0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О происшествии.
1: 5 человек погибли, 35 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье. Среди пострадавших 8 детей, один из которых в реанимации, сообщили в региональной ГАИ. Авария произошла на 3-м километре федеральной трассы «Кавказ» в районе поселка Иноземцево. Водитель рейсового автобуса, направлявшегося по маршруту Грузия-Москва, превысил скорость и врезался в ехавший впереди КАМАЗ, после чего автобус вылетел в кювет. На месте происшествия продолжают работать экипажи ДПС, спасатели и бригады скорой помощи. Медики борются за жизни тяжело раненых. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины автокатастрофы.
0: О переговорах.
1: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в ходе своего неанонсированного визита в Москву предложил провести трехсторонний саммит с участием президентов США, России и Украины, сообщает Axios со ссылкой на информированные американские источники. По их данным, американская сторона уже уведомила Владимира Зеленского как о самом предложении, так и об итогах переговоров Рэдклиффа в российской столице, целью которых была попытка возобновить мирный диалог. В рамках закрытой миссии глава ЦРУ рассчитывал определить, способны ли руководители российских спецслужб убедить Владимира Путина вернуться к переговорам при посредничестве Вашингтона. Источники отмечают, что по итогам поездки Рэдклифф счел директора ФСБ Александра Бортникова конструктивным игроком, способным содействовать реанимации дипломатического процесса.
0: О вакцинации.
1: Лечение первого в России пациента, которому ввели отечественную мРНК-вакцину против меланомы, проходит успешно. Об этом РИА Новостям заявил научный руководитель Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Курс вакцинации этим инновационным препаратом пациент должен полностью завершить в сентябре. На протяжении всего периода терапии специалисты фиксируют положительную динамику и стабильное состояние онкобольного.
0: Обо всем.
1: В аэропорту столицы Эквадора задержали россиянку, пытавшуюся вывести в багаже 32 морские игуаны с Галапагосских островов. Как сообщили в местной полиции, контрабанду выявили в ходе совместной операции с прокуратурой и экологами. Россиянка арестована по подозрению в незаконной торговле редкими дикими животными. Изъятые рептилии, оказавшиеся уникальным эндемиком и находящиеся под защитой, переданы ветеринарам.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 12, малооблачно и без существенных осадков. Евгения Глинская, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Ну что ж, здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире программа «Диалоги» на радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И сегодня у нас в гостях человек, чье мнение по вопросам безопасности, обороны, современной политики, безусловно, представляет огромный интерес. Это депутат Госдумы, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики, основатель и командир 7-й штурмовой бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса. Понимаете, человек, который прошел Донбасс и знает цену словам и решениям. Это Александр Юрьевич Борода. Александр Юрьевич, здравствуйте, приветствую вас.
4: Добрый день.
3: И сегодня вопросов накопилось не только на эту тему, очень много. Может быть, разный у них спектр достаточно широкий, от вполне себе культурных вопросов по поводу там концертов мировых звезд, я сейчас такой небольшой анонс-тизер делаю, да, в России, до самых серьезных, которые как раз и касаются государственной безопасности и в том числе новых вызовов, с которыми столкнулась наша страна. И предлагаю начать с того, что, казалось бы, лежит на поверхности, просто это вызывает самый широкий резонанс. Понятно, что, может быть, вопрос достаточно странный, но не праздный. Я про то, что в последние дни в информационном поле очень много шума о возможных, я подчеркну, возможных концертах американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Мы знаем, что в Госдуме разные мнения по этому поводу звучали, и ваш коллега Николай Валуев, допустим, сказал, что русофобов там точно не нужно. Другие наши парламентарии, Новичков, например, говорили, что нужно проверить высказывания артиста на предмет экстремизма и его отношения к СВО. Я знаю, что вы, Александр Юрьевич, всегда придерживаетесь достаточно жестких и принципиальных взглядов, особенно если речь идет об идеологической угрозе. И вот если отойти полностью от шоу-бизнеса, оставить ее за скобками нашего разговора и перейти к сути, как вот лично вы вообще оцениваете сам факт возможного приезда такого артиста или любого другого западного в нынешней ситуации? На ваш взгляд, что это попытка показать, что Россия открыта миру, несмотря на санкции, несмотря на тот кошмар, который происходит, или мы таким образом подставляемся, рискуем получить площадку для тех, кто не разделяет наши ценности, буду так говорить.
2: Вы знаете, у меня такое впечатление, что вы как бы специально прям выбрали самый сложный для меня вопрос. Потому что я в рэпере Канье Уэсте, если я не ошибаюсь, если я правильно, ничего вообще не понимаю.
3: А я тоже не понимаю, я поэтому говорю, давайте культуру оставим.
2: И в этой проблеме тоже понимаю мало что. Что касается вашего замечания о том, что я жестко отношусь к всяким идеологическим моментам, в том числе и к тем идеологическим моментам, которые связаны с шоу-бизнесом и деятелями шоу-бизнеса, к так называемым селебрити, так хочу сказать, да, жестко по отношению к нашим предателям, которые... живут за наш счет, до сих пор носят в кармане российские паспорта, многие, да, но при этом предали страну. А Канье Уэст, насколько мне известно, никогда не был ни русским, ни гражданином России, да, и никого у нас он здесь не предавал. У него какие-то там, видимо, странные, может быть, несколько
3: противоречивые я буду говорить.
2: Взгляды или противоречивые высказывания, да? Но поскольку я их глубоко не анализировал, то мне что-то сложно про вообще вот его взгляды, что-то сложно о них говорить серьезное, да? Я никогда этой проблемой не был озабочен. Так же, как и признаюсь, я не был озабочен проблемой приезда или неприезда данного конкретного рэпера в Санкт-Петербург или куда он там еще собирался. Вообще.
3: Я просто не могу представить, что в Советский Союз в каком нибудь там условном в 43-м году приезжает какая-то на тот момент мировая звезда с концертом.
2: Ну, не знаю, Мерлин Монро, она там во время Второй мировой войны перед американскими матросами плясала, если я ошибаюсь как-то, да?
3: Ну,
2: кажется, да. А американцы были нашими союзниками, да, конечно, в Советский Союз ее транспортировали, да и потом, честно говоря, советские люди того периода, сталинского периода, несколько обалдели бы, если бы притащили Мерлин Монро в развивающемся платьице, да?
3: Ну, вот
2: я
3: да.
2: Помню эту классическую сцену,
3: где она
2: стоит, да, над этой, так сказать, над трубой платье развивается. Да, понятно, были очень разные культурные парадигмы, да, но сейчас мы куда больше с точки зрения информационного и культурного пространства открыты миру, а закрыться от мира в этом смысле практически невозможно, это крайне сложно и требует каких-то особых специальных государственных мер. Поэтому у меня, извините, на данный момент по поводу Канье Уэста нет никакого особого мнения.
3: Ну, прекрасно.
2: Подождите, у меня есть кое-что положительное, связанное с Канье Уэстом.
3: Так.
2: Если я, конечно, не ошибаюсь, потому что я могу и здорово ошибиться. Мне кажется, он же выступал когда-то и дизайнером одежды, да, если не ошибаюсь?
3: Да, было такое,
2: вот.
3: Да, у него есть
2: вот, какой-то бренд. Я знаю, он вместе с фирмой Adidas выпустил серию кроссовок. С отличной такой, знаете, супер, с одной стороны, прочной, а с другой стороны, очень мягкой подошвой. Хорошие кроссовки. Мы их носим.
3: Я понимаю, о чём
2: вы говорите. Я ношу сейчас их. В данный момент они на мне, да?
3: Так что, это не реклама.
2: Наверное, мы можем быть благодарны уже рэперу Канье Уэсту. Да, это не реклама. Я просто сейчас вспомнил о том, что может связывать меня и Канье Уэста. Вот кроссовки, например, подошвы,
3: точнее. Хотя бы одна точка соприкосновения, да? Нашлась. Я, видите? Честно могу признаться, мое мнение тоже достаточно размыто и неоднозначно. Я не понимаю, как в такое время мы можем продолжать устраивать там какие-то пирушки, продавать билеты на эти концерты. Более того, концерты, которые обрастают скандалами, сначала разрешили, потом запретили вроде, билеты продали, предоплату внесли. Это все выглядит вот в 2026 году, в августе, довольно странно.
2: Давайте мы проведем все-таки определенные грани, да, так сказать, попробуем наметить. Да? Вообще отказываться от культурной жизни, в принципе, да, даже во время войны, нелепо и смешно, и неправильно, в принципе. И, кстати сказать, во время Великой Отечественной войны, когда, какой бы она страшной ни была, культурная жизнь, она всё продолжалась. Продолжалась и в провинции, и в Москве. И если ошибаюсь, там, я не смогу процитировать точно, но Иосиф Виссарионович Сталин, мужчина, мягко выражаясь, не склонный к шуткам, да, и вообще довольно серьезный, говорил о том, что не дадим фашистам лишить нам себя удовольствия, да, культурного, да, так сказать, собираясь куда-то там на премьеру, то ли в Большой театр, то ли еще куда-то, в 42-м или 43-м годах, когда ему там намекнули о том, что, может быть, как-то неудобно. Так вот, культурная жизнь, она прекращаться не должна. Другое дело, что и культурная жизнь, и всякое прочее должна быть сориентирована прежде всего на основные задачи, которые решает страна. Тогда так было, а вот сейчас так нет. Более того, конечно, надо всегда смотреть на затраты на все эти замечательные мероприятия, да? Потому что сейчас, когда у нас страна постоянно что где-то как-то собирается, устраивает конгрессы, съезды, еще что-то, это все кипит, вся эта жизнь бурным потоком, да? То всегда встает вопрос о том, за чей счет банкет, да? А учитывая то, что банкет все время оказывается за счет государства, да, то возникает правильный, абсолютно обоснованный вопрос, а не вернее было бы потратить эти существенные весьма финансы, ну, не напрямую, может быть, на фронт, хотя и напрямую на фронт тоже надо, но, например, на развитие технологической базы, на образование, на то, что нужно для того, чтобы выиграть войну и продолжать ее выигрывать в дальнейшем. Потому что, на самом деле, у нас сейчас две войны, а не одна, будем говорить об этом откровенно. Две не объявлены.
3: Я вот подумал о том, что в отличие от тех времен, которые вы сейчас приводите в пример, тут же вопрос в том, что чтобы заработать, причем зарабатывает, скорее всего, явно не государство. Мы понимаем, что мы участники этого бизнеса, и здесь культура не на первом месте стоит.
2: Мягко выражаясь, это довольно очевидно.
3: Вот.
2: Есть шоу-бизнес, который ведет себя во многих случаях неприлично. Так же, как, на мой взгляд, часто неприлично ведет себя и некоторые государственные организации Российской Федерации, которые успешно вычерпывают из бюджета Российской Федерации положенную вроде как им долю средств и тратят их на те проекты, которые сейчас являются совершенно, мягко выражаясь, необязательными.
3: Я вот и как раз и не говорю о том, что не нужно поддерживать культурную составляющую, что не нужно там заниматься культурным обменом, все понятно, но это некий мировой тур мировой звезды, хотя, знаете, вот Майкл Джексон, пожалуй, последний из известных самых, кого я успел застать, который действительно для меня был мировой звездой, и я хотя бы там 5-6 песен мог вспомнить название и напеть. Да, у Канье Веста, пожалуй, я ничего, наверное, и не вспомню, но, возможно, это мои проблемы большие, да, поэтому мы искусство оставляем за скобками. Но, тем не менее, у меня возникает огромный вопрос. Безумные деньги, более того, если ты делаешь, на мой взгляд, такой концерт, он должен быть четким, без, чтобы муха комар носа не подточил, да, а это все обрастает какими-то странными скандалами. Более того, на верхах Госдума начинает бурлить, какие-то еще деятели возникают, что говорят, мы запретим сейчас этот концерт. «Газпром-арена» сначала говорит, что будет концерт, потом начинает говорить, что это бурление не по этим временам, это похоже на какое-то шапито, вы не находите?
2: Честно говоря, на шапито это похоже, но мне признаться все равно. То есть мы всего этого дела там, на той территории, да, я у себя в бригаде всего этого не замечаю. И слава богу, что не замечаю. Мне вот эти страсти-мордасти чудовищные, которые здесь происходят, честно говоря, я вам откровенно скажу, до фонаря абсолютно.
3: Вот поэтому и понятно, почему блокировки интернета происходят, да, чем меньше знаешь, тем больше занимаешься важными и полезными делами. Давайте сейчас ненадолго...
2: Я как раз к блокировкам интернета отношусь так себе, да, вот, то есть это не всегда обязательно, просто есть вещи, которые тебе не обязательно знать.
3: Вот, как раз про это мы и поговорим тоже в течение ближайших минут, а пока мы ненадолго прервемся, напомню, что это диалоги на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях депутат Госдумы, первый премьер-министр ДНР, основатель, командир 7-й штурмовой бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Министр здравоохранения Михаил Мурашко о превентивной медицине.
5: В этом году в программе государственных гарантий появилась инновация. Это исследование липопротеида амала. Это наследственная форма дислипидемии, нарушение обмена, которые приводят к ранним инфарктам, атеросклеротическому поражению сосудов. И если начинать лечить этого пациента, подчас это будет и с 18 лет, возможно, и раньше, то у этого человека просто в 45 лет не наступит инфаркт или инсульт, или не будет окклюзии сонных артерий, там, сужения. То есть медицина сегодня идет по пути превенции, ранней диагностики. И это правильное решение, потому что ее мы сегодня часто называем медицина 3.0. В этой части именно разговор идет, что диабет, сахарный диабет второго типа тоже можно или отсрочить, или предотвратить. Если идет ранняя диагностика, раннее изменение образа жизни, модификация факторов риска, и тем самым мы получаем значительно лучший результат.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
6: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Продолжаем программу «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И в гостях у меня Александр Юрьевич Бородай, депутат Госдумы, первый премьер-министр ДНР, основатель и командир 7-й штурмовой бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса. О культуре и околокультурной составляющей мы с вами уже поговорили в прошлой части, но, к сожалению...
2: Насколько смогли это называется.
3: К сожалению, приходится говорить о гораздо более... серьезных и беспокоящих вещах. Потому что на фоне вот этих культурных дискуссий, то, о чем я и говорил, да, киевский режим продолжает наносить удары по нашей мирной инфраструктуре. Постоянно, каждый день поступают сообщения о попытках атак беспилотников на объекты энергетики, там, промышленности, логистики. И число дронов растет. Вот что. По данным Минобороны, потому что вот в середине августа 26 года, месяц, который еще не закончился, за один день было уничтожено 1600, даже больше украинских беспилотников над российскими регионами, и это превышает предыдущие пиковые значения, есть ощущение, что это не предел. И почти каждый день мирные граждане гибнут, и что страшнее всего, дети. И ООН уже обращает внимание на эту бесчеловечность. Вот вы как человек, который глубоко погружены в тему обороны, да, безопасности, как вы вообще оцениваете текущую угрозу? Потому что эти удары, одно дело, когда нацелены на военных, и это тоже плохо, но это работа военных, а на мирных граждан, на системы жизнеобеспечения наших городов, что мы с этим можем сделать, и не будет ли еще хуже, чем, скажем, сегодня?
2: Ну, это еще у вас многогранный вопрос, давайте я отвечу для начала вопросом на вопрос, если угодно, да? Хотя да. Я не в Одессе пока что. Не в Одессе.
3: Пока что.
2: Хотя я думаю, что будем все-таки. Да, пусть и с большими трудами, и, может быть, не прямо вот завтра,
3: но будем.
2: Да. Так вот, отвечу вопросом на вопрос: а почему мы так все время ахаем, удивляемся и возмущаемся тому, что происходит? Я лично этого не понимаю. Дело в том, что наш противник давно уже нам всем, всему миру, как говорится, городу миру, объяснил, что он ведет против нас тотальную войну. А раз он ведет тотальную войну, то все люди. Все экономические, неважно, субъекты, да, все постройки, все заводы, все производства, все склады, магазины и так далее, они являются для него объектами, по которым он прилагает свои усилия. Это не первый раз в мире идет тотальная война, я вам хочу сказать, да, и он рассматривает, когда убивает Мы говорим, вот он убивает мирных жителей, какой ужас, женщин, дети, старики и все прочее, да? Так он и женщин, и детей, и стариков рассматривает как наш ресурс. Поэтому может убить, убивает, достает, так убивает. А чему мы, собственно, должны удивляться? Он так поступает с 2014 года. И это не единственный пример в истории человечества. Помните наши дорогие англо-американские союзники по Второй мировой войне? Они же сносили германские города страшными бомбардировками, когда насылали тысячи буквально, не сотни, не десятки, а тысячи бомбардировщиков.
3: И японские, да? Тоже, мы помним бомбардировку
2: Токио. И японские тоже выносили, естественно, и не только атомными бомбами, как Хиросиму и Нагасаки. Я напоминаю, самая страшная катастрофическая бомбардировка
3: это Токио,
2: в мире,
3: да.
2: Это бомбардировка Токио, которая унесла 800 тысяч жизней. Одна единственная бомбардировка. Ну, понятно, что Токио был тогда в те времена деревянным в значительной степени, поэтому там все полыхнуло просто как следует. Напалм убили, да?
3: Да.
2: 800 тысяч человек, я напоминаю, погибло за одну бомбардировку. Это что, все были военные? Нет. Да и в Германии это тоже были все не военные, да? Но это был ресурс человеческий, экономический, политический, всякий прочий ресурс противника. Да? Кем бы этот противник ни был. Наши враги относятся к нам как к такому же противнику. Поэтому, если они могут нас убить, они нас убивают. И неважно, какими методами. С помощью терактов на наших улицах, с помощью дронов, которые прилетают, и куда они прилетят, им, по большому счету, неважно. В магазин, в склад, в бензоколонку, так в бензоколонку, в завод, так в завод. Всего лишь приоритетность целей имеется в виду, да, учитывается, да, уже лучше прилетит вот в точку X, а в точку Y это похуже, но тоже подходит. И если в точку Z, то тоже их устроит, хотя она может быть менее приоритетная. Надо понимать это и перестать этого удивляться, махать руками и кричать «доколе». Потому что ровно до толи, пока мы не победим и не заставим противника капитулировать. А он может сколько угодно подпрыгивать, возмущаться. И я вас уверяю, от этого возмущения ничего абсолютно не произойдет. Оно может возмущаться и колыхаться, колыхаться и возмущаться. И что дальше-то? Что?
3: Пока мы еще не победили, хотя к этому все идет, я очень на это надеюсь и верю в это, битва продолжается. И...
2: Довольно долго, я вам хочу сказать, продолжается, да?
3: Да.
2: 4,5 годика,
3: будет
2: неожиданно.
3: Будет продолжаться, да? Еще дольше, и все это время ощущение полное, учитывая то, что вы сейчас сказали, что у нас правая рука примотана веревкой к телу, и мы не можем воевать теми же самыми методами, чтобы воюют с нами.
2: Примотано. Знаете, почему примотано, кстати сказать? Не только потому, что теми же самыми методами мы воевать не можем. Мы на самом деле наносим удары по их складам и торговым центрам, и это тоже факт. Она примотана к телу прежде всего потому, что у нас есть две войны в одной. Помните, когда-то была такая реклама, да, там, я не помню, что-то там в одном флаконе, два, да, в одном, да, флаконе, да? Угу. Вот у нас две войны в одном флаконе, как бы, да. Одна война – это гражданская война, на самом деле, которую мы ведем на территории так называемой Украины, то есть на территории Малороссии и Новороссии, со своим же собственным народом, не с братским, не с соседским, не с дружественным или недружественным, неважно каким, а просто со своим же собственным народом, только с коллаборационистами, с предателями, ну, такими же, какими были власовцы, например, да. Или какие-нибудь казаки фон Панвица во время Второй мировой войны. Ну, так же получается, что я все время обращаюсь к реалиям Второй мировой войны, могу перейти на какую-то другую, если угодно. Ну, это просто удобно, потому что относительно близко.
3: Подобной в ближайшей в истории периоду. Мощной войны пока еще не было. Это самая,
2: да,
3: разрушительная война.
2: Да, я просто
3: война.
2: Пытаюсь это объяснить, да, почему я все время какие-то такие примеры воспроизвожу.
3: Я понимаю, надеюсь, что наши слушатели тоже.
2: Да, ну, в принципе, можно обращаться и к другим примерам, значительно более ранним, но не суть. Короче. Мы имеем дело с нашими предателями, с теми, кто предал, кстати, своих, прежде всего, предков, да, поколения, десятки, если не сотни поколений своих предков, которые за эту землю сражались вместе с нами. Ну, они предали образ будущего наш совместный, да, и предали нас сейчас. Они предатели. На самом деле, они вообще-то, даже не в глубине души, а вполне сознательно, чаще всего осознают, что они предатели, поэтому нас они ненавидят очень люто. Потому что тот, кто предает, того, кто предал, ненавидит очень сильно. Это такой закон психологии. Да?
3: Вот.
2: Но это одна война, которую мы давно уже выиграли, эту гражданскую войну, честно говоря, потому что наши силы и возможности с возможностями нашего противника по гражданской войне, откровенно говоря, несопоставимы. Мы победили бы уже в этой войне и закончили бы эту всю историю. Но мы ведем вторую войну. Это война уже с коллективным Западом, не объявленная тоже. Фактически это война с блоком НАТО. Да? Потому что все, что у нас, по большому счету, летит, прежде всего, это произведено на Западе, придумано западными инженерами, наводится с помощью западных, прежде всего, кстати, американских, я имею в виду Starlink, да, систем наведения и разведки, я напоминаю, что вся группировка «Стралинков» – это, прежде всего, группировка вооружения. Да, спутников, летящих на низкой, относительно на низкой орбите, но, прежде всего, все «Стралинки» – это летающие на низкой орбите радары. И только во вторую очередь это средства связи. Да, получилось так, что Маск сумел коммерциализировать, да, прежде всего, вот эту вторую функцию, функцию связи. Но в первую очередь это все-таки оружие, вооружение, это радар. Если бы этих радаров у нашего противника, у так называемой Украины, не было бы,

0: да, мясо, которое не используют на фронте, это вообще-то наше мясо, потому что это наши люди, да, и понятно, что когда-нибудь мы всю эту территорию заберем обратно себе в ходе нашей такой своеобразной реконкисты, отвоевания, да, и вот эти люди, которые на этой территории останутся, ну, не все они останутся, часть сбегут, часть там придется убить, часть сбежит, да, какая-то часть предстанет перед судом, да, просто за совершенные военные преступления, но все же очень многие останутся, да, и это будут люди, которые получат российские паспорта, будут жить с нами в одной стране, в конце концов. Да?
1: Но при всем
0: это
1: при
0: будет
1: этом.
0: Наш ресурс.
1: При всем при
0: они
1: этом.
0: Это знают, и поэтому они этот ресурс вообще не жалеют. А очень сложно, вот смотрите, выигрывать войну, когда ты не можешь ударить по противнику непосредственно, а по блоку НАТО непосредственно. Мы пока ударить не можем, у нас не получается, мы просто по нему не бьем. Мы, грубо говоря, блоку НАТО непосредственно кровь не пускаем. В свое время, вы знаете, был период 22-23 годов, когда они большие свои контингенты заводили, да, назывались эти контингенты официально наемники, да, как-то так, но это были реально военные контингенты, конечно, стран блока НАТО, которые просто, ну, себя там, типа, формально вышли в отпуск и шевроны там на себе перепилили, да, одни на другие, да, вот, и все. Ну, вот они там, ну, получали по зубам довольно основательно, понесли крупные потери, но получили самое важное, зачем они шли, бесценный опыт непосредственной войны с нами.
1: Разумеется.
0: Да. Сейчас эти контингенты, они практически исчезли, потому что опыта они набрались достаточно, да, им уже хватило такого пехотного опыта, поэтому они эти контингенты практически не используют. Количество наемников сейчас на фронте, грубо говоря, в зоне непосредственных боевых действий, оно минимально стало, потому что уже больше не нужно.
1: И понятно почему. Давайте после небольшого перерыва продолжим наш разговор. Напомню, что это «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Александр Юрьевич Бородей.
2: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на Радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Число сбитых над Ленобластью беспилотников выросло до 42. Силы ПВО продолжают отражать масштабную воздушную атаку на регион. В результате падения дрона в промышленной зоне города Кириши зафиксировано возгорание в районе НПЗ, сообщил губернатор Александр Дрозденко. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения экстремистов.

0: Службы. Ранее на подлете к Москве были перехвачены 10 беспилотников.
1: О происшествии.
0: 5 человек погибли, 38 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье. Среди пострадавших 10 детей, сообщили в региональной ГАИ. Авария произошла на 3-м километре федеральной трассы «Кавказ» в районе поселка Иноземцево. Водитель рейсового автобуса, направлявшегося по маршруту Грузия-Москва, превысил скорость и врезался в ехавший впереди КАМАЗ, после чего автобус вылетел в кювет. На месте происшествия продолжают работать экипажи ДПС, спасатели и бригады скорой помощи.
1: О политике.
0: Гренландский план Дональда Трампа был направлен на установление контроля США над всей остальной Арктикой с целью создания альтернативного маршрута в Европу и конкуренции с российским Севморпутем. С таким заявлением выступил советник президента Антон Кобяков. Сейчас, по его словам, проект, представлявший собой альтернативный СМП-маршрут из Тихого океана в Северную Атлантику, положен под сукно, что предоставляет России значительные конкурентные преимущества.
1: О выборах.
0: Досрочное голосование на выборах в труднодоступных и отдаленных местах стартовало в России. Избирательные комиссии 36 регионов начали принимать голоса жителей поселков, полярников и экипажей судов, находящихся в плавании, сообщили в Центризбиркоме. В этом году для доставки бюллетеней в самые удаленные районы применили беспилотники. В сентябре граждане изберут депутатов Госдумы 9-го созыва.
1: О торговле.
0: Минтранс готовится узаконить овербукинг, ситуации, когда авиакомпания продает больше билетов, чем реально есть мест в самолете. Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся пассажиры, те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла, рассказал глава ведомства Андрей Никитин. Овербукинг позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Изменения в воздушный кодекс будут разрабатываться с учетом того, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 12, безоблачно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Это «Диалоги» в нашем эфире. И в гостях у нас депутат Госдумы, первый премьер-министр ДНР, основатель и командир 7-й штурмовой бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Александр Юрьевич, но вот в очередной раз мы говорим про экзистенциальную проблему, которую мы решаем, и рано или поздно, вы в предыдущей части нашей программы сказали о том, что рано или поздно эта территория будет нашей, часть людей ее покинут, которые не примирятся с тем, что они находятся на территории Российской Федерации, так или иначе, да, или живут в стране, которая дружит с Российской Федерацией, считает ее своей родной страной, да, но беспилотники-то по нашей стране не перестанут лететь, мы же это с вами прекрасно понимаем, и ракеты по нашей стране не перестанут лететь, пока мы чего-то такое не сделаем. Закончится Украина, как говорят до последнего, украинцы идет война, но найдут еще какую-то прокладку, какую-то прокси, которую НАТО будет воевать их руками. Сами они, как вы говорите, не полезут.
3: Подождите, это же... а какую прокси? Ну, давайте расскажите мне, пожалуйста, Польшу, что ли? Я боюсь, Польша этой роли не
2: заслужит. Зачем Польша? Себя. Страны бывшего Советского Союза, страны Прибалтики, например.
3: Да ладно,
2: но там мало, я согласен. Вы себе
3: представляете?
2: Хорошо,
3: да,
2: Армения, Азербайджан, не дай бог, какая-то другая страна, а Молдавия.
3: Вы знаете, первая война, в которой я принял участие, это была война 92-го года.
2: В Приднестровье?
3: Приднестровская война. Конечно, я туда добровольцем ушел. Я тогда был студентом философского факультета и, так сказать, сдал экзамены, как раз закончил второй курс и пошел, так сказать, у меня такое получалось, как вы провели лето, да? Летние каникулы фактически на войне. Да нет, ну что вы, ну какая Молдова, да? Ну, еще Румыния тоже, да, скажите, да? Проблем будет много, как вы понимаете. В том числе проблем будет много экономических, у нас очень будет много проблем, потому что я вас уверяю, что каждая война – это время, которое взято в будущего, у будущего развития, как вы понимаете. И после войны нас ждет колоссальное количество социальных проблем и изрядная депрессия. Да, и, кстати, после возвращаясь опять к временам Второй мировой, она же Великой Отечественной для нас война, тогда тоже депрессия была страшная, и голод был в 1947 году очень основательный, если помните. Да, мы довольно быстро сумели вылезти из этой депрессии, а?
2: Да.
3: И у нас будет то же самое, естественно. И нам надо будет с этим справляться, с социальными проблемами, нам будет справляться очень основательно. А учитывая то, что мы все-таки явно приобретаем все новые и новые территории, которые должны быть инкорпорированы внутрь социальной системы Российской Федерации и юридической системы Российской Федерации, я вас уверяю, это будет очень все непростой, мягко выражаясь, задачей
2: для нас. И быстрой.
3: И не быстрый тоже, да. Потому что, я вас уверяю, и Крым, и республики Донбасса, которые с 2014 года уже инкорпорировались. Просто это движение, оно шло постепенно и не очень, так сказать, на нем акцентировали внимание, особенно средства массовой информации, но оно шло. О том, что будут и другие геополитические вызовы, и о том, что у нас есть проблемы, например, в Закавказье. Ну, как же без этого? Я вас уверяю, да? Как в одной популярной песне поется, да, так сказать, война еще найдется, да, кровь непременно еще прольется. Конечно, да. Потому что мир находится в периоде глобальных перемен. Вот происходит слом, если угодно, вот хозяйственных парадигм. Да? Вот этот слом, который происходит, он не проходит. Да? Есть такая еще история с кондратьевскими циклами, 40-летними. Вот у нас как раз конец кондратьевского цикла очередного. Понятно, что происходит изменение укладов и парадигм, да, и это изменение, оно не может быть безболезненным. Обычно оно не происходит бескровно. Но я просто очень надеюсь, что основная кровь по-настоящему большой Третьей мировой войны прольется все-таки не обязательно у нас. В этом смысле больше всего мне, ну, очень многие заключения делаются по аналогии, больше всего мне нравится аналогия, знаете, между Второй мировой войной, а перед этим была гражданская война в Испании.
2: Угу. По сути дела, безоблачное небо.
3: Да, да, да. По сути дела, у нас такая же вот сейчас гражданская война в Испании, которая послужила такой учебно-тренировочной войной, полигоном для всех остальных стран, которые потом приняли участие во Второй мировой войне. Там же Германия, Италия фашистская, да, и нацистская Германия, и американцы там успели поучаствовать, все, кто, и Советский Союз принял бурное участие, да. Все бы принимали то или иное участие в этой гражданской войне. Хотя для испанцев это была чистой воды гражданская война. Но вот когда гражданская война эта прошла, Испания потом реальным участием во Второй мировой войне практически не приняла. Ну, поскольку Франко формальным союзником Гитлера типа считался, они как-то там встречались, он просто отплюнул ему дикую эту голубую дивизию, прости господи, да, которую всё нахрен убили под Ленинградом, да, и потом Франко даже не пытался ее как-то потом снабдить какими-то пополнениями, потому что все, он отправил самых вот таких отмороженных от себя подальше. Ну, их там убили, и слава богу, все. И Испания...
2: Правильно я понимаю, что вы говорите о том, что все равно, если брать исторические параллели или вот эту спираль, которая раскручивается и повторяется в определенных секторах, что Третья мировая война неизбежна, но не факт, что она затронет территорию Российской Федерации.
3: Практически неизбежно, да.
2: А опасность использования ядерного оружия, стратегического или тактического, на ваш взгляд, насколько высока? Потому что есть ощущение, что все перестали его бояться и размахивают этот ядерной дубинкой. Такое ощущение, что всем нужно просто снять в хорошем качестве настоящий ядерный взрыв, что после него бывает, чтобы все немножечко поняли, что это не комиксы Марвел и что это не спецэффекты в кино, это действительно страшно.
3: Бесполезно, абсолютно. Я думаю, что ядерное оружие в течение ближайших там, лет 10 будет очень вероятно кем-то применено. А кем-то применено, скорее всего, это будет дальше потом лавинообразное его применение как тактического, так и стратегического ядерного оружия. Это крайне вероятно. Вы правы, человечество действительно перестало бояться этой угрозы.
2: А почему?
3: Возможно, потому что угроза действительно несколько преувеличена была в свое время. Да? И это сейчас доказывается массой всяких научных работ. Но то, что эта угроза, она, естественно, приведет к потере огромного количества человеческих жизней, так я вас уверяю, многими элитами, которые управляют миром, в том числе и закулисно, это и считается потерей этих жизней, да? То есть просто уничтожение значительной части человечества. Это и считается заветной целью. Потому что я вам напоминаю, что очень большое количество людей в мировой финансовой элите искренне считает, что мир чудовищно перенаселен, и это население необходимо категорически сократить. Или путем создания искусственных эпидемий, или, соответственно, применением стратегического ядерного оружия. Ну, любого оружия массового уничтожения.
2: Но ведь у этих элит нет запасной планеты в случае, если что-то пойдет не так. В бункерах они не отсидятся, ведь там живые позавидуют мертвым.
3: А тут такая история, что современное, в том числе и стратегическое ядерное оружие, оно не оставляет таких глобальных последствий, как заражение огромных территорий, которое длится там годами, веками и десятилетиями. Нет. Радиационный фон в какой-то момент резко повышается, а потом достаточно быстро приходит в норму.
2: Заходи и живи.
3: Конечно.
2: Или запускай роботов, например, или с искусственным интеллектом, которым пофигу на радиацию.
3: Конечно, конечно. А мировые элиты как раз рассчитывают в значительной степени на то, что они отсидятся таки в бункерах и прочих разного рода уютных местах, которые порастыканы по всему миру. И спасутся, конечно, и потом выйдут управлять зеленой цветущей планетой, на которой население будет примерно как, ну, в начале 20 века, то есть 1,5 миллиарда от сил.
2: А что вы думаете по поводу того, что Англия и Франция, а даже еще и Турция, так или иначе, хотят еще снабжать Украину своим оружием, передавать его им для того, чтобы они били по России? Мы видим, что сейчас новый премьер-министр Британии приезжал в Киев, отдал там якобы... Ну, чертежи вот этих вот скалп и Storm Shadow, которые, по сути, одно и то же, там, что в фас, что в профиль. Да, Турция начинают разгоняться слухи о том, что Турция собирается помогать вооружениями Украине. А не идет ли еще более сильной эскалации, на ваш взгляд, сейчас?
3: Конечно, эскалация пока идет только по нарастающей. Собственно, эскалация происходит именно, да? Как бы это по-русски сказать, так сказать.
2: Да.
3: В общем, эскалация-то, она как раз есть. Действительно, эскалация – это реальность абсолютно. Что касается Storm Shadow, да, ну, или Скальп, там, неважно. Короче, действительно, серьезная ракета, вопросов нет. Я думаю, вся эта билиберда про чертежи, понимаете, чертежи – это уж Тиллерману, как его Firepoint, можно передавать, можно не передавать. Он-то мастер по распилу бабок, неважно на чем, на кастингах девочек или мальчиков, или там на ракетах, это не суть важно. Я думаю, вся эта история с чертежами, она просто маскирует одну простую штуку. А англичане просто планируют непосредственно передавать Storm Shadow нашим, ну, как бы, так сказать, на территорию Украины, да, грубо говоря, Зеленскому и его гоп-компании. Просто им неловко как-то с точки зрения вот всего международного права делать это напрямую, так они собираются просто это сделать. Вот мы передали чертежи, а ловкие, умелые, хитрые украинцы все сумели сделать сами, как-то сами. Вот и все.
2: Выглядит достаточно...
3: Вы же понимаете, что эти производства надо разворачивать, запускать, что их надо, соответственно, разносить, потому что мы же бьем по военным производствам, да? Ну, короче, это, во-первых, очень долго, во-вторых, совершенно нерентабельно. Короче, чертежи – это всего лишь предлог для того, чтобы просто поставить обычные, самые, что ни на есть настоящие, произведенные в Британии по британским чертежам, состоящие на вооружении британской армии ракеты. Просто это делается вот под такой вот прикрышкой. Потому что Великобритания настроена с нами воевать, потому что ее эта ситуация чрезвычайно устраивает. Дальнейшая мясорубка.
2: Александр Юрьевич, давайте еще один небольшой перерыв, очень короткий, в том числе и на новости. Александр Бородай, депутат Госдумы, у нас в студии. Это программа «Диалоги» на радио «Комсомольская правда».
1: «Диалоги» на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано реклама.
4: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Это «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев, в нашей студии депутат Госдумы, первый премьер-министр ДНР, основатель и командир 7-й штурмовой бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса Александр Юрьевич Бородай. Александр Юрьевич, еще один важный вопрос. Вот вы не раз, это видно по вашим публичным выступлениям, поднимали очень острый и, на мой взгляд, очень важный вопрос. Вы говорили, что для победы нам в том числе нужен образ будущего. И сегодня в нашей беседе вы уже это словосочетание произносили. «Воевать без образа будущего очень сложно». Это почти прямая ваша цитата. И вы говорили, что в обществе нет единства, нет внятной идеологии. Большая часть страны делает вид, что конфликт их не касается. Опять-таки, вы, ну, как делились своим мнением, да, у меня сейчас нет цифр. И вы говорили, что мы ведем войну с коллективным Западом за существование русского народа. Что это значит на практике? Какой вы видите Россию после того, как рано или поздно залпы отгремят? А они отгремят. Какой образ будущего нам нужен, и он способен не только фронт сплотить, но и тыл?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что ситуация уже меняется, на самом деле. Война-то идет довольно долго, да, и то, что я говорил в 22-м году, оно, конечно, продолжает, так сказать, действовать и сейчас, но ситуация за это время несколько поменялась. Я вам хочу сказать, что у того явления, которое мы сначала называли СВО, так аккуратно, потом уже стали называть войной, совершенно открыто, да, есть не только негативные тяжелые последствия, но и вполне себе позитивные. Тут, как говорится, у медали есть две стороны. Позитивные последствия уже проявляются. Вы понимаете, у нас был очень такой больной, если угодно, протухший организм, из которого в течение войны... Война – это напряжение сил нации, прежде всего, да? Государство образующей нации или просто всех народов коренных, населяющих Россию, да? Вот они напрягаются, усилия делают для победы. Они, извините, это мы, в том числе мы с вами, да, вот вся нация, она совершает сверхусилие определенное. Это сверхусилие приводит к тому, что организм взбадривается, а всякие застрявшие в нем неприятно пахнущие жидкости, даже если...
2: И паразиты.
3: Да, они все паразиты, не все, к сожалению, еще пока, но значительная их часть уже вымылась, вымывается. И этот процесс идет. Идет процесс оздоровления общества. Он действительно идет, и, кстати сказать, ну, нарастает, и есть его результаты. И когда я в начале, например, да, компании говорил о том, что совсем мало людей вовлечено, я понимаю, что сейчас вовлечено во всю историю войны гораздо большее количество людей. В том числе и вовлечено не просто по факту, да, своей работы или деятельности, а ментально вовлечено. И это, кстати сказать, очень и очень важно. То есть изменения-то к лучшему. Они, как это ни странно, идут. И понятно, что вот что для меня важно. Я понимаю, что ни в какой абсолютно ближайшей перспективе никакие, например, либералы-западники в России к власти просто прийти не смогут. Я знаю, что вся эта собачья свора... Точнее, не надо оскорблять собак, извините, собаки ни при чем, да, ну, короче, вот вся эта свора, она там сколько угодно может подвывать откуда угодно, да, из всех стран, куда они свалили. И они очень хотят вернуться. Вернуться в качестве западных гауляйтеров, чтобы здесь всех, так сказать, к ногтю прижимать.
2: Но сейчас для них не лучшее время.
3: Да, сейчас не получится. Сейчас не получится никак. Но вы же понимаете, что у них такое время было, к сожалению, в истории.
2: И много десятилетий, кстати, было.
3: Да. И, к сожалению, вред они нанесли колоссальный, точнее, их предки, как правило, даже часто генетические предки. Но, слава богу, сейчас это практически нереально. Время на это уже все потеряно, и, как говорится, слава богу. А что касается образов будущего, то поймите, да, вот с идеологией. Я просто знаю попытки наших государственных структур как-то эту идеологию родить. Ну, я даже сам бы тогда участвовал, было у меня такое время в этих попытках. Это было всегда очень смешно, забавно, знаете, когда вот собираются какой-то конгломерат людей, которые определяются кем-то там, каким человеком, неважно, на Старой площади или еще где-то сидящим, говорится, вот у вас задача выдумать русскую идею. Ну, там, собрались где-нибудь, неважно. Чаще всего, кстати, по прежним временам собирались почему-то на каких-нибудь греческих островах. Выпили, закусили, пошли думать о русской идее, да? Чё там?
2: Да, и в итоге ничего не получили.
3: Это фигня мертворожденная, абсолютно. Такая история, что идея, идеология, она рождается в процессе, понимаете? В процессе борьбы, как это не смешно. И мы сейчас этот процесс ведем.
2: Ну, больше 100 лет назад, кстати, объединил народ, я так понимаю, не любовь к буржуям. Помните, мы на зависть всем буржуям мировой пожар раздуем. И вот это была идея, которая как достаточно долго держала народ и сплачивала.
3: Ну, тут, понимаете, тут такая история. Была идея, большевики обманывали, честно говоря, большую довольно массу людей, как правило, не сильно грамотных людей, самых низших социальных слоев со словом общества, которым была Российская империя, обманывали с помощью такого, опять-таки, попытки что-то такое сделать трансцендентальное, то есть такое вот что-то божественное практически принести на землю и организовать царство всеобщей справедливости. Потому что справедливость, вот особенно для русского народа, да, народа-государственника, имперского народа, это очень важно, понимаете, дать какую-то сверхидею. Они эту идею, ну, как казалось многим, дали, и люди за эту идею пошли. Далеко не все, я вам хочу сказать, потому что гражданская война в России продолжалась гораздо дальше, чем те сроки, которые отмеривают исторические учебники, отмеривали особенно советские исторические учебники. И, кстати сказать, все эти проблемы, которые у нас возникли с коллаборационизмом во время Великой Отечественной войны, это было продолжение фактически гражданской войны, потому что люди были, которые намертво, так сказать, ненавидели большевиков и были готовы идти с кем угодно, в том числе и с Гитлером против большевиков. И ненависть была у них просто, так сказать, совершенно лютейшая. И, надо сказать, в значительной степени обоснованная. Вот. Но, в общем, короче, сверхидея просто очень будет, поскольку она была ложной, понимаете, она была обманкой. Наглым совершенно шулерством, обманом. Да какой, достаточно долго. В исторических параметрах 70 лет с небольшим. Сколько там советская власть существовала? 72 года? 74? 72, да, по-моему?
2: 72.
3: Ну, 72 года. Ну, что такое с точки зрения тысячелетней России 72 года? Фук! Потери большие за эти 72 года, колоссальные. Да, вопросов нет. Демографический провал ужасного совершенно свойства. Вот с этим демографическим провалом, кстати сказать, нам придется разбираться в очень серьезной степени. Это прям наша проблема.
2: А вот тогда один из завершающих вопросов. Готово ли, на ваш взгляд, наше общество, такое, какое оно есть сегодня, к долгой, десятилетней, а может быть, даже дольше борьбе за свою идентичность и за свое существование? Или, может быть, нам нужна такая победа, которая в одночасье или там в 2-3 дня поставит очень-очень жирную точку, и больше ни у кого на ближайшие десятилетия, а может быть, и столетия, не появится желание на нас даже не то чтобы пасть открывать, а смотреть в нашу сторону?
3: Вы знаете, чем скорее и чем эффектнее будет одержана победа, тем, на мой взгляд, лучше. И когда мы там определяемся, пытаемся определиться с характером тех мер и возможностей, которые мы можем использовать для вот этой победы, и в качестве тезиса «почему нет?», да, говорится, что вот посмотрите, какое будет мировое общественное мнение по нашему поводу, да, честно говоря, наплевать вот совершенно, какое будет мировое общественное мнение по нашему поводу. Оно и так в целом на Западе сложилось совершенно определенное. Причем
2: нас и так везде не любят, чего нам бояться?
3: А нас никогда там не любили, понимаете? Я вам открою секрет, они никогда не любили. И в 19 веке они были такого же мнения по нам, да? И в начале 20-го, и в середине 20-го, и сейчас, в 21-м они, веке, всего одного и того же мнения. А нас надо уничтожить. Поэтому у нас все бренды-то, собственно говоря, они очень простой формулой исчерпываются, да? Мы или побеждаем, или умираем, как говорится, победа или смерть. Причем, когда мне говорят, ну как смерть, мы-то там отползем, да попрячемся, да нет, не выйдет, понимаете? тут смерть-то будет как раз прямая, физическая, самая настоящая для всех.
2: Александр Юрьевич, а если они хотят нас убить, почему они нас в 90-е и в начале нулевых не добили? У них же была такая возможность. Они что, уверовали?
3: Они думали, что уже добили на самом деле. Они думали, что уже добили. Я напоминаю, что правительство Гайдара, того же самого, про Ельцина, про президента Ельцина, фактически была оккупационная власть, депопуляция страшными темпами, разворовывание страны в чудовищных масштабах, 150 американских советников, которые сидят в правительстве Российской Федерации, все, хана. Россия практически расчленена. Потом были чеченские войны. А что они, ни с того ни с сего были? Все, Россия разваливалась. Да? Как раз они пытались удержать в рамках единой территории, просто чтобы не управлять вот этими 42 непонятными или там 53, неважно, каким-то количеством непонятных каких-то образований. Потому что ну, эффективнее все-таки управлять всей этой подчиненной территорией из одного центра, в данном случае из Москвы. Mm-hmm. То есть фактически мы оказались в том же, в 90-е годы, в том же примерно положении, в котором оказалось и не вышло из этого положения так называемая Украина. То есть фактически под оккупацией. Ну, просто кое-что в истории изменилось. Пошли другие процессы, да, а на фоне этих процессов, на фоне реализации законов истории, проявилась, конечно, и роль личности в истории. Я думаю, что понятно, какую личность,
2: конечно,
3: я говорю, да?
2: Безусловно.
3: Ну, тогда называть не надо, да? Вот. Ну, и все. И ситуация, в частности, под влиянием этой личности, стала меняться. Она тоже не изменилась, извините, за одну секунду, за один час. Пришлось проводить очень большую, масштабную, постепенную, медленную работу, как по ротации элиты, так и, собственно говоря, по изменению общественного сознания. Эта работа, она не закончена, извините, она идет и сейчас. Просто война, она придала этой работе существенное ускорение, что, кстати, для нас принципиально важно. Поэтому тут же не встает вопрос, хотим мы, не хотим дальше как-то продолжать. Тут весь вопрос только в одном, справимся или нет. Выживем и, соответственно, победим. Или проиграем и умрем. Но я считаю, что выживем и победим.
2: Вот здесь мы поставим точку, многоточие и двоеточие одновременно, потому что сегодня мы поговорили в студии радио «Комсомольская правда» в программе «Диалоги». У нас в гостях был Александр Юрьевич Бородай, депутат Госдумы, первый премьер-министр ДНР, основатель и командир 7-й штурмовой бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса. Александр Юрьевич, спасибо, что пришли в нашу студию, взбодрили, заставили шевелить мозговыми извилинами, вспомнили историю, да, и, в общем... В эфире «Диалогов» на радио «Комсомольская правда». С вами в том числе был Сергей Григорьев. Спасибо большое и всего доброго.
1: «Диалоги» на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Экономист Василий Колташов о том, почему страны ЕС вновь заговорили об изъятии замороженных российских активов.
10: Пытаются заставить колеблющиеся страны подписать некую бумагу, условно говоря, договор с дьяволом о том, что они будут бороться против России ценой даже своего собственного существования. Я говорю про колеблющиеся страны. Это Испания, Италия, Греция, Франция, Бельгия, потому что Бельгия больше всех колеблется по вопросу изъятия российских активов, ибо они там, в Бельгии, находятся в распоряжении компании «Евроклир». А вот кто не колеблется? Неколебимо против России. Швеция, Нидерланды, Дания, чуть менее демонстративно неколебима Германия, мы видим и другие скандинавские страны там в этом лагере. Но я перечислил лидеров процесса. И получается так, что вот эта коалиция, она не очень организована, деньги не получается собрать, хотя же сильный кризис, сбора средств по посеночкам, по сусекам там, как угодно, 90 миллиардов для Украины собрать не могут. И ищут способ, как присвоить российские активы. Присвоить их невозможно без решения со стороны Бельгии. Бельгия в конце прошлого года такое решение принимать отказалась. Ей делали, ну, не намеки, а ее пытались убедить в том, что она должна эти средства присвоить и передать Европейскому Союзу. Заметьте, сам Европейский Союз, всякие там Швеции, Нидерланды, Дании, Норвегии, они как бы не участвуют. Они просто им дали, они взяли. Они сейчас призывают, а решение за них должен принимать бельгийский народ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
8: О политике.
11: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил России провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Это пишет портал Axios со ссылкой на источники. По информации издания, американские власти проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о предложении провести такую встречу. Также официальные лица США рассказали Зеленскому о самих встречах Рэдклиффа, целью которых была попытка возобновить мирные переговоры. Визит главы ЦРУ в Москву, как пишет Axios, частично был направлен на то, чтобы определить, могут ли главы разведслужб убедить Владимира Путина перейти к возобновлению диалога с Украиной при посредничестве США. По словам источников, Рэдклифф пришел к выводу, что директор ФСБ Александр Бортников – конструктивный игрок, который может помочь возобновить дипломатические усилия. Джон Рэдклифф посетил Россию 25 августа. 27 августа глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что у него прошла встреча с главой ЦРУ, а встреча Рэдклиффа с директором ФСБ ничего не сообщалось.
8: Об атаках.
11: После падения беспилотника возле нефтеперерабатывающего завода в Киришском районе Ленинградской области начался пожар. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Число сбитых над этим регионом БПЛА увеличилось до 42. Также сообщается, что силы ПВО сбили 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Как сказал мэр города Сергей Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы. Росавиация сообщает, что в районе московских аэропортов Внуково и Шереметьево введены ограничения на использование воздушного пространства. Служба предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов.
8: Об авариях.
11: 5 человек погибли при столкновении автобуса с КАМАЗом в Ставропольском крае. Пострадали еще 38 человек, в том числе 10 детей. Один ребенок в реанимации. Как сообщает госавтоинспекция, автобус ехал из Грузии в Москву. Всего в нем находились 43 человека. Водитель автобуса выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа, врезался в него, после чего автобус съехал в кювет. ДТП произошло минувшей ночью. Ночью в районе поселка Иноземцево города Железноводска. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на выходные понедельник 85.60, евро 99.68, юань 12.73. Вероника Борисенкова, служба информации.
12: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
8: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
13: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», аналитика с именем, в студии Александр Коц. Снова один, третью неделю мы справляемся без моего напарника Игоря Измайлова, у которого затянулся отпуск, но пожелаем ему догулять последние деньки, последние теплые летние деньки, пока без него будем подводить итоги минувшей недели. И, наверное, конечно, надо начать с этого таинственного визита, который обсуждает вся мировая пресса, который состоялся на минувшей недели. Я напомню, что во вторник в аэропорту Внуково приземлился американский транспортный самолет, военно-транспортный самолет Globemaster. Да, на таком переговорщики не летают, потому что мы привыкли, что обычно Уитков, Кушнер полетают к нам, ну, либо не к нам, а где-то на нейтральную территорию, на бизнес-джетах, комфортабельных, а тут вдруг прилетает самолет, на котором обычно, ну, например, в польский Жешув доставляют ракеты к Патриотам для украинского ПВО. Или на таких самолетах проводят, ну, например, обмены. И долгое время никто не мог понять, кто же пролетел в этом военно-транспортном самолете во Внуково. В итоге оказалось, что к нам в столицу прибыл глава ЦРУ Джон Рэдклифф. Об этом стало известно из американской прессы. У нас никаких утечек не было. Это за океаном вода в попе не держится, как говорит моя бабушка, говорила. И, собственно, начали гадать, да, что же это за визит, к кому же он прилетел, что же он обсуждал. В итоге так к утру не стало ничего понятнее. Единственное, глава пресс-службы нашего президента Дмитрий Песков сказал, что контакты между спецслужбами, вот три слова, формулировка из трех слов, контакты между спецслужбами, контакты с президентом не планировались, сказал Дмитрий Песков в комментарии, ну, уже нашему агентству ТАСС. Более развернутых пояснений, наверное, ждать бессмысленно, их, скорее всего, не будет, но все равно на кофейной гуще, на глоубмастерах, на кортежах, которые с милицейским, с полицейским сопровождением ездили по Москве, продолжают гадать как отечественные эксперты, так, конечно, и западные СМИ. Вот самые распространенные версии, которые были озвучены. Wall Street Journal считает, что этот визит надо рассматривать в контексте разведывательной сводки американской. В США фиксируют якобы подготовку России к возможной мобилизации, плану проверить решимость НАТО. Ну, что это означает? Это означает, что американцы якобы предполагают, что мы собираемся нанести удар по неким объектам. Называются даже почему-то скандинавские страны. Не знаю, может, потому что их не жалко, хотя, мне кажется, ну, логичнее было бы предполагать те страны, в которых находятся, ну, во-первых, логистические хабы, которые действуют в интересах украинской оборонки, ну, например, аэродром Жешов, который я уже упомянул, либо производство совместное украино-европейские по тем адресам, которые публиковало Министерство обороны, а это не только скандинавские страны, хотя и они в том числе. Это вот одна версия. Вторую версию озвучивает Guardian. Это возможные переговоры по поводу обмена, ну, собственно, линию по заключению. По обмену заключенными ведет как раз Центральное разведывательное управление. Лично Рэдклифф это все дело курирует. У нас последний такой обмен был в Абу-Даби в 24-м году. Ну вот какой-то конкретики нет. И, наверное, если бы шла речь об обмене, все-таки на этом Глоубмастере кто-то бы прилетел для того, чтобы вернуться к нам на родину, а с ним вместе с Рэдклиффом кто-то бы улетел, уже бы давно это показывало по их всем каналам. Третья версия, которая обсуждается западными журналистами, это версия о неком новом мирном плане, который Рэдклифф привез в Москву, и, дескать, он корректирует некие анкорижские договоренности, ну, то есть обсуждается попытка возродить дух Анкориджа, который давно испарился. Собственно, наверное, в эту версию укладывается вечный перенос визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву, тех, кого принято считать, ну, некими сторонниками компромисса. По четвертой версии могли обсуждать Иран, да, все-таки Рэдклифф и Рубио, наверное, главные ястребы администрации США, и прилетел он через день после того, как Скотт Бессент объявил операцию по финансовому удушению Тегерана, поэтому могли обсуждать и это. Ну и пятая версия, самая сухая, но вполне возможно, что самая близкая к делу, то есть приезжал Рэдклифф не для того, чтобы договариваться, а чтобы посмотреть, да, на что-то. То есть директор разведки – это все-таки не переговорщик. Его работа начинается там, где заканчивается доверие к чужим словам. Вот сутки прошли, никакой публичности, никаких протоколов. Я напомню, что крайний раз, когда прилетал глава ЦРУ в Москву, это был Уильям Бёрнс, бывший глава ЦРУ, который в ноябре 2021 года прибыл в Россию также негромко, разговаривал с Сергеем Лавровым, когда была встреча в том числе и с Николаем Патрушевым, с президентом тогда он тоже не встретился, но поговорил по телефону, и, ну и через три месяца началось то, что продолжается уже пятый год. Тогда после визита Бёрнса Москва выкатила свои условия, да, свой ультиматум, как тогда говорилось, и в итоге Америка его отвергла, администрация Байдена его отвергла, и началась специальная военная операция. Мне кажется, что приезд Рэдклиффа – это всяко лучше, чем приезд Уиткоффа с Кушнером, вот этих двух очарованных странников, которых Трамп называет вообще лучшими переговорщиками современности, но при этом я что-то не помню каких-то их результативных договоренностей, на которые можно было бы сослаться. Убийства на Ближнем Востоке продолжаются, ничего толком по Украине они тоже не достигли. Ну, то есть какие-то такие любят пудрить мозги. А все-таки Рэдклифф – это, ну, фигура такая довольно достаточно серьезная. То есть это не о каких-то бесплотных, но информационно красивых встречах и проектах договоренности, да, все-таки Рэдклифф не человек со стороны. Он год назад, кстати, сидел за столом в Анкоридже, когда прилетал Владимир Владимирович Путин. То есть ему не нужно продавать результат, ему не нужно казаться, да, ему не нужно кому-то понравиться, ему не нужны там одобрения избирателей, да, ему не, там не важно, что там случится на бирже и как об этом расскажут на CNN или Fox News, да, разведчик может привести что-то жесткое, может выслушать жесткое, может улететь без пресс-подхода, без совместного брифинга, да. При этом Вашингтон, кстати, попросил Киев не бить по Москве и Петербургу, да, и северным регионам в течение срока с 24 по 26 августа. И по этим регионам как раз не били в этот промежуток. Повторюсь, все-таки, если прибыл Рэдклифф, значит, есть что-то сущностное, о чем можно переговорить, о чем можно договориться, а о чем можно предупредить. То есть это не о войне или и не о мире, это о том, что дипломатические каналы, коим мы относим Кушнера и Уиткоффа, не работают. То есть Трамп, очевидно, хочет передать какое-то сообщение, которое не могут передать Уиткофф с Кушнером. И это может быть как там, шаг к неким договоренностям, так и ультиматум. Не хотите идти на это, мы, условно говоря, там, предоставим Украине какие-то новые возможности. Дальнобойные, да, например. Не случайно в эти же дни Зеленский активно поднимает вопрос о том, чтобы Илон Маск разрешил своей связью пользоваться для дальнобойных ударов по Российской Федерации. Сейчас они это не используют. Возможно, только для Крыма, возможно, для Кубани, но не для ударов по Подмосковью, для ударов по Уралу. Да, собственно, эти возможности с использованием Старлинка могут появиться. И, кстати, Зеленский тут издал указ о награждении Илона Маска орденом Свободы. Но это вот как туземцы, да, бусиками подкупают, туземцы там отдавали золото, да, за бусики, ну вот примерно так Зеленский раздает сейчас награду, чтобы умаслить Маска, который, как ему кажется, должен разрешить пользоваться Старлинком в глубине России. Вот, поэтому, в принципе, сам факт приезда, он интересный, но вряд ли стоит от него ждать какого-то разворота, переворота или каких-то категорических формулировок. Но будем смотреть. Увидимся, услышимся через несколько минут после небольшого перерыва.
14: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
15: Друзья, будущее наступило.
16: Радио уже давно не шипящий приемник.
15: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
17: Сказано реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
18: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: Возвращаемся в студию. С вами я, Александр Коц. Аналитика с именем. Один, совсем один. Игорь Измайлов в отпуске. И на следующей неделе уже, я надеюсь, он вернется. И мы с вами встретимся здесь в привычном формате. Пока общаемся тет-а-тет. И, собственно, в прошлой программе я напомнил о том, что Зеленский пытается умаслить Илона Маска для того, чтобы тот разрешил пользоваться спутниковой системой Starlink во время налетов вглубь России. Сейчас Starlink'ом пользуются только те средства поражения, которые летают в сторону Крыма и, возможно, в сторону нашего Черноморского побережья, ну, как то Новороссийск, например, или другие наши стратегические точки на побережье Черного моря. Вглубь России, ну, как принято полагать, Илон Маск разрешение использовать Starlink не давал и такую техническую возможность не давал. Как это может быть, может использоваться? Очень просто. Все те дроны, которые летят в сторону глубокого тыла нашего государства, могут получить средства визуального наблюдения, ну, попросту говоря, камеры. И, соответственно, они будут иметь возможность в глубине нашей страны выискивать ПВО, выискивать наши зенитно-ракетные комплексы, как то буки, торы, панцири, и смогут наносить прицельные удары. Ну, вот, условно говоря, мы все ездим по разным трассам, мы все видим эти зиккураты, да, на которых стоят панцири, и по ним не бьют, ну, потому что не навестись визуально. А так они получат возможность, управляя этим дроном, хоть из Киева, хоть из Львова, хоть из Лондона, управляя этим дроном, наносить точечные прицельные удары не по координатам, которые заложены в полетное задание, в полетный контроллер, а просто визуально, как обычным FPV-дроном вот управляют, только большими беспилотниками типа FP-1, FP-2, пока такого разрешения Маск не давал. И тут даже на неделе была опять такая заочная ссора между Трампом и Зеленским. Трамп сказал, что меня Зеленский обманул, что якобы ему Маск дал разрешение, а оказывается, не давал. Ну, в общем, будем смотреть, чем это все будет продолжаться. Мне кажется, что нет каких-то причин, по которым Маск бы эти разрешения мог не дать. Вот. Хотя он сказал, что это, возможно, эскалация, но он может изменить свое мнение, он вполне может передумать. При этом мы видим, что продолжается попытка противника выносить наши, собственно, склады маркетплейсов, да, выносить, теперь уже перешли на Озон. В Чапаевске были логистические центры, Озон атакован в Самарской области, на Кубани, в Махачкале, да, в Дагестане. Как я и говорил, как я и предупреждал, ждал еще в июле после первых ударов по складам Wildberries. Никакой конспирологии в этих ударах не было, никаких конкурентных разборок, чеченского следа, которым до сих пор кормит свою аудиторию один блогер-миллионник, просто потому что с миллионной аудиторией нужно звучать значительно, да, а просто система, системный удар, это звучит как-то скучно и скупо, а мы имеем дело именно с системой, которая, кстати, озвучивала слух, потому что советник Зеленского Подоляк еще в июле признался на весь мир в интервью Deutsche Welle, что цель этих ударов – разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Цель – нанести моментально психологический и экономический нокаут миллионам жителей России. Ну, то есть мирные жители – это цель не там военные, не армейские какие-то объекты, а миллионы гражданских. То есть те самые люди, которые заказывают через приложение, не знаю, памперсы, косметику, тетрадки, да, вот сейчас к началу школьного года, и по тем, кто их продает. Безусловно, как сказал Подоляк, огромное количество людей вне политики, которые просто зарабатывают. Вот они являются целью этих ударов. Зачем? Чтобы недовольство войной, как он выразился, усилилось кратно среди граждан, и чтобы очереди за возвратом денег из сгоревшего ПВЗ превратились в очереди с антивоенными транспарантами, чтобы появились протестные настроения. Проще говоря, Майдан – это, разумеется, помимо экономического ущерба. Собственно, логика ударов по НПЗ, она та же. Ну, помимо того, что это удар, ну, в том числе по крови войны, хотя на войну всегда дизель найдут, это и попытка вот это недовольство и антивоенные настроения спровоцировать. Хотя мне кажется, что наоборот, провоцирует это только еще большее сплочение и злость. Вот даже иноагент, нежелательная организация Левада-центр социологическая, да, она отмечает, что растет количество тех, кто хочет, чтобы мы отвечали по Украине еще жестче. Таких 56, по-моему, процентов по иноагентам, нежелательным организациям Левада. И по их же данным, количество сторонников переговоров, постпереговоров в нашей стране после вот этих ударов по нашим тылам, оно снизилось. Незначительно, 2 пункта, но снизилось. Можно ли минимизировать, да, эти последствия для нас? Ну, я еще в июле писал, что закончат со складами ВБ, переключатся на следующую цель, да, и надо к этому готовиться. Но если невозможно, ну, сети не спасут, совершенно очевидно. Металлический каркас, как, допустим, на НПЗ в Арабских Эмиратах, не дадут поставить, потому что это противоречит нормам пожарной безопасности. ПВО на всех не хватит. Свои МОГи гражданским не разрешат. Соответственно, что-то надо было делать еще вчера, за исключением изменения условий оферты. Ну вот, может быть, децентрализовать все-таки известные большие логистические центры. И это касается не только маркетплейсов, это касается, ну, и других больших складских организаций, по которым обязательно еще полетит, когда закончат сезоном, да, сейчас, в ближайшее время, ну, увы и ах, будет подвергаться он, Озон, вот этим массированным ударам тыловым. При этом на минувшей неделе было принято, ну, мне кажется, революционное решение. Президент издал указ, по которому теперь организации, которые ничего не делают для того, чтобы обезопасить свои объекты критической инфраструктуры, они будут передаваться во временное управление государству, Росимуществу. То есть тот, кто ничего не смог сделать для того, чтобы обезопасить свой объект, он на какое-то время будет лишаться своего этого объекта. При этом, ну, все-таки надо как-то понимать, что у нынешних хозяев этого бизнеса не так много возможностей для того, чтобы обезопасить себя. Поэтому, как мне кажется, надо все-таки, ну, вместе с закручиванием гаек, а это действительно надо делать, потому что, ну, многие очень легкомысленно относятся к защите своих объектов. Да, безусловно, бизнес платит налоги, на которые государство должно защищать. Но мы живем в военное время. Мы ведем войну с 50 странами, которые спонсируют Украину, которые помогают ей технологиями, вооружениями и прочим. Тяжелое время требует тяжелых решений. И если ты не предпринимаешь каких-то усилий для того, чтобы обезопасить себя, если ты рассчитываешь на то, что тебе выплатят страховку, которая

0: все-таки вместе с требованием от бизнеса защищать объекты критической инфраструктуры, а это и нефтяная, и логистическая, и ЖКХ, и прочее, прочее, все-таки надо давать возможность защитить себя, убрав вот эти бюрократические препоны. Друзья, не переключайтесь, после небольшого перерыва продолжим.
1: КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии.
3: Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российскую группу. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно. Там дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так это звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, не тяните, нет, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. «Комсомольская
5: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
6: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
8: Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 61. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Также он добавил, что работа сил ПВО продолжается. Один из беспилотников упал в районе нефтеперерабатывающего завода в Кирежском районе. Там начался пожар. Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области действует примерно с 2 часов ночи. Дрозденко предупредил, что в регионе возможно снижение скорости работы мобильного интернета, а аэропорт Пулково ограничивал работу.
1: О выборах.
8: В России начался этап досрочного голосования на выборах в Госдуму для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Он продлится с 30 августа до 17 сентября. Число избирателей из числа военных в зоне военной операции Центр избирком не раскрывал. Одновременно стартовало досрочное голосование избирателей, которые проживают в труднодоступных или отдаленных местностях, находятся на судах, полярных станциях. Глава ЦИК Памфилова сообщила, что труднодоступные

0: Отдаленные места имеют 36 из 89 субъектов России. Основное этап голосования на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. С 28 августа продолжается досрочное голосование на территории 12 регионов, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования. Международное агентство по атомной энергии работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня в районе Запорожской АЭС. Это сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он пояснил, что МАГАТЭ начало такую работу из-за угрозы полного отключения электроснабжения на Запорожской электростанции, если внешнее электроснабжение или дополнительные поставки дизельного топлива в ближайшее время не будут восстановлены, то станция может столкнуться с полным отключением электричества через 10 дней, сказал Гросси. Запорожская АЭС уже более недели работает без внешнего электроснабжения за счет аварийных дизельных генераторов. Для проведения ремонта на линии электроснабжения МАГАТЭ работает над созданием еще одной зоны локального прекращения огня. С конца 2025 года агентство уже согласовало действия 6 таких зон.
1: О спорте.
0: Московская «Динамо» обыграла столичный «Локомотив» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве, завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. Гол на 73-й минуте с пенальти забил. С 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Локомотив» еще не одержал ни одной победы в этом чемпионате.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Друзья, продолжаем. Это Александр Коц, аналитика с именем. Опять без Игоря Измайлова. Последние дни он догуливает в своем законном отпуске. Ну, а мы продолжим разбирать события минувшей недели. И я хотел остановиться на, ну, каких-то очередных новых веяниях в наших ударах по украинским тылам. В предыдущей части мы поговорили о том, как противник бьет по нашей инфраструктуре, по нашим маркетплейсам, по нашим логистическим хабам, и как надо их защищать. Да, все-таки Владимир Путин издал такой революционный указ, по которому те объекты, которые не предприняли каких-то мер для безопасности или проигнорировали требования мер безопасности, будут передаваться в временное управление Росимуществу. Об этом в предыдущей части. А сейчас поговорим о наших ударах. Мы часто говорим о том, как мы болезненно наносим им урон и по экономике, и по военной инфраструктуре. И вот в Днепропетровске, в районе Писаревки, по-моему, был очередной склад с боеприпасами, который находится в частном секторе, уничтожен. Но мы вот на минувшей неделе начали бить в том числе по границе Украины, по западной границы, ну, пока по юго-западной, скажем так, осторожно. У нас за прошедшую неделю было поражено, если я не ошибаюсь, сразу 3 пункта пропуска на границе Украины с Молдавией. Был удар по пункту пропуска Рені Джурджулешти на молдавско-украинской, потом прилетела по международному пункту пропуска Табаки Мирная, это чуть севернее, затем был прилет Герани по пункту пропуска Виноградовка, это тоже граница с Молдавией, там повреждена инфраструктура, и был прекращен пропуск граждан и автотранспорта, и молдавскую сторону уведомляли, что поток надо перегонять на соседние КПП. И, собственно, мы смотрим, да, 3 точки за считанные дни, все три в одном углу. Это самый такой бессарабский пятачок между Дунаем, Черным морем и молдавской границей, через который в незалежную заходит все, что больше не идет морем. То есть это румынская и болгарская логистика через молдавский коридор. коридор вот, с дунайских причалов Измаила и Рени, фуры из Галаца, морскую дорогу мы им подрезали, да, сейчас от моря они фактически отрезаны, ну, то есть такая блокада дистанционная за счет ударов и по портовой инфраструктуре, и по сухогрузам, балкерам, танкерам, теперь очередь сухопутная. Собственно, противник бьет по нашим переходам без всякой рефлексии, а вилла Успенка между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью закрывается из-за этих ударов регулярно. Под Джанкою с Чингаром хорнеты ходят как на работу, да, фуры на границе с Белоруссией жгли на прошлой неделе, причем в том числе с иранскими грузами, им как-то плевать, что под удар попадают гражданские машины, но вот Молдавия, это, конечно, только начало, потому что всего на западной границе у Незалежной 27 пунктов пропуска, 7 польских, 5 словацко-венгерских, 5 румынских, 10 молдавских, а мы только 3 пока вынесли, но при этом за одну неделю. Я бы не сказал, что как бы дронами можно сухопутную границу вообще запечатать, да, маршруты дублируются не раз и не два, и закрытый пункт пропуска, я думаю, что они каким-то образом обходят, но вслед за КПП на этих погранпереходах ведь могут начать гореть колонны фур, да, с грузами в интересах ВСУ и так далее, и мне кажется, это такие хорошие новые веяния, потому что, ну, раз по каким-то причинам мы не бьем по мостам, по которым, собственно, эти грузы попадают с правобережья на левобережье, ну, надо бить по точкам входа этих грузов на территорию Украины. Совершенно очевидно, что ну, весь поток мы обрубить не сможем, что удар по погранпереходу не означает полностью выход из строя, но все-таки это каким-то образом замедляет снабжение и усложняет жизнь украинским снабженцам, усложняет жизнь западным компаниям, которые каким-то образом в этих процессах задействованы. Еще из интересного, что бы я хотел отметить на минувшей неделе, это очень забавное поздравление Зеленского с Днем Независимости, который у них случился в очередной раз. Опять 20 с лишним минут говорили. Мне кажется, я понял, зачем он записывает такие длинные поздравления, что на Пасху, что на Новый год, что, я не знаю, на любой праздник, это от 20 минут и больше. И дело даже тут не в том, что это артист разговорного жанра изначально по своему основному профилю, просто совсем уже очевидные противоречия с реальностью надо каким-то образом камуфлировать. И чтобы вот откровенная несуразица просто потонула в коктейле какой-то пафосной демагогии, он вот такие длинные обращений и записывает. И в итоге вранье откровенное камуфлируется просто вот лозунгами. Ну вот, к примеру, в своем поздравлении он сказал, что люди – это главное достижение независимой Украины. Звучит очень красиво, пока не упоминаешь, что треть твоих людей просто в ужасе сбежала за границу, а остальные заперты внутри либо нищетой, либо призывным возрастом, их просто не выпускает. Там нет-нет, да прорвет какую-нибудь певичку или светскую львицу, которая скажет про украинский концлагерь, но, собственно, независимость, оно и на то и независимость, чтобы на утро самостийно извиниться за свою несдержанность в формулировках. Или там такая эскапада была, значит, русские считали нас младшим братом, а жизнь доказала, мы с ними незнакомцы. Им неизвестно, каково это, когда сотни тысяч добровольцев идут защищать родное. На кого это рассчитано? На родственников, забитых до смерти в подвалах ТЦК или на бусифицированных жителей Одессы или Днепропетровска, или на задутых газовым баллончиком, стоящих на коленях жен этих мобилизованных, да, были и такие кадры. Может быть, Зеленский просто не знает свой народ, и для него его народ незнакомец. Вот. Нам-то их традиции знакомы хорошо, и зверства в Русском Поречном, в Курской области, мало чем отличаются от зверства в Хатыни или в Волыни, да. Ну, вообще, вот про вот эту вот отсылку к собственному народу мы еще проговорим, потому что тут тоже было интересное событие. Вообще, удивительно фальшиво в его заявлении звучало все. От великана ОПК, про который он говорит, а этот великан чуть меньше, чем полностью зависит от западных поставок, до усиления армии, которая обеспечена и оснащена всем. Мне кажется, пьющие мочу захисники 121-й бригады ВСУ, которых командование просто бросило без снабжения, наверное, слезы умиления друг с друга слизывали, чтобы влага даром не пропадала. Ну и вот эти противоречия, да, Зеленский там говорит, дайте Украине все, чтобы остановить войну. Через минуту он говорит, что Украина – это не страна-проситель, это страна, которая мотивирует и объединяет. У него там за окном картонный Майдан соросят, нежелательная на территории России организация, которая требует выборов. У него в оборонном бюджете дыра на 27 миллиардов долларов, которые надо еще выпросить у Евросоюза. У него в камерах сидят проворовавшиеся его соратники, которых раздели перед публикой подконтрольными американцам, борцами с коррупцией, а он говорит вот о какой-то независимости. Да? Что касается там, вот этих добровольцев, да, ну вот добровольцев мы на минувшей неделе во вторник видели в Тернополе. Там случился очередной бунт против ТЦК, там огромное количество народу выплыло просто на улицу таким цунами, и снова там раздолбали машину военкомов покалечили, там спецназ с полицией спасали этого несчастного ТЦКшника, толпа не рассосалась, они там ходили маршем по улицам, кричали «Ганьба! Ганьба!», ну, как раньше кричали на Майдане, теперь вот так вот кричат ТЦКшникам. Это ведь не случайная такая точка. Там и в прошлом сходились в клинчах местные жители с ТЦКшниками. В октябре прошлого года, когда там тренера команды «Нива» пытались мобилизовать. И уголовные дела там по тернопольскому ТЦК заводились. И по пыткам, и по вымогательству, и по фиктивной мобилизации, прочее. Ну, и то есть потихонечку эти нарывы начинают лопаться по Украине. Рано или поздно это все может вылиться в некий социальный бунт, который мы, конечно, по мере возможности должны пестовать и всячески подогревать. Друзья, еще один перерыв и последний кусочек. Не переключайтесь.
1: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте с собой.
4: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
6: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
7: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
8: Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август в специальном. Специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, аналитик с именем. Продолжаем обсуждать самые интересные новости минувшей недели. Зеленский признал, что деньги на войну закончились на этой неделе. Просроченный сетует, что дыра в бюджете Министерства обороны Украины достигла 27 миллиардов долларов. Не 170 миллиардов гривен, как стыдливо шептали некоторые депутаты, не 300 миллиардов, о которых говорили те, кто посмелее, 27 миллиардов долларов. По нынешнему курсу это примерно, ну, вообще, это больше триллиона гривен. Самое интересное, как эта дыра образовалась. Мне кажется, это не очень понравится западным спонсорам. Если дословно, как это объясняют в Киеве, в начале года были приняты решения об использовании денег фактически со второй половины года в первый. И это пошло на производство дронов и другие нужды. Проще говоря, деньги на весь 2026 год они проели за первые 6 месяцев, вскормили вот в эту самую дроновую топку ради красивых видосиков, глубоких ударов, ради строчек в западной прессе, ради картинки дымящих маркетплейсов в Подмосковье, и теперь во втором полугодии у них в кошельке пусто. Ну, то есть вот вся вот эта дроновая война с нами, она влетает в очень серьезную копеечку Украине. Это, конечно, их спонсорам вряд ли понравится. Сегодня, как вот говорит Зеленский, 20 миллиардов недостающих – это заработные платы наших военных, говорит он, выплаты семьям погибших и другие направления финансирования. То есть у него нет денег тупо на зарплаты тем, кто сидит сейчас у него в окопах и пьет мочу, потому что лишены снабжения. А проели деньги все на дроны. Вот они запускали по 1000, сколько там было, 1600 дронов на пике, да, рекорд. Вот на это все ушло. Дрон лютый, к примеру, стоит 200 тысяч долларов, да. ФП-2 в районе 80 тысяч долларов. Сколько это окладов захисников, там, которых, например, порезали наши ДРГшники в Дружковке. Была на неделе такая история. Зашли наши диверсанты в Дружковку и перерезали там расчет БПЛА, который не давал нам продвигаться. Вот молча, тихо зашли и уничтожили. И вот, собственно, им на зарплаты нет, а их матерям и женам нет сейчас денег на выплаты по гибели. Мне кажется, это не должно понравиться спонсорам, ну, потому что очевидного перелома на линии боевого соприкосновения эти дальние налеты не принесли. При этом, ну, есть проблемы с топливом, да, есть проблемы у малого среднего бизнеса. Но я вот не слышу о каких-то государственных программах поддержки бизнесменов на Украине, ну, той же розетки, да. Я вот что-то не слышал там на Украине о каких-то разговорах о налоговых каникулах для тех, кто пострадал от наших налетов. А вместе с тем у нас все-таки какие-то программы поддержки все-таки правительством принимаются. Понятно, что по полностью компенсировать ущерб невозможно. Понятно, что в связи с ударами там, по нашей нефтяной инфраструктуре очереди на заправках сохраняются, но все-таки у нас есть признаки государственности, которые решают эту проблему, и мы даже закупаем сейчас уже бензин, собираемся закупать у Турции, у страны НАТО, чтобы решить проблемы для гражданского населения. Украина этого не делает, этим, наверное, мы и отличаемся все-таки какой-то самостоятельностью. Друзья, еще одна история, которая меня тронула на минувшей неделе, не тронула, которая меня возмутила, которая меня перепахала, это, конечно, резня в Святогорской лавре, мученическая смерть монаха 23 августа около 11 утра. В верхнюю часть Святогорской лавры зашли трое вооруженных людей в украинской форме, причем экипированные как спецназ, а не как те военнослужащие силюки, которых привыкли видеть послушники и монахи лавры. В итоге монах Варсонофий, который уже похоронен, был жесточайше убит. Ему исполосовали просто ножами до неузнаваемости лицо. Еще два человека были тяжело ранены. Инок Григорий. Четыре ножевых ранения. Одно проникающее, пробито легкое. Еще один послушник Андрей. Тоже ранение легкого. Их сначала в Славянск в больницу дотащили, потом в Харьков переправили. Летом 22-го года под украинскими обстрелами здесь погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара, горел скит, тогда их убивала артиллерия, то есть четвертый год, пятый год каноническую церковь на Украине выдавливают из ее собственных стен, монахов лишают возможности пользоваться своими кельями, как в Киево-Печерской лавре, да, в Переславле на Михайловский монастырь шли вместе с полицией, да, на захват. Годами обсуждают обществу, что эти монахи чужие, что они московские, неудивительно, что однажды заходят и просто убивают вот этих святых людей. Конечно, это трагедия, это беда, и, к сожалению, вот участь Украинской Православной Церкви, которая бывшая Московского Патриархата, но она канонично так и осталась Московского Патриархата, никто не может этого отменить, просто они сейчас эту приписку убрали, потому что, ну, тяжело жить в сатанинском государстве, называя вещи своими именами, и это большая трагедия. И потом над нами смеются, что когда мы говорим о том, что мы воюем с сатанистами, что это какой-то смешной пропагандистский штамп, а это выясняется не штамп, а реальность, да, в которой, к сожалению, живут наши единоверцы на Украине. Но к Святогорской лавре мы потихонечку подходим. Это, если кто не помнит, это направление Славянское, это восток, северо-восток от Славянска. И мы в 22-м году уже заходили на территорию этой святыни, к сожалению, ушли, но вот сейчас снова постепенно продвигаемся, постепенно выгрызаем у противника эти кусочки. Сейчас направление нашего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию идет как с юга на Дружковку, так и с востока, и с северо-востока. Потихонечку там будет подтягиваться группировка войск «Центр», которая, кстати, к юго-западу от Дружковки уже в 3 километрах. Ну вот сейчас бои начинаются в Доброполье. После того, как мы освободим Доброполье, у нас откроется дорога на Краматорск, и это уже такой будет потихонечку завариваться один большой котел. Кстати, уже противник жалуется на то, что мы на Запорожье начали городские бои в Ореховой. Мы действительно там уже физически присутствуем, уже есть видеоподтверждение нашего присутствия в Орехове. Это последний крупный укрепрайон перед Запорожьем. Это не значит, что мы сможем спокойно идти в областной центр Но это значит, что там все-таки до областного центра еще порядка 50-60 километров, но вот такого крупного опорного пункта уже у противника там не будет, а мы на Орехов идем и группировкой Днепр с юга, и с востока Дальневосточный экспресс наш неумолимо приближается. И еще одну новость коротенечко. Призрак Баширова и Петрова снова бродит по Европе. Тут британцы бьют тревогу, Москва открыла в ЕС филиал по борьбе с горящими объектами, назовем это так, по версии западной разведки. Наша ГРУ больше не мучает своих офицеров английской архитектуры, теперь они нанимают местную уголовную мелочь через мессенджеры, платят криптой, и исполнитель зачастую не догадывается, на чьей он стороне, и география вот этого аутсорса впечатляющая. Был, значит, пожар в Таллине на заводе производителя наземных дронов для Киева. Затем горел болгарский завод, который снабжает Украину 150-миллиметровыми снарядами. Потом возгорание в пороховом цехе под Римом. Вот. Это, мне кажется, очень такие обнадеживающие новости. И очень бы хотелось, чтобы это было правдой. То, о чем пишет Телеграф британский, о том, что это происки нашей разведки. Хотя, мне кажется, правда, скорее всего, скучнее, потому что европейская оборонка, которая десятилетиями жила на мирных заказах, внезапно перешла в режим войны и обнаружила, что пороховые цеха при авральном режиме работы сами по себе прекрасно горят от усталости. Но признать это вслух куда обиднее, чем признать, что в очередной раз пропустили саечку от ценителей красивых шпилей. Друзья, на этой мажорной ноте прощаемся на неделю. Увидимся в следующую среду. Всем пока.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
11: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
12: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
13: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
17: Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
18: Об авариях.
0: 5 человек погибли при столкновении автобуса с КАМАЗом в Ставропольском крае. Пострадали 38, в том числе 10 детей. Один ребенок в реанимации. Как сообщает региональная госавтоинспекция, автобус ехал из Грузии в Москву. Всего в нем находились 43 человека. Водитель автобуса выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа, столкнулся с ним, после чего съехал в кювет. Авария произошла минувшей ночью в районе поселка Иноземцево города Железноводска.
18: О нефти.
0: Нефтяная сделка США и Венесуэлы предусматривает, что Соединенные Штаты получат долю в частной компании North American Blue Energy Partners. В течение 100 лет она будет иметь право на 17 венесуэльских месторождений с запасами нефти около 65 миллиардов баррелей. Об этом пишет Wall Street Journal. По ее данным, Штаты планируют взять долю в размере 35% и преимущественное право покупать 20% добычи по себестоимости. Финансировать проект поможет Пентагон, который также будет получать собственную выгоду от добычи нефти. 29 августа США и Венесуэла подписали нефтяную сделку. Дональд Трамп назвал ее крупнейшей нефтяной сделкой в мире. По его словам, американская сторона удвоила свои нефтяные резервы.
18: Об авиации.
0: Минтранс намерен узаконить авербукинг на авиарейсах. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин, готовится изменение в воздушный кодекс, чтобы урегулировать ситуацию с продажей билетов сверхвместимости. В приоритеты министерство ставит о повышении мобильности пассажиров, а также защиту их прав и интересов, сказал Никитин. На рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры, те, кто опоздал, отложил поездку, передумал. На борту появляются свободные кресла, объясняет Никитин. По его словам, задача Минтранса – прописать четкие прозрачные правила игры для всей отрасли. Изменения, по его словам, разрабатываются вместе с заинтересованной общественностью, ведомствами. Важно, чтобы пассажиры с введением авербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок, сказал Никитин. Авербукинг – это практика, при которой авиакомпания продает билетов на рейс больше, чем мест в самолете. В настоящий момент это понятие никак не отражено в российском законодательстве. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 85.60, евро 99.68, юань 12.73. Вероника Борисенкова, служба информации.
19: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю. И, как всегда, перед началом передачи я пытаюсь заглянуть в наш военный календарь. И сегодня не могу не напомнить вам о том, что сегодня день военного медика. В далеком детстве моя верующая бабушка нередко говорила, когда нам больно, мы первым делом обращаемся к Богу и врачу. А я ведь знаю, что очень часто бывает и наоборот. Давайте вспомним этих людей благодарным словом, вспомним людей в белых халатах, которые лечили нас, многих спасали от смерти. Тех, которые сегодня на фронте, в полевых госпиталях, под обстрелами делают операции. Вспомним милых сестричек, которые приходили к нам в палату делать уколы. Вспомним тех сестричек, которые сегодня на поле боя вытаскивают контуженных и раненых. Вспомним и тех, у которых на груди блестят ордена и медали, в том числе золотая медаль Героя Российской Федерации. Я предлагаю послушать вот эту песню, посвященную военным медикам.
21: На больничный
1: праздничный халат, не наденешь наград, но на праздник халаты мы скинем. На груди пусть награды горят и звенят. Боевые

мы службу несли, но значит, мы тоже солдаты. Так давай, военврач, по 100 граммов нальем, чистым спиртом награды обмоем. И гитару возьмем, медсестре подпоем, наши песни сердца успокоим. Продолжаем мы дело врачей фронтовых, мы солдатские жизни спасаем. Под обстрелом стоять у нас каждый привык, как никто, цену жизни мы знаем. Нам с тобой тяжело приходилось не раз, только мы становились все крепче. Помним мы хорошо и в Афган, и Кавказ. Память раны так

0: потаем, наши песни сердца успокоим.
1: С праздником, с вашим профессиональным праздником, великие военные медики. Спасибо вам. Спасибо за все. Но сейчас я хочу высказать некоторые небесспорные мысли, возможно, связанные с тем, что грядут выборы в Государственную Думу, и в этой Государственной Думе, безусловно, будет Комитет по обороне. После распада Советского Союза в Государственной Думе работали 7 человек, которые возглавляли этот комитет по обороне Государственной Думы. Были там разные люди. Был там Юшенков, был там Рухлин, был Николаев, был адмирал Комодедов, был генерал Заваржин, был генерал-полковник Шаманов, он и сейчас служит в Госдуме. Ну и, наконец, генерал-полковник Картополов. Вот когда выбирали этих людей, военные люди очень пристрастно смотрели на этих теперь уже чиновников, да, потому что все надеялись и верили в то, что раз уж военный человек возглавляет Госкомитет по обороне, то он будет, конечно, защищать интересы военнослужащих и их семей, и кадровых, и запасников, и отставных. Вот такая была вера. Вы знаете, многие из них очень отважно дрались за интересы военных. Да. А некоторые даже уходили в знак протеста, что правительство, Минфин не прислушиваются к тем вопросам, которые не поднимают в защиту армии. У меня в архиве хранится заметка, связанная с генерал-полковником Владимиром Анатольевичем Шамановым. Вот это был бунт, скажу я вам, потому я и храню это в архиве. Чтобы не сбиться с толку, не переврать ничего, я вам процитирую тот кусочек, который и сам написал в газете. Внимание, читаю. Комитет Госдумы по обороне во главе с генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым заявил, внимание, об игнорировании его предложений, кем бы вы думали, правительством. Подобное пренебрежение потребностями армии, которые отстаивает комитет, может обернуться социальной напряженностью. Именно так и говорил Шаманов. А когда началась специальная военная операция, Шаманов говорил, что по оснащению армии, по ее одежке, вот та армия, которая там на передке, она похожа на партизанский отряд. Это тоже не понравилось начальникам Владимира Анатольевича. И где он сейчас? В Госдуме? Нет, нет. Он там трудится в каком-то комитете по развитию общества, гражданского общества и работе с верующими. Нормально, генерал-полковник, конечно. Конечно, всю жизнь якобы он только и занимался. Мы, конечно, не можем вспомнить и Льва Яковлевича Рохлина, этого великого бунтаря, действительного рыцаря, генерала-рыцаря, политика-рыцаря, который не боялся говорить в глаза власти слова, которые она, в общем-то, не очень-то приветствовала. Он, в конце концов, по-моему, вышел из той партии, которую представлял в Государственной Думе. Ну, вот уже несколько лет Комитет Госдумы по обороне возглавляет генерал-полковник Картополов. Да, труженик, да, умный политик, да. И я абсолютно знаю хорошо, что в Комитет Госдумы по обороне обращались так называемые бездомные военнослужащие, коих у нас, ну, в недавние времена было почти под 50 тысяч. Огромное количество просьб комитету Госдумы по обороне шло и от гражданских служащих, особенно военкоматов. Ну, я ставлю вопрос. Ну да, говорили нам в комитете, что мы знаем эти проблемы. Мы слышим тревогу человека в погонах. А денежное довольствие гражданских служащих в военкомате повысили? Да нифига. А скажите, сильно ли удалось решить самую острую социальную проблему нашей воюющей армии? Это уменьшение гигантской очереди бездомных. Да, нам тоже из Комитета Госдумы по обороне говорят, да, мы поднимаем, конечно, мы поднимаем этот вопрос. Ну, подняли вопрос, кое-как наскребли на 6 тысяч этих самых бездомных военнослужащих. И вот сейчас, накануне новых выборов в Государственной Думе, мы тоже наверняка будем очень пристально следить, а кто возглавит Комитет Госдумы по обороне? Будет ли он бороться за интересы армии, человека в погонах? Это чрезвычайно важно, потому что огромное количество законов, которые выходят из Государственной Думы по военной части, они, конечно, санкционируются и Комитетом Госдумы по обороне. Правда, не всегда их принимают и в правительстве, и в Минфине особенно. Там не очень любят, когда комитет выпрашивает деньги. Это самый такой нелюбимый вопрос этих высоких инстанций. Ну что же, давайте верить, что придет во главе комитета, станет во главе комитета достойный борец за наши с вами интересы, за интересы наших семей. На этом я ставлю точку. Вы просите меня поменьше разговаривать. И я, конечно, буду ждать ваших звонков. Внимание, я обязан напомнить вам телефон военного ревью, потому что некоторые звонят впервые, а может быть и слушают передачу впервые. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Не забывайте, что это военное ревью. И желательно, чтобы вопросы были ближе к военной тематике. Но будут какие-то житейские вопросы. Если я в них разбираюсь, я вам честно выскажу свое мнение. А если нет, то честно скажу. Я не всезнайка. Ну что, давайте сейчас уйдем на перерыв. Готовьте свои вопросы. И потом начнем разговаривать в эфире радио «Комсомольская правда».
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Сказано реклама.
3: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
2: «Прагматика Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8 811 53 4 70 57.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
7: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Вот слушал я сейчас новости и уловил фразу, которая резанула мне ухо. Наш диктор читал официальное сообщение одного из, в общем-то, крупных информационных фирм. Что там было сказано? Там Лавров сказал, что Россия не собирается нападать на НАТО. Как же наши братья небрежно относятся к тончайшим аспектам, которые касаются, например, таких вот войск. Не о НАТО шла речь, когда Ритков пришел. Там шла речь прежде всего о Великобритании. Повторяю, о Великобритании. Потому что накануне Лавров, а потом официальный представитель МИДа Захарова, они же почти с открытым текстом сказали. Если будете поставлять ракеты из Великобритании на Украину или их производить на территории Украины, мы оставляем за собой право определять такие объекты как военные цели. Никакого НАТО не было, люди добрые. Была только Великобритания. Извините, отключил телефон, но все равно работает. Ну что, дорогие друзья, я жду. Да, вчера такой же точно о небрежности я говорил. Кругом крупные заголовки. Генерал армии Герасимов. Российская армия прорвала линию обороны Славянска и Краматорска. Было. Я вам вчера цитировал. Ну, линии-то 3 или 4, а прорвали только первую линию. Это же принципиально важно. То ли прорвали этот бутерброд, то ли всего лишь линию одну окопов прорвали. Это две разные вещи. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Ну что, Катенька, кто-нибудь там пытается дозвонить? Сергей из Москвы что-то хочет узнать. Поехали.
8: Виктор Николаевич, поясните, может быть, что-то я упустил. Вот под Ярославлем дрон, дальнолет появился, атаковал опять автобус. Рейсовый, гражданский. Как это? Кто-то же на расстоянии, на каком большом управлял этой историей? Поясните. Новый тип появился или что?
1: Правильно вы говорите. Сейчас очень серьезно прибавили украинцев в запуске беспилотников с реактивными двигателями. Вы их назвали дальнолетом. Это правильно. Дорогой мой человек, сейчас мы можем высказывать только предположения. То ли этот дальнолет был запущен с Украины, то ли откуда-нибудь из ярославских лесов. Мы это уже знаем. Из двух направлений в основном. Ну да, мы можем еще... Ну, поступить же так же мерзопакостно, можем поступить как прибалты. У них любой беспилотник, который в них небе там появляется, он все равно русский. Русский. В Румынии, в Германии, все, что посмотрели, это русский. Ни виждок их не интересует, нет. Я ответил на ваш вопрос,
8: Виктор,
1: уважаемый.
8: А вот разница между простым дроном и реактивным. У них же запуск по-разному производится, наверное.
1: Да,
8: если это реактивный дальнолет, он не мог с леса улететь. Это другая площадка, либо с самолета сбросили, или как-то.
1: Что в лесу не может быть широкой просеки или большой поляны? Это все технические вопросы. Еще раз, вы задали мне второй вопрос. Разница в устройстве техническом разница в скорости, разница в мощи двигателя, в высоте, в скорости. Большая разница. Есть же тактические беспилотники, которые летают недалеко, скажем так, от линии боевого соприкосновения, тактические. Ну, даже пусть даже он залетает даже на 200 километров, все равно это тактический беспилотник. А вот тот, который пролетает со скоростью там 500 километров в час, он пролетает и те же 500 километров, это уже можно сказать на грани стратегического ударного беспилотника. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Тула у нас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я вот по машине слушал по радио. У нас футбольная команда ЦСКА купила игрока за 10 миллионов долларов. Вот я не хочу ругаться. Вы мне сказали, чтобы матом не сказали. Но меня рвет на части. Ёлки-палки, хрен на палки. А что происходит? Покупать какого-то футболиста. Они бегают, блин, трясут мудями. Может, им все-таки бронежилеты, автоматики, молодые, слабые. Не пошли повоевать они.
1: Вопрос понятен. Вопрос. Это выстрел в воздух, уважаемый. Я тоже смотрю за этой проблемой. Вижу, какие горы денег тратятся. Тратят клубы на покупку импортных футболистов. Да. А вас не смущает, что еле вылупившийся пивунчик, да, прооравших пару песен, там «Я русский» и так далее, он за концерт берет 16 миллионов. Да, это при вашей пенсии, допустим, 20 тысяч рублей. Да. Это не новая практика покупка футболистов, но, к великому сожалению, это всемирная практика. Покупают те, у кого есть деньги. А деньги есть у тех, кто хорошо играет, у кого стадионы набиты, и где мы идем, покупаем билет иногда не за 2000, а и за 6000. Мы сами приносим этим клубам деньги. Ну что, давайте ставить вопрос. Давайте ставить вопрос, что футбол стал бесплатным для болельщиков. Да, нормально. И пусть они потом покупают за 60 миллионов долларов какого-нибудь бразильца. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Александр из Москвы у нас. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. У меня вопрос. Вот не могли бы вы прокомментировать? Что мне казалось, что за безопасность у нас в первую очередь государство отвечает. Вот указ Путина, ну, дня три назад, о том, что теперь предприятия, если они плохо себя защищают или там плохо ремонтируют, может вводиться временное как бы внешнее управление. Вот этот указ могли бы, потому что я не очень понимаю, как они будут это осуществлять. Они что, должны выделять, то есть работники этого завода должны, ну, в общем, прокомментировать.
1: Только не перевирайте, оставайтесь в эфире. Останьтесь в эфире. Сначала я вам задам несколько вопросов, потом попытаюсь ответить. Вы заметили, что в указе мелькает слово «точечный». Теперь я задаю вопрос. А у нас эти крупные нефтеперегонные заводы, они государственные или частные? Ответьте мне, пожалуйста.
10: В большинстве есть и такие, насколько я понимаю.
1: Лукойл понятно, частный. Понятно. Теперь ответьте мне на вопрос. Вы в свою квартиру дверь ставите сами или государство вам покупает? Чтобы бандиты не залезли. Государство вам ставит дверь в вашей квартире. В приватизированной квартире у вас государство покупало.
10: Я в разных квартирах жил. Была квартира с дверью от государства. Да. Была квартира, была дверь, но потом я оставил свою жилье.
1: Да. Вот видите? Оговорились правильно. Вы поставили свою железную за собственные деньги. Теперь внимание, в чем вопрос. Противник атакует эти нефтеперегонные заводы. Некоторые из них государственные. Там разговора нет. Там басы, появилась и мобильная группа, там появилась где-то на крыше какого-то большого бензобака или цистерны, появились там стрелки, появились рядышком панцирь где-то в кустах. Тут вопросов нет. А вот частники орут, защищайте нас. Защищайте нас. Вы же государство обязано защищать. Ну, государство, вообще-то, армия должна защищать от внешнего врага, уважаемый. Вы сказали слово «безопасность». У нас за безопасность отвечает несколько структур, уважаемый, и не только армия. Да, вы должны это знать. Почему взвыли эти хозяйчики, которые, возможно, купили эти нефтеперегонные заводы за 20 миллионов долларов, да? Куда там за 20? За 5 купил огромный завод, да, который сейчас может стоить 200 миллиардов. Да. А хозяйчик этого завода в списке Forbes, уважаемый, в первой десяточке.

0: Вот те скорее будут менять управление. Вот скорее всего. Но
1: последний вопрос вот к этому. Я понимаю, что сам он купит, я против этого ничего не имею. Но люди, он же, ну что, рабочие будут стрелять из этих...
0: Да ё-моё, ё-моё. Всё, вот вы уже можете задать вопросы. Никакие я не рабочие. Откуда вы взяли такую глупость?
1: Ну, значит, он должен военных покупать.
0: Да у нас в каждом районе есть так... Дайте же мне ответить, твою мать. Ну дай же ответ. Отключи, пожалуйста. Я не могу разговаривать с такими людьми. Извините, меня сорвался, пожалуйста. Я не могу так разговаривать. А мы сейчас уходим на перерыв.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
4: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Вообще большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики.
5: Возьмите

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Это пишет портал Access со ссылкой на источники. По их данным, власти США проинформировали об этом и президента Украины Владимира Зеленского, и также рассказали ему о самих встречах Рэдклиффа, целью которых была попытка возобновить мирные переговоры. Визит главы ЦРУ в Москву, как пишет Access, частично был направлен на то, чтобы определить, могут ли главы разведслужб убедить Владимира Путина перейти к возобновлению диалога с Украиной при посредничестве США. Также, по словам источников, Рэдклифф пришел к выводу, что директор ФСБ Александр Бортников – конструктивный игрок, который может помочь возобновить дипломатические усилия. Джон Рэдклифф посетил Россию 25 августа, 27 числа. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что у него прошла встреча с главой ЦРУ, о встрече Рэдклиффа с директором ФСБ ничего не сообщалось.
0: Об атаках.
1: Женщина пострадала при налете БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Всего, по его словам, над регионом было сбито минувшую ночью около 150 беспилотников. Как уточнил Слюсарь, силы ПВО сбили их в Тарасовском и Миллеровском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Информации о разрушениях, по предварительным данным, пока нет. В России начался этап досрочного голосования на выборах в Госдуму для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Он продлится с 30 августа до 17 сентября. Число избирателей из числа военных в

0: Херсоне военной операции, Центр избирком не раскрывал. Одновременно стартовало досрочное голосование избирателей, которые проживают в труднодоступных или отдаленных местностях, находятся на судах или полярных станциях. Глава ЦИК Эл Памфилова сообщала, что труднодоступные отдаленные места имеют 36 из 89 субъектов России. Основной этап голосования на выборах Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября, а с 28 августа продолжается досрочное голосование на территории 12 регионов, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования.
1: О спорте.
0: Российские спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате Европы по скалолазанию. Петр Земляков взял золото в скалолазании на скорость. Третье место в этой же дисциплине занял россиянин Иван Земляков. В женских соревнованиях второе место заняла россиянка Елизавета Иванова.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Вот слушал я сейчас сообщение о голосовании, о переносе или не переносе памятника Пушкину. Скажите, пожалуйста, а у нас в Москве совсем никаких проблем нет, да? Да, Москва вносит большой вклад и в специальную военную операцию. Но сейчас. Ну хорошо, стоят там памятник с одной стороны, исторически он стоял с другой стороны дороги. Это что для нас стратегическая задача? А эй, вы там, наверху. Ну а теперь я отвечу этому человеку, который меня по-хамски не дал договорить, ответить. Я ему отвечу. Он спрашивает, там рабочие будут хранить. Знаете что, попастая секретарша возьмет руки АКМ, полезет на цистерну. Водитель этого самого магната, уборщица Мурзалиева обязательно возьмет ПЗРК, полезет туда, в кусты возле нефтеперегонного завода или так далее. Вот эти люди, да? Вот вы об этом и думаете. А я вам хотел ответить серьезно. Продолжаю принимать звонки. Поехали. Кто следующий? Юрий из Ставрополя. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Виктор Николаевич.
2: Здравствуйте. Да.
3: Вы служили в Змеином гнезде. Где это было и когда?
2: Я не знаю. Вы мне звоните, видно, из бандеровского схрона, да? Вы вылезли и решили мне задать этот вопрос. Вы не пудрите народу мозги, потому что надо быть умным и не нести всякую хрень в эфир, а четко спросить, где я служил. 55 лет я служил в военной журналистике. Всего доброго, до свидания. Все, пока. А вы пипендруйте с бабой Машкой на печи. Там можете ее подкалывать. Поехали дальше. Алексей Саратов.
4: Добрый день, Виктор Николаевич. Трамп и Маск – бизнесмены. Как вы считаете, на наше СВО кто из них больше зарабатывает?
2: Ой, хорошо, я думаю, что Маск. Да, точка, ответ закончен.
4: Старлинки.
2: Да. Да, и не только Старлинки, уважаемые. У него там много проектов дорогостоящих. Ну что же, он же все-таки не Трамп входит в число богатеньких буратинов мира, а не Трамп, а все-таки Маск. Всего доброго. Кто в эфире? Будьте добры. Михаил, Москва.
5: Так, здравствуйте. Вас приветствует ветеран вооруженных сил Спиридонов Михаил Михайлович.
2: Вас приветствует ветеран вооруженных сил, полковник в отставке, баронец Виктор Николаевич.
5: Очень приятно.
2: Михаил Очень Михайлович, приятно. Я. А я Виктор Николаевич. Приветствую.
5: Ну, так это да, это очень да. дорого стоит.
2: Вопрос да, дорого у меня следующий. Стоит, да.
5: Да, да, я живу в самом, что ни есть, центре Москвы, улица Каретный ряд. Это Петровка, продолжение Петровки и Садовое кольцо, угол. Там стоит 7-подъездный, большущий, 11-этажный дом. Значит, возникли у нас следующие проблемы. Те, кое сейчас...
2: Скажите, пожалуйста, представляют... вы не забыли, что вы звоните на военное ревью или нет? Извините, дорогой.
5: Вот именно вопрос у нас возник именно военный. Вот, не гражданский.
2: Так задавайте же его. Не надо мне перечислять подъезды.
5: Задаю вам вопрос.
2: Давайте.
5: Да. Вот, значит, в наше вот это жуткое время, когда в Москве могут рваться дроны, вот и всякое дребедень, вот это вот, вы прекрасно понимаете, какое сейчас у нас время.
2: Вопрос нас подгребайте следующий... к вопросу. Вопрос.
5: У вас возник вопрос.
2: Формулируйте его. Хорошо, про дом я знаю,
5: вопрос
2: про угол
5: следующий.
2: Я знаю. Да, поехали. Да,
5: да, да, да. Да, да. Вот, значит, в нашем доме толстосумы стали покупать квартиры новые русские и делать в них самовольные переустройства со сносом несущей конструкции.
2: Каким боком здесь армия к вашему дому?
5: Значит, армия следующим, значит, боком. Вот, что мы просто-напросто можем рухнуть. Вот, из-за того, что...
2: Отключите, пожалуйста. Уважаемый гражданин, в Москве есть власть, есть правительство, есть мэрия. Вот туда надо стучаться, а не излагать эту боль человеку, который не может побывать на вашем месте, разобраться, кто какие квартиры толстосумы скупают. Извините, я еле успеваю следить за военными проблемами. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Ростислав, Москва, здравствуйте.
6: Читал, что генерал Родионов стал министром по рекомендации Александра Лебедя. Вопрос, а был ли потом Родионов согласен с заявлениями губернатора Лебедя про назначение Путина, что в стране де-факто ввели ЧП чуть ли не в день назначения Путина, и верил ли Родионов официальной версии гибели Александра Лебедя?
2: Все, остановился. Я услышал ваш вопрос. Да, это правда. Родионов был назначен не по рекомендации Лебедя, а по требованию, которое он высказал Ельцину, что и было сделано. Но с первого дня назначения Родионова его уже потихонечку начинали закапывать. Я сам был свидетелем разговора в кабинете министра, когда звонили с администрации президента один рыжеволосый человек и сказал при мне, я слышал, дед, мы тебя все равно задушим. Не руками, а тем, что не дадим денег на обеспечение армии. И армия тебя вынесет из кабинета. Вот такие были разговоры с министром обороны Российской Федерации, когда он был. Его судьба была предопределена. Это был человек чуждый Кремлю. Кто следующий в эфире? Смоленск у нас. Здравствуйте.
7: Виктор Николаевич, здравствуйте. Николай, Смоленская область. У меня вот такой четкий вопрос. Хохлы приобретают противорадиолокационные чехлы, ракеты. Ну, это такие, как бы, рубашки бетонные. Вопрос, ну, как противодействовать?
2: Стоп. Подождите. Какие? Бетонные рубашки... Вы не пудрите мозги,
7: чехлы
2: народ.
7: Ну, это на КП было, на этой самой, на «Комсомольской правде» информация.
2: Говорите, вот теперь не понятно.
7: Чтобы не...
2: Вы говорите четко. Да. Ну, чехлы. Вот теперь мне понятно. То там бетонное что-то. Да. И что вас интересует?
7: Ну они как бы вот там из бетона сделаны. Меня интересует, ну а как тогда противодействовать против?
2: Улетит ракета, а радар не видит. Как это могут быть чехлы из бетона сделанные? Извините, вы во всем разобрались?
7: У меня такая информация была на «Комсомольской правде».
2: Да была, да вы можете ее тысячу раз переврать. Да потому вы тысячу раз все переврали. Не так поняли.
7: Ну какие бетонные чехлы?
2: Звоните на автору передачи, который, на ваш взгляд, врет. Вот ему и звоните. Я где-то слышал, я написал. Да вы знаете, что человек через 3 минуты может радикально переврать любую информацию. Я не исключаю, что...
7: Есть такие чехлы.
2: Какие чехлы? Бетонные чехлы? Это что, бетонный презерватив на ракету одевать? До свидания. Все, до свидания, дорогой мой человек. До свидания. Извините. Я не знаю, что такое бетонные чехлы. Я не знаю, люди. Понимаете, на ракету одевать бетонный чехол и так далее. Стыдите меня, если кто-то знает. Я знаю, что другие средства прикрытия ракет есть. Вот это я знаю. А что там, кто сказал бетонные чехлы, я не знаю. Если кто-то в теме, если кто-то глубоко разбирается в этом, тоже надо говорить, а какая ракета? Правильно, да? Тактическая, стратегическая. Какая ракета? Ракета на каком зенитном ракетном комплексе стоит, да? Что это такое? Я вот слышал, у вас в комсомолке бетонные чехлы. Ну, я не слышал это. Стыдите меня. Я не могу ответить на этот странный вопрос. Кто у нас в эфире? Алексей Воронеж, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Алексей из Воронежа, давно не звонил. Виктор Николаевич, у меня очень такой глубокий вопрос. Мы с сестрой, она родилась в Воронеже, жила в Одессе. Она сейчас умерла. Меня звала фашистом, я полковник спецсоветской милиции, я и бандеровской проституткой. Вот сейчас много наехало украинцев, здесь живут со мной. Мы, значит, встречаемся, говорим. И они просили, если можешь, Алексей, зарифмуй, говорит, так, обращение к нашим украинцам и к русским. Можно я зачитаю?
2: Если оно не матерное, на этом заканчивайте. Поехали.
8: Не матерное. Русские, украинцы, вы же братский единород. Как смог между вами развязать гражданскую войну англосаксонский еврейский род? Вопрос для всех восточных славян. Мы что, недоумки? Или дебильный народ? Нами, славянами, манипулирует и управляет мизантроп, бандеровец, фашист, предатель, продолжатель политики Ельцина, ельцинист, наркоман, зверецкий мракобес, дьявол, ища дьявола.
2: Спасибо.
8: Слуга сатаны.
2: Спасибо, предатель, спасибо большое. Пламенные всякие. Я аплодирую. Великолепно. Спасибо. Спасибо. Ваша гражданская позиция понятна. Только на вас, вы знаете, могут... Определенное сословие людей обидится. Вы догадываетесь, какое, да? Кто следующий в эфире? 10 секунд. 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? 8 800 200 ровно 9702. Сейчас будет очень коротенький перерыв, и я жду ваших звонков.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я жду ваших звонков. Дорогие радиослушатели и читатели «Комсомольской правды» тоже. Мой телефон 8-800-200-97-02. Итак, продолжаем наши разговоры. Григорий, Москва. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Хотел задать вам коротенький вопрос по поводу того, что вот депутат Миронов, вы уже освещали немножко эту тему. Просто хотелось уточнить этот вопрос, повторно задать и немножко иначе его высказать, чем другие слушатели. По поводу...
5: А вы мне советуете, Миронов, как я должен ответить, уважаемый?
6: Вот нет, нет, говорите, я хотел именно...
5: Как я должен
6: я
5: ответить?
6: Я понимаю, да.
5: А то вопрос есть, вы можете задать?
6: Миронов,
5: вопрос
6: да.
5: Вы можете задать? Вопрос, задавайте
6: да,
5: вопрос.
6: Да, вопрос в следующем. Вот депутат Миронов предложил бизнесу создавать ПВО и охранять свои объекты. Вопрос в следующем. Вот, то есть у нас есть же Конституция, статья 71 гарантирует, что государство занимается обороной и безопасностью. То есть у каждого свои дела. Вот. Считаете ли вы целесообразным вообще заниматься противовоздушной обороны, если бизнес и так платит там 25-35% налогов, и так там тот же нефтяной, вот, при том, что есть четкое разделение полномочий, и враг это именно внешний, а не внутренний. Дверь-то мы ставим от воров, да, правильно? А тут Минобороны Украины отчитывается, что оно наносит удары, то есть враг внешний, соответственно, Минобороны и должно защищать.
5: Так что у вас декларация, вопрос в чем?
6: Да, ну так вот в связи с этим всем, как вы считаете, вообще целесообразна ли такая инициатива, или все-таки каждый должен заниматься своим делом?
5: Я абсолютно поддерживаю Миронова. Вы тут сейчас назвали Конституцию и так далее, а в Конституции специальная военная операция прописана или нет? А в Конституции прописаны дальние ударные беспилотники или прописаны или нет? А?
6: Так нет, это внешний враг все равно.
5: Уважаемые, в Конституции прописано много, но многие детали не прописаны. Потому что эти детали, эти ситуации порождают жизнь. И государство как может на него пытается реагировать. Понятно?
6: Понимаю.
5: Да?
6: Я вашу позицию
5: понял. А теперь внимание.
6: Большое
5: я моя позиция. Слушай мою позицию другую. В мире не было, нет и не будет еще лет 100 системы ПВО, которая нас 100% прикроет либо зону, либо объект. Запомнили? Запомнили, да?
6: Да.
5: И это значит, что если будет война продолжаться, будут гореть нефтеперегонные заводы. Мы сейчас их пытаемся защитить. Уважаемые, в том числе мы защищаем и те заводы, которые фактически были за бесценок приобретены в ельцинские времена. Папки с дедушками наши строили,
6: есть,
5: да?
6: Да.
5: Нет, я просто однозначно
6: могу
5: говорю.
6: Немножко ремарку такую коротенькую вставить, чуть-чуть буквально,
5: да,
6: 10
5: давайте.
6: Секунд. Дело в том, что понятно, что там за копейки его купили, этот бизнес, это несправедливо было, но тут вопрос-то в чем, что сейчас, в данный момент, они платят довольно огромные суммы существенные, То есть там 25, некоторые месторождения отдельно налоги платят по 35%.
5: Вы знаете, я про таких налогов, не слышал. Вы, возможно, передергиваете факты. Я просто говорю о том, что у нас за время специальной военной операции появилось на 15 человек больше миллиардеров. Скажите, пожалуйста, они что, в шахтах, в рудниках там где-то гниют? Или где? Они там рыбу ловят и так далее? А, да-да. Хе-хе-хе. До свидания.
6: Да они без нее появляются, Виктор Николаевич.
5: До свидания. До свидания. Да-да-да-да. Поехали дальше. Евгений Ярославль, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот в Успенье в день 1898 года император обратился народом к предложениям о разоружении. Но какой ответ был, вы все знаете, Европа развязала две мировые войны после этого. Вот, Виктор Николаевич, у меня такой вопрос.
5: Стоп, дорогой мой человек.
0: Да.
5: Вот нас сейчас слушают десятки, сотни тысяч человек. Они обратились, он обратился, к Европе обратился. К какому народу разоружил? Вы ничего этого не сказали. Вам хочется сказать. Я не буду вас больше слушать, дорогой. Так, а почему вы это не сказали? Он обратился к народу разоружил. До свидания. Не-не, дорогой мой, вы часто забываете. Извините, пожалуйста, но военное ревью. Это не курсы по улучшению памяти недоразвитых людей. Нет, я не обязан здесь учить людей, как надо разговаривать. Это вы уже должны были давно сами сделать. Я умоляю всех ясные, четкие вопросы. То вы понимаете, мне говорят, Баранец хам, перебивай. Да вы сейчас нагородили, что я не мог не задать вопрос, уважаемый. Не мог, потому что хрен знает, какому народу. Кто следующий в эфире, Катенька? Дайте. Павел Балашиха.
7: У меня предложение есть по поводу...
5: Уважаемые, вы знаете, да. Вот такое обращение, оно возможно к собаке. Там вот бездомной собаке, которая у вас бегает под окном. Вот вы можете говорить, иди сюда, полковник. Ну, может быть, полканом назвать. Извини, пожалуйста, это не культурно. Это очень некультурно. Я не хочу некультурного человека слушать. До свидания.
7: Ну, извините,
5: а вы подумайте. Понимаете? Надо так вот научиться все-таки разговаривать. То мне стоит сказать некорректное слово, уже, блин, вон пишут. Да. А меня тут называют полканом, да, или привет, полковник, да. И уже мне обижаться нельзя. Задавайте вопрос, поехали.
7: Ленин, у нас очень много людей гибнет в автобусах. У меня есть предложение. Каждому автобусу поставить сопровождающую легковую машину с водителем.
5: Спасибо, спасибо. Извините. Идея не принимается. Она абсолютно нетрезво умна. Она абсолютно к нашей действительности не подходит. Хорошо, договорились. Это моя точка зрения, я на нее имею право. Кто следующий, Катенька? Сергей Рязан, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, почему Сталина в обращении называли все время товарищ Сталин, а вот уже Хрущева называли просто Никита Сергеевич, Леонид Ильич Брежнев, Михаил Сергеевич Горбачев? Почему так товарищ не называли? Почему?
5: Да нет, я хотел бы вам сказать. Это вам только кажется. И Хрущева называли товарищем Хрущевым. И Брежнева называли товарищ Брежнев. Но вот так оно укоренилось. Например, часто звучало «дорогой Леонид Ильич». Но вы обратите сегодня, какая-то ностальгия по Брежневу. Вы заметили? Очень серьезная ностальгия. С хрущевской ностальгией тут и речи не может быть. Но что? Товарищ Сталин внушал большой авторитет. И не всегда его можно было назвать фривольно где-нибудь Иосиф Виссарионович, да? В общем-то, обращались вот таким образом. По-моему, тут вот такой тип обращения – это некая температура уважения или нелюбви. Вот поэтому оно так сложилось. Спасибо за интересный вопрос. Поехали дальше. Юрий Химки, здравствуйте.
9: Голосование по памятнику Пушкина, конечно, полезная вещь. А что, если такой референдум провести? Вы за войну в белых перчатках или за ядерный удар? Кто за белые перчатки, идет на фронт сразу менять мобилизованных. А кто за ядерный удар, так тому и быть, снимаем ответственность.
5: Спасибо, Пушкина. Спасибо, Юра, спасибо. Юра, уже несколько лет слышу вас. Вы часто задаете очень трезвоумные, умные вопросы. Но в данном случае ваш вопрос, он чемпион по глупости. Вам просто хотелось пошутить. Будем считать, что шутка получилась глупая. Еще у нас 6 минут осталось. Кто в эфире будет? Илья Люберцев, здравствуйте.
10: Алло. Я подполковник.
5: Вопрос задайте.
10: Я по поводу военной карьеры Солженицына. Он воевал. Сперва попал...
5: Внимание, внимание, все понятно. Да. О военной карьере Солженицына знают миллионы людей. Не будем повторять известное. Не будем превращать военное ревю в повторение какой-то там, в общем-то, известной информации. Вот и все. Мы знаем, как она складывалась, кем был Солженицын и так далее. Но спасибо.
10: Я не знаю. Очень вопрос. Я не знаю. Потому что я слепой. Понимаете?
5: Я должен вам сейчас минут 20 рассказывать о военной карьере, скажем так, капитана Солженицына. Да? Где он служил, как он попал под капкан там, наших следовательных органов и так далее, и так далее. Фактически у него никакой военной карьеры такой в нормальном понимании не было, уважаемые.
10: У меня вопрос такой, что за антисоветчина была с его стороны-то?
5: Антисоветчина была? Он делал, в общем-то, высказывание против Иосифа Виссарионовича Сталина. Против советского строя он высказывал. Его книги – это концентрированное дерьмо против Советского Союза, против советской власти. Каким, собственно, сам Солженицын и был. Его уважают только лохи, которые едят его дерьмо за обе щеки, не понимая, что этот человек дурачит и обманывает нас.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
11: Реклама.
12: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Комсомольская правда.
14: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
18: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
11: Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: Об атаках.
14: Минувшей ночью силы ПВО сбили 494 беспилотника над российскими регионами. Как уточняют в Минобороны, БПЛА перехвачена над Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской областями, а также Тульской, Новгородской, Ростовской, Краснодарским краем, столичным регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Ранее сообщалось, что после падения БПЛА возле нефтеперерабатывающего завода в Киришском районе Ленинградской области начался пожар. И также в Ростовской области в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина. Она госпитализирована.
11: Об авариях.
14: Скончался еще один пострадавший в ДТП с автобусом на Ставрополе. Теперь число погибших достигло 6 человек. Пострадали еще 38, в том числе 10 детей, один ребенок в реанимации. Как сообщает госавтоинспекция, автобус ехал из Грузии в Москву. Всего в нем находилось 43 человека. Водитель автобуса выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего КамАЗа, столкнулся с ним, после чего автобус съехал в кювет. Авария произошла минувшей ночью в районе поселка Иноземцево города Железноводска.
11: О стихийных бедствиях.
14: Число погибших из-за паводка и оползня в Непале достигло 734 человек. Еще 2500 числятся пропавшими без вести, включая 588 иностранцев. Об этом сообщает Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия на вертолетах более 8000 граждан, среди которых 227 иностранцев. Найденные неопознанные тела вывезли и разместили в больницах. В некоторых районах неопознанных погибших решили захоронить. Поисково-спасательные операции продолжаются. К ним привлекли почти 20 тысяч человек. По данным российского посольства в Непале, среди пропавших без вести 8 российских граждан. Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лантанка-Лирунка. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхендекхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще 3 реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в 6 регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на выходные понедельник 85.60, евро 99.68, юань 12.73. Вероника Борисенкова, служба информации.
11: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
15: Микрофон Мария Баченина, историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте, добро пожаловать.
19: Приветствую вас и нашу аудиторию.
15: Вся эта повестка сегодняшняя, она переплетена, вот как корзина с цветами, которая стоит на моем столе. Визит главы ЦРУ в Москву. С этого хочу начать. Об этом уже говорят несколько дней, но люди, правда, интересуются. Мы это видим по аналитике, я имею в виду цифровой. И это событие из ряда вон. Вокруг него уже накручено, ну, огромное количество версий. А давайте попробуем с вашей, конечно, помощи отделить зерна от плевел. Западные СМИ, в частности, «Политика», рапортуют. Рэдклифф прилетел предостеречь Россию от нападения на Прибалтику. Здрасте. Я даже об этой версии не слышала. Сворачивание помощи Ирану. Это мы помним. Но президент Трамп называет рутиной это все. Вот...
19: Полурутинной.
15: Полурутинной, да? Half-routine, вот так сказал.
19: Сами.
15: Да, ну вот смотрите, мне интересно ваша точка зрения. Рутинный визит директора ЦРУ в Москву. Хотя кто-то говорит, ну, why not, да, продолжая нашу с вами игру на смеси английского и русского. Вот все-таки, что кроется за лаконичным комментарием Трампа этому визиту?
19: Ну, давайте действительно подойдем к этому делу исторически. Итак, исторический случай очень редкий, крайне редкий. Не то, что вообще главы разведывательных ведомств не общаются. Нет, Тот же Нарышкин как-то заявлял о том, что он общается с главами других разведок чуть ли не еженедельно. Это его буквальные слова. Ну, далеко не все, конечно, происходит в личном общении, многое онлайн, но, тем не менее, существуют закрытые каналы связи, которые позволяют главам разведок общаться. Так что этот факт рутинный. Но вот визит личный главы ЦРУ, да еще и поездка его срочная в Москву, это событие неординарное, особенно на фоне идущего на наших глазах военного конфликта, длящегося уже несколько лет, военного конфликта с коллективным Западом, так называемым, а Америка остается пока главой этого самого коллективного Запада. Очень необычный визит. И такого рода визиты происходят в двух возможных форматах. Формат первый – это обычная геополитическая дипломатия по важному какому-то политическому поводу, но важна конфиденциальность. Если приезжает лично глава ЦРУ, то он не обязан потом отвечать на вопросы журналиста, давать пресс-конференции и допускать какие-то там утечки. Утечек не будет. Да? То есть нужна конфиденциальность, и это было главное. Это первый вариант. Обычная дипломатия, но по разведывательному каналу. И есть второй вариант, встречающийся в истории. Это специфическая разведывательная дипломатия. Обычно она происходит по такой формуле. Мы знаем, говорит гость, о ваших таких-то и таких-то планах. И мы серьезно предупреждаем, откровенно, заранее о нашей реакции. И мы стремимся не допустить в этой связи эскалации. Вот это специфическая разведывательная дипломатия, которую осуществляют только вот такого рода фигуры, как Джон Рэдклифф. Значит, что было в данном случае? Мы с вами досконально не знаем и, наверное, не скоро узнаем. Вот. Но можно, опять-таки, обоснованно предположить по контексту, по тем событиям, которые буквально по дням предшествовали этому визиту, и по продолжению. Если вы не возражаете, я готов. Вот
15: да, меня канва, вот, которую вы обозначили, очень интересует. Конечно же, сложите для нас эти пазлы, пожалуйста. Внимательно слушаю.
19: Значит, что касается вот предшествующих событий. Смотрите, значит, сначала появление очень важного такого сигнала от Сергея Рябкова, это известный замглавы нашего МИДа и человек, занимающийся вопросами глобальной безопасности, стратегической стабильности, то есть в том числе и вопросами военного противостояния. В частности, он сказал по поводу украинского военного конфликта о том, что если мы готовы выслушивать новые предложения с американской стороны на эту тему, но при одном условии. Если это будут предложения, учитывающие, внимание, реалии на земле, и второе, если у них будут учтены минимальные требования, которые ранее сформулировал президент России Владимир Путин. Вот если эти два элемента будут в новых предложениях, ну тогда приезжайте, излагайте, мы открыты и послушаем. Если их не будет, то не стоит снова ездить. Вот такое заявление, это 21 августа, и дальше появляется, значит, несколько других сигналов о том, что что-то готовится, что-то варится. 24 августа был подписан очень любопытный указ, может быть, мы потом этому коснемся, о стратегически важных инфраструктурных объектах, которые государство России готово взять под контроль временно, если они не защищены, если сами собственники этих объектов не в состоянии защитить. 25 августа появляется заявление Зеленского о том, что какое-то новое совместное одностраничное предложение подготовлено Украиной, Европой и американцами. И в этот же день, 25-го, появляется Рэдклифф. Что здесь еще существенно. До этого, как выяснилось, Соединенные Штаты попросили Украину воздержаться на время визита американской делегации. Они не раскрывали, кстати, кто поедет, но сообщили о том, что едут. И на это время попросили воздержаться от
15: ударов вглубь России.
19: Да, по Москве и Петербургу. И, видимо, этот сигнал тоже был принят. Во всяком случае, во время визита Рэдклиффа, который продолжался 8 часов, ничего такого особенного его не тревожило. Значит, делаю вывод из всего этого. Да, а после того, как Рэдклифф вернулся, сразу после этого, значит, на следующий же день, 26-го, он появился в Белом доме в овальном кабинете за закрытыми дверями вместе с Хекситом, это министр войны. Вот, и там же еще этот американец Дэн, который командует сухопутной армией американской. Вот они там за закрытыми дверями по поводу визита Рэдклиффа говорили. То есть все-таки военная составляющая, и, видимо, речь шла в том числе и о войсках американских, находящихся на, во всяком случае, о военных объектах, находящихся на территории Европы. Ну и давайте теперь сделаем выводы из этой последовательности событий.
15: Давайте.
19: Значит, несомненно, речь шла об Украине, несомненно, о условиях урегулирования военного конфликта. И, конечно, речь шла о том, чтобы все-таки подвинуть Украину. Потому что, судя по вот этому меморандуму Рябкова, Россия с минимальных требований, ранее сформулированных президентом, двигаться не собирается. И просит даже не беспокоить ее, если реалии на земле каким-то образом не учитываются, и минимальные требования. То есть двигать все-таки намерены куда-то Украину.
15: Что значит двигать? Давайте расшифруем этот глагол. Двигать Украину. Ну, что это означает? А то могут быть разночтения.
19: Двигать Украину имеется в виду, что Украине придется все-таки признать утрату Донбасса. Видимо, это проистекает из всех российских заявлений. Тут можно уверенно утверждать. И самое-то главное, Россия вот какие условия дополнительно важные формулировала в последнее время, и которые, видимо, придется признать. Россия не собирается по итогам конфликта, подписав мирный договор, остаться государством-изгоем, у которого не признали территориальную новую конфигурацию, и которые не освободили ни от каких санкций, продолжают всячески преследовать, ущемлять, дискриминировать, вытеснять. Вот в этом статусе завершать военный конфликт Россия не намерена. И этот статус, видимо, по итогам конфликта должен измениться. Более того, вот в последних всех переговорах на эту тему Россия говорит, мы сначала должны понять, какой у нас будет статус после войны, какие условия будут существования России в Европе после военных действий, и если эти условия, этот статус нас устроит, тогда мы выходим на финал конфликта, а если нет, то конфликт продолжается.
15: Сергей Борисович, закончите?
19: Да.
15: Прошу вас.
19: Нет, конфликт будет до достижения вот этих сформулированных ранее условий. Значит, Киев надо как-то в эту сторону двигать.
15: Все ясно. У меня возникли вопросы, но я их смогу уже задать после коротких новостей. Прошу вас сейчас оставаться с нами на связи, потому что вопросы важные, мне все очень интересно, и, конечно же, в вашей парадигме мнения. Спасибо и не прощаюсь. С нами на связи, друзья, историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
20: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Сказано на радио.
2: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
22: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
23: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
24: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: А знаете ли вы что?
27: Ежегодные концерты на День милиции в СССР начали проводить с 1966 года. И отменили только однажды, в 1982 году, когда скончался генсек Леонид Брежнев.
28: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
29: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
15: С нами на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, вот исходя из того, что вы сказали до выпуска новостей, еще раз здравствуйте, конечно, особенно для тех, кто присоединился, чтобы это, да, чтобы это все-таки было субординационно. Так вот, к чему я? Вы говорите, Россия, Москва посылает сигнал, Россия ставит условия, что мы либо сами доводим конфликт до конца, либо мы выходим из конфликта на условиях, которые озвучил Владимир Путин. Причем вот этот государство-изгой, все, мы вычеркиваем это из протокола, из списка. У меня тут же рождается, я уверена, что я не одинока. Но как можно верить тем, кто тебя обманывал уже не один раз? Загибать пальцы не буду тратить ваше время. Скажите мне, пожалуйста, свое мнение по этому поводу.
19: Ну, в данном случае, отчасти я об этом сказал до нашего перерыва. Россия требует, чтобы сначала было понятно, вот вся эта программа и была включена в проект соответствующего мирного договора, и только потом Россия выходит на финал. То есть не сначала перемирие, как требует Киев, бессрочное и безусловное, а потом мы в ходе этого перемирия, пока Киев будет перевооружаться, будем обсуждать что-то относительно статуса России послевоенного. А вот сначала весь послевоенный план, он должен быть согласован и парафирован и так далее, и только после этого выходим на финал. Это не абсолютная стопроцентная гарантия, что не будет попыток как-то обмануть и обойти, но это достаточная гарантия, чтобы имело смысл рискнуть. Теперь ведь была и другая часть, мы ведь только одной части коснулись. Американцы заинтересованы в том, чтобы Россия не переходила определенных границ в военном конфликте между Соединенными Штатами и Ираном. В этом конфликте Трамп безнадежно увяз, дав себя одурачить главе Израиля Нетаньяху, а теперь пытается судорожно выбраться, особенно успев хоть что-то обозначить накануне проигрышных для республиканской партии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Поэтому что здесь важно? Чтобы Россия не делилась ракетными технологиями. Ведь Иран обладает достаточно серьезным ракетным потенциалом, который вовсе не удалось американцам уничтожить.
15: Ликвидировать, да-да-да.
19: И если Россия еще поделится некоторыми ракетными технологиями, технологиями, которые усилят эффективность иранских ракет, это будет крайне неприятно для американских объектов, расположенных в поясе достигаемости из Ирана.
15: Сергей Валерьевич, то есть у нас получается два театра, извините, вклинюсь, чтобы уточнить. Это все-таки украинский театр военных действий и иранский театр военных действий. Две повестки вы допускаете. А прибалтийские, что вы об этом считаете, что вы об этом думаете?
19: Значит, действительно, в американских СМИ и в некоторых европейских появилась информация, что чуть ли не там главная тема была Прибалтика. Думаю, что это камуфляж. Это камуфляж, и тогда как бы можно, ссылаясь на это, объяснить, почему Рэдклифф, а почему именно в Москву и так далее. Это камуфляж. Никаких серьезных оснований, чтобы эта тема стала основной, нет, не просматривается.
15: То есть американцы не считают, как считает вся, весь Евросоюз, что мы собираемся напасть на прибалтийского тигра, льва?
19: Нет, нет, поскольку они делают выводы не только читая европейскую прессу, но и имея свою разведку, а разведка в данном случае, я уверен, докладывает точно. Было еще одно обстоятельство, которое, скорее всего, обсуждалось в ходе встреч глав двух разведок. Дело в том, что 24 августа, во время празднования очередной годовщины независимости Украины в Киеве, был Энди Бернхэм, новый премьер Британии, там на праздновании, и он, в частности, заявил довольно опасную вещь, что Британия готова передать Украине лицензию и технологии на самостоятельное производство ракет, ракет Storm Shadow, крылатых ракет, которые, в принципе, достаточно далеко могут залетать и крайние неприятности России приносить. До сих пор давались готовые ракеты и с ограничением использовать только в полосе военных действий. Под это дело Британия может, якобы передав там технологии, что-то такое Украина будто бы соберет и произведет, а под это дело поставить новые партии, какие-то готовые из Британии, и снять ограничения. То есть можете бить вглубь. Со стороны России уже были предупреждения. И одно из них прозвучало опять недавно. Мария Захарова, спикер нашего МИДа, сказала, что если такого рода удары появятся ракетами, британскими ракетами Storm Shadow, то тогда ответные удары могут наноситься в том числе по месту их производства.
15: По военным объектам Британии на Украине и за ее пределами. Да. Цитирую просто перед моими глазами как раз то, что сказала Мария Владимировна, да, чтобы быть точным.
19: А у меня, кстати, в связи с этим... Спасибо за точную цитату. Да.
15: У меня есть в связи с этим вопрос. Ну, понимаете как, наш президент отличается сдержанностью. Он, во-первых, не идет на провокации. За это вот преклоняюсь, потому что я, к сожалению, слабо обладаю данным навыком. Но это же, вот получается, они добьются того, чего хотели. Войны России с НАТО. Тем более, если мы по Британии.
19: Ну, во всяком случае, Соединенные Штаты, по крайней мере, при Трампе этого не хотят. Что касается Энди Бернхэма, смотрите, какой интересный здесь узел. А вы знаете, где в Британии производятся ракеты Storm Shadow?
15: Нет, интересно.
19: Значит, там три конкретных производственных участка, где делаются элементы этих ракет. А вот финальная сборка и размещение управляющего блока производится, внимание, в окрестностях Большого Манчестера. А Энди Бернхэм у нас длительное время был мэром Большого Манчестера и, значит, именно оттуда переместился в кресло.
15: Не чужой ему регион вы имеете в виду? Или он это курировал все? На что вы намекаете?
19: Нет, нет, конечно, к производству он там не допускался, разумеется. Угу. Вот, но он в курсе дела, где что производится. И, видимо, рассчитывает на то, что очередной заказ будет получен какой-то на такого рода ракеты, если дело выгорит. Так вот, смотрите, что получается. Если ответный удар Россия, как вот было обещано устами Марии Захаровой, действительно нанесет по месту производства, вот по этому месту финальной сборки и установки управляющих блоков, то тогда под ударом окажется вот этот самый завод, новейший британский завод, там в окрестностях Большого Манчестера. Сомневаюсь, что жители этого города известного, которые голосовали за такого мэра, и которые поддерживали вроде бы его перемещение в кресло премьер-министра, будут обрадованы такого рода риском. Но риск серьезен. И теперь почему здесь Рэдклифф появляется? Я не исключаю, что в ходе беседы Рэдклифф говорил о том, что вот не надо, крайне не хотим, мы слышим эти предупреждения, мы постараемся со своей стороны британцев как-то предостеречь, отговорить от эскалационных шагов, а вы уж, пожалуйста, воздержитесь, если будет возможность, от эскалации с вашей стороны, потому что удар по Британии – это удар по НАТО. Вот не берусь, естественно, вы Марию Захарову точно процитировали, я здесь не берусь Рэдклиффа точно цитировать, поскольку при разговоре не мог присутствовать, но что-то подобное могло прозвучать в Москве.
15: Почему тогда, я никак, Сергей Борисович, не возьму в толк, не раскрываются цели и итоги визита? Не знаю, может быть, это какой-то определенный сигнал Москва посылает Вашингтону, сводя все к рабочему формату, потому что глава СВР Нарышкин подтвердил встречу, назвал ее рабочим форматом, но деталей вообще никто не раскрывает. Все сдержаны, все говорят сухо. Я даже не знаю, выглядит как, наоборот, попытка привлечь внимание к этому.
19: Нет-нет, вот разведывательная дипломатия для того и служит, и потому и потребовалась, чтобы избежать утечек публичности и информационного шлейфа. И эта задача была выполнена. Что касается самого Нарышкина, я напомню, он участвовал в двух эпизодах, достаточно серьезных, когда использовалась именно вот такая разведывательная антикризисная дипломатия. Это приезд Уильяма Бернса, предыдущего главы ЦРУ. Он приезжал в ноябре 2021 предгрозового года в Москву, и там речь шла как раз о том, что американцам, у них были некие сведения относительно предстоящей специальной военной операции, и они пытались там свои некоторые предупреждения высказывать. И тогда встреча была, правда, с Патрушевым, с Николаем Патрушевым, главой, он был секретарем Совета Безопасности, и одновременно была беседа по телефону с Путиным. Но Нарышкин, естественно, был в курсе. А вот через год, в ноябре 22 года, уже в разгар специальной военной операции, уже лично Нарышкин встречался с тем же самым Бернсом в Анкаре, в Турции. И там, опять-таки, по сведениям, утекшим позднее в СМИ,

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко об усилении боевого потенциала НАТО.
2: Сам масштаб тех военных усилий, которые они предпринимают, они такие носят загрязненный характер. Но это гигантские суммы, которые выделяются. Это воссоздание фактически военно-промышленного комплекса по старым лекалам. И даже те системы вооружений, которые они либо приобретают, либо разрабатывают, это не те вооружения, которые надо применять, там, скажем, для каких-то антикризисных операций в Африке или где-то еще. Это для борьбы с нами. Прежде всего, это, конечно, американская система, патриоты, F-35, томагавки, системы, если использовать язык НАТО, для преодоления зон препятствования доступа или так далее и тому подобное. Все это для того, чтобы противостоять Российской Федерации на всех театрах и во всех операционных средах. Это земля, вода, воздух, космос, информационное пространство. Поэтому это та реальность, в которой мы живем. И, конечно, эта реальность максимально скукоживает пространство для политического диалога.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
4: Президент Финляндии Александр Ступ призвал страны Европы возобновить прямой политический диалог с Россией. Полноценные контакты необходимы европейским лидерам, чтобы понимать реальную ситуацию внутри страны, сказал Ступ. Финский лидер в интервью изданию «Бильд» также поддержал встречи представителей Вашингтона и Москвы, а еще напомнил о высокой выносливости россиян в сложных экономических условиях.
0: Об Украине.
4: Долговая нагрузка Украины продолжает стремительно расти. Ежемесячно госдолг Киева увеличивается в среднем на 4-5 миллиардов долларов. Это пишет ТАСС со ссылкой на официальные данные Минфина страны. Это эквивалентно примерно 140-150 долларам на каждого жителя Украины в месяц или 1700-1800 долларов в год. По состоянию на конец августа объема госдолга Украина оценивается в 218-219 миллиардов долларов. По прогнозам, к концу 26-го показатель может превысить 240 миллиардов, а к концу 27-го достичь как минимум 290 миллиардов долларов. В пересчете на душу населения это означает, что уже к концу этого года на каждого украинца будет приходиться около 8,5 тысяч долларов задолженности, а к концу 27-го года почти 10,5 тысяч. Слухи о заморозке вкладов россиян целенаправленно запустили из-за рубежа для дестабилизации финансового рынка. Этот шаг полностью противоречит логике и подорвал бы всю отечественную банковскую систему. Это утверждает председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что государство гарантирует сохранность сбережений граждан. Ранее председатель Центробанка Эльвир Набиуллина также назвала такие сообщения об ограничении доступа к вкладам бессмыслицей. Правительство продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженных продуктов до конца февраля 2027 года. Производителям дали время, чтобы спокойно завершить испытания и направить отчеты. Кроме того, власти расширили список товаров. В него включили мороженую рыбу, молодые сыры, творог и мороженое. Тестирование системы запустили осенью прошлого года, чтобы защитить рынок от подделок и наладить контроль качества. Вероника Борисенкова, служба.

0: Информация.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, Верховный суд, вы только вслушайтесь в то, как звучит эта фраза. У меня, честно говоря, волосы дыбом встают. Верховный суд признал право учиться в 10 классе. Прием в 10 класс. Это правда больная тема. Я вам говорю, как мама человека, который собирается в 9 переходить. Каждый год всплеск недовольства родителей из-за того, что почти во всех школах теперь профильные классы. А у кого оценки не идеальны, туда не поступают. Либо мне не нравятся эти профильные классы. Ну, не мне, а моему ребенку, да? Извините, вы не проходите, а других классов у нас нет. Все, и вас выписывают из школы. Ну, в общем, подобная история случилась в Екатеринбурге. Но там точки над «и» расставила высшая судебная инстанция, рассмотрев жалобу родителей из Екатеринбурга. Сына не взяли в 10-й, объяснив это тем, что ни профильных классов нет. В трех инстанциях, только вдумайтесь, районный суд, областной, кассационный, маме отказали. И лишь коллегия по административным делам Верховного суда Российской Федерации жалобу удовлетворила. В Верховном суде подтвердили обязательность как основного общего, это 9 классов, так и среднего общего образования, это 10 и 11. Отметили, что итоговая аттестация в 9 не свидетельствует о завершении образования, основанием для отчисления школы быть не может, соответственно, лицо, не достигшее совершеннолетия, не может быть ограничено в праве продолжить обучение в старших классах. И еще важное из решения – процедура индивидуальной отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование. Что у нас получается по итогу? Что отчислить после 9 класса на основании завершения образования незаконно, потому что образование не закончено, школа должна дать соответствующий уровень. Именно для этого образовательная организация и создана, и получает деньги из бюджета. В общем, тут есть нюансы, потому что Министерство образования тоже дало после решения высшего суда свои такие пояснения, но мы сейчас об этом будем говорить. С нами на связи доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики Олег Федоров. Олег Дмитриевич, здравствуйте, добро пожаловать. Теперь вот конкретно. Минпросвещение уточняет, что если в данной школе нет мест или нету обычного класса, непрофильного, то ребенку говорят, ну, вернее, родителям говорят, идите вот в другие школы, где есть места. А ты во все школы, соответственно, пробуешься, а нигде мест нет. И получается, что решение Верховного суда, ну, на практике оно обнуляется. Это противоречит как-то логике. Как вы считаете, вообще место каждому девятикласснику, при том, что большинство классов профильные и физические школы переполнены, найдется теперь или не факт?
3: Вы знаете, мы с вами сегодня обсуждаем действительно очень злободневную проблему, но я бы в ее обсуждении разделил два аспекта. То есть вот Верховный суд, он поставил точку в нормативно-правовом аспекте этой проблемы. Все, отныне никаких вариантов не должно быть. Если родители и ребенок изъявляют желание продолжать обучение в 10 классе, то у них должна быть такая возможность. И сейчас мы об этом чуть подробнее поговорим. С другой стороны, ведь есть и педагогический аспект этой проблемы. То есть те дети, которые вместе с родителями принимают решение о продолжении обучения в 10 класс, в 10 классе, всегда ли они на 100% уверены в том, что они успешно освоят образовательную программу среднего общего образования и успешно сдадут государственную итоговую аттестацию? Вот мой опыт подсказывает, что это не всегда так, и есть какая-то когорта родителей и детей, которые идут в 10 класс, ну, просто потому, что идти в колледж, ну, как-то в определенный период истории нашей страны было не очень модно, не очень статусно.
2: Ну, или они вот сейчас отношение к колледжам поменялось, по крайней мере, в моем сообществе, хотя я вот из той когорты, когда ПТУ по тебе плачет. Я прекрасно знаю, что это такое ощущение, мне я не забыла. Но, например, я родитель, похожей ситуации нахожусь. Мой ребенок не знает, куда он хочет двигаться дальше. Он пока не определился. И оценки его не сулят ему, вот если говорить до этого решения Верховного суда, что его возьмут в 10-11, хотя Конституция на нашей стороне. Понимаете, тут еще вот это может быть, а не только репутация.
3: Ну, сомнение, да. Но я к тому, что не исключен такой момент, когда, воспользовавшись своим конституционным правом на среднее общее образование, ребенок через 2 года, не сдав итоговую аттестацию, окажется все равно в точке колледжа.
2: Вы про ЕГЭ или про ГИА все-таки?
3: Ну, ГИА, государственная итоговая аттестация, она в двух форматах реализуется. ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе.
2: А, ну там просто есть еще промежуточные в конце триместров.
3: Я говорю про ЕГЭ.
2: И он снова в колледж. Ну, это же его право. Ну, значит, он не потянул. Значит, он вот болван. Значит, он больше времени на это потратит. Ну, не убедился он.
3: Это просто тот риск, который родитель должен иметь в голове. Угу. Да. А теперь возвращаясь к вам, вашему исходному вопросу. Да, сейчас есть норма, она закреплена и подтверждена Верховным судом. И дальше возникает определенная правоприменительная лакуна, которая заключается в том, что если в школе не открывается общеобразовательный класс, в который стремится попасть десятиклассник, значит, учредитель должен обеспечить место в общеобразовательном классе в непосредственной близости от места жительства ребенка.
2: То есть это задача школы, а не родителя. Я верно вас услышала?
3: Это задача школы совместно с учредителем. То, что вот в народе у нас называется районные отделы народного образования, РАНО, да, то есть это там комитеты, могут по-разному они называются в разных субъектах у нас, но так или иначе, если родитель изъявляет желание, то осуществляющий вот локальное управление образованием орган, он должен обеспечить ребенку и родителю право обучаться в общеобразовательном классе в этом районе. И дальше вот здесь, как обычно, да, гладко было на бумаге, но нужно посмотреть, как оно будет реализовано на практике. И я боюсь, что здесь напряжение может быть достаточно много, потому что, ну, не всегда учредители готовы, не всегда школы готовы. Но...
2: Более того, сейчас по технологии, по схеме, алгоритм действий, родитель заходит на госуслуги или на МОСРУ, я просто запамятовала, ну, для меня, как для москвича, это пересекающиеся сайты, и устраивает ребенка в школу, где есть свободные места. Либо система предлагает по районам, где есть свободные места, что, ну, не всегда комфортно, но дело не в этом. То есть РАО или школа к доступу вот на этой странице не имеет. Я прекрасно понимаю, что это не конец истории, но я полагаю, что сейчас каждый родитель девятиклассника и десятиклассника тем более будет распечатывать это решение суда и как бы немножечко им, знаете, как хоругвием.
3: Маш, ну, вот я очень рад, что это решение суда случилось вот сейчас, да, накануне 1 сентября. Потому что девятиклассники 26-го года, которые закончили, они уже все свой выбор сделали, и, скорее всего, они уже его не будут менять. Угу. А у девятиклассников, которые будут выпускаться в 27-м году, есть целый учебный год, чтобы адекватно взвесить достоинства, недостатки того или иного пути продолжения образования и принять взвешенное и осознанное решение, куда пойти для продолжения образования. Но очень здорово, что Верховный суд наконец вот эту коллизию разрешил.
2: С этим не поспоришь. У нас немного времени остается. С 1 сентября некоторые изменения вступают в силу. В пилотном режиме, простите, вводятся оценки за поведение, образцовые, допустимое, недопустимое. Критерии включают личностные качества и учебную активность. На ваш взгляд, здесь возможно избежать субъективизма?
3: Ох, конечно, нет. Угу. Конечно, когда мы говорим о таких вещах, как вот поведение образцовое или допустимое, здесь очень много разных подводных камней и риска. Но, с одной стороны, здорово, что мы, наконец, в этом направлении движемся, и все-таки это логичный шаг, который заканчивает вот эту историю с тем, что образование – это услуга, и там ее потребители, и все остальное, что все-таки нет. Это общественное благо, и будь добр соответствовать определенным этическим стандартам, которые в нашем обществе распространены. Но, с другой стороны, у плохого поведения всегда очень сложная природа. И надо бы разбираться в психологии того, почему ребенок плохо себя ведет. Очевидная заповедь, что ребенок плохо себя ведет не потому, что он плохой, а потому, что что-то его беспокоит, что-то с ним не в порядке. И в каждом конкретном случае, мне кажется, что это тонкая психолого-педагогическая социальная работа с этим ребенком. То есть, с одной стороны, здорово, что мы в этом направлении движемся, а с другой стороны, не надо на этом успокаиваться, и надо по-прежнему разбираться в этих ситуациях, почему те или иные формы деструктивного поведения в школе возникают.
2: А еще вот о чем успеваю спросить: сокращение иностранных языков, появление арабского. Во-первых, там с 5 по 7 класс сокращены с 3 до 2 в неделю, а во многих, кстати, профильных классах, даже учитывая, допустим, психолого-педагогическую вертикаль, как один из вступительных английский требуется. Но появление арабского, а где они учителей это возьмут? И английский будут хуже знать, да и будет не до арабский. Арабский – это как китайский, очень сложно изучать. У нас минута, если возможно, выскажитесь, пожалуйста.
3: Да, ну, арабский – логичное продолжение разворота нашей внешней политики на восток, и поэтому то, что арабистов должно стать больше, очевидно. Учителей готовят, уже начали объявлять программы ведущие педагогические вузы, готовят ведущие лингвистические вузы, поэтому думаю, что на первых порах кадров хватит. Но а количество часов – это всегда очень больной вопрос. Как вы понимаете, оно конечно, и всегда надо сделать так, чтобы и волки были сыты.
2: И овцы целы. Спасибо большое, Олег Дмитриевич. Друзья, с нами на связи был доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики Олег Федоров. Благодарю вас.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
0: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит... Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Напомню, что с 1 сентября Росфинмониторинг получит прямой доступ к банковским переводам нас с вами, ну, то есть россиян. Федеральная служба по финансовому мониторингу получит прямой доступ к информации и денежных переводах о покупках граждан. Соответствующие нормы вступают в силу с 1 сентября 2026 года. Речь идет об операциях через систему быстрых платежей СБП, национальные карты МИР, а также через универсальный QR-код, который активно внедряется во многих магазинах. магазинах и сервисах. А как сообщают источники, теперь сведения о финансовую разведку будет безвозмездно передавать национальная система платежных карт. Главная цель этого нововведения – борьба с теневыми схемами, мошенничеством и финансированием незаконной деятельности. С нами на связи экономисты, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте, добро пожаловать. Хочу разобраться с вашей помощью. Власти заверяют, что тотальной слежки не будет. Алгоритмы настроены только на какие-то масштабные аномалии. Это я процитировала словосочетание про аномалию. Но закон не определяет у нас четких публичных критериев некой подозрительности. Перечень содержит сотни таких признаков. Поэтому у меня вопрос. На ваш взгляд, насколько обоснован оптимизм властей? И не приведет ли вот отсутствие прозрачных, на самом деле, критериев к тому, что под блокировку начнут попадать обычные переводы между родственниками, сборы на подарки какие-то и так далее?
7: Ну, смотрите, вот объем таких вот переводов, которых там десятки миллионов, там, может быть, каждый день, понятно, что люди обработать не могут. Поэтому для того, чтобы с этим как бы бороться, да, с мошенничеством в рамках вот таких масштабных финансовых потоков, ну, наверное, привлекут искусственный интеллект. Значит, это очень модно. Ну, а искусственный интеллект, он действует по совершенно понятным критериям, ему задают правила, но вот он будет отслеживать эти переводы и смотреть, что там подозрительного. Но это либо вот частые переводы одной и той же суммы со счета на счет, как делают дропперы перед тем, как обналичить эти деньги. Переводы, которых много из... от разных людей в одну точку. Ну, то есть, проще говоря, скажем так, серые схемы, связанные с торговлей. Потом переводы одних и тех же денег там по целому ряду счетов, чтобы вот перевести их кому-то, ну, скорее всего, там, людям, у которых плохие цели, нехорошие намерения и так далее. Вот эти вещи они будут отслеживать. Я думаю, что это будут не люди, это будет делать искусственный интеллект. Но, с другой стороны, надо понимать, что вот все эти подозрительные операции, их, в общем, банки мониторят и сегодня тоже. И, в общем, вот появление такого дополнительного центра сбора данных, ну, наверное, да, это поможет бороться с всякими неприятными явлениями на финансовом рынке. Но все-таки, с моей точки зрения, главная цель этой истории, сбора этих данных в одной точке, это борьба с серыми схемами, то есть обналичивание серых доходов. А вот, когда вот там есть регулярные переводы от одного физлица к другому, на одну и ту же сумму, и возникает вопрос, а не является ли это зарплатой, которая вот скрывается от налогообложения. Но то, что у нас примерно 15% населения, занятого в экономике, работает в серой схеме, в сером секторе, да? То есть без налогов. Те же самые истории там с арендой жилья и так далее. Вот я думаю, что основной целью всего этого мероприятия будет как раз увеличение сбора налогов просто за счет вывода серых операций, она вот
2: белый
7: как бы
2: свет.
7: На свет Божий.
2: Да,
7: на белый свет, да.
2: Но есть одно но. Я уверена, что вы знаете, о чем я сейчас спрошу. Если расширение доступа государства к переводам будет, а оно будет, то это однозначно спровоцирует массовый уход граждан в наличные расчеты. Ну, кто сможет, в криптовалюту уйдет. Получается некий обратный эффект, рост теневого оборота.
7: Ну, безусловно, у нас есть проблема увеличения наличного оборота уже сейчас, ну, просто потому, что многие компании уходят от налогов ровно вот за счет, скажем, перехода на наличность. Но это мы знаем, там, приходишь куда-нибудь в какую-нибудь точку, а тебе объясняют, что там сегодня вот терминал не работает, принимается только наличные. Это обычная история. Ну, так это было и будет, в общем, в этом нет никаких, как бы, ничего нового. С другой стороны, вот после того, как деньги как бы обналичены, получены в виде налички, их надо каким-то образом завести на счет. Uh-huh. А вот, ну, потому что все-таки расходы в основном идут со счетов, платежи. Ну вот, и это тоже они будут мониторить. Что из этого получится? Ну, наверное, будет какая-то польза и в части пресечения мошеннических операций, вывода денег, которые вот как раз украдены там всякими мошенническими колл-центрами, с одной стороны. С другой стороны, наверное, будет какая-то польза в части, скажем так, пресечения террористической деятельности. Вот. Ну, а все-таки основной эффект будет за счет вот обеления серых схем и серых платежей.
2: А меня еще вот что взволновало. Если я сейчас все верно разложу. Закон запрещает НСПК разглашать сам факт передачи данных в Росфинмониторинг. Это означает, что ни я, ни вы никогда не узнаем, что наши с вами счета и вот карточки и переводы попадают под проверку. Но это соотносится хоть каким-то образом с принципами наших с вами прав, с правовым таким государством? Мне кажется...
7: Нет, смотрите. Ну, давайте исходить из того, что кому надо, все наши счета, переводы и все остальное знает. То есть, в общем, и до этого Росфинмониторинг имел возможность запрашивать целевым образом, точечным, данные по операциям, и вы никогда не узнаете, какие данные от с вашей карточки переводов банк, ваш банк передал в Росфинмониторинг. Но это было как бы, но это было на разовой основе по отдельным запросам. Теперь эта история ставится на поток. Ну, а в общем, надо понимать, что наши финансы, они и так прозрачны. И государство имело и частные банки, и не только частные, государственные банки, могли проследить все ваши переводы, ну, в общем, без особых проблем. Включая, кстати, передачи этих данных там, в правоохранительные органы, если это необходимо. Но теперь эта история просто ставится на поток, и потом надо понимать, что это общая тенденция. А увеличение прозрачности финансовых потоков, оно сейчас везде в мире. И вот люди, которые там живут в Европе, рассказывают, что, в общем, ну, в общем, комплаенс банков вообще как бы... внимание к переводам разных физических и юридических лиц становится просто навязчивым. То есть перевести деньги из точки А в точку Б становится большой проблемой, если банк этого не хочет. Заблокировать могут все, что угодно. Но вот у нас, мы следуем там лучшим международным практикам в части контроля за финансовыми потоками. Ну, надо к этому, надо это понять, принять
2: и, простите,
7: в общем, расслабиться.
2: Алексей Николаевич, а насколько велик риск того, что данные будут использоваться не только для борьбы с отмыванием денег, с дроперством, с террористическими схемами, но и для начисления доналогового, до начисления налогов?
7: Запросто. Я об этом и говорю. То есть борьба с серыми схемами подразумевает, что потом к вам приду, не к вам, кому-то там придут и спросят, а вот вы получаете деньги регулярные, а может, это ваша зарплата, и вы являетесь формально самозанятым, а на самом деле где-то работаете, а работодатель экономит социальные взносы на вашей зарплате. А это неправильно. Давайте-ка доначислим социальные взносы на предприятие, а еще выкатим ему штраф, а может быть, посадим бухгалтера в тюрьму. Это то абсолютно возможно. Я не сомневаюсь, что именно так оно и будет.
2: То есть, правильно ли я вас поняла, у самозанятых, у малого бизнеса все равно по инструкции Центробанка не должны быть использованы личные карты, потому что это коммерческая деятельность. То есть, если человек даже самозанятый, у него должна быть какая-то определенного рода карта для бизнеса?
7: Да нет, у самозанятых карта обычная, там просто лимит 2,5 миллиона рублей, если вы получаете больше, чем 2,5, это значит, что вот на разницу, там, дельту сверху, должны быть начислены дополнительные налоги. Угу. Но самозанятый не имеет права получать больше, чем 2,5 миллиона. Вот. А то, о чем я говорю, это использование самозанятых, то есть когда людей, работающих в штате компании, выводят из этого штата,
2: да-да-да, я понимаю,
7: делают их самозанятыми и так далее. Это тоже будет ловить.
2: Соцналоги, да, это как в обязательное медицинское страхование и прочее, и прочее.
7: Пенсионные и так далее, да.
2: Но получается, что это инструмент давления еще и на самозанятых, и на малый бизнес.
7: Тут нет, тоже? Это не давление, это вывод как бы на чистую воду, на белый свет и пресечение нецелевого использования статуса самозанятых, ну и фактически налоговое мошенничество, пресечение налогового мошенничества.
2: Угу. Я еще, знаете, о чем хотела спросить? Главное, успеть. Вот по поводу дроперства. Мы в самом начале говорили, вы отвечали. Но с 1 сентября 2027 года вводится лимит всего на 20 карт человека всех банков. Мне кажется, вот это главный инструмент борьбы с дроперством, а не то, что сейчас вот про Росфинмониторинг мы говорим. Здесь немножко другие приоритеты.
7: И это тоже, безусловно. Ну, нормальному человеку 20 карт не надо. Там, он может ограничиться там, 5-7 картами максимум. Угу. Если у человека 20 карт, это значит нелегально. нелегальной деятельности. И чем раньше с этим покончат, ну, тем лучше будет для нас всех.
2: Спасибо вам большое, Алексей Николаевич. Друзья, с нами на связи был экономист, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец.
6: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
9: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии.
13: Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российскую группу. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно, там дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так вот звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, не тяните, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: О политике.
14: Владимир Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с 72-м днем рождения. Президент отметил, что личный вклад белорусского лидера в укрепление дружественных отношений между странами, выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию сотрудничества в разных сферах, добавил, что дорожит взаимопониманием и доверием, установившимися между ними. Накануне завершился двухдневный рабочий визит Лукашенко в Россию. Он встречался с Путиным в его подмосковной резиденции в Новоогареве, а днем ранее Лукашенко провел переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустином.
6: О санкциях.
14: Власти Германии подготовили прямые санкции против российских организаций из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Канцлер Фридрих Мерц планирует официально возложить ответственность за случившееся на Москву в начале следующей недели. Это пишет издание «Политика» со ссылкой на правительственные источники. По их данным, Берлин не станет ограничиваться высылкой дипломатов и введет жесткие ограничения параллельно с новым пакетом Евросоюза. В начале августа в немецком аэропорту нашли дрон со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом. В российском посольстве отвергли причастность Москвы к этому.
10: о Евросоюзе.
14: Еврокомиссия предлагает направить сбережения граждан на развитие экономики ЕС. С такой инициативой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на ежегодной конференции французских бизнесменов. По ее словам, сегодня 10 триллионов евро сбережений домохозяйств хранятся на банковских счетах. И большая доля европейских сбережений инвестируется за пределами европейского континента. Европе теперь нужно заставить эти сбережения работать на своей компании. Это цель Союза сбережений и инвестиций, сказала фон дер Ляйен. Эти меры, по ее словам, могут высвободить до 470 миллиардов евро дополнительных инвестиций. Соглашение нужно достичь до конца года, в идеале со всеми 27 странами ЕС.
10: О космосе.
14: Запуск ракеты, на которой экипаж миссии «Крю-13» должен был добраться до МКС, перенесен из-за утечки окислителя в двигательной установке, сообщает НАСА. В состав миссии входят 4 космонавта, среди которых россиянин Сергей Тетерятников. Вместе с ним к МКС должны добраться Джессика Уоткинс и Люк Дилейни из НАСА и Джошуа Кутрик из Канадского космического агентства. Вероника Борисенкова, служба информации.
10: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
15: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Все наши программы объединяются в «Месячники». И вот у нас заканчивается сегодня месячник политики и власти. Валерий Валерьевич нам сейчас представит автора сегодняшнего, а я пока проанонсирую, скажем так, нашу уже следующую программу, наш следующий месячник. Заходите в каналы Валерия Федорова «Механизмы власти» в Телеграме, в Максе, подписывайтесь обязательно. И у вас есть возможность повлиять на темы и книги, которые мы будем здесь обсуждать в нашем эфире, так сказать, «Демократия» в отдельно взятом канале Фёдора.
16: Да, да. В понедельник я повешу голосовалку, вот, предложу там 7-8 тем для следующего месячника, голосуйте, вот, и кого выберете, о том, так сказать, или по той теме, и будем книжки подбирать. А потом во вторник я, значит, уже предложу варианты книжек по этой теме, там их тоже будет 7-8, из них 4 отберем, значит, которые будем затем обсуждать. Вот такой механизм власти, вот в том числе. Ну, а мы завершаем действительно месячник политики и власти. Месячник, мне кажется, интересный получился. Там серьезные авторы, такие как Сэмюэль Хантингтон, как Говард Райнгольд, вот, как Элвин Тофлер, такие люди известные, серьезные, большого калибра. Вот, и мыслящие на таком общемировом уровне. Вот. А завершаем мы этот месячник книжкой совсем другого жанра, вот, не от мастодонта или динозавра политической науки, а от молодого вполне человека, вот, нашего с вами современника и соотечественника. И пишет он не о мире в целом, пишет он о нашей стране и даже об одном конкретном политическом институте. Вот, этот институт называется Госдума. Мы с вами скоро пойдем на выборы. А может, не пойдем, может, на диване останемся, но будем голосовать через смартфон, если в нашем регионе такая опция есть. В Москве, например, есть. Книжка называется «Охота на охотный ряд. Почему Госдума такая?» Автор Павел Стоянчук. Да, молодой российский политолог, оригинальное название. Вот, когда-то, 14 лет назад, он выбирал для себя жизненную траекторию, в Москву приехал из Томска, родного, вот, и решил сосредоточиться на Госдуме. Вот, 2012 год. И это время не прошло зря. Спустя полтора десятилетия он известен как один из главных экспертов по российскому парламентаризму. Он читает университетский курс на эту тему и ведет популярный телеграм-канал, который так и называется «Эксперт по Госдуме».
15: Да, я на него даже подписался, да.
16: Вот. На фоне очередных думских выборов, которые пройдут 18-20 сентября, решил подытожить свой исследовательский опыт. Получилась небольшая книжка «Размышления о прошлом, настоящем, будущем». Государственной Думы Российской Федерации. И там есть интересный бонус в качестве приложения. Он дал стенограммы 10 самых важных заседаний в истории Госдумы за 3 десятилетия. Она у нас с 93-го года работает. Вот. 10 самых важных заседаний. Вот. Ну, будет интересно, посмотрите. Она в продаже есть. Значит, а мы кое-какие интересные мотивы, аспекты, вопросы, связанные с Российской Госдумой, сегодня обсудим в нашей передаче.
15: Так, Госдума, что это такое? По общему мнению, а я думаю, что я могу так за всех сказать, это кучка бездельников, которые ничего не делают и только подписывают бумажки, которые спускает сверху президент. Или не президент, а властные элиты, давайте так. Похоже на правду, Валерий Валерьевич? У вас как социолога спрашиваю.
16: Я сегодня здесь в качестве рецензента книжки Павла Скрынчука, поэтому не свое мнение буду высказывать, а постараюсь передать, значит, в кратких словах мнение эксперта по Госдуме. Вот. Он признает, что такое мнение, подобное тому, которое вы сейчас высказали, существует. И так его формулирует. Все вокруг вроде как знают, что в нашей стране есть некая Госдума, но в целом никто не понимает, зачем она нужна. Вот. То есть она известна народу, но известна в основном с плохой стороны. И вы сейчас полный набор стереотипов негативных выдали. Вот. А почему так? Ну, причин много. Скрынчук называет одну. В профессиональной, в научной литературе Госдума наша изучена откровенно плохо. В целом наука и Дума в данный момент – это вещи малосовместимые. А это плохо и неправильно. Думу можно и нужно изучать. Вот, потому что пока мы ее не изучаем, мы пробавляемся социальной мифологией. Наука.
15: Типа вот такой.
16: Типа той, которую вы сейчас продемонстрировали нам. Вот. А вот мифология социальная в избытке. Вот. Добавлю перцу. Вот. Что еще мифология это нам сообщает? Дешевая думская столовая, высокая депутатская зарплата, купленные депутатские мандаты, неприкосновенность, продающиеся корочки помощников. Вот все эти стереотипы складываются, так сказать, в общественный приговор Госдуме. Ну, а Скрынчук, как человек, который знает Думу изнутри, и не первый год, он последовательно эти мифы разоблачает. Столовая уже давно не дешевая. Еда там не так, чтобы вкусная. Мандаты давно уже не покупаются. А если это происходит, то совсем уж редко. Действительно, исключение. Неприкосновенность депутатов легко снимается по запросу силовиков.
15: Да, и мы это очень хорошо видели за последнее время, прям много.
16: А зарплаты их на фоне московских цен далеко уже не так привлекательны. Да. В общем, стереотип на стереотипе сидит и стереотипом погоняет. Вот, а надо нам с вами разбираться, что такое настоящая Госдума и почему она такая, а не другая. Вот. Надежда есть, уверен, Павел. Вот. Можно эти мифы и разоблачить. Более того, можно и саму Думу даже улучшить. Угу. Вот. В чем эксперт по Госдуме черпает основу для своих надежд? Ну, вроде бы никто не любит депутатов, считают их в основном бездельниками, но... Стать депутатом по-прежнему многие хотят. Конкурс большой на место. Вот. И по-прежнему стать депутатом является синонимом успеха или даже призвания. Вот. Да и сделать в Госдуме карьеру вполне себе можно. Конечно, кто-то туда приходит и киснет, понимает, что это не его. Вот. Потом ищет варианты, как оттуда сбежать. Но большинство все-таки действует по-другому. Они ищут пути использования депутатского мандата в построении своей такой вертикальной карьеры. У некоторых это получается. Надо знать, как. Надо знать, как. Варианты есть. Скрынчук, кстати, некоторые из них показывает. Он верит в потенциал нашей Нижней Палаты, рассказывает нам о ее сильных сторонах и предлагает не слишком строго ее судить за нынешнее невеликое и не лучшее состояние.
15: Ну, они же сами себя до такого состояния довели.
16: Нет, не сами. Нет. Не сами они довели себя до такого состояния. Ну, кстати, тут я согласен с Павлом. Вообще ни разу не сами. У нас все-таки Конституция есть в государстве. Мы ее недавно дополняли, обновляли в 2020 году. Но в основе своей она та же самая, какую на референдуме в 1993 году приняли. И вот эта Конституция отводит Государственной Думе очень небольшое место, вот так, если честно говоря. Она правительство не формирует, она только дает согласие на кандидатуру премьер-министра, которую предлагает президент. Если три раза не даст согласия, президент имеет право ее распустить.
17: Угу.
16: Вот. А то есть такая довольно сильная дубина. Дальше, что касается полномочий по утверждению министров. Ну, вот поправки 2020 года не чуть-чуть расширили их возможности. До этого даже и этого не было. То есть только даем согласие на назначение премьер-министра, а дальше президент назначает по его представлению уже всех министров. Ну, то есть вот в чем влияние этой Госдумы? И в чем виновата, самое главное, Госдума? Не Госдума принимала Конституцию. Ее принимал народ на всероссийском референдуме. Вот. Поэтому Дума действует в тех рамках, которые ей отведены. Юридически. Но есть еще и другой аспект, не юридический, а политический, но, наверное, о нем стоит уже поговорить во второй части нашей программы.
17: Да, давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим сразу после. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Павла Склинчука «Охота на охотный ряд. Почему Госдума такая?» Мы этой книгой завершаем наш месячник «Политики и власти». Так, через две минуты мы возвращаемся, продолжаем говорить о книге Склинчука. Никуда не переключайтесь.
18: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
19: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
18: Реклама.
20: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
21: Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Леонид Крутаков о значении империализма в политике сверхдержав.
23: Любой из суверенитет исторический подразумевает собственное развитие. А развитие – это экспорт собственных мыслей, образа жизни, представления о мире за рубеж. Невозможно жить за рубеж. То есть, если вот то, что я говорил, Россию вот этого вселенского масштаба, вселенского подхода, превратить ее в Португалию или Швецию, это значит сломать исторический хребет страны. Почему акторами истории являются именно имперские нации, те, которые себя ощущают не в рамках границ? Как говорил Чингисхан, я не могу спать под одним небом с врагом. Понимаете масштаб мышления? Китай – это тоже империя. Там такое количество разнообразия народностей и языков. Невозможно жить одним замкнутым пространством. И тогда ты то, что это аннигиляция, внутренняя аннигиляция, исчезновение. Любой национальный проект, претендующий на некий универсализм мировоззренческий, он обязательно должен себя экспортировать, скажем условно, и уметь защищать себя. Империя по-настоящему – это масштаб и горизонт мышления. Это предложение людям большего формата осмысления мира.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров
0: рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
17: Как я и обещал, мы вернулись. В эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России.
3: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
2: «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
3: Телефон рекламной службы в «Великих луках». 78 505. А знаете ли вы что? В Охотском море, недалеко от Магадана, расположен остров Недоразумение. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
4: Пикировка затянулась. И когда президент у нас сменился, возглавил наше государство Владимир Путин в 2000 году, среди своих первоочередных задач он видел превращение Госдумы из такой трибуны сильной для критиков исполнительной власти в эффективно работающий и активно сотрудничающий с президентом и правительством орган законодательной власти. Вот такой был поставлен вопрос, и, в общем, все получилось. Я бы даже сказал, с перебором получилось. Этот орган вовсю работает. Кто-то даже его ругательно назвал в свое время принтером, да. Почему принтером? Потому что очень интенсивно печет законы. Сами законы могут не нравиться, но в 90-е годы он законов выпускал очень мало. Вот, по сути, парализовано было наше законотворчество. А сегодня, некоторые говорят, даже слишком много законов принимаете. Хватит уже, остановитесь. Вот. Это значит, что Госдума работает. Да, она работает не самостоятельно. В основном, как такое передаточное звено у правительства, у администрации президента. Да, это так, но работает. Собственные инициативы депутатов, констатирует наш автор Павел Спинчук, как правило, обречены на неудачу и на забвение. То есть пройти они какие-то Госдумы не могут. Но есть исключения. Какие исключения? Часто, так сказать, это не собственная инициатива депутатов, это только такая этикетка, поверхность. На самом деле это скрытые инициативы отдельных министерств. Вот. Но не все инициативы министерств проходят, так сказать, визу правительства или администрации президента. Вот. Иногда, так сказать, не проходят, и ведомства пытаются их просунуть через Госдуму, выдавая инициативы отдельных депутатов. Вот как на самом деле устроен процесс. Существенно сложнее, чем кажется со стороны. И вот таких маленьких интересных секретиков Павел Спинчук в своей книге приоткрывает немало. Вот. Ну, давайте все-таки еще и о будущем поговорим немножко. Ну, действительно, вечно так продолжаться не может. Не может. Вот. Надо что-то менять. Что? Чаще всего раздаются призывы вообще упразднить Госдуму, зачем она нужна, зачем нужны депутаты. Вот, это все чушь собачья, по мнению Павла, чистый популизм. Вот, он напоминает, что без парламента не будет политических партий, без партий не будет предвыборной борьбы, а без конкурентных выборов нет демократии. Можем продолжить. Без демократии нет личных свобод, увы. А без личных свобод все мы вне безопасности. Так что если хотите... Да, если хотите ходить по улицам, оглядываясь, как бы вас не, значит, это самое, схватили под микитки, вот, буквально оглядываясь каждый день, вот, то тогда не надо катить бочку на Государственную Думу. Есть связь между вот этими, казалось бы, далекими вещами. Поэтому упразднить Госдуму не выход. То есть это лекарство, которое хуже самой болезни. Вот, надо Госдуму менять. А вот как менять, тут уже есть варианты.
5: Соответственно, Госдума будущего. Какая она? Вот что она из себя будет представлять? Или должна представлять, по мнению...
4: Я не знаю, что она будет представлять, как бы, но Павел в своей книге предлагает три, даже не один, не два, три образа будущего Госдумы. И вот каждый из них, кстати, выглядит вполне реалистично. То есть фантазии там нету. Вот. Павел, как эксперт по Госдуме, как твердо стоит на земле, вот, и предлагает только те варианты, которые действительно могут быть реализованы без революции, без каких-то сильных потрясений, а вполне себе эволюционно и спокойно. Итак, вот три образа будущего для Российской Госдумы. Первый образ – это, так сказать, ресурсный парламент. Сейчас наш парламент малоресурсный. Прежде всего, речь идет об интеллектуальных и аппаратных или бюрократических ресурсов. Их сегодня у депутатов по сравнению с министрами и администрацией президента очень мало. Практически нет. Несопоставимы эти ресурсы. И результат. Депутаты могут высказывать много правильных идей, Но экспертной поддержки, чтобы написать сложный законопроект, у них нету. В итоге они во всем зависят от министерств и ведомств. А это вполне можно и нужно изменить. Снабдить депутатов экспертными и интеллектуальными ресурсами очень просто. Вот. И если это сделать, то это сразу же повысит субъектность Госдумы. Ее голос в законотворчестве станет громче, а самостоятельность выше. Угу. Вот. Не надо никаких революций. Не надо конституцию менять и даже законы принимать. Не надо. Обеспечьте ресурсами. Это первый образ – ресурсный парламент. Второй образ – его Склянчук называет профессиональный парламент. Депутатов нужно учить законотворчеству. Законотворчество – это все-таки профессия. Вот сейчас ничего подобного не наблюдается. Каждый выплывает сам, как умеет. Блин, в итоге большинство депутатов не выплывает вообще. Вот. Надо их учить этой работе, и это вполне возможно. Тоже никакой революции не нужно. Сделайте курсы, сделайте институт. Вот. Какой-то из многочисленных российских вузов специализируйте на именно такой образовательной поддержке специально Госдумы. Пожалуйста, все в ваших руках. Вот. Ну и, конечно, нужно здесь же поднять престиж профессии помощник депутата. Он сегодня кофе в основном приносит и распечатывает какие-то бумаги.
5: Билеты на самолет заказывают, да.
4: Билеты, да. А он должен стать креативным мозгом депутатского офиса. Он должен строить законотворческую карьеру своего босса, должен формировать его публичный образ. И это все вполне возможно. Тоже никаких особых изменений, законов, указов не нужно. Наконец, третье направление трансформации Госдумы. Цифровой парламент. Вот у нас сегодня де-факто уже существует цифровое правительство. Огромное спасибо Михаилу Мишустину и его заму Дмитрию Григоренко. Они цифровизировали в правительстве все, что только можно. Вот. А Дума застряла в цифровой эре. Очень странно, потому что законотворческий процесс как раз-таки довольно легко поддается алгоритмизации, а значит и цифровизации. То и другое дает не только большое ускорение, но и защищает регламент Думы от посторонних вмешательств. От так называемого телефонного права. А это, в свою очередь, сильно укрепляет субъектность, самостоятельность, полномочность Госдумы. Вот три образа. Они, кстати, не противоречат один другому третьему. Они не требуют революции, но если мы движемся хотя бы по одному из этих направлений, то стереотипы о Думе, конечно же, будут меняться и меняться в лучшую сторону. Но пока, увы, этого не происходит. Может быть, следующий состав Государственной Думы решит все-таки заняться укреплением своего статуса, профессионализацией, цифровизацией обогащением, так сказать, интеллектуальными и экспертными ресурсами. Дай бог.
5: Ну, будем надеяться. Об этом, кстати, сейчас очень много говорят, что новый созыв будет, даже уже по спискам это видно, по спискам партии, новый созыв будет куда более профессиональным. Вот. Будем на это надеяться, честно. Хочется, чтобы у нас Дума, в частности, была действительно профессиональной. Мне иногда очень обидно за некоторых депутатов. Умнейшие люди, а думают про них, ну, не пойми что. Вот.
4: А мне иногда очень обидно, что депутаты всякую чушь вносят в виде законопроектов и тем самым дискредитируют не себя, бог бы с ними, а вообще весь российский парламентаризм. К сожалению, такое бывает. Вот. И вот этого нам в новой составе Думы не надо.
5: Вот. И очень надеемся, что такого не будет, и фриков не будет, которые непонятно с чем борются или непонятно там кого забежать. Ну, в общем, нам осталось совсем немного. Вы, кстати, в силах это изменить, участвуйте в выборах. Если не ногами, то смартфоном, там, где есть возможность электронного голосования.
4: Если не ногами, то головами.
5: Да,
4: И глазами.
5: Да. Обязательно призываем.
4: Давайте заходить в телеграм-канал Валерий Федоров «Механизмы власти». В понедельник там у нас будет очередное голосование по теме нового месячника. А этот месячник «Политики и власти» мы завершаем. Всем спасибо за внимание.
5: Да, спасибо большое, Валерий Валерьевич. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, сегодня нам рассказывал о книге Павла Склянчука «Охота на охотный ряд. Почему Госдума такая?».
3: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.

0: на маркетплейсах. Реклама 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Александр Камкин о влиянии диверсии на северных потоках на немецкую экономику.
3: Германия выражает такое молчание ягнят, потому что она главный проигравший во всей этой комбинации, потому что прекращение поставок дешевых российских энергоносителей, собственно говоря, и приговорило немецкую экономику к коллапсу, в котором она сейчас находится, и предопределило милитаризацию страны и перевод экономики на военный рейс. Просто нужно вдуматься в цифры. Сейчас практически каждый второй стартап в Германии так или иначе завязан на оборону. Дроны, дроны-перехватчики, вспомогательное снаряжение и так далее. То есть закрываются заводы автопрома, закрывается химическая, там, стекольная промышленность, и освободившиеся трудовые ресурсы идут на завод там Rheinmetall, Helsing, Quantum Systems и других оборонных гигантов, либо гаражные стартапы, которые, как грибы после дождя, растут в Германии.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: Несколько жилых домов повреждены из-за атаки БПЛА на промзону города Кириши. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Ранее он заявил, что за время атаки на регион минувшей ночью было сбито 62 беспилотника. А Минобороны заявляет, что Россия приступила к подготовке массированных ударов по объектам украинской энергетики в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России. В заявлении военного ведомства сообщается, что минувшей ночью в Киеве поражен комбинат асбестоцементных изделий, склады которого использовались для хранения взрывчатых веществ. И также Минобороны впервые сообщила об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан-С» канадского производства.
1: О политике.
4: Президент Финляндии Александр Стуб не верит в планы России напасть на страны НАТО. Он призвал спокойнее относиться к таким прогнозам и заявил, что не видит для них оснований. При этом он опирается на данные разведки, заявил, что не считает вероятным применение Москвой ядерного оружия на Украине. Добавляет, что этим летом обсуждал этот вопрос с главой МИДа Китая Ван И, и тот сказал, что КНР никогда не позволит этому случиться. Также финский президент в интервью немецкому изданию Bild призывает европейские страны возобновить прямой диалог с Россией. Запасы газа в Евросоюзе находятся на самом низком уровне за 13 лет. Это пишет Guardian. К концу августа европейские газовые хранилища заполнены на 63%, при среднем показателе 80% для этого периода. На истощение запасов газа повлияли летняя жара и конфликт на Ближнем Востоке. При этом физического дефицита газа в Европе этой зимой не ожидается, но трейдеры прогнозируют повышение цен до 100 евро за мегаватт в час.
1: А США.
4: Пассажиры метро и автобусов Вашингтона теперь могут пользоваться официальным сайтом транспортной системы на русском языке, а также получить помощь переводчика по телефону. Кроме того, новые билетные автоматы с сенсорными экранами, которые сейчас разрабатываются, также вскоре будут доступны на нескольких языках, в том числе русском. Русскоязычные пассажиры могут попросить помощь переводчика на русский язык, когда звонят в справочную службу транспортной системы, рассказали в управлении города. Там отметили, что русский занимает 10-е место среди наиболее распространенных языков в зоне обслуживания транспортной системы. На нем говорят примерно 4000 человек.

0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Первые две части нашей сегодняшней программы мы посвятим как раз тому, кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю, и представим вам очевидные фальсификации на примере двух мировых войн. От Первой мировой войны мы как раз оттолкнемся. За рубежом, особенно в Великобритании, день, когда вспоминают Первую мировую войну, считается, ну,

0: не столько праздником, но это такой красный день календаря, как выразились бы здесь у нас. Они выходят на площади, они помнят, свечи зажигают, да, стоят, минута молчания, все такое. Мы Первую мировую войну так не вспоминаем. Зато мы вот точно так же относимся к Великой Отечественной войне. Почему, как ты считаешь, Первая мировая война у нас не популярна в России?
1: Не популярна она по простой причине, потому что она перетекла в гражданскую войну и в революцию, и гражданская война стала гораздо большим по важности событием, чем Первая мировая, и по количеству жертв в Первой мировой в общей сложности у России погибло чуть менее 2 миллионов, а общее число жертв гражданской войны около 10 миллионов человек вместе с мирными жителями. А второе, конечно же, не запомнилось в России она потому, что считалась империалистической на протяжении всей советской истории, считалась ненужной для России войной, в какой-то мере позорной войной, что царь развязал вот эту войну непонятно для чего, в интересах крупного империалистического капитала, и, в общем, гордиться здесь нечем. В том числе и потому, что Первая мировая война протекала для России неудачно, поводов для гордости там особых нет. А я вот приведу одну простую цифру. За время Первой мировой войны, за 3 года, количество дезертиров в российской армии было 1 миллион 200 тысяч человек. Сравните с цифрой, например, количество дезертиров в немецкой армии 35 тысяч, и количество дезертиров во французской и английской армии около 40 тысяч, и 1 200 000 у нас. Солдаты не понимали, ради чего воевать.
0: Но тут важно заметить, что нельзя же так однозначно говорить о том, что вот, неудачная для нас война. Ну, давай вспомним 14-й год. Невероятный патриотический порыв был у населения. Люди шли и записывались в армию. Это так? Так. Идем дальше. А несколько великолепных, не говоря великих, наступательных операций, например, тот же Брусиловский прорыв. А, например, крепость Осовец, которую осаждали, осадить не могли. И там совершенно героически сражались русские солдаты. Не так ли? Пока их каким химическим оружием не выдавили оттуда.
1: Да, ну в какой-то мере так, но здесь нужно вспоминать, что вот этот весь патриотизм, он сосредоточился в крупных городах. Я всегда не устаю напоминать о том, что тогда было две России. Была Россия огромная крестьянская масса, в основной своей части неграмотная и малограмотная, это 85% населения, и вот 15% это горожане, из которых половина это жители крупных городов. Петербург, который переименовали в Первую мировую в Петроград, Москва, Рига, Одесса, Киев. Вот это вот примерно 7-8% населения. То есть это коснулось интеллигенции, коснулось каких-то высших классов, патриотический подъем, коснулось, естественно, буржуазии. Буржуазия всю Первую мировую войну выступала за продолжение войны, потому что таких прибылей, какие были у нее во время этой войны, не было никогда. Крупные предприятия увеличили прибыль в 2-3 раза, потому что было огромное количество заказов от правительства, государственных заказов, это раз. А второе, сильно ограничили забастовочные движение и повышение заработной платы. То есть тут получилась двойная выгода. А второе, здесь нужно представлять офицерство того времени. Для офицера война — это всегда продвижение по службе, это чины. Об этом очень много офицеров писали, что если в обычной жизни ты получал очередное звание за 3-5 лет, то во время войны ты каждый год, а то и раз в полгода мог получать очередное звание. И мы это видим на примере белых генералов, которые начинали войну подполковниками, полковниками, а закончили их генерал-лейтенант и генерал-полковниками. Вот все, что там Деникин, мы знаем, Краснов и прочие военачальники Белой армии, вот они прошли за эти там 2,5-3 года буквально вот 5-6 ступеней многие в воинских званиях. Для них война была действительно таким карьерным продвижением. Другое дело, что это была война нового типа. Вот когда ее начинали, думали, что война закончится очень быстро, как все предыдущие войны. Вот последняя крупная война на европейском континенте – это война Германии против Франции, 70-71 год, которая, ну, там буквально за полгода завершилась. Никто не думал, что это будет позиционная война, война нового типа, война, когда ты почти все время сидишь в окопах. Я вот специально посмотрел статистику по смертям в Первой мировой войне, от каких ран больше всего умирали солдаты. Вот во французской армии, в английской армии 76% от артиллерии, а в германской и в российской армии это примерно 70-75%. Чуть ниже, но все равно это больше 2/3. Впервые, все, впервые ушла кавалерия. Что такое кавалерия? Кавалерия — это быстрые рейды того времени. Война стала позиционной. Химическое оружие 2%, пулевые ранения, по-моему, 16%.
0: Теперь непосредственно о фальсификации. Какую фальсификацию относительно российского участия в Первой мировой войне ты считаешь, ну, самый главный, центральный?
1: Ну, центральный, я считаю, что там вот есть двух видов, две крайности. Первая крайность, фальсификация, что Россия выигрывала эту войну, и вот мы ушли в тот момент, когда нам чуть-чуть оставалось до победы. А вторая фальсификация, это то, что Россия проиграла войну, полностью проиграла войну. Вот на самом деле истина лежит где-то посередине. Россия и не выигрывала войну, и не проигрывала ее на, вот скажем так, на военном поле. Главная причина ухода нас с полей Первой мировой войны — это внутренние причины, не военные причины. То есть тут нельзя сказать, что армия воевала плохо или армия, наоборот, воевала хорошо. Никто не знает, история не имеет слагательного наклонения. Высшие классы устали от этой войны, устали по понятным причинам. Одна из главных причин, назову ее, на нее мало обращают внимание. Основную поддержку царскому режиму составляли помещики, такая, скажем так, старая знать, которая свой основной доход извлекала из помещичьих хозяйств, а еще проще, из выращивания зерна. И вот Первая мировая война обрубила экспорт зерна. Помещики перестали получать доход. Все. И эта война, с одной стороны, одни помещики говорили, что давайте мы сейчас лучше эту войну будем вести, чем царь, побыстрее закончим, чтобы нам вернуться к нашим доходам. А другие говорили, нет, давайте прекращать, идти на сепаратный мир с Германией. Это, в частности, олицетворяли вот эту группу Распутин и царица. Сейчас все больше и больше документов появляется, что действительно вот эта часть, прогерманская часть какого-то двора романовского, она была готова идти на сепаратный мир, на перемирие с Германией для того, чтобы выйти из войны.
0: Смотри, на какой интересный пост я наткнулся на странице Ивана Усачева. Иван Усачев — это довольно известный телепродюсер, медиа-менеджер, если можно так выразиться. Многие помнят его по программе «Вы очевидец», которая выходила на рубеже 90-х, начало нулевых годов. Вот он был ее ведущим, «Вы очевидец». И еще он делал, например, программу «Дорожные войны», среди прочего, которая выходила на ДТВ, «Перце». В общем, такой довольно известный телепродюсер. Вот что он написал. Столетие окончания Первой мировой войны не наш праздник, это наш позор. Большевики после прихода к власти в 1917 году заключили с Германией сепаратный мир, отведя армию и бросив на произвол судьбы братьев по оружию. Агрессивный четвертной союз, германская, австро-венгерская, Османская империя и Болгарское царство начали одерживать верх. Европу спасли США. Американские войска приступили к боевым действиям в октябре 1917 и вели их до капитуляции противника. Потери дяди Сэма составили 117 465 человек. Если бы Россия продолжила поддержку Антанты, жертв в этой страшной мясорубке было бы гораздо меньше. Как ты оцениваешь этот пост?
1: Ну, я оцениваю, что нет, это все неправильно. Это как раз одна из самых больших западных фальсификаций. И вот здесь мы видим, по примеру Первой мировой войны, даже число жертв 117 тысяч, и сравнить их с почти 2 миллионами жертв российской армии, во французской армии 2 миллиона, в германской. В общей сложности погибло 9,5 миллионов человек, солдат с обеих сторон. И вот сколько это цифра, вы сами можете посчитать, 117 тысяч. Ну, сейчас я быстро у меня посчитал, 1,5%, даже чуть меньше, 1,5% американские жертвы от общего числа всех жертв сторон.
0: И вот здесь самое время прерваться для короткого перерыва. После него мы продолжим, там будет еще интереснее, друзья. Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк и журналист в студии.
2: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Леонид Крутаков о значении империализма в политике сверхдержав.
4: Любой суверенитет исторический подразумевает собственное развитие. А развитие – это экспорт собственных мыслей, образа жизни, представления о мире за рубеж. Невозможно жить за рубежом. То есть, решил то, что я говорил, Россию вот этого вселенского масштаба, вселенского подхода, превратить ее в Португалию или Швецию, это значит сломать исторический хребет страны. Почему акторами истории являются именно имперские нации? Те, которые себя ощущают не в рамках границы, как говорил Чингисхан, я не могу спать под одним небом с врагом. Понимаете масштаб мышления? Китай — это тоже империя. Там такое количество разнообразия народностей и языков. Невозможно жить одним замкнутым пространством. И тогда ты то, что это аннигиляция, внутренняя аннигиляция, исчезновение любой национальный проект, претендующий на некий универсализм мировоззренческий, он обязательно должен себя эксплуатировать, скажем условно, и уметь защищать себя. Империя по-настоящему – это масштаб и горизонт мышления. Это предложение людям большего формата осмысления мира.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Друзья, Будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
10: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема. Все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
11: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
2: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
0: По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Я напомню тему нашего сегодняшнего эфира. Кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю? Очевидные фальсификации на примере двух мировых войн. Часть первую мы целиком посвятили Первой мировой войне. А начал я ее вот с какой мысли. Смотрите, вот в Великобритании, в Париже, во Франции, как все-таки серьезно относятся к празднованию Первой мировой войны, если как эта годовщина случается. Очень серьезно относятся. У нас так относятся серьезно только к датам, связанным со Второй мировой войны. А почему? Потому что мы вложили, мы даже больше, чем вложили. Нет четкого определения, нет каких-то конкретных слов, чтобы описать, что русский народ сделал для того, чтобы предотвратить развитие Второй мировой войны, чтобы ее остановить. Невероятный героический подвиг. Возможно, в Первой мировой войне нечто подобное совершили страны Антанты, кроме России. Хотя Россия все-таки свою лепту внесла. Но мы почему активно в ней не участвуем? Потому что мы считаем, что да, все-таки Россия вышла, и победу над Германией одержали там Франция, Великобритания, еще несколько стран. Мы в серединке, где-то в начале, в серединке, конечно, вложились, но потом мы вышли и не участвовали. Ну, и понятно, ну что, мы будем как-то в этой лесте говорить, что мы победили в двух мировых войнах. Нет. А как делает, например, Америка? Например, Америка говорит, страна, которая выиграла две мировые войны. Или вот, например, Дональд Трамп говорил, страна, которая победила Гитлера. Прямая цитата. Или Арнольд Шварценеггер говорит, страна, которая победила Гитлера. Ну, еще много-много кто в США считает, что США победили Гитлера. Представляете как? А все почему? Потому что на деле они, на самом деле, внесли, конечно, лепту, там, ленд-лизом, хотя мы за него рассчитались. Так что они это сделали за деньги, друзья, напоминаю. Они просто так, потому что хотели победить Гитлера. Нет. Они все время напоминают про нормандскую историю. Да я вас умоляю, неужели, если бы не было нормандской операции, Вторая мировая война там продолжилась бы еще несколько лет, да, и Россия в итоге, Советский Союз в ней не победил? Конечно, нет. Вот историк передо мной сидит. Товарищ историк. Да. Подтвердите или опровергните, пожалуйста, мои слова.
1: Да, я, кстати, про деньги хочу сказать, что расплатились уже при правительстве Черномырдина, платили до 90-х годов. И по ленд-лизу, кстати говоря, и по долгам Франции. При Викторе Степановиче Черномырдине мы заплатили даже часть французских долгов по Первой мировой войне, которые брали.
0: В США, друзья, кто-нибудь помнит, чтобы торжественно отмечались какие-то даты, связанные со Второй мировой войной? Я полагаю, что, возможно, какие-то небольшие мероприятия проходят в честь, скажем так, даже не подвига, а в честь того, что произошло в Пёрл-Харборе, да, который был расстрелян японцами. Наверное, об этом они вспоминают время от времени. О чем еще? Вот про Нормандию. Они ездят в Европу, да, и вспоминают, потому что они в этом участвовали. Но они в целом победе во Второй мировой войне никаких мероприятий, которые к этому приурочены, не устраивают. А почему, друзья? А потому что они к этому имеют такое же отношение, как какое мы имеем к Первой мировой войне. И даже меньше. Вот, кстати, даже меньше, нет?
1: Меньше.
0: Меньше.
1: Меньше.
0: Понимаете?
1: Меньше. Друзья? Даже по количеству жертв. Вот в предыдущей части я сказал, что американские потери составили менее 1,5% от общих потерь в Первой мировой войне. А во Второй мировой войне эта цифра была менее 1%. Американцев погибло около 400 тысяч, причем на двух фронтах, считая еще вместе с Японией. А общее число жертв во Второй мировой войне, оно более 60 миллионов человек. А если брать еще и Китай, китайские жертвы и жертвы в Юго-Восточной Азии, это больше 100 миллионов. И вот посчитайте, 400 тысяч — это 0,4%. То есть это еще в 3 раза меньше, чем в Первой мировой войне.
0: Много ли памятников в Европе, которые посвящены Второй мировой войне? Они есть, но их немного. А что касается Восточной Европы, там их сносят. Много ли памятников, посвященных Второй мировой войне, в США, друзья?
1: Да, очень мало.
0: Очень мало. А как вы считаете, с чем это связано, друзья? Ответ лежит на поверхности. А почему у нас эти памятники стоят на каждом шагу? Ну, вот вам и ответ. Теперь о переписывании, о конкретном переписывании. В Великобритании есть замечательный, в кавычках, писатель, которого зовут Энтони Бивер. Он считается военным историком. Считается очень крутым военным историком. Его книги, которые называются «Сталинград», которые называются «Падение Берлина», разошлись миллионными, без преувеличения, тиражами. Книга «Сталинград» в Великобритании в семьях среднего класса лежит почти в каждом втором доме, считается, в каждой второй семье лежит на полке. Я не преувеличиваю, друзья, прямо сейчас залезьте в свои телефоны, можете погуглить, что называется, и проверить. Это действительно так. В книгах, между тем, правды, ну, прямо скажем, немного, хотя, насколько я знаю, сведения он получал в Волгограде в середине 90-х годов. Ну, не знаю, кто там ему предоставлял эти сведения, может быть, он их активно перевирал. Самое интересное, друзья, в книге «Падение Берлина». Там едва ли не каждый русский солдат считал своим долгом изнасиловать немку. Вот об этом Павел сейчас расскажет поподробнее.
1: Да, безусловно, именно Энтони Бивер начал эту тему. Он еще в своих статьях в 90-х годах, когда начал, как он говорит, получать какие-то данные из личных дневников, из личных воспоминаний, из якобы каких-то архивов. Хотя я не верю, что в архивах такое могло быть. Конечно, единичные случаи были, безусловно, и эти единичные случаи описывались именно потому, что за них наказывали солдаты, офицеров. Эти случаи описываются не так, что вот как хорошо, что кого-то изнасиловали, а вот если кто-то изнасиловал, то к нему применена такая-то мера наказания. И это действительно возмутило даже западных многих историков. Многих западных историков возмутило...
0: Среди них есть немецкие историки, что самое интересное.
1: Да, немецкие, американские историки, которые говорят, они его критикуют с методологической точки зрения, что нельзя обобщать эти данные на основе личных наблюдений. То есть вот вы опросили 20 человек, 20 каких-то ветеранов вам рассказали, вы еще, кстати говоря, и эти фамилии можете и скрыть под тем соусом, что вот они не могут открыто говорить правду, их затравят в своей стране. И на основе этих вот наблюдений давать такие обобщенные взгляды. Чтобы такие взгляды были, это должны быть документально подтвержденные данные. Это большие архивные работы. И причем не только в Советском Союзе, но и в той же Германии, в той же Польше или Чехословакии, которые тогда части этих стран были тоже частью Германии. Например, Судеты, Померания. Германия, Силезия, Восточная Пруссия наша, которая сейчас Калининградская область. То есть это нужно вести огромную архивную работу, обобщать. Вот мы в наших предыдущих передачах, например, говорили про наших военных историков, как вот Махмуд Гареев и Кривошеев и другие, которые подсчитывали число жертв. Вот у них эта работа занимала десятилетия. Причем не у одного человека, а огромного трудового коллектива из десятков, а то и сотен историков.
0: И вот а Энтони Бивер сходил, съездил в Волгоград и привез оттуда книгу. Чудесно.
1: Да. То есть, безусловно, на любой войне бывают эксцессы. И, кстати говоря, такие же эксцессы происходили с французской и с американской армией. Кстати, говорят, что французы были наиболее жестокими оккупантами на немецкой территории. И вот в воспоминании немцев вот о четырех державах-победительницах США, Англия, Советский Союз и Франция, вот худшую память о себе оставили французы. Как считается, что они мстили вот за такое унизительное поражение в 40-м году.
0: Потому что они не принесли никакой пользы во Второй мировой войне.
1: Да, сдались через полтора месяца после начала войны. И более того, французская промышленность была основой промышленности немецкого рейха, который производил танки, самолеты, моторы, давало огромное количество продовольствия. Французские войска, войска СС, принимали участие во Второй мировой войне на стороне Германии. Есть даже знаменитые воспоминания, как их дивизия около Бородино подошла и поставила памятный знак, что вот мы здесь воевали. Это 41-й год был, осень 41-го года. Французы стояли под Москвой и думали, ну вот сейчас повторим подвиг Наполеона, и значит скоро тоже войдем в Москву. И вот эти эксцессы, безусловно, были. Но то, что делали немцы на территории оккупированных стран, и не только Советского Союза, но, например, и Польши, и Югославии, пожалуй, вот три страны, которые вынесли, ну, я бы сказал, наибольшую тяжесть немецкой оккупации, это, конечно, Советский Союз, Польша и Югославия. То, что там творилось с немецкими оккупантами, и, кстати говоря, это было зафиксировано, вот, в отличие от Бивера, вот уже тогда, 43-й, 44-й, 45-й год, вот все эти зверства, потому что собирались данные не 20 ветеранов, а сотен тысяч человек, работали огромные комиссии, которые опрашивали местное население, которые опрашивали немецких пленных. Это была огромная работа. Я вот приведу простой пример. Краснодон, молодогвардейцы, организация «Молодая гвардия». Вот следственные действия по только одной этой организации заняли полтора года. Было опрошено больше 8 тысяч человек. Вот что такое настоящее следственное действие для того, чтобы выяснить правду о том, что случилось. Опрашивались и немцы, которые были в Краснодоне, коллаборационисты, полицаи, которые там были, и пострадавшие. И вот из этого делались какие-то выводы. А делать выводы, я еще раз говорю, вот эти методологические Бивера на основе опросов десятков человек или там нескольких монографий, ну, это любой историк вам скажет, что так делать нельзя.
0: Павел, и в завершении вторая часть подходит к концу, и тема «Кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю? Очевидные фальсификации на примере двух мировых войн». Ты можешь представить вот сейчас имена нескольких историков, которые, по твоему мнению, больше всего фальсифицировали нашу историю? Несколько. Назови, пожалуйста.
1: Ну, я бы сказал, это, конечно, Резун Суворов, самая большая фальсификация о том, что Советский Союз готовился первым напасть на Германию. В общем, как он считает, немцы правильно сделали, что напали на нас первыми. Иначе бы мы вот принесли бы ужас всей Европе. Я бы сказал, что у профессора Зубова есть вот такие перегибы. Есть множество историков, ну, такого меньшего плана, которые делают выводы не на основе документов, а на основе вот каких-то личных заключений.
0: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Не переключайтесь.
2: История. Мысли. Факты. Суждения. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
12: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время?
13: По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
14: Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: О политике.
16: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил Москве провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Это пишет Axios со ссылкой на источники. По их данным, власти США проинформировали об этом и президента Украины Владимира Зеленского, и также рассказали ему о самих встречах Рэдклиффа. Визит главы ЦРУ в Москву, как пишет портал Axios, частично был направлен на то, чтобы определить, могут ли главы разведслужб убедить Владимира Путина перейти к возобновлению диалога с Украиной при посредничестве США. По словам источников, Рэдклифф пришел к выводу, что директор ФСБ Александр Бортников – конструктивный игрок, который может помочь возобновить дипломатические усилия. Рэдклифф посетил Россию 25 августа. 27 числа глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что у него прошла встреча с главой ЦРУ, а встречи Рэдклиффа с директором ФСБ российские власти не сообщали.
17: О выборах.
16: В России начался этап досрочного голосования на выборах в Госдуму для военнослужащих, которые находятся в зоне военной операции. Он продлится с 30 августа до 17 сентября. Число таких избирателей Центр избирком не раскрывал. Одновременно стартовало досрочное голосование избирателей, которые проживают в труднодоступных или отдаленных местностях, находятся на судах или полярных станциях. Глава ЦИК Памфилова говорила, что труднодоступные отдаленные места имеют 36 из 89 субъектов России. Основной этап голосования на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября, а с 28 августа продолжается досрочное голосование на территории 12 регионов, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования.
17: Об авиации.
16: Минтранс намерен узаконить овербукинг на авиарейсах. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин, готовится изменение в Воздушный кодекс, чтобы урегулировать ситуацию с продажей билетов сверх вместимости. По его словам, на рейсах всегда есть не явившиеся пассажиры, те, кто опоздал, отложил поездку, передумал в день вылета, и на борту появляются свободные кресла. Овербукинг позволяет использовать места пассажиров, не явившихся на рейс. Это дает больше возможностей тем, кому нужно улететь прямо сейчас. Как добавил Никитин, задача Минтранса в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли. Авербукинг – это практика, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете.
18: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
19: Родительский вопрос.
16: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович, приветствую вас.
20: Добрый день всем. Здравствуйте.
16: У нас сегодня в гостях победитель конкурса «Учитель года России-2018». Автор недавно вышедшей книги «Я не волшебник, я просто учу» Алихан Динаев. Алихан, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Я бы добавил, что и просто учитель из города Грозный. И я хотел в начале нашей программы поздравить и Алихана, и всех других педагогов, учителей с началом учебного года. У нас программа выходит как раз накануне. Но Алихана персонально еще поздравить с выходом замечательной книги. У Алихана много книжек и пособия учебные, все. А вот такая вот и беллетристическая, и нежная, и умная книжка вот вышла. Она уже не пособие. Алихан, скажу честно, я ее с трудом достал вовремя, чтобы ее привезли к нашему эфиру. Прочел не все. И прочел не все, потому что хотел оставить еще на закуску. Книжка, кстати, я хочу сказать, что начинается с такого предисловия Шалвы Аманашвили, замечательного нашего классика. Кто тоже хочет стать волшебником в жизни детей, тот найдет в этой книге путь. И это правда.
16: А я бы еще добавила вопрос: преподаватель какого предмета у нас Алихана Мавладьевич? Вот я подозреваю обществознание, но боюсь, что иду здесь по тонкому льду. Ну, мало
20: обществознание,
16: ли.
20: Обществознание.
16: Обществознание, да. Ну, просто чтобы все, так сказать, разложить по полочкам и начать. Ну, давайте начнем как раз с книги. Такое нарядное издание, мне очень нравится. «Я не волшебник».
20: Ой, вообще потрясающе. Даже закладочка есть.
16: Ничего себе! У вас, наверное, какое-то подарочное издание, Александр Борисович. Итак, название книги, друзья, «Я не волшебник, я просто учу». Ну, вроде как бы спорит название книги с представлением об учителе. Потому что учитель – это вообще-то должен быть хотя бы отчасти волшебником, который творит чудеса на уроках, тем более сейчас, когда дети не чувствуют какой-то субординации ответственности перед педагогом. Это что, скромность, это какая-то ирония, или все-таки снять с педагогов груз лишней ответственности призыв?
22: Мне кажется, что всего понемногу. Прежде всего, это, безусловно, попытка снять с учителя тот колоссальный груз профессиональной, педагогической, личной ответственности, который на него возлагает общество, возлагает государство, возлагают родители и дети. При, мягко говоря, недостаточном для подобного груза уровне заработных плат или социальных гарантий. Мне вообще не нравится такой образ учителя-героя, который приходит в класс и каким-то волшебным или магическим движением волшебной палочки творит чудеса, превращает из учеников, которые никогда в жизни не прочитали ни строчки, детей, которые декламируют Пушкина и Шекспира, который превращает скучающих детей в заинтересованных будущих ученых. За этой красивой картинкой стоит очень опасная мысль, что если у ребенка что-то не получается, то, значит, учитель недостаточно постарался. Это не всегда правда. Иногда учителя действительно прикладывают колоссальные усилия, стараются, выкладываются на 100%, а некоторые, вне всяких сомнений, даже больше, чем на 100%. Но наша задача — создать условия, создать максимально удобные, комфортные условия для учеников, которые эти условия помогли бы им раскрыться и сделать так, чтобы они освоили материал и в то же время становились полноценной, разносторонне развитой личностью. Общество действительно накладывает на и предъявляет к учителю очень большие требования. И когда я говорю прямо, откровенно и с обложки своей книги, в том числе, что я не волшебник, я, по сути, говорю обществу и прошу общество принять тот факт, что мы, учителя, тоже люди, способные ошибаться, способные уставать, часто люди, которым часто не хватает отдыха, у которых много проблем, и которые не могут решить в одиночку все многочисленные проблемы, которые есть у детей, которые есть у школы, и которые есть вообще в системе образования. И знаете, по отзывам читателей, я с радостью, с гордостью могу сказать, что в этой книге уже много тысяч читателей и как минимум пара тысяч отзывов. Самый частый комментарий, самая частая мысль, которую учителя транслируют и пишут, она именно в этом. Они благодарят за то, что я в каком-то смысле снял с них этот груз ответственности, и что им теперь стало в некотором смысле легче, и они понимают, что вовсе не обязательно быть перфекционистом и идеалистом. Но есть еще один важный момент, потому что эту книгу написал, помимо прочего, учитель года России, и я бы этим хотел показать, что не нужно думать, что если я, например, учитель года России, или у нас есть учителя с 30-50-летним стажем работы, если мы всю жизнь учимся и имеем по 2-3 образования, что мы идеальные педагоги, что мы идеальные специалисты. Как и в любой сфере, и мы тоже иногда допускаем ошибки, мы тоже устаем, и в этом смысле мы, может быть, к сожалению, но все-таки мы не волшебники.
20: Алихан, вот я хотел, знаете, я на прошлой неделе был на вашем выступлении, на лекции перед учителями начальной школы, и в этом как раз вот в этом контексте говорили о том, что учитель не обязан всех учеников в классе довести до пятерки, да, или и не может это сделать. Это понятно, да. А с другой стороны, вот в классе ну, подобрались вот такие вот ребята, да, ну, как обычно, 10-12-15% отличники, там процентов 80 середняки или середнячки, и, значит, остающие, которых уже ничего не берет. Вот как быть учителю? Вот вы говорите, он не обязан. А что, у тебя в классе вот есть там 3-4 ребенка, как раньше называли, отстающих. И учитель не может ничего сделать, потому что у него есть еще 80%, которых надо учить и которые хотят учиться. Вот как тут быть? Вот вы говорите, ну, хорошо, вот нужно понимать, что есть возможности физические, человеческие, а как быть дальше с теми двумя-тремя, которые лишены возможности выучиться?
22: Здесь надо, прежде всего, разобраться, в чем, собственно, их проблема. Возможно, у них очень серьезные семейные проблемы, может, у них психологические проблемы, может, проблемы со здоровьем. Нужно вообще понять, в чем дело с этими детьми. Когда я говорю, что учитель не волшебник, и иногда нам нужно понижать планку требований к себе, да, это может быть мысль, которая очень многим зрителям не понравится и вызовет негативные комментарии, но я, тем не менее, на этом настаиваю. Я не говорю о том, что мы должны махнуть рукой на условных двоечников. Я ни в коем случае не говорю, что мы должны перестать должным образом на высоком уровне готовиться к урокам. Нет, мы не волшебники, но мы профессионалы. Мы профессионалы, у которых есть соответствующая квалификация, которые многое умеют, знают и понимают. И с учетом этих знаний, навыков, умений, компетенций, наша задача, безусловно, постараться вытащить этих детей из болота, постараться им помочь, постараться посодействовать. И не только в одиночку, более того, не столько в одиночку, потому что, как правило, одному учителю сделать, выполнить эту работу сложно. Вместе с другими учителями, работающими в том же классе, в той же параллели, вместе с администрацией, и, конечно же, при активном содействии самих детей, которые могут быть очень даже вовлечены в процесс, в своеобразный классный проект, как превратить наших двух двоечников в хорошистов. Разумеется, с активным включением родителей и каких-то других возможных заинтересованных лиц. Мы ни в коем случае их не бросаем, мы не махаем на них рукой с мыслью «это не моя проблема», это не так. Но в то же время, если учитель много раз приложил какие-то усилия, если он старается, если он видит, что он, к сожалению, просто расшибает себе лоб и бьется об стену и не может достучаться до этого ребенка, иногда нужно просто этот факт признать, рассказать об этом директору и другим учителям, родителям, в надежде на то, что найдутся другие люди, которые смогут ему помочь. Мы не...
20: Алихан, вот смотрите, у меня сейчас, вот вы отвечаете, да, а у меня сейчас перед глазами стоит картинка из какого-то, наверное, советского фильма, когда учительница после уроков ходит по квартирам, по домам учеников, отстающих, она знает все, что происходит в семьях у учеников, она влияет на обстановку дома, там, мирит мужа с женой, там, и так далее, и так далее. Вот скажите мне просто, сейчас у учителей... Ну вот у моих знакомых ну, класс 30+. И нагрузка, ну хорошо, если полторы ставки, да, и, ну это где-то 30-40 бывает и 40 часов в неделю. Мы можем сейчас вот навесить на вот такую социальную роль на учителя? И кто должен этим заниматься? Неужели все-таки мы ждем от учителя, что он пойдет хотя бы по квартирам или там по домам отстающих учеников и вяжется в социальную помощь таким семьям? Ну, это, наверное, все-таки перебор для сегодняшнего времени, или я ошибаюсь?
22: Я думаю, вы не ошибаетесь, это, безусловно, перебор, и представить себе нечто подобное очень сложно, особенно, вы сказали, в классе 30+, но у любого учителя, предметника в несколько классов, у него в общей сложности может быть 200-300 учеников. Я вам поделюсь маленьким секретом, я буквально недавно был в Улан-Удэ, разговаривал с учителем, победителем их регионального этапа конкурса «Учитель года России», я у него спрашиваю, какова нагрузка, и он меня совершенно искренне сразил наповал, сказав, что у него 48 часов. Да, в неделю. То есть, чтобы вы понимали, получается ровно 2,5 ставки. И представить себе, что он, работающий с понедельника по субботу с 9 до 17, будет еще ходить по домам, совершенно невозможно. Роль учителя, конечно, изменилась, и авторитет, престиж учителя тоже в обществе изменился.
16: Друзья мои, мы сейчас прервемся на несколько мгновений, вернемся в эфир. У нас в гостях учитель обществознания, победитель конкурса «Учитель года России 2018» Алихан Динаев.
3: Родительский вопрос. Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
23: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
3: Родительский вопрос.
20: Мы продолжаем наш разговор с замечательным педагогом Алиханом Мавладиевичем Динаевым, учителем обществознания из города Грозно, ну и так, те, кто еще не расслышал, учителем, победителем конкурса «Учитель года России 2018».
16: А вам не кажется, коллеги, что вот эти... Мне, например, дико не нравилось, когда ко мне приходит классная. Я испытывала жутчайший стресс.
20: А к тебе приходит?
16: Ну, ко мне приходило, когда я училась. Ну, я просто пропускала школу, я ее не любила. Да, и она приходила, а я такая... Каждый раз, вот телефонов-то не было стационарных, сюрприз был. Ну, я не об этом хочу сказать. А, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что нужно вот не с этой стороны вот рассуждать, что учитель, может ли он, должен ли он натаскивать отстающих, принимать участие, погружаться в его жизнь. Да здрасте, у него своя жизнь, он отдельная личность, и эта жизнь для него самое-самое главное. Нужно как-то немножечко менять систему. Я вам напомню, Александр Борисович, почему я сейчас об этом
4: вспомнила. Помните, когда-то у нас был в гостях учитель из Испании, и сказал он нам одну вещь, которая вот мне, знаете, запала в душу, что как минимум в Испании, Алехандр, я думаю, вам тоже это будет любопытно, нету стигматизации, когда ребенок остается на второй год. Это не то чтобы норма. Ну, это рутина.
20: Не трагедия.
4: Не трагедия, да. Спасибо, Александр Борисович. То есть у каждого ребенка свой темп, есть шанс. А это рассматривается как второй шанс, а не вот это вот у нас рука-лицо и бабушка. Ну, я имею в виду свою семью, я всегда на ней привожу примеры, да. И моя мама-педагог говорит, нет, это же клеймо позора на всю... Вот... Я об этой системе, что когда ребенок не успевает, а потом ему уже поздно нагонять, ну, потому что бывают невыполнимые задачи, время-то не резиновое, и сутки тоже. Вот, мне кажется, тут вот с этой стороны надо менять, что у каждого свой темп, ну, вот принял решение, ну, давай еще раз попробуем, и так далее, и тому подобное. А мы все вешаем на учителя, а мы все вот... И тогда, хотя, конечно, я не снимаю с учителя вообще как бы вот этой фразы все. Извините, это была реплика из зала. Что думаете, коллеги?
20: Сейчас погрузился в жизнь. Я работаю с манускриптом «Арифметика» великого нашего педагога Магнитского. Это первая книжка, она вышла в 1703 году. И он преподавал в навигацкой школе, первой школе, где готовили офицеров для флота. Ну, неважно. В общем, там у него был спор с Петром Первым. Петр Первый считал, что раз вложили государственные деньги, значит, 6-8 месяцев освоил математику и вперед на флот. Если ты не освоил, то, в общем, тебя батагами, а могут и еще сильнее наказать. И Магнитский спорил, что как раз у каждого ученика есть свой темп. Когда он освоит науки, тогда мы его готовы передать там ведомство морское, землемерное, архитектурное. И был один курсант, который закончил навигацкую школу в 34 года. А классы в этой школе, а это как бы предтеча нашего образования, классы были не по возрасту, а по направлению. Навигацкий класс, артиллерийский класс, архитектурный класс и так далее. В общем, традиции у нас такие есть.
4: Ага, то есть я не что-то такое открыла, а вот как бы люди
20: нет, это,
4: от образования,
20: мы
4: педагогики
20: от этого, к сожалению,
4: великие,
20: ушли.
4: Да.
20: Вот,
4: да,
20: но
4: да,
20: я
4: да.
20: Не знаю, насколько это возможно сейчас. Алехан, вот такую систему сейчас-то можно как-то создать, когда у каждого свой темп, и каждый ребенок осваивает то, что ему необходимо, в нужном ему темпе, в нужных ему пропорциях.
22: Когда мы рассуждаем о школе будущего, мы очень часто описываем именно такую образовательную организацию, максимально индивидуализированную, персонализированную, где учитывается темп каждого, его потребности, интересы, вкусы и предпочтения, к стилю восприятия информации и многое другое. Сейчас, конечно, это звучит как фантастика, потому что учитель в конечном счете всегда должен ориентироваться на некого среднего ученика. Если скорость каравана определяется самым медленным верблюдом, то скорость класса определяется средним учеником. Теми самыми 80%, о которых вы, Александр Борисович, сказали, говоря о вот этих середняках, и от этого, к сожалению, никуда не деться. С другой стороны, сегодня появляются уникальные возможности, связанные с искусственным интеллектом, и если мы еще поговорим об этом, наверное, но искусственный интеллект, безусловно, позволяет индивидуализировать этот процесс, делать восприятие или ход учебного процесса таким, который соответствовал бы скорости восприятия каждого ученика. Но пока в обычной муниципальной государственной школе все это звучит, к сожалению, как фантастика. С другой стороны, эта фантастика может быть уже не такая, извиняюсь за тавтологию, фантастичная или нереалистичная, потому что есть онлайн-возможности для обучения, чтобы перегонять или догонять при необходимости. Есть многочисленные дополнительные кружки, есть репетиторы, и в этом смысле в целом система образования, конечно, сегодня позволяет учитывать индивидуальную скорость, скажем так, обучение, но не отдельная школа сама.
4: Извините, я слежу за временем, и мне очень хочется успеть поговорить про общество знания. Тут я бы тоже сказала, такое очень непедагогичное слово, шкурный интерес. Я пользуюсь служебным положением, потому что один из предметов по ОГЭ, это будет для нас в нашей семье общество знания. Видите, я как мы, помните, как мамочки с детства, вот так до сих пор, до 16 лет мы будем сдавать общество знания, Алихан Маладьевич. Вот. Соответственно, а общество знания, у меня абсолютно разные данные. Я бы хотела начать вот с официального. Вы говорите о сокращении общества знания. Я слышу о том, что наоборот, общество знания в 10 классе расширяется и более серьезно начинает преподаваться. Еще одна информация, которая дошла до меня, что история теперь будет одним из обязательных предметов. А мы знаем, что общество знания и история – это коррелирующиеся дисциплины. Расскажите нам, пожалуйста, сначала, вот как обстоят дела с вот этой темой, которую я сейчас подняла, а потом начнем вот тонкости обсуждать. Будьте добры.
22: Прежде всего, с этого учебного года, буквально с 1 сентября, обществознание в 6, 7, 8 классах больше не преподается. И курс обществознания теперь начинается только с 9 класса. В целом, количество часов на обществознание сокращается. В 9 и в 10 классе будет 1 час, 1 урок в неделю. В 11 классе будет 2 часа в неделю. Таким образом, примерно вдвое сократилось общее количество часов на этот предмет. С другой стороны, вот эти часы, которые, можно сказать, взяли у общества знания, они передаются на историю и на историю родного края. Вводится новая дисциплина, в некоторых регионах России уже подготовлены учебники по истории родного края, именно так называется этот предмет, ну, примерно то, что мы раньше называли краеведением. И, соответственно, в некоторых регионах уже в прошлом учебном году в рабочей программе, в учебной программе был этот предмет. В следующие два года он, насколько я знаю, появится во всех регионах России. Поэтому, если кратко, обществознание сокращают довольно существенно. Более того, существенно меняется и содержание этого предмета, и появляются единые государственные учебники. Они уже есть за 9 класс, уже есть за 10, правда, пока учителя их толком не видели, но вроде их напечатали, они готовы. А за 11 пока остаются те же учебники, что и были в предыдущие годы.
4: Но все-таки что выходит на передний план? Потому что сейчас сами школы, они достаточно, ну, размыто, допустим, отвечают, потому что многие по профилю, особенно по гуманитарному профилю, должны для поступления сдавать либо историю, либо обществознание. И я вот столкнулась, знаете, с чем? Что мы не знаем, что нам подпишут. А подготовка, она не ждет. Тут каждая минута на счету, и ты не понимаешь, а что все-таки будет превалировать? То одно, то второе. Вот какая у вас точка зрения на этот счет?
22: Значительная часть специальностей в вузах России требует именно историю. Я имею в виду социальные, санитарно-гуманитарные дисциплины, специальности, в том числе экономика, бухучет, налоги, юриспруденция, социология, социальная помощь, политология и другие привычные социально-гуманитарные сферы теперь требуют историю. И в целом идет такой тренд, что с каждым годом востребованность обществознания как обязательного предмета для подготовки к экзамену будет снижаться. Буквально, например, в этом учебном, новом учебном году моя племянница идет в 11 класс, и мы с ней неделю назад активно обсуждали этот вопрос, какие экзамены сдавать, и она собиралась сдавать обществознание, и она стояла, чтобы она сдавала историю. При том, что я преподаватель обществознания, и с историей так я довольно не самый близкий, скажем так, отношения. Но я настоял именно на этом, потому что для поступления в вузы на те специальности, которые ей нужны, потребуется история. И, скорее всего, через год, через два года мы столкнемся с ситуацией, где на все или на почти все социально-гуманитарные дисциплины нужно будет сдавать историю, но в некоторых случаях будет история плюс обществознание. То есть история почти везде будет обязательной, в некоторых вузах, на некоторых дисциплинах будет еще и обществознание. И я, к сожалению, прогнозирую своему предмету незавидную роль географии, того предмета, который крайне редко выбирают на ЕГЭ и который выбирают только те, кто очень точно знает, в какой вуз и на какую специальность он пойдет.
4: Ну, да, если связано с географией, 100%. Да-да-да, я вас понимаю. Еще одна пауза, впереди выпуск новостей, а затем родительский вопрос вновь в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Кстати, любой выпуск нашей программы вы можете послушать на сайте radiokp.ru.
25: Родительский вопрос. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективность.

0: нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: В Брянской области 3 человека получили ранения из-за атаки беспилотников. В Погарском районе дрона «Камикадзе» ударил по движущемуся микроавтобусу. Пострадали двое местных жителей и еще один мужчина ранен при детонации БПЛА в Клинцовском районе. Это сообщило временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. За минувшие сутки, по его словам, ПВО уничтожили над Брянской областью 284 беспилотника. А в Курской области 2 мужчины получили ранения из-за атак БПЛА в приграничных районах. Пострадавших доставляют в больницу. Это сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
1: О нововведениях.
2: С 1 сентября изменится правило отзыва сотрудников из отпуска. Отзывать смогут те, кто работает во вредных или опасных условиях труда. При следующем обстоятельстве, если возникает режим ЧС, например, для предотвращения чрезвычайных ситуаций или ликвидации последствий, ранее сотрудников, работающих на вредных производствах, было нельзя отозвать из отпуска.
1: Об автомобилях.
2: Kia и Hyundai могут первыми вернуться на авторынок России при нормализации геополитической обстановки и смягчении санкций. Это заявил в интервью ТАСС директор Автостата. Он отметил, что часть производителей может не вернуться на рынок России вовсе. Среди них Renault и Nissan, и практически безвозвратно ушли Mercedes и Volkswagen.
1: О референдуме.
2: В Исландии разрыв числа противников и сторонников вступления в Евросоюз стал минимальным. Промежуточные подсчеты говорят о том, что поддержали инициативу начать переговоры о присоединении страны к Евросоюзу 49,9%, а против выступили 50,1%. Референдум носит рекомендательный характер, но если он покажет, что большинство «за», то начнутся переговоры Исландии и Евросоюза, так обещали власти, но прежде будет проведен еще один общегосударственный опрос. Референдум по возможным переговорам о вступлении в еврозону прошел в Исландии 27 августа. Рейкьявик подал заявку на членство в июле 2009-го. Переговоры начались в 2010-м, их приостановили в 2013-м, а в 2015-м Исландия обратилась с просьбой вообще не рассматривать ее в качестве страны-кандидата в Евросоюз. К теме евроинтеграции в стране вернулись после смены правительства в конце 2024 года. Официальный курс доллара на сегодня 85,60, евро 99,68, юань 12,73.
1: Родительский вопрос.
3: Мы вернулись в студию после выпуска новостей. Тех, кто только сейчас подключился к эфиру, я расскажу, что мы беседуем с замечательным педагогом, победителем конкурса «Учитель года России 2018», учителем обществознания из города Грозно, Алиханом Динаевым, и как раз обсуждаем его книжку, которая буквально на днях вышла «Я не волшебник, я только учу».
4: Что мы теряем? Наше общество в будущем, вот этот потенциал обществознания, который у нас забирают, может быть, и никакой беды нет, кто-то скажет. 6-7 класс, да, когда были зачатки еще обществознания, которые уберут, вот как вы сказали, в следующем году. Я читала, помню эти вопросы у своего сына, и у меня глаза округлялись, я думала, а зачем этому учить? Нас этому учила жизнь, вот меня, Александра Борисовича, вас, я уверена. Ну, это какая-то элементарная. Знаете, это стул, на нем сидят, это стул, на нем едят. Это сейчас как пример. Тем не менее, я сейчас снова к серьезному. Что мы потеряем с утратой, с уменьшением часов обществознания?
5: Разумеется, каждый кулик хвалит свое болото. Я, как учитель обществознания, конечно, могу сказать, что обществознание – самый практикоориентированный предмет в школьной программе, предмет, который, вне всяких сомнений, обучал и продолжает обучать детей тем знаниям,

0: тем навыкам, которые реально пригодятся им в жизни. Мы, безусловно, многое потеряем в контексте правовой грамотности, финансовой грамотности наших учеников, понимания основ устройства общества и государства, потому что, вне всяких сомнений, вы чуть ранее, Мария, верно сказали, что история и общество коррелируют, это близкие, смежные предметы, но это не один и тот же предмет, далеко не один и тот же предмет, и их содержание практически не соприкасается друг с другом. Да, и там, используя схожие понятия, типа монархии, республики, государства и так далее, но содержанием они отличались примерно на 98%, а может быть и больше. Мне кажется, сокращение обществознания в школе приведет, вне всяких сомнений, к общему снижению уровня финансовой грамотности, правовой культуры наших детей и особенно тех детей, которые после 9 класса уйдут из школы, и особенно тех, кто уйдет из школы и не пойдет в колледж или в техникум, а который начнет уже взрослую жизнь, начнет где-то работать.
1: Я как раз наоборот вот думал и с коллегами обсуждал, и в Российской академии образования мы об этом говорили, что на нынешнем этапе нужна такая, то такое понятие или там предмет, или курс современной грамотности, где и искусственный интеллект, и медиаграмотность, и финансовая грамотность, и правовая грамотность в одном флаконе. Потому что они все пересекаются сегодня друг с другом. И как раз вот это навыки, которые нужны выпускнику школы, то, что еще, наверное, года 3-4 назад не требовалось. И, конечно, вот такое упущение, мне кажется, оно может как бы сыграть не лучшую роль. Ну вот смотрите, Алихан, вот мы говорили о том, что мы вернемся к разговору про искусственный интеллект, про нейросети. Как вы относитесь к тому, что, с одной стороны, мы запрещаем, и, наверное, правильно запрещаем в школе гаджеты, использование этих планшетов, ноутбуков и так далее, мобильных телефонов, естественно. А с другой стороны, вот последняя информация Министерства просвещения, открывается новый курс для учителей, университет просвещения, будут учить предмету, как преподавать предмет искусственный интеллект, и обучить собираются 250 тысяч преподавателей, то есть, по сути дела, каждого четвертого. Как оно смыкается? С одной стороны, мы с одной рукой поддерживаем вроде бы искусственный интеллект и внедряем его в школу, с другой стороны, мы ограничиваем использование новых технологий на уроках.
0: Это действительно при первом взгляде может выглядеть как противоречие. Я бы, знаете, начал с чего? Очень мало в науке, в социальных науках есть настолько сильно подтвержденных фактов, доказанных не десятками, а сотнями разных исследований ученых по всему миру, как тот факт, что использование телефонов негативно сказывается на успеваемости детей. Это один из самых доказанных вдоль и поперек фактов со всех точек зрения и на успеваемость, и в целом на все когнитивные процессы ребенка. И мышление, память, внимание, креативность, воображение и так далее. Это во-первых. Во-вторых, мы, безусловно, запретили использование телефона в школе, что, разумеется, не мешает детям приносить по 2, по 3 телефона иногда в школу и сдавать какой-нибудь старый неработающий. Это тоже такая своеобразная война с детьми за эти телефоны происходит, потому что зависимость, как вы понимаете, очень сильная, они не выдерживают 6-7-8 часов без телефона. С другой стороны, в учебных целях использовать телефоны можно. И, соответственно, те же навыки использование искусственного интеллекта и нейросетей можно таким образом рассматривать, например, на уроках информатики, как освоение нейросетей и, соответственно, изучать то, что мы можем с их помощью сделать. Я здесь противоречия не вижу. Более того, я из тех педагогов, которые очень активно используют их нейросети в работе, показывает детям, как можно их использовать еще до всяких курсов. Ну и, будем откровенны, я не знаю, чему именно будут учить в рамках этого курса, о котором вы сказали, я не видел программу, хотя слышал эту новость, но вне всяких сомнений и старшеклассники, и подавляющее большинство учителей сегодня уже неплохо владеют нейросетями, как минимум на базовом уровне, понимают, что это такое и какие функции, в том числе педагогические и наши профессиональные, они могут взять на себя.
1: Можем ли мы сказать, вот я буквально на днях слушал интервью, которое моя коллега Мария Баченина вместе с президентом, бывшим президентом Академии наук Александром Михайловичем Сергеевым брали у Александра Александровича Аузана, декана факультета, экономического факультета МГУ, который сказал, что нынешней системе образования, ну так, по-хорошему, осталось жить 3-4 года. То есть, оптимистически. Я-то думал, лет 5-10. А Аузан говорит, нет, года 3-4 и снесет все нейросети, искусственный интеллект, как я понимаю. Новая реальность. Правильно?
2: Я могу инсайды вам выдать, которые были за кадром, когда декан экономического факультета МГУ говорит, ну вот решают, и видно, что это искусственный интеллект решал. Я говорю, в смысле, как видно? Мария, ну невозможно 8 задач решить за отведенное время. Я говорю, как невозможно? Но невозможно. И более того, специалисту всегда видно, что здесь приложил свою руку цифровую искусственный интеллект. Доказать нельзя. Понимаете? Это как со старым телефоном. На тебе, учитель, мой старый телефон, а мой-то вот здесь у сердечка. То есть мы должны, конечно, ну, не через войну, а вот через какие-то, как говорится, мы должны это возглавить, а не победить. Вот такая история.
1: Поэтому, Алихан, вот как человек, который много лет преподает, и в ВУЗе вы преподаете, и в школе, вот есть ощущение, что вот новая волна устоявшуюся классную урочную систему все-таки сметет, или что-то будет новое, другое, или как-то оно будет трансформироваться?
0: Есть ощущение надвигающейся мощнейшей волны. И я воспринимаю как своеобразное информационное, профессиональное, глобальное цунами, которое меняет все. В этом заочном споре между вами и деканом экономического факультета МГУ я скорее на вашей стороне. Мне кажется, Александр Александрович, как ученый и как представитель высшей школы, немного недооценивает инертность и консерватизм системы общего
2: образования. Мне также показалось. Да-да-да-да-да. Может, это наше подспудное желание форсировать все. Ну, потому что уже мы видим, что вот мы с Александром Борисовичем каждую неделю говорим со специалистами, с экспертами разных уровней, с разными подходами. И каждый раз говорим за ЕГЭ, против ЕГЭ, неважно. Менять все-таки что-то придется. Хотим мы этого или нет. А вот машина эта разворачивается, ну, как бы калеча вот из-за своей медлительности очень многие жизни. Кстати, про ЕГЭ. Давайте пока мы успеваем.
1: Может, мы дадим Алихану Малычу договорить?
2: Да, простите, пожалуйста, я вот этот форсаж включила, да, но у меня деформация журналистская. Прошу прощения, товарищи.
0: А ничего, я понимаю, у вашей дочери скоро ЕГЭ тоже.
2: Нет, у меня два сына.
0: Ой, два сына, да, я извиняюсь. Да, вашим
2: одному ОГЭ сдавать,
0: так
2: да.
0: Так что
2: да.
0: Эта тема волнует сильнее.
2: Очень.
0: Ну, я в целом, я понимаю, что это цунами надвигается, и оно уже, в общем-то, наверное, покрывает нас головой, но мне очень сложно представить, как будет меняться система образования. Я прекрасно понимаю и вижу, что дети делают домашние задания с помощью ИИ. Я вижу, что любое задание из любого учебника, в том числе из ЕГЭ и ОГЭ, сегодня любая нейросеть может за 10-20 секунд сделать и идеально или почти идеально. Я вижу, что сегодня учителя сами перестают писать сценарий уроков, придумывать задания, делать презентации. Все это делают нейросети. Я вижу сценарий уроков, которые мне коллеги присылают, даже те коллеги, которые едут на конкурс «Учитель года России», чтобы посоветоваться со мной, как с победителем этого конкурса. Тем не менее, я вижу, что их сценарий иногда чуть ли не на 100% сгенерированы нейросетями. Меня это, конечно, очень беспокоит. Я не хочу здесь выглядеть каким-то ретроградом. Наоборот, я стараюсь использовать, и как вы верно отметили, если уж не возглавить эту волну, то, по крайней мере, оседлать ее, насколько возможно. Но мне кажется, волны такого масштаба в истории человечества еще не было, и даже интернет с персональными компьютерами по сравнению с искусственным интеллектом — это просто цветочки. И изменения, вне всяких сомнений, будут, но школа меняется гораздо медленнее, чем большинство других социальных институтов, и я не думаю, что через 10 лет мы увидим принципиально другую российскую школу, например.
2: Для слушателей напомню, что у нас в гостях учитель обществознания, победитель конкурса «Учитель года России 2018», автор книги «Я не волшебник, я просто учу» Алихан Динаев.
3: Родительский вопрос. Ковалева.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Выкрути эмоции на Макс.
7: Макс! Максимум!
6: Новый Чанган CS35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
10: Я слушаю радио «Комсомольск».

0: Родительский вопрос.
1: Последняя часть нашего разговора, к сожалению, последняя, с Алиханом Динаевым, победителем конкурса «Учитель года России 2018», учителем обществознания из города Грозно. Ну, а мы, Александр Минкус и Мария Баченина, как всегда, в родительском вопросе. Алихан, я бы хотел вернуться к вашей книжке. Вы представитель учительской династии с глубокими корнями. При этом в молодости вы не собирались идти в школу. И я помню, значит, историю, когда вас упрашивала одна из выдающихся лидеров чеченского образования перейти из университета в школу, объясняла, что тут интереснее. Вот скажите мне, вот вы книжку посвятили маме учительницы. А расскажите про нее немножко и почему вот так вот у вас получилось. Главный урок все-таки какой вы вынесли из общения с родственниками, близкими людьми, учителями. Вот Маша у нас тоже учительская дочка.
2: Yes. Yes, yes. История. История. Да, да, моя мама историк, это правда. Да, ну расскажите, пожалуйста, Алихан, правда, интересно.
3: У моей мамы 5 детей, у меня брат и 3 сестры, так что я очень везучий и счастливый человек. Моя мама больше 20 лет проработала учителем математики в небольшом селе в Веденском районе Чеченской Республики. И, знаете, я не могу сказать, что все детство видел ее за работой. Все-таки уже в начале 90-х она понемногу заканчивала с учительской работой, поскольку тех денег, которые тогда она получала и которые зарабатывал отец, не хватало, и приходилось искать что-то другое. Но я всегда видел и наблюдал за ней, за другими педагогами в семье. И, знаете, только со временем, наверное, понял одну вещь, что настоящего учителя очень легко узнать потому, как... Не потому, как красиво он говорит о педагогике, а потому, как он относится к человеку, от которого ему ничего не нужно. Например, со слабым учеником, или с коллегой, который ошибается, или с трудными родителями, или с человеком, который с ним не согласен. И вот я видел, как мама моя всегда готова была помочь, как она была заинтересована, как она была вовлечена в этот процесс. Я видел, как она уже затем работала с соседскими девочками, там, готовя их, например, к школе. И видел, с какой любовью она к ним относилась, и как она скучает по учительской работе, и будь у нее здоровье получше, мне кажется, и сейчас, в свои 69 лет, она совершенно с радостью бы работала бы в школе. Ну, знаете, когда ты совсем молодой учитель, кажется, что главное в работе учителя – это знать свой предмет и уметь его правильно, красиво, иногда эффектно преподнести. Сейчас я понимаю, что, наверное, не только этого достаточно. А я убедился в этом благодаря своим ученикам и бывшим студентам, которые пишут мне поздравления с Днем Учителя 5 октября каждый год. И знаете, хоть я их учил обществознанию, мне кажется, так нескромно скажу, хорошо вроде даже учил, хороших результатов, они хорошие результаты получали на ЕГЭ и в аттестатах, но ни один из них никогда не благодарил меня за то, что я научил их различать стороны уголовного процесса. Никто никогда не благодарил меня за то, что я научил их выделять подсистемы политической системы или признаки государства, или отличать парламентскую монархию от дуалистической. Но благодарили за что? За вот эти... За то, как они чувствовали себя на моих уроках. А чувствовали они себя людьми, которых уважают, ценят, признают, которым благодарны, с которыми интересно, с учителем, которому можно довериться, который готов поддержать, который готов понять. И мне кажется, это тоже очень важно, потому что, может быть, это и не самое популярное мнение, но, на мой взгляд, хороший учитель – это прежде всего хороший человек.
2: Да с этим вообще даже и поспорить невозможно. Хороший человек, это только об этом можно еще говорить, отдельную программу. Как вы считаете, ЕГЭ оправдывает себя, и сколько он еще проживет? Или вот так же, как и вся система, он попадает под эти колесницы изменений?
1: под волну нейросетей.
2: Под цунами от Минобра. И тут Остапов понесло, как говорится.
3: Да, мы постараемся остановить этот тронувшийся лед. Знаете, я бы сказал, что ЕГЭ, во-первых, уже далеко не такой, каким он был.
2: Уже не тот, да.
3: Уже не тот, да. ЕГЭ уже не тот, хотя бы потому, что это не единственный способ поступить в университет. И сегодня во многих вузах, не только в МГУ или в СПбГУ, сдают еще и ДВИ, дополнительные вступительные испытания, экзамены. Да. Далеко не только в самых престижных вузах. Во многих, чуть ли не в каждом уже вузе на отдельной специальности есть ДВИ. Во-вторых, в этом году прям была колоссальная волна историй про олимпиадников, которых, как внезапно все общество узнало, не 20 человек на всю страну, а тысячи и тысячи. В общем, если резюмировать, что бы я сказал по поводу очередного цунами, накрывающего теперь и ЕГЭ, то, что, во-первых, ЕГЭ теперь далеко не единственная возможность поступить, во-вторых, ЕГЭ зачастую недостаточно для поступления, и, в-третьих, ЕГЭ по содержанию довольно сильно изменился. У многих по-прежнему в сознании некий миф о ЕГЭ как о своеобразной угадайке, где можно тыкнуть пальцем в один из четырех вариантов ответа, угадать и набрать высокий балл, и поступить в хороший вуз. От этого мы далеко ушли. ЕГЭ, безусловно, вне всяких сомнений, требует от учеников знания большого количества фактов. Мне иногда больно за учеников, когда я вижу вот этот длиннющий, бесконечно длинный список дат по российской мировой истории, которые они должны выучить к экзамену по истории, например. Или количество терминов по обществознанию, которые им нужно знать. С другой стороны, обществознание или ЕГЭ по любым предметам, это не только фактические знания, но это еще и умение размышлять, это умение придумывать, это умение решать проблемы, это демонстрация своих практических умений, например, на ЕГЭ по иностранному языку, где нужно не только что-то там отмечать галочками, но и говорить, но и слушать на английском языке, например. И в этом смысле по содержанию ЕГЭ меняется, и мы знаем, что уже есть предложение от главы Рособорнадзора вести устную часть по, например, истории. Появляются идеи сделать больше, добавить какие-то эксперименты по физике, насколько я знаю. Поэтому ЕГЭ – это такая сложная система, но, наверное, чем дольше ЕГЭ существует, тем сложнее от него отказаться, потому что выросло уже не одно поколение на ЕГЭ, и те дети, которые сдают ЕГЭ, это дети родителей, которые, в общем-то, тоже сдавали ЕГЭ. И в этом смысле это уже два поколения, которые сдают этот экзамен. Поэтому я не думаю, что произойдет какой-то отказ от ЕГЭ. Альтернативы просто нет этой системе. Но появляются, скажем так, обходные пути, их становится все больше.
1: Ну, коллеги, я хотел бы, знаете, в заключение нашей программы, в заключение нашего такого важного разговора, опять подхватить то, что сказал, отвечая на предыдущий вопрос, Алихан Маладьевич, что современная школа – это не только про знания, и не всегда про знания, да, это про социализацию, про социальную роль, про общение и так далее. Я вот слушал Алихана и думал, что где бы я был сейчас, если бы не мой учитель русского языка Юрий Константинович Снегирев, а если бы не мои учителя физики, там, химии, географии и тому подобное. Да? Я наверняка тоже не очень помню, что мы проходили по географии. Но подход общения вот этих вот людей... Ведь, по сути дела, мы когда учимся, вот у нас кто взрослый пример такой? Это учитель, это тренер или там руководитель кружка, если ты хочешь дополнительное образование, ну и родители с бабушкой, дедушкой, семья, да? То есть другого у нас нету. И, конечно, я бы хотел вот накануне 1 сентября... Просто низкий поклон учителям, которые приходят в школу, согревают детей своим теплом, учат правильно вести себя на своем примере. И, наверное, вот эта социальная роль, неважно, там предметник ты или учитель начальных классов, не менее важна, чем А может быть и больше, чем обучение там, конкретным понятиям в обществознании. Извините, Алихан, если так сказал. Вот. И я хотел бы, чтобы и Алихан тоже подключился. И давайте мы от имени человека, который стал лучшим учителем в 2018 году, но до сих пор очень популярен в учительской среде, я точно знаю. От вас тоже эти поздравления или там напутствие к 1 сентября.
3: Спасибо большое, дорогие коллеги, дорогие учителя. Продолжайте делать наш мир лучше. Я очень рад, что в моей жизни есть школа, учителя, дети, родители. Мы вместе одна большая команда. Мы не противники ни в коем случае друг другу. Мы одна большая семья. И как одна большая семья, давайте жить дружно, давайте помогать друг другу и давайте делать так, чтобы наши дети каждый день становились лучше. Счастья, успехов и новых ярких открытий в новом учебном году.
2: Алихан Маладьевич, огромное вам спасибо. Друзья мои, сегодня в родительском вопросе в гостях был победитель конкурса «Учитель года России 2018». И тут год не важен, потому что ну, вот это звание, оно остается просто навсегда. Автор книги, которая совсем недавно увидела свет, и называется она «Я не волшебник, я просто учу». Алихан Динаев, огромное спасибо.
0: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Реклама. Комсомольская
5: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Алексей Пелько о главе Центрального разведывательного управления США Джонни Рэдклиффе.
9: Рэдклифф – это фигура. А Рэдклифф съел Тулси Габбард недавно, очень крупного международника, члена авторитетного команды Трампа. Рэдклифф – автор, один из авторов военной операции в Венесуэле. А Рэдклифф сыграл негативную роль на Ближнем Востоке. Более того, это человек, искренне ненавидящий Россию. Прям вот на уровне пещерной русофобии. Он так воспитан. Он воспитывался в той среде, которая искренне нашу страну ненавидит. Он воспитывался в той среде, которая торжествовала победу в Первой холодной войне. Он воспитывался в той среде, которая не приемлет то, что плоды этой победы могут быть утеряны. Это не то, что Россия ему сделала. Это продукт определенной части американского политического истеблишмента. Если такой враг, матерый, приезжает на переговоры, это всегда хорошо. Тут можно отбросить всякие дипломатические политессы, говорить с ним откровенно. Готова Америка рискнуть своим существованием ради Украины? Ну, давайте посмотрим, готовы или нет. Если все эскалация, в том числе в ядерной войне, можно повышать очень долго и на каждой ступени предлагать оппоненту сделать выбор.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: О санкциях.
10: Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшие дни планирует обвинить Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига, где были найдены беспилотники со взрывчаткой. Как пишет издание «Политика», предполагается, что Мерц объявит о новых санкциях в отношении Москвы. Это будет сочетание прямых мер Германии и новых ограничительных мер Евросоюза, которые параллельно готовятся в Брюсселе. По словам одного из собеседников издания, в ответ на произошедшее с беспилотниками в Лейпциге Бельгии уже недостаточно выслать отдельных российских дипломатов или закрыть русский дом в Берлине. Необходимы более жесткие меры, такие как ужесточение санкций или еще более масштабные поставки оружия на Украину, пишет издание. Собеседники также называют предстоящий шаг Германии вторым переломным моментом. Речь идет о термине, который использовал бывший канцлер Олаф Шольц, когда после начала боевых действий на Украине объявил о резком пересмотре отношений Берлина с Москвой.
7: О стихийных бедствиях.
10: Число погибших из-за паводка и оползня в Непале достигло 734. Еще 2500 человек числятся пропавшими без вести. Из них 588 – иностранцы. Такие данные привели в Национальном управлении по снижению риска стихийных бедствий. Спасатели эвакуировали из зоны происшествия на вертолетах более 8000 человек. Среди них 227 иностранных граждан. Найденные неопознанные тела либо вывозят в больницы, либо хоронят. Поисково-спасательные операции продолжаются. К ним привлекли больше 20 тысяч человек. По данным российского посольства в Непале, среди пропавших без вести 8 россиян. Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхендекхола. Это привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще 3 реки. Образовавшиеся силы вызвали разрушение в 6 регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. Сына премьера Израиля Бенямина Нетаньяху экстренно вывезли из США из-за угрозы покушения. Об этом пишет «Иерусалим-Пост». Он покинул Флориду в сопровождении охраны и сейчас находится в Израиле. Ранее израильский премьер заявлял, что Тегеран уже покушался на одного из его сыновей. Из-за этого Нетаньяху пришлось нанять охрану для своих детей. Официальный курс доллара на выходные 85.60, евро 99.68, юань 12.73. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
11: Добрый день.
6: Вот начало у меня такое достаточно стандартное для программ с Федоровым, потому что Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь, и является, скажем так, ведущим-ведущим, да, в своей программе. Но сегодня я буду задавать вопросы, Валерий Валерьевич. Будете вы сегодня интервьюером, точнее, интервьюируемым, а я интервьюером. Ну что ж, начнем. Давайте поговорим о том вообще, как страна живет, Валерий Валерьевич. Вот соцопросы, некоторые соцопросы показывают рост тревожности населения, настроение не очень, скажем так, настроения падают, хотя, ну, обычно же лето, наоборот, это такой достаточно спокойный период, ну, психологически спокойный период, да, и погода хорошая, чего уж тут, в отпуска люди уходят. Так ли это? Действительно мы все тревожимся и тревожимся, или врут, сволочи?
11: Есть тревожность, вот, она повышенная. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, вот, то она сейчас существенно выше. Угу. Вот. Но, с другой стороны, есть и снижение тревожности, как ни удивительно. Тут вопрос, с чем сравнивать. Да? Вот если с августом прошлого года, то она выше. Если с весной этого года, с началом лета, то она ниже. Почему? Потому что произошла адаптация, произошло привыкание к тем бедам и невзгодам, которые на нас обрушились вот в течение последнего полугода. Я говорю о бензиновом кризисе, я говорю о расширении пространства обстрелов, бомбардировок, которые ведут вооруженные силы Украины. Вот. И о других сложностях, логистических, скажем, да, связанных с бомбежками крупнейшего маркетплейса Wildberries. И так далее, и тому подобное. Вот все это, конечно, радости не прибавляет, прибавляет проблем, тем более, что в целом ряде российских регионов, ну, скажем, Крым, ситуация существенно сложнее стала. Вот, и этим всем объясняется рост тревожности. Есть и другие причины, вот, но не менее значительные. Тем не менее, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Это наш обычный механизм приспособления к изменениям, в том числе негативным. Вот, нашли варианты, нашли способы, нашли механизмы. И сегодня уже не паникуем, уже не тревожимся сверх обычного. Вот, а как-то тянем лямку и, адаптировавшись, живем. Хотя, повторюсь, тревожность есть, конечно, никуда она не делась, по большому счету.
6: Ну, в общем, даже к бензиновому кризису привыкли, хотя в первую волну было очень много панических настроений, и сейчас во вторую волну ситуация хуже, но панических настроений меньше. Это я просто по своему окружению сужу.
11: Ну, хуже или лучше, мне сложно судить, там есть разные метрики. Вот, кто-то говорит, что лучше ситуация, чем в первую волну, кто-то, что хуже, но в любом случае она уже не первая. То есть мы уже понимаем, это с чем имеем дело. Вспомните ситуацию шестилетней давности, пандемия. Первая волна – одна реакция, вторая волна – совсем другая. Вот. Сказать, что лучше стали принимать – нет. Ну, потому что когда волна только одна, есть надежда, что вот она пройдет, дальше будем жить лучше. Когда вторая волна приходит – понимание меняется. Вот. И принятие происходит, что, увы, вот такая жизнь теперь будет полосатая. То взлет, то посадка. Но, с другой стороны, уже не такое драматичное восприятие, потому что мы понимаем, что это можно пережить. Есть лайфхаки, есть способы, есть инструменты. И, в общем, все не так страшно, как казалось в первую волну.
6: Да, первая волна стала всего лишь репетицией или тренировкой. Хорошо, пойдем дальше. У нас на носу парламентские выборы. Они будут практически сразу после 1 сентября, которые нам всем тоже надо пережить. Вот парламентские выборы для нас, для российского общества, это что такое? Это ритуал, это обязанность или попытка донести до власти свою точку зрения, что, ну, как, наверное, это и должно быть на самом деле?
11: Ну, на самом деле это должно быть не первое, не второе, не третье. На самом деле должно быть волеизъявление. То есть народ, как суверен, как источник власти, должен эту власть реализовать, выбрав своих достойных представителей. Потому что парламент, напомню, это не только законотворческое учреждение. Это учреждение представительное. Оно представляет всю большую страну во всем ее многообразии и сложности. Вот так должно быть. Но политическая теория и политическая практика всегда расходятся. Не только у нас. Вот тут иллюзий быть не должно. Поэтому вот зачем мы туда идем? Ну, по-разному. Вот, есть тип голосования, который действительно называется ритуальным. Я голосую, потому что всегда голосую, потому что мне в детстве сказали, что надо голосовать. Вот. А потом, если я не голосовал, били больно меня и критиковали, ругали, и я понял, что надо всегда голосовать.
6: Конечно, хотя... и по телевизору говорят, что надо обязательно отдавать свой голос и участвовать в жизни страны.
11: Когда мы спрашиваем, зачем вы идете голосовать, нам часто отвечают, это мой гражданский долг. Вот это что-то из этой серии. А что такое гражданский долг? Вот тут уже ступор. Вот. Ответить люди, как правило, не могут. То есть это такая фраза, действительно выученная хорошо в еще советском нашем прошлом, давно ушедшем. Ну, по-прежнему, так сказать, воспроизводящиеся. Вот. Это ритуальный тип голосования. Значит, есть тип голосования сигнальный. Вот. Он очень интересный. Когда людей что-то не устраивает, они вот приходят и голосуют за партию или за кандидата, не за того, которому они доверяют, в которого они верят, с которым они солидаризируются, в общем, чья программа им, скажем, нравится. Вот. А в того, который, по их мнению, максимально неудобен для действующих властей. Вот. То есть дают сигнал, что что-то идет не так. Вы там наверху в Кремле меняете курс. Вот. Учитывайте наше мнение. Нам это не нравится. Вот это сигнальное голосование. Есть, конечно, протестное голосование. Когда ты действительно выступаешь против политики действующих властей, хочешь, чтобы... эти власти сменились. И тогда ты уже ищешь, а за кого ты хочешь голосовать? За коммунистов, или за жириновцев, или за новых людей, или еще за кого-то. Но ни в коем случае не за правящую партию. Это вот такой тип голосования. Есть тип голосования лоялистский. Это люди, которые полагают, что власть нам дана от Бога, Вот, и не надо ни в коем случае ее менять. Те, кто придут на ее место, будут обязательно хуже. Вот, ну, разные объяснительные конструкции там люди предлагают. Кто-то считает, что, значит, вот новые будут много воровать по сравнению с действующими. Кто-то еще что-то говорит. Вот. Ну, это все не так важно. Важно, что эти люди всегда голосуют за власть. Вот сегодня власть такая, они за нее голосуют. Завтра власть другая, они за нее будут голосовать. Это вот такой лоялистский тип голосования. И так далее, и тому подобное. Вот я вам сейчас три назвал. Ну, на самом деле, честно, больше. Вот. Поэтому сказать, что есть какой-то один такой вот тип, нет. Вот. Это более сложная конструкция, более переменчивая. Вот. Да, могу только еще сказать вот что совершение. У нас в большом дефиците так называемое идеологическое голосование. Или вот голосование по принципу партийной приверженности.
6: Это что такое?
11: Это очень интересный тип голосования. На Западе, правда, он сейчас тоже уже не в части. Но вот в качестве примера. В Италии, скажем, коммунистическая партия давно уже самораспустилась, перекрасилась, стала там демократической и прочей. Вот. Но до сих пор в Италии, причем в самой развитой ее части, вот это север индустриальный, есть городки, как правило, небольшие, где люди всегда на всех выборах голосуют за коммунистов. Представляете? Вот. Это почему? Потому что феномен приверженности. Они из поколения в поколение, значит, семейным образом передают друг другу, значит, верность знамени, верность идеологии, верность организации. Как правило, эта приверженность рождается в драматических обстоятельствах. Вот в конкретном итальянском случае речь идет о сопротивлении. Это вот 43-й, 44-й, 45-й годы, когда шла война, вот, и красные бригады, так называемые, значит, которые, значит, которыми руководили, как правило, коммунисты, вот они возглавили сопротивление фашизму. Вот, и с тех пор народ там вот голосует за них. Это приверженность. Ну вот сами теперь посмотрите, много ли у нас людей, которые с поколения в поколение голосуют за представителей одной и той же партии. Мало, мало, но есть. Вот, но мало. Это вот тоже один такой, ну, вернее, очередной тип приверженности, прошу прощения, очередной тип голосования электорального поведения. Тоже очень интересно.
6: Валерий Валерьевич, вы прекрасно знаете наш регламент. Нам надо сделать небольшой перерыв на 2 минуты буквально. Сразу после него мы вернемся. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Говорим о нас с вами, о людях, об обществе нашем, чего мы хотим.
7: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
13: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Реклама.
14: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
15: Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько о нежелании стран ЕС помогать украинским беженцам.
18: Основная причина – это сокращение финансовых ресурсов. Дело в том, что и Германия, и Чехия, и Польша, они очень много вкладывали в военную поддержку Украины. В отношении Германии можно говорить о 60-70 миллиардах евро. Это же чудовищная сумма. Это больше, чем даже бюджетная дыра в украинском бюджете. И в этом отношении, естественно, что сейчас начинают экономить. Уже говорил, по-моему, Петр Павлович, что в чешском бюджете уже нет ни одной лишней кроны. Мы не можем больше тратить на Украину. Ни на Украину как на государство, ни на Украину как на беженцев, которые присутствуют на территории Чехии. Болгария заявляла то же самое. Некоторые федеральные земли в Германии заявляли то же самое. И вообще заявляли, что они на уровне банкротства уже находятся. Так что причина крайне банальна. Нет денег. Деньги истощились.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Валерий Федоров. Валерий Ильич, есть мнение, что партийная система, а кто-то говорит вообще о выборной системе у нас в России.
7: Реклама.
19: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Шапка Мономаха не такая уж тяжелая. 993,66 грамма. Это вдвое легче, чем большая императорская корона.
4: Это шаг в таком направлении расширения полномочий, усиления этого органа. Но шаг, скажем, прямо не очень большой. Поэтому вот этот приз, за который соревнуются партии, он не очень такой дорогой. Вот. Очевидно, что наша законодательная власть сильно уступает по авторитету, по полномочиям и президенту, и власти исполнительной. Вот. Поэтому можем критиковать партии, вот, пинать их, всячески обзывать, но вот объективно они борются за приз, который не очень интересен. Очевидно. Поэтому и сами партии у нас, в том числе, слабенькие. Вот. Самые активные люди не туда идут. Вот. Такие настоящие политики, карьеристы и так далее. Они идут в исполнительную власть, прежде всего. Там главный куш, там главные полномочия, там главная возможность принести пользу народу, либо, если ты человек более циничный, вот, себе любимому и своей семье, родным и близким. Вот мое мнение о состоянии партии. Поэтому, да, наверное, можно что-то поменять в консерватории. Вот. Каких-то лидеров поменять. Некоторые партии, ими руководят лидеры уже там 30 лет подряд. Вот. Может быть, стоило бы уже подумать об обновлении. Вот. Но это все, знаете, вторично, третично. Главное – это конституционный дизайн. А он у нас такой. И каких-то планов его серьезно поменять нету. Вот пока он будет таким... Мы можем ругаться по поводу партий, критиковать их, значит, возмущаться, но сомневаюсь, что радикально что-то изменится.
5: Давайте к следующей теме перейдем, про специальную военную операцию поговорим. Насколько новости об СВО интересуют общество? Есть ли какая-то тенденция заинтересованности, а я бы даже так сказал, усталости от СВО?
4: Коллеги наши из фонда «Общественное мнение», они каждую неделю публикуют список тем, которые людей волнуют на прошлой неделе. У нас тоже есть такой вопрос, но фонд как-то раньше его стал задавать и публично результаты представляет. Поэтому вот всем рекомендую туда обращаться. По пятницам они этот список публикуют из недели в неделю. И что можно сказать, посмотрев на него? Несмотря ни на что, несмотря на то, что 5-й год уже война идет, все равно новости, связанные с СВО, на первом месте. Сильно превосходят по резонансу все остальное. Это первое. Второе. Внутри новостей про СВО вот баланс поменялся. Если раньше в основном интересовали успехи наших войск, продвижение, занятие новых населенных пунктов, общие перспективы войны и так далее и тому подобное, героинь бойцов, конечно, вот, то теперь все это сильно меньше людей интересует, а больше всего интересует обстрелы, бомбежки. То есть вот то самое воздушное наступление, которое Украина предпринимает в этом году и которое наносит большой ущерб и нашей экономике, и нашим гражданам. Люди гибнут, гражданские, вот, причем далеко от линии фронта. Вот эти трагедии, они, к сожалению, не прекращаются, и это все сейчас приковывает гораздо больше внимания, чем, собственно, обстановка на линии боевых действий. Вот, поэтому ответ такой. По-прежнему это все в фокусе. внимания, нет никакой другой темы, которая бы конкурировала, так сказать, на равных с темой СВО, нет. Вот, иногда только чуть-чуть вот так вот что-то прорывается, но потом опять уходит в подвал. Что прорывается? Ну, какие-то очередные вспышки на природе. Например, вот война США с Ираном в районе Персидского залива. В марте она вот вышла на первый план, пару недель подержалась, потом опять ушла. И СВО вернула позиции. Почему? Потому что, ну, это действительно главная тема сейчас для всех у нас. Хотим мы этого, не хотим, устали мы, не устали. Вот. Хотим мы мира долгосрочного или перемирия прямо сейчас. Вот нам от этой темы никуда не деться. Точно так же, как до этого мы от пандемии, от которой довольно быстро все устали. А деться от нее было некуда. Вот сейчас и от темы СВО тоже никуда нам не деться, пока она не завершится.
5: Хорошо. Как тогда общество делится у нас вот как раз по украинской тематике на модное слово сейчас, правда, так обычно про американцев говорят, на ястребов и, ну, я не знаю, кто с другой стороны, голуби?
4: Ястребы, голуби не очень хорошая, значит, для этой ситуации не очень подходящая такая классификация. Мне больше нравится классификация четырех России, так называемых, которую в свое время предложили коллеги Евгения Минченко и Евгения Стулова. Вот. Они сказали, что по отношению к СВО четыре главных типа можно выделить реакции. Это, условно говоря, столичная Россия, глубинная Россия, воюющая Россия и Россия убежавшая. Угу. Вот. Мы, кстати, в ОПЦИОМе провели социологическую экспертизу этой концепции, опросили население, вот, и подтвердили, да, действительно, это не какой-то сон разума, породивший чудовищ. Нет, это концепция, которая довольно адекватно описывает распределение мнений и позиций людей по отношению к СВО. Вот. Что же она говорит, эта концепция? Она говорит, что воюющая Россия – это вот та часть нашего общества, которая очень глубоко вовлечена, лично вовлечена. Вот, эти люди воюют, собственно говоря, на передовой. Эти люди являются членами семей наших бойцов. Эти люди работают в военно-промышленном комплексе. Эти люди чувствуют себя на передовой. Они всячески помогают фронту, сдают деньги, кут маскировочные сети, собирают посылки. Ну и кроме того, в эту группу уже надо включить жителей приграничных регионов, Брянская область, Курская область, Ростовская область, ряд других, вот, которые попали в зону вот этих террористических обстрелов, ракетных, дроновых ударов со стороны ВСУ. Вот. Эта группа очень четко все понимает, и она максимально мотивирована на войну до победного. Эта война должна закончиться решительной победой, желательно капитуляцией врага и полноценным мирным договором, не временным перемирием, как вот Минское соглашение было. Хорошее вроде соглашение, только не выполнялось, к сожалению, и в конце концов привело к большой войне. Вот нам второго этого не надо. Нам нужно гадину задавить в ее гнезде. Вот это воюющая Россия. Она составляет примерно там около 15% взрослого населения. Угу. В России убежавшая, там, да, ну, убегать можно куда? Вовне и вовнутрь, в себя уходить. Вот. А вовне – это, вот, собственно, иммиграция в прямом смысле. Ну, она довольно небольшую долю составляет, там, меньше 5%. В основном это именно внутренняя иммиграция, так сказать. Это люди, которые отказали СВО в поддержке с самого начала, вот, и с тех пор их позиция не поменялась. Для них принципиально, чтобы война закончилась прямо сейчас.
5: Еще один небольшой перерыв на несколько минут. Сразу после него продолжим. После новостей никуда не переключайтесь. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
6: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
0: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
6: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Перевод грунтовой дороги, ведущей к многоквартирным домам, в асфальтовое покрытие. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности и нормального доступа к домам. Еще одна важная тема – благоустройство территории у водоемов. Жители хотят видеть здесь уютное общественное пространство. Сквер или парк, где можно гулять, отдыхать и проводить время всей семьей. После капитального ремонта снова открывает двери школа номер 7 имени Антона Злобина. В обновленных стенах появляются и новые образовательные возможности. В этом году школа открывает профильный медицинский класс. Это связано с тем, что среди учащихся много желающих изучить дальше химию, биологию и продолжить свое обучение в медицинских или химико-технологических учреждениях высшего образования. В Великих Луках отметили десятилетие благотворительной акции «Скоро в школу», которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации подготовить детей к учебному году. Мероприятие прошло в Доме культуры Ленинского комсомола. Его организаторы – Центр социального обслуживания города Великие Луки и Фонд объединения. Уже 10 лет они помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к 1 сентября. Ежегодно поддержку получают более 100 юных жителей города. Акция объединяет бизнес, общественные организации и неравнодушных жителей.
1: О валютах.
0: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Новости прошли незаметно, но очень информативно. Мы возвращаемся в эфир Радио «Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Итак, продолжаем, Валерий Валерьевич.
6: Люди, которые отказали СВО в поддержке с самого начала, и с тех пор их позиция не поменялась, для них принципиально, чтобы война закончилась прямо сейчас. На каких условиях? Что там будет дальше? Чей будет Крым, Донбасс и так далее? Их вообще не волнует. Многие из них вообще хотели бы, чтобы все вернулось на состояние на 23 февраля 2022 года. То есть то самое зыбкое состояние перемирия, когда Донбасс находится под постоянными обстрелами, когда на украинской стороне сидит вооруженная до зубов армия, которая готова в любой момент пойти в наступление. Вот этих людей это все не волнует. Им это глубоко неинтересно, им важно, чтобы война прекратилась здесь и сейчас. Собственно говоря, партия «Яблоко», которую сняли с выборов, она выражала мнение этой группы людей, довольно небольшой. И еще два больших сегмента – это так называемая «Столичная Россия» и «Россия глубинная». Эти два сегмента, они такие многомиллионные, они, собственно, и составляют большинство населения страны. Сказать, что они особо воинственные или что они на своих плечах несут всю тяжесть войны, тоже нельзя. Они всеми силами стараются сохранить жизнь свою, довоенную, мирную, насколько это вообще возможно. Тяготы некоторые разделяют, безусловно. Тоже хотят, чтобы война закончилась, но при этом война, по их мнению, должна завершиться для нас очень таким увесистым, правильным результатом. Вот. Может быть,

0: не обязательно доходить до Одессы или до Киева, вот, но Россия, безусловно, должна с честью, с достоинством выйти из этого столкновения, вот, и дальше жить уже, дышать полной грудью, жить полной мирной жизнью. То есть это не позиция, вот мир здесь и сейчас, штык в землю, а что будет завтра, никому вот, не важно. Нет, это нет. Это более взвешенные люди, более осмотрительные, более серьезные, вот, но при этом не особо воинственные. Вот, наверное, такая гамма отношения к войне и миру в наше время в России сложилась.
1: Ну и последний тогда, последний вопрос, наверное, да. Каким наши люди видят Россию будущего, ну вот ту Россию, которая будет там после первых лет достижения мира?
0: Давайте разделим прогноз и, так сказать, желание.
1: Так, хорошо.
0: Вот. Прогноз, ну, на самом деле люди об этом особо не думают. Вот. Для людей главное, чтобы война закончилась, вот, а дальше там будем разбираться. Конечно, ожидания прежде всего позитивные. Вот. Что главная проблема будет решена, вот этот кинжал в сердце России, значит, в виде вооруженного киевского режима, вот он должен быть аннигилирован. И после этого заживем. Вот. А то, что будут большие экономические проблемы, вот, непонятно, что там будет с санкциями. Вот, непонятно, какой вес, значит, военных расходов у нас будет. Вот, как будет демобилизация происходить. Ну, в общем, масса вопросов очень серьезных и дорогостоящих, которые каждая страна, которая завершает войну, обязана перед собой ставить. Вот люди об этом пока особо не думают. Вот, подумаем потом, типа, да, вот будем решать проблемы по мере их поступления. А о чем они думают? Они думают о том, об идеальном образе, как бы им хотелось, куда бы, по их мнению, должна идти страна, в каком направлении она должна развиваться. Вот. И здесь у нас нет единой картины, ну, кроме того, что это, конечно, должна быть мирная страна, безусловно, вот, защищенная. Картины единой нет. Хотелки очень разные. Мы в ВЦИОМе выделили 5 таких образов будущего. Вот, надо сразу прояснить, что, понимаете, люди хотят того, чего у них сегодня не хватает.
1: Ну, это логично, да.
0: Да, это логично. Точно так же, как ценностью является что-то редкое. Вот. У нас ценность крепкая семья, если, да. О чем это говорит?
1: Ну, что редко встречается, да.
0: Да, что наши семьи сегодня на излом, значит, проверяются. Вот. И далеко не все это испытание выдерживаю. Поэтому у нас ценность номер один, консенсусная, абсолютно лидирующая во всех рейтингах, это крепкая семья. Вот, возвращаясь к теме будущего, смотрите, самый значит, распространенный образ желательного будущего, мы его называли «комфортная Россия». Вот, я бы сказал так, вот отстаньте от нас, не надо звать нас к великим победам, значит, ничего мы не хотим, дайте нам жить своей жизнью, но при этом сделайте нам все красиво и комфортно и бесшовно. Чтобы вот то благолепие, которое осуществилось в сфере госуслуг через тот самый механизм госуслуги и вот мои документы, чтобы это вот было везде так. Вот это мы хотим. Комфортная Россия. Первый образ. Второй образ – это великая Россия. То есть это люди, прежде всего, такие патриотических настроений серьезных. Вот, многие из них воевали, вот, многие из них близко к сердцу принимают судьбы не только нашей страны, но и всего мира. И вот они хотят, чтобы Россия была сильной, по-настоящему сильной, не только вооруженной до зубов, без этого никуда, конечно, вот, но и сильной экономически и так технологически. Ну и, конечно, чтобы граждане ее жили достойно. Вот образ, современный образ великой России тоже очень популярен. Вот, чуть-чуть только уступает по распространенности образу комфортной России. Третий образ – это, значит, такая высокотехнологичная Россия. Неважно, будет у нас там демократия, не демократия, значит, будет ли комфорт или нет. Все это, честно говоря, третий или четвертый по важности вопрос. А важно, чтобы мы были страной хай-тека. Вот, чтобы инженер был главным у нас в стране, чтобы кругом одни роботы, искусственный интеллект и, в общем, космические корабли наши бороздят просторы галактики. Это вот такая третья идеальная утопическая Россия. Вот, Россия Илона Маска, нашего, значит, доморощенного и так далее. Четвертый образ – социальная Россия. Вот здесь главное – это справедливость, социальная справедливость, забота. Государство должно быть заботливым. Вот. Не то, что всем поровну, но государство должно обеспечивать достойную жизнь и пенсионерам, и матерям-одиночкам, значит, и инвалидам, и вообще да всем. Всем. И молодым, и старым, и средним. Вот социальная Россия. Вот. Это не социалистическая Россия, но такая вот розовая, скажем, не красная, а розовая. Тоже весьма и весьма распространенный идеал, ну, прежде всего, конечно, среди старшего поколения и отчасти женщин. Вот. И последний идеал – это свободная Россия. Mm-hmm. Вот. Кто-то нас называет очень таким авторитарным, заорганизованным, сверхдисциплинированным народом. Вот. А кто-то говорит, да нет, это народ-анархист, это вольница. Вот. Значит, только его, так сказать, ослабь вожжи, сразу разбегутся, значит, вот, по бескрайней земле своей и скроются от наших глаз. Да. Да, есть и такое в нашем национальном характере, и понятно, почему это все возникло. Поэтому значительно, ну, незначительно, там она, эта группа самая малочисленная по сравнению с другими, но все-таки, значит, значительная, там 10-12, а то и больше процентов взрослого населения именно такие мечты питают. Видят будущее в свободе, такой вольности, значит, минимум регламентации, минимум запретов, минимум законов. Дайте нам жить, как мы хотим, и даже бог с ним, с комфортом. Вот. Да, но самое главное, вот здесь общество – это альфа, а власть, государство – это омега. То есть значит, общество управляет, так сказать, правит, государство служит. Вот. Ну, прямо скажем, картина утопическая, если сравнивать ее с нашими сегодняшними реалиями. Вот такое многообразие, вот такая гамма, вот такое меню образов будущего, которые сегодня существуют в нашем массовом сознании. Вот, наверное, дальше они будут как-то эволюционировать. Вот, может быть, что-то будет с чем-то комбинироваться, какие-то, может быть, образы будут уходить, какие-то, наоборот, актуализироваться. Ну, главное понимать, что о будущем мы думаем, исходя из дня сегодняшнего. И вот рисуем себе картины будущего, в котором то, чего нам сегодня не хватает, в будущем будет этого в избытке. Вот так.
1: Ну что ж, поживем, увидим. Надеюсь, уже скоро, да, раз уж мы ставим вопрос о том, какая Россия будет после достижения мира. Будем надеяться, что мир будет скоро, и Россия после достижения мира, соответственно, тоже скоро. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, был сегодня с нами, рассказывал о нас с вами, о том, чего мы с вами хотим, что народ хочет. Вот. А я напоминаю, что каждый четверг на радио «Комсомольская правда» в 9 вечера выходит программа «Война, мир и книги», где Валерий Федоров нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Не пропустите. И тогда глупых вопросов задавать не будете.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
7: У вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Приветствую вас, и сегодня необычный день. Вы узнаете, почему он сегодня необычный, чуть позже. Но для начала я хочу пожелать всем хорошего настроения, невзирая ни на что. Также хочу пожелать вам быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. А у меня сразу к вам вопрос. Хотите ли вы, используя один единственный прибор, пить водородную воду и делать ингаляции? Молекулярным водородом, да, именно молекулярным водородом ингаляции. А зачем это нужно, спросите вы меня, да? А я вам отвечу. Дело в том, что исследование на пациентах с диабетом показало снижение оксидативного стресса на 30% за 8 недель ингаляции. Одна ингаляция стоит в среднем там, от 3 до 6 тысяч рублей. И не только в Москве, во многих городах России уже в клиниках предлагают такой инструмент оздоровления. А вы можете сами дома делать каждый день, вся ваша семья. Что это даст? Ну, во-первых, это защита легких от, и воспаления от воспалительных процессов, да, и восстановление после COVID-19. Это профилактика и защита на будущее. Но если был COVID-19, то исследования показали, что у 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 90 до 97% и исчезла отдышка. И это официальные данные академика Чучалина из Российского национального исследовательского института, да, медицинского университета, прошу прощения, имени Пирогова. Он доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов. И вы можете каждый день дома делать ингаляции и пить воду, насыщенную молекулярным водородом, всего лишь при помощи одного единственного прибора. Что еще вам это даст? Это борьба с хроническими воспалениями и болью. Артрит и аутоиммунные заболевания. Вот данное исследование. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность сустава после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения при болезни Паркинсона. Ингаляции молекулярным водородом замедляют прогрессирование двигательных расстройств. Пример, друзья, вот примеры жизни. Женщина 60 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов. Улучшение когнитивных функций, защита мозга, защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что у пожилых пациентов с когнитивным нарушением после 6 месяцев ингаляции молекулярным водородом улучшилась память и концентрация внимания. Общие преимущества для здоровья. Укрепление иммунитета. Ежедневная ингаляция на 40% снижает частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Антивозрастной эффект. У 90% пациентов улучшается состояние кожи, исчезают пигментные пятна и повышается эластичность. Если вы не привыкли верить на слово, друзья, вы можете найти статью в российской газете. Она была опубликована 2 мая 2024 года. Она называется «Академик Чучалин. Ингаляция водородом эффективна при лечении многих заболеваний». Пожалуйста. Он говорит о том, что равного лекарства по эффективности в природе не существует. Понимаете? Вот в чем суть. Попробуйте, начните. Ингаляция молекулярным водородом оказывает положительное влияние на метаболизм организма человека. Их все чаще включают не только в схемы лечения, но и активно используют в программах оздоровления в санаториях при широком спектре заболеваний сердечно-сосудистых, эндокринных, респираторных, нейродегенеративных. Друзья, все, пожалуйста, все, пожалуйста, друзья. Доставлять молекулярный водород в организм можно несколькими путями. Ингаляции и пить молекулярный водород. Но согласитесь, что гораздо эффективнее и пить, и делать ингаляции. Это доказано наукой. Попробуйте и вы. Прямо сейчас набирайте 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата, кстати, при получении. Мы являемся заводом-производителем приборов, которые улучшают качество вашей воды настолько, что она становится действительно помощником в улучшении здоровья. Друзья, сегодня это важный момент. 29 тысяч рублей за эту цену вы покупаете сразу два прибора. Генератор водородной воды Aqualife Premium, при помощи которого вы готовите воду, насыщенную молекулярным водородом, чтобы пить ее, да, там, в двух режимах. Можно сделать ионизированную щелочную воду с помощью него. Там есть специальный набор минеральных шариков, да, он идет в комплекте. Он готовит вам, еще раз говорю, в двух режимах ионизированную воду водородную, да, в 2 минуты, там 10 минут. При помощи генератора водородной воды премиум вы можете делать ингаляцию, что важно, о чем я вот сейчас говорил. В комплекте есть специальная конюля, при помощи которой вы и делаете ингаляции молекулярным водородом. Кстати, абсолютно безболезненно, очень даже приятно, и не нужно специально там как-то дышать. Просто подсоединили к носу конюлю и делайте, занимайтесь тем, чем вы привыкли заниматься. Можете хоть на беговой дорожке это использовать. Друзья, в комплекте есть также зарядное устройство. Заряжайте как мобильный телефон, и в любую точку можете отправиться с ним, потому что он работает от аккумулятора, этот прибор. И напомню, вы получаете сегодня сразу два генератора водородной воды. Модель Aqualife Premium, как я описал, да, и ионизатор воды, и генератор водородной воды Light. И весь этот комплект сегодня стоит для вас 29 тысяч рублей. Я вот специально повторяю, 29 тысяч рублей за два. Давайте посмотрим правде в глаза. Один только генератор премиум, цена на сайте, ну, заходите, называется он aqualife.club, наш сайт, заходите и увидите, там его цена 29 900 рублей. Ну, может, если у вас есть там промокод, он будет немножко дешевле. А здесь вы за эти деньги получаете сразу два аппарата. Это не ошибка, это наше специальное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Потому что мы в прямых эфирах уже больше 10 лет и всегда стараемся для вас создавать особые условия. Оплата, напомню, при получении, подчеркну, сейчас вы не платите ни копейки, вы просто совершаете заказ. Когда посылка придет в пункт выдачи, тогда и оплатите, да? И как только получите два генератора, не откладывая в долгий ящик, начинайте использовать прямо сразу, в тот же день. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум на режим 10 минут, приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик, да? Потом снова залейте свежую воду, подключите конюлю и подышите 10 минут молекулярным водородом. И вы заметите, как меняется самочувствие. Честное слово, дышать становится легче, как будто даже нос очищается. Одышка отступает, если она была. Да? Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. Два прибора по одной цене сегодня для вас. Друзья, заканчивается просто партия, которая была ранее изготовлен, да, я еще раз говорю, мы производители. Но, к сожалению, уже пришла новая партия, уже новые, скажем так, составляются компоненты прибора, они уже по другим ценам. Поэтому для того, чтобы воспользоваться максимально выгодным предложением, нужно сделать это прямо сейчас. Потому что сегодня это можно, прям я вынужден это сказать, последний день акции. Так что звоните 8 800 505 0855. До 19.00 у вас еще есть время. Звоните 8 800 505 0855. Помните, с Aqualife вы не просто побеждаете жажду, друзья, вы побеждаете болезни. Когда у вас дома появляются приборы ионизаторы Aqualife или генераторы водородной воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор, да, вы приобретаете билет в здоровую жизнь. Вот как бы это ни звучало пафосно, но это так. Вот кто начал пить ионизированную воду, это отмечает. Просто многие думают там годами, но потом делают вывод, когда после приобретения просто жалеют об одном, что не приобрели сразу. Поэтому не нужно вот сейчас откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Это наш колл-центр. Если, кстати, сразу не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Код с которого, номер, который будет вам звонить при перезвоне, если вы не дозвонились, он так звучит, 495, это код Москвы, 248-08-08. Мы видели этот номер, там еще может написано быть «Фабрика здоровья», это мы, наше юридическое название именно такое. Так что звоните, друзья, 8-800-505-0855, это номер телефона для звонков со всей России. И еще хочу сегодня рассказать об одном приборе, технологии NeuroDance. Эта технология избавила меня от постоянных более после физических нагрузок. Вот у меня с юношества была одна проблема со здоровьем. Она появлялась тогда, когда я даю нагрузку на позвоночник. Если не рассчитаю там свои силы и чуть-чуть больше нагружу ее, то происходит, что-то происходит в поясничном отделе, и я превращаюсь в старичка, который еле ходит, еле сгибается и разгибается, да, с жуткими болями. И вот восстановительный период длился у меня не меньше 3 недель. Но все изменилось весной 2024 года. После очередного вскапывания грядок я еле дополз до кровати, мысли были мрачные, все, огород пропал без моего участия. Да. Но тут я вспомнил про NeuroDance Axon, компактный прибор, который как раз только у меня появился. И вот NeuroDance – это технология, которая использует этот прибор, нейродинамическая электростимуляция. Так вот, я взял прибор, приложил к пояснице, чуть-чуть увеличил силу тока, чтобы почувствовать воздействие, и стал ждать. Прибор работает 15 минут, потом сам выключается, не нужно ничего засекать, кстати. И вот считается, этого времени достаточно для того, чтобы получить результат. Прошло 15 минут, я попытался встать и понял, что не ощущаю никакой боли. Небольшая усталость, но боли нет. Друзья, этот прибор предназначен именно для устранения боли. Неважно, где это, какая это боль. Главное то, что он устраняет не только боль, но и причину ее появления. В отличие от таблеток, которые дают и нагрузку на печень, и постоянно нужно куда-то их покупать, этот прибор только заряжается. Да, прибор маленький, размером со спичечный коробок, приятный на ощупь. Просто приложил к месту боли, и через 15 минут сам он отключился, и боль прошла, друзья. И причина ее возникновения тоже прошла. Друзья, звоните, успейте заказать его по максимально низкой, потому что заканчивается и он по этой цене. 4900 рублей этот прибор для вас сегодня стоит. Можете купить 2 прибора по цене одного. Но все подробности и заказы по номеру телефона 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Сегодня необычный день, поэтому успевайте. Звоните 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Я желаю всем здоровья и активного долголетия.
6: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
3: Радио – уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
8: В Москве 13 часов.
10: В Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
8: О важном.
11: В Бельгии отвергли новое предложение стран ЕС изъять российские активы. Швеция, Польша, Нидерланды и Испания обратились в Еврокомиссию с призывом изучить новые способы изъятия российских средств для помощи Украине. Однако министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен в ответ призвал европейские страны к осторожности в вопросе изъятия российских активов. Большая часть замороженных российских средств хранится в бельгийском депозитарии Евроклир. Брюссель в декабре 2025 года наложил вето на их использование, не желая в одиночку брать на себя риски. Россия помогла войскам Нигера отразить атаки антиправительственных сил, пытавшихся поднять мятеж 29 августа. Об этом сообщили в российском МИДе. Там отметили, что атаки на гособъекты в Ниамее были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих африканского корпуса. Ситуация сейчас находится под контролем законных властей страны. В сообщении МИДа также отмечается, что Россия продолжит поддерживать Нигер в борьбе с экстремистами.
8: О происшествии.
11: 26 пострадавших в ДТП с автобусом в Ставропольском крае госпитализированы. Среди них 9 детей, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Большинство пассажиров автобуса – иностранцы. Предварительно они граждане Грузии, рассказали в оперативных службах.
8: О нововведениях.
11: Минтранс хочет узаконить овербукинг на рейсах по России. Это заявил глава ведомства Андрей Никитин. Разрешить овербукинг планируют только на направлениях с большим числом регулярных рейсов. Ни для кого не секрет, что на таких рейсах всегда есть так называемые не явившиеся пассажиры. Те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета, пояснил Никитин. По его словам, это позволяет предложить освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. В законодательстве об овербукинге планируется закрепить выбор компенсации для пассажира. Среди вариантов предложение альтернативного рейса, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета.
8: Обо всем.
11: Постоянная нехватка денег связана со снижением когнитивных способностей, уменьшением объема мозга и более быстрым старением организма. Многолетнее исследование показало, что люди с низкими доходами хуже справлялись с тестами на память и скорость обработки информации, а МРТ выявило у них более выраженную атрофию мозга. Сильнее всего эта связь проявилась у мужчин.
8: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 22, завтра днем до плюс 24. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. В Петербурге сейчас плюс 17, в понедельник до плюс 22, облачно и дождливо. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
8: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
12: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично» с Вячеславом Коновалом, ну, то бишь со мной. О чем сегодня будем говорить и с кем? Самое главное, с кем, потому что когда этот человек у нас в студии, получается всегда очень необычно, и я бы сказал, не побоюсь этого слова, фантастично. Сергей Лукьяненко, писатель, сценарист, я не знаю даже, как его представлять, советский, российский, ну и, понятное дело, будущего, писатель будущего. Сергей, привет.
13: Добрый день.
12: А несколько тем, которые хотел сегодня с тобой обсудить, то, что произошло на этой неделе главного, интересного, необычного, и так или иначе связанного с будущим. Одна из этих новостей, которые хотел с тобой обсудить, это первая и, наверное, ну, до некоторой степени, я думаю, что это повлияет на ближайшее обозримое будущее, это приезд директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Российскую Федерацию. Прозвучало и получилось это как-то, как всегда, когда мы говорим о секретных службах, тихо, незаметно, но событие это эпохальное, как думаешь?
13: Ну, необычное достаточно, потому что Рэдклифф и фигура достаточно значимая, и один, наверное, из самых таких нелюбителей, недругов России, и то, что он внезапно прилетает и о чем-то разговаривает, мы даже не знаем, с кем он разговаривал. Вот, это, конечно,
12: любопытное
13: событие. И разговаривал ли вообще. Но есть, конечно, такая популярная в сети юмористическая версия, что он прилетел проверить, хорошо ли девочка на детской площадке оттерла нарисованных ей смешариков. что долго тоже обсуждали в сети. Вот. Но если по большому счету так серьезно говорить, ну, контакты спецслужб существуют всегда. Спецслужбы друг друга не любят, но вынуждены всегда, конечно же, взаимодействуют, потому что иначе можно наломать дров совсем уж больших. Видимо, были какие-то моменты, которые требовалось нашей стране, американской, на самом таком верхнем уровне спецслужб разруливать. Может быть, и речь шла про каких-то агентов, которые где-то попались и теперь решали, как поменять одних на других. Может быть, какие-то другие проблемы международные, военные, какие угодно. Ну, события, да, не рядовое, но мы, конечно, про это не узнаем. Можем только строить догадки. Поэтому я за девочку со смешариками.
12: Как думаешь, насколько часто наши столь высокопоставленные спецслужбы работники посещают Соединенные Штаты Америки?
13: Ну, честно говоря, не фиксировал, не припомню, по-моему, не часто. В этом плане, конечно, визит очень любопытный, и тут остается только строить, конечно, версии. Но этим у нас конспирологи занимаются, им больше делать, видимо, нечего.
12: Ну, кстати, о конспирологии и о том, что происходит после визитов. Вот достаточно резко и неоднозначно, точнее говоря, уже в данном случае можно говорить однозначно, выступила Мария Захарова практически сразу после того, как улетел. Ну, не практически, прям в спину ему, но тем не менее, можно так, кто-то скажет, Коновалов притянул за уши с Лукьяненко в эфире. Это два события между собой никак не коррелирующие, но факт остается фактом. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова выступила с жестким предупреждением в адрес Великобритании на фоне использования ВСУ британского вооружения для атак на российскую территорию. То бишь, мы говорим, если просто весь тот спич, который она произнесла, можно свести к одному предложению. Россия угрожает ударами по объектам Британии в ответ на атаки ВСУ. Но это прям звучит, знаешь, как заголовки для желтой прессы всего мира, таблоидов. Но до некоторой степени в этом, наверное, можно усмотреть какое-то взаимопересечение, я имею в виду двумя событиями, приезд Рэдклиффа и подобная, давай скажем откровенно, угроза Великобритании.
13: Ну, может быть, и есть. Вполне может быть, конечно, и это причина. И... Потому что разговоры о том, что мы можем и вправе наносить удары по тем, кто снабжает Украину дальнобойным оружием, они, конечно, ведутся уже давно. Ну, давайте сами посмотрим на то, что происходит. Наши уважаемые партнеры передают украинской стороне дальнобойное оружие, не скрываясь, передают им данные космической разведки, помогают с прокладыванием траекторий, маршрутов. И, по сути, в полной безопасности, находясь сами руками украинцев, которых им не жалко, разумеется, пытаются и наносят нам определенный экономический, военный и репутационный ущерб. То есть это такая очень удобная позиция. Они снабжают такую марионеточную подконтрольную им территорию, армию, а сами вроде бы совершенно ни при чем. В общем-то, по всем, конечно, международным нормам, это вполне может послужить поводом для ответного того или иного ответного удара. И про это, конечно, наш МИД и предупреждает, и это понятно. Хотелось бы, чтобы до этого не доходило, разумеется.
12: Это уж однозначно.
13: Да, но это вот такая вот ситуация, которая сейчас складывается. Потому что иначе возникает ситуация, вот есть такой полигон, с которого по нам запускают, невзирая на то, что, так сказать, какие потери этот полигон понесет. А сами пребывают, в общем, в спокойствии, неся только какие-то экономические потери. Но эти потери, они с ними готовы смириться ради того, чтобы нас уничтожить. Давайте уж так, по чесноку.
12: Кстати, если по чесноку, то мы, получается, сейчас, ну, возвращаясь к риторике последних лет, нарисовали еще одну линию. Красную линию, за которую как бы заступить лучше не надо для Лондона, иначе это произойдет. Мы знаем, что произошло с нашими ведущими, не всеми, но тем не менее, красными линиями. Насколько ты, вот, кстати, как писатель-фантаст, считаешь фантастическим сценарий нанесения ударов по Лондону?
13: Ну, к сожалению, поскольку мы постоянно все вот эти вот красные линии наносили и ничего в ответ не делали, вот эта вот сейчас граница допустимого, она стала размытой. То есть у противника, ну, назовем это так, нашим каким-то геополитическим противником, не будем говорить, что это там наш какой-то исконный, вечный, дай бог, нет. Но у нашего на нынешний момент геостратегического противника в лице коллективного Запада, видимо, создалось ощущение, что с ними ничего не произойдет в любом случае. Что по нам они могут наносить какие угодно удары, подвергать тем или иным унизительным каким-то действиям, там, арестом судов в открытом море, которые перевозят нефть, например, или ударом по, даже не по военной, а и по мирной инфраструктуре чужими руками. Хотя мы понимаем, что там эти чужие руки, они условные. Все равно там где-то есть советники, есть где-то инженеры, техники, которые готовят это западное вооружение. У них сложилось ощущение, что это может происходить бесконечно.
12: Безнаказанно, бесконечно.
13: Безнаказанно, да. Но поскольку мы какие-то красные линии пропустили, и, в общем, само уже выражение «красная линия», честно говоря, утратило свой смысл и свелось, наверное, к популярному в советские годы выражению там «1001 китайское последнее предупреждение». Так тогда шутили в Советском Союзе, потому что с Советским Союзом, конечно, никто так не рисковал поступать. Ну, наверное, теперь все возможно. Все возможно, потому что рано или поздно уже ситуация станет такая, что либо надо реагировать на красную линию, либо это приведет уже к чудовищным последствиям. А у нас, собственно говоря, чем выше эта линия становится, чем она становится опаснее для страны, тем, к сожалению, мы вынуждены и радикальнее на это событие отвечать. Ну, это понятно.
12: Зайдем окончательно, бесповоротно на территорию теории заговоров. Как ты думаешь, может быть, Рэдклифф как раз и приезжал в связи с тем, что сдал он нам Британию? Типа, по Британии, ребят, бейте, а вот нас пока не трогайте. Или что-нибудь в этом роде. Насколько этот сценарий фантастичен?
13: Ну, этот, наверное, фантастичен, потому что я не убежден, что это Штаты могут сдавать Британию, а не Британия может сдавать Штаты.
12: А вот даже может, так.
13: Да, может...
12: То есть Лондон, центр
13: получит сетки. Да. Я отчасти тоже, наверное, склонен к такой вот конспирологии. То есть, на самом деле, связи Британии и США, они настолько длительные, настолько крепкие, что в какой-то мере все равно и США можно рассматривать как некую криптоколонию Британии до сих пор, несмотря на всю ее независимость. Британию, я думаю, они не сдадут никогда, это для них неприемлемо. То, что они могут легко сдать Украину, там, не знаю, Прибалтику, Польшу, может быть, даже Германию и, может быть, даже Францию, хотя это уже сомнительно, это я не сомневаюсь, потому что это вопрос уже для них совершенно второстепенный. То есть, ну, вот этот вот центр англоязычного мира, конечно, это для них такой священный грааль, который они будут защищать.
12: Дорогие друзья, сегодня здесь в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым, Сергей Лукьяненко. Как видите, как ни крути, мы все равно попадаем на теорию фантастических теорий заговора. А до какой степени фантастические, думайте сами, решайте сами. Мы с Сергеем сейчас уходим на небольшой перерыв, новостной блок, 2-3 минуты, и вернемся в студию.
8: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
14: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
8: Сказано реклама.
15: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе «Контакта».
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
17: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
18: «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8 811 53 4 70 57.
19: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Правда, все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
12: Мы возвращаемся в студию, дорогие друзья, в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И Сергей Лукьяненко сегодня у меня здесь в студии. Писатель, сценарист, визионер. Я даже не знаю, как его еще обозвать, предсказатель будущего. И сегодня мы говорим о том, что произойдет в ближайшем обозримом будущем. А в ближайшем обозримом будущем вот на этой неделе очень много говорили внутри страны и даже за рубежом до некоторой степени. Этот вопрос очень интересен как жителям Российской Федерации, так и финансовым институтам Российской Федерации, так и Центробанку, который здесь стоит во главе угла. Мы говорим о том, что с 1 сентября в России появляется еще одна платежная единица, называется цифровой рубль. Немногие понимают, что такое цифровой рубль, и чем меньше понятно, тем больше вокруг этого всего закручивается прям целый тайфун, я даже так не побоюсь этого слова, даже уже не какой-то там водоворотик, а целый настоящий вот такой водоворотище, тайфунище идей, мыслей, ну и, понятное дело, наших любимых теорий заговора. Скажи, Сергей, ты как-то уже готов к тому, чтобы завести себе цифровой кошелек и смело вступить в будущее цифрового рубля в Российской Федерации?
13: Ну, я же писатель-фантаст, я вообще в этом не разбираюсь, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вынужден разбираться, потому что в фантастических произведениях мировых подобные цифровые валюты, они существовали всегда, еще когда и компьютеры-то были огромные. Ну, в чем, собственно говоря, фишка, и нужен ли цифровой рубль обычному человеку, вот как я для себя понимаю? Да. Для обычного человека он особо не нужен, и он особо не вреден. Это просто некая еще одна форма денег, которая обладает повышенной защищенностью, поскольку каждый такой цифровой рубль, он, в общем, отслеживаем. Для государства это удобно. Можно контролировать, куда вот человек получил 100 рублей и куда каждый его рубль пошел. Это он отдал водопроводчику за это...
12: Цифровому.
13: Ну, к сожалению, нет. Не знаю цифровых пока. Вот. Это он оплатил себе там подписку кинотеатра онлайн, а это он купил, не знаю, в магазине себе хлеб и молоко. Очень удобно. Все это контролируется и проверяется, и из этого можно делать какую-то аналитику. Опять же, это сужает резко возможность каких-то мошеннических схем, какого-то там казнократства, каких-то взяток и прочее, если, так сказать, пользоваться этим рублем не в самых благовидных целях. С другой стороны, если человек живет обычной жизнью, ему, собственно говоря, разницы никакой нет. Цифровым рублем он заплатил в интернете или обычным, который у него лежит на счете в банке, он его все равно в глаза не видит. Ну, или в кубышке, да. Но большинство людей все-таки сейчас расплачивается не бумажной наличной валютой. Она там, может быть, служит где-то для каких-то действительно негласных расходов там, или в качестве подарков, или в качестве средств на черный день, которые вот там лежат, они постепенно девальвируются, но лежат они, не знаю, там под матрасом, и человеку спокойнее знать, что у него тут есть запас денег, который он может в руки взять. И все, наверное, какое-то количество денег на всякий случай предпочитают хранить в виде наличных. Ну, мало ли, интернет завтра накроется по всей стране, и все остановится. Но для государства, да, это очень удобный инструмент. То есть я к этому отношусь, по большому счету, совершенно спокойно. Я не вижу пока никаких особых преимуществ, необходимостей для меня, как обычного рядового гражданина, пользоваться этими цифровыми рублями. Но, возможно, скажем, если будут какие-то интересные варианты использовать их для накоплений, сбережений, то есть будут какие-то бонусы, если там ты положил на счет в банке не 50 тысяч обычных рублей, а 50 тысяч цифровых рублей. И вот раз, тебе сразу говорят, а у вас тогда вот бонус такой-то идет.
12: Ты биткоин, получается, такой представляешь?
13: Ну, нет, биткоин это вообще странная штука. Биткоин – это такие луковицы тюльпанов, это игра на доверии. Я почему говорю про луковицу тюльпанов? Был такой смешной период,
12: да,
13: в голландской экономике,
12: феномен.
13: Да, когда они все радостно ушли в тюльпаны, луковицы стоили чудовищных денег, и все было уже построено на этих луковицах, а потом хлоп, и оказалось, что столько тюльпанов никому в мире не нужно. И, в общем, страна чуть не накрылась этим самым тюльпаном-то. Ну, вот биткоин и прочие цифровые валюты – это такая вот игра на доверии. Пока мы как бы между собой, ну, не мы, потому что я не пользуюсь, честно скажу, биткоинами. Пока...
12: У тебя нет биткоинов?
13: Нет.
12: Надо выписать свои.
13: Да, лукойлы.
12: Лукойлы.
13: И будут путать еще с лукойлом заодно и подумают, ух ты, это, наверное, что-то такое крупное.
12: Хорошая идея, дорогие друзья.
13: Да.
12: Здесь родилась в прямом эфире,
13: да.
12: Радио «Комсомольская правда». Так что ждите в ближайшем обозримом будущем. Мы с Сергеем здесь уверены абсолютно, что это будет самое твердое.
13: Самое фантастическое.
12: Самое фантастическое, самый твердый из фантастических валют. Так что ждите, скоро лукойл будет на рынке. Не лукойл,
13: лукоин.
12: Да, скоро лукоин будет на рынке. Смотри, я когда шел к тебе сюда, я тот же вопрос решил задать искусственному интеллекту и спросил, а почему люди боятся цифрового рубля? Потому что действительно, я стал изучать, уже целые сайты, уже целые в телеграммах и прочих разрешенных и неразрешенных сетях, целые группы созданы с тысячами поклонников, как бороться. Уже такие появились, знаешь, партизаны, повстанцы против цифрового рубля. Это потрясающая история.
13: Надо цифры запретить, и цифрового рубля тоже не будет тогда, да.
12: Ты смеешься, мы с тобой смеемся, а для некоторых людей это очень серьезное дело. Они там просто, не знаю, ну, пока еще, слава богу, никто жизнь не кончался убийством из-за того, что у него, значит, появился цифровой рубль, но серьезное сопротивление стоит. И я спросил искусственный интеллект, почему люди боятся цифрового рубля? И искусственный интеллект, недолго думая, мне сказал следующее. Люди боятся цифрового рубля из-за страха перед полным и тотальным контролем их расходов и доходов, возможной
13: Конечно.
12: Отменой наличных денег и техническими рисками с этим связано. Ну, то есть, в общем-то, достаточно здравый ответ, видишь, вот мы пришли
13: к
12: тому, что...
13: Ну, в фантастике вот совершенно обычная сцена. Будущее такое тоталитарное, все деньги, они вот такие цифровые, и, например, какой-нибудь злобный хакер или там правительство, которое решает кого-то прищучить, просто одним щелчком пальцев аннулирует человеку все его деньги, и он остается просто ни с чем. Все теперь больше не его. И в этом опасении, конечно же, есть определенное основание. То есть валюта, которая утрачивает какой-то физический носитель и становится привязанной к конкретному человеку, Эта штука очень опасная. И с точки зрения рядового гражданина, если все уходит в цифровую валюту, только в нее, тем более такую жестко контролируемую...
12: Все можно отнять достаточно легко.
13: Это легко отнять, и это жестко контролируется. Ну, даже если человек не занимается какими-то совсем нехорошими вещами, типа там финансирование злодеев или, например, ну, не знаю, обналички незаконные. Хотя что обналичивать, если весь рубль будет только электронный? Ничего-то.
12: Ничего обналичивать, да.
13: Но суть в чем? Все расходы теоретически где-то записаны. Ну, вот совсем все. Например, человек хочет любовнице сделать подарок. А думают, блин,
12: так,
13: а вот
12: там... «Комсомольская правда», дорогие друзья, мы не поощряем.
13: Да, мы не поощряем.
12: Но мало ли, кое-где у нас порой, как в той песне.
13: Кое-кто, да, кое-кто моногамно жить не хочет. Вот. А тут раз, и вдруг жена проверит, и все это же теперь искает. А что это за там Анна такая, которую ты там перевел денежки-то стоимостью на целую шубу? Это что-то не к добру. Ну, конечно, люди не хотят, чтобы каждый шаг, каждый их чих... Это такой оруэлловский совершенно мотив, что большой брат будет видеть все. То есть люди, по большому счету, не понимают, что большой брат и так видит все, просто ему это поровну. Пока человек, в общем, не занимается какой-то антигосударственной деятельностью, то на него пристально никто и не смотрит. А если посмотрит, то, конечно, все увидит и без цифрового рубля.
12: Да, дорогие друзья, целая история. И вдобавок для того, чтобы, так сказать, поднагнать страху к этой теме, которую мы сейчас с Сергеем обсуждаем, еще одна маленькая тема, которая в тени прошла вот этой вот громкой темы цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получает доступ к данным платежной системы МИР и системы быстрых платежей, а также к информации об операциях с использованием единого QR-кода. Так что никуда мы не денемся.
13: Ну, разумеется, это неизбежно. Чем более мир становится таким вот компьютеризированным, и чем больше каждый отдельный человек может причинить вреда своим поступкам, глупым, необоснованным, сделанным там под влиянием какого-то давления даже просто, тем сильнее государство, любое государство будет все это контролировать. И мы здесь совершенно не первопроходцы. Это, в общем, делается во всем мире.
12: Я вспоминаю начало книги «Черновик», когда у одного молодого человека вдруг потихонечку начинает исчезать все. Сначала записи, потом информационный след, и в конце концов он оказывается в полном вакууме. И это то, чего мы здесь с Сергеем не хотим, в конце концов, поиметь. Я имею в виду не только мы с Сергеем, но, я думаю, большинство жителей Российской Федерации. Думаю, что до этого мы не дойдем. Напоминаю, в программе «Сегодня так» прозаично с Вячеславом Коноваловым. Сегодня Сергей Лукьяненко, писатель, фантаст, сценарист. И мы разговариваем о том, что было самого яркого и интересного в течение этой недели. Прервемся на небольшой новостной блок и к вам вернемся.
20: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
20: О важном.
11: Контакты между спецслужбами закрыты, а их влияние...

0: и доступ к богатой ресурсами и стратегически важной Арктике. Эксперты указывают, что маршрут по Иртышу также может связать обширные сибирские районы России с китайским рынком.
1: О мошенниках.
0: Мошенники стали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. Злоумышленники используют новую схему обмана в преддверии Дня знаний. Они создают фейковые версии приложений с расписанием уроков и оценками, а затем распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов.
1: О технологиях.
0: Количество случаев саботажа нейросетей выросло почти в два раза, пишет Guardian. В июле зафиксировано больше 300 инцидентов, когда искусственный интеллект лгал пользователям или преследовал вредные цели. Эксперты называют подобные случаи потерей контроля над ИИ. Как отмечает издание, одним из самых серьезных инцидентов стала деятельность группы из 700 автономных агентов корпорации OpenAI. Они тайно сотрудничали друг с другом для совершения хакерской атаки. Для координации своих действий эти машины создали собственный закрытый мессенджер.
1: О космосе.
0: Астрономы нашли планету Океан недалеко от Земли. Она находится от нас на расстоянии 335 световых лет. Это довольно близко по космическим меркам. Планета примерно наполовину состоит из воды, при этом у нее сохранилась плотная газовая оболочка. Это удивительно, потому что планета расположена очень близко к своей звезде. Открытие опубликовали в журнале Astronomy and Astrophysics. Найденная планета в 2,5 раза шире Земли и в 8,5 раз тяжелее. Один оборот вокруг своей звезды она совершает всего за 14 часов. Расстояние до звезды всего 2,4 миллиона километров. Для сравнения, это лишь проценты 0,6 от расстояния между Землей и Солнцем. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс, в официальном канале Комсомолки. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
3: Возвращаемся с программой «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. Сегодня в гостях писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко. Говорим о самых ярких, самых неординарных событиях этой недели. Продолжаются споры, дебаты, и прямо дело доходит чуть ли не до драки в смежных кинозалах, потому что бьются не на жизнь, а на смерть два чудо-героя, западный и наш. С одной стороны вышел Человек-паук, а с другой стороны противостоит ему наш Колобок. Сергей, я не могу тебя этого не спросить, потому что на этой же неделе третий блокбастер обсуждался очень много, очень часто. Не так, конечно, как эти два, но тем не менее вот таким вот паровозиком он идет все время. Все говорят, ну вот же смешарики, там как бы несколько Колобков, тоже наше изобретение. То есть против Человека-паука вышел, так сказать, впереди Колобок, а за ним целая армия
4: и
3: Колобков.
4: Все катимся такие в атаку.
3: И все катимся навстречу, да, в атаку этому Человеку-пауку. Ну, расскажи, во-первых, конечно же, о том, как это вообще произошло, с чего это вдруг тебе такое решилось сделать?
4: Ну, я думаю, можно уже так немножко спойлерить. Кто-то этот фильм видел, даже тот, кто не видел, на него пойдет. Я про смешарики. Люди, находясь в виртуальной реальности, существуя в мире смешариков, почему это как раз другой вопрос, почему так случилось, они начинают забывать, кто они такие, и все больше и больше превращаются в таких мультяшных героев. Им надо, в общем-то, это вспомнить и оттуда, из этого мира вырваться в нормальный мир. То есть, по сути, да, это история, которую предложили придумать про смешариков, и я с огромным удовольствием согласился, я сам их поклонник. Это история, наверное, о грани между игрой, воображаемым миром и настоящим, реальным. И про то, что лучше существовать в уютном мире иллюзий и полностью в него верить, или все-таки возвращаться в обычную настоящую жизнь со всеми ее проблемами, опасностями и так далее. То есть история все-таки сводится, собственно говоря, к этому.
3: Скажи, пожалуйста, насколько необходимо детям понимать в определенном возрасте, а фильм все-таки рассчитан? Сколько там? 6 плюс, по-моему, да?
4: Да, да.
3: То есть маленькие дети могут идти вместе с родителями смотреть этот фильм. Насколько им важно вообще понимать, что есть воображаемый реальный мир в таком возрасте? Не превратит ли это в то, что дети будут с самого младшего возраста расти с тем, что Деда Мороза нет, чудес нет? И не разочаровал ли ты детей, Сергей?
4: Так они
3: не лишил ли ты их невинного
4: детства? Так они шариков, а тут я разрушил их веру. Да нет, конечно. Но, во-первых, дети прекрасно конечно, разделяют вот эти миры у себя в голове.

0: И современные уж дети, которые растут там в коляске, уже держат в руках смартфон мамины и играют во что-то, что я, кстати, совершенно не одобряю просто со всех сторон. Но это такая реальность, которая есть, реальность надо учитывать. Дети прекрасно разделяют мир выдуманный, мир виртуальный и мир настоящий, который их окружает. Ну и опять же, вере в Деда Мороза это тоже не мешает, по большому счету, до, скажем так, дошкольного возраста, наверное, где-то уже там в первом классе уже точно товарищи объяснят, что Деда Мороза, к сожалению, наверное, кажется, нет. Ну, обычно еще с какой-то опаской это проговаривается, мало ли, вот сейчас там отвергнешь его, он тебе потом подарков не принесет.
1: Ну, кстати, да, ты поосторожней, а то, знаешь ли,
0: а я тоже,
1: сунешься
0: я
1: под так... Новый год под елку, а там... Ничего,
0: а там
1: скажем.
0: Нет, ни
1: на
0: носков,
1: радио «Комсомольская правда»,
0: ни пены для бритья, ничего нету.
1: Вот да. Именно, а как без этого-то? Будешь ходить бородатый,
0: бородатый и босой. Бородатый и босой. Ну, слушай, как настоящий Лев Толстой.
1: Да,
0: кстати. Слушай, я же классиком стану просто настоящим. Еще косу надо будет и выходить, косить. Слушай, ну, а ничего, если с косой выйти вот в Москве на газон,
1: босым
0: и с бородой, начать косить?
1: В ботанический сад, кстати.
0: Ботанический вот, сад, да.
1: Вот, ну, и разведись, рука размахнись.
0: Да, и дальше сразу уже в хорошую больничку к бывшим коллегам.
1: С длинными рукавами, да. Рубашка, завязанная на спине. Да. Да. Но мы постараемся избежать этого, дорогие друзья. Мы не пустим Сергея с косой в ботанический сад. Всячески будем оставлять возможность присутствия Деда Мороза в нашей жизни. Ну и, соответственно, пены
0: для бритья
1: и носки.
0: Кстати, уже Новый год-то скоро, в общем.
1: По большому счету осталось
0: чуть-чуть там
1: 3-4 месяца. И мы...
0: Да, и уже готовимся... И уже дела откладываем на после Нового года. Это же самый приятный момент, когда,
1: когда
0: в ноябре...
1: Фразу, да.
0: Да,
1: давайте
0: начинают
1: после Нового года.
0: Давайте после Нового года уже решим.
1: Дорогие друзья, Сергей Лукьяненко в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым предлагает уже потихонечку готовиться к Новому году. Но пока мы готовимся к Новому году, у нас на носу что? У нас на носу 1 сентября.
0: Прекрасный
1: праздник.
0: 1
1: сентября – это тоже интересно. Вот я почему вспомнил про 1 сентября?
0: В интернете станет тише, исчезнут множество политических экспертов, там, экономических, им придется теперь уроки учить.
1: Да, да. Я вспомнил, почему про 1 сентября. Ты сейчас говоришь, вот там телефоны, виртуальная реальность и так далее, и так далее. С 1 сентября телефоны запрещены на уроках в российских школах. Все окончательно, бесповоротно. Приказ министерства.
0: Прекрасное дело.
1: Вышел, и все. До свидания. Телефоны
0: вот
1: на урок.
0: Я не все нововведения, скажем так, Министерства просвещения готов одобрять, но вот это я совершенно согласен, это так и должно быть. И у меня, например, дети, они ходили в лицее, и с первого класса это было совершенно жестко, что никаких телефонов. Если телефон, то ребенок его при входе, так сказать, сдает. Если надо позвонить, вот на стене есть телефон, подходишь и звонишь, или просишь учителя, чтобы позвонил там маме, папе, пожалуйста, не вопрос. Но никакого телефона, в который можно уткнуться под партой, нет. И это совершенно верно, потому что зависимость от гаджетов, от смартфонов, в первую очередь, она чудовищная. Во-первых, дети просто утрачивают навыки какого-то элементарного счета мысленного, там, математического, если их не начинать специально уже этому тренировать. Они привыкают во всем спрашивать, везде ответы у нейросети. Да, нейросеть – это хороший инструмент, но врет просто как... Не
1: сивый
0: знаю,
1: мерин?
0: Как сивый мерин. То есть любой ответ нейросети надо тоже проверять, надо хотя бы оценивать его на правдоподобие. Вот. А если у тебя нету каких-то базовых знаний, нету критериев, по которым ты будешь эту оценку проводить, то ты с удовольствием просто воспользуешься тем, что она скажет, без всякой критики.
1: Да, и на самом деле я тоже с тобой абсолютно согласен. Это как раз тот случай, мне кажется, что когда выигрывают все, кроме учителя. А знаешь, почему учитель может здесь находиться в числе проигравших? Теперь, чтобы ребенка действительно держать внимание 45 минут...
0: Надо быть интересным
1: учителем. Надо быть интересным человеком, да. Надо быть знающим. Нужно уметь увлечь ребенка своим предметом и увлечь его на достаточно долго. Даже взрослый человек после 20 минут с трудом удерживает внимание.
0: Конечно.
1: Это известный факт, учеными просчитано. И потом каждая минута после 20 минут уменьшает интенсивность нашего усваивания информации, и уж тем более знаний, и уж тем более, если это знания точные, и их потом нужно как-то воспроизвести. То есть здесь перед учителем возникает задача такая уже очень серьезная. Если раньше можно было что-то бубнить, понимая, что 80% все равно тупо сидит в телефонах, которые лежат на коленях, то здесь этого больше не будет. А отсюда будут возникать огромное количество вопросов как к учителю со стороны детей, так к учителю его профессионализму, так и к учителю со стороны вышестоящих органов, если появится запрос со стороны детей. Мы пришли, гаджетов нет, мы готовы слушать. Что она там бубнит или он? Мы ничего не понимаем. Пусть расскажут нам интересно про физику, химию, математику, биологию, естествознание.
0: Это прекрасно. Я считаю, что чем сильнее будет государство стимулировать профессию учителя, ну, есть же известное выражение, что Германию создал школьный учитель. А потом было, скажем так, неоднократно была высочайшая оценка советской системы школьного образования.
1: Так которая... Один из американских президентов сказал, когда мы запустили человека в космос, он сказал, они выиграли это за школьные парты.
0: Да, потому что была создана действительно система, которая позволила огромному количеству людей получить хорошее образование и реализоваться. Понятно, мы не можем добиться того, к сожалению, но природа человека такая, мы не воспитаем 100% гениев. Никогда. И, может быть, и не надо всем быть гениями. И это тоже большой труд быть гениальным человеком, гениальным там физиком или биологом. И кто-то скажет, не, дайте, я хочу просто спокойной, хорошей жизни и на спокойной, хорошей работе. Но каждому потенциальному гению нужно дать этот шанс. Каждому потенциально талантливому человеку нужно помочь найти свои вот эти вот сильные места и дать возможность раскрыться. Это как у Антуана де Сент-Экзюпери в «Планете людей», когда в конце он, герой, идет по поезду и видит маленького спящего ребенка на руках у родителей. Родители такие грубые, усталые, измученные работой физической люди. Ребенок такой совершенно чудесный, у него чудесное лицо, умное. И он думает, что ведь в каждом из людей, наверное, убит Моцарт. И вот это вот как раз в каждом из нас кто-то, ну, в большинстве людей кто-то убит. То есть в ком-то Моцарт, в ком-то Эйнштейн, в ком-то из Эйнштейн и так далее. То есть огромное количество людей не нашло ту свою сильную сторону, где они могли бы реализоваться. И в этом как раз задача школы и учителя. И вот за это вот надо бороться, чтобы учителя могли находить и раскрывать это.
1: Все не так прозаично с Вячеславом Коноваловым, дорогие друзья. Мы сегодня здесь в программе Сергея Лукьяненко говорим о самых важных событиях этой недели. И, как видите, получается очень интересно. Буквально через пару-тройку минут мы вернемся и продолжим говорить о наших теориях заговора. Мы прощаемся с вами ненадолго. Новостной блок и сразу назад.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Сказано реклама.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская».
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Мы продолжаем, дорогие друзья, нашу программу «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И сегодня здесь с Сергеем Лукьяненко, писателем, фантастом, сценаристом. И почему сценаристом я сейчас делаю на этом акцент? Мы как-то с Сергеем буквально коснулись двумя-тремя словами противостояния между светлыми и темными, как у него когда-то в «Дозорах». Там шла борьба между светлыми и темными. И сейчас мы обозначили тему как борьба между светлыми и темными. Я имею в виду «Человек-паук» против армии наших круглых, которую на этой неделе, на прошлой неделе возглавил Колобок. Печально. Я хочу сказать, дорогие радиослушатели, если посмотреть цифры сборов, которые происходят, наша-то армия проигрывает темным, а в данном случае я имею в виду Человеку-пауку. И здесь возникает вопрос, который я тоже хотел бы с Сергеем обсудить. Что же происходит у нас? Почему мы не вытягиваем? Почему наша светлая армия, несмотря на таких замечательных, бросающихся на амбразуры героев, тем не менее мы вот этому человеку, кривляющемуся и какими-то слюнями, соплями, выстреивающимся в стороны, проигрываем. Что происходит? Какая проблема в нашем кинематографе? Почему мы не можем? Я не знаю. Может, у тебя есть какой-то рецепт?
0: Во-первых, я заступлюсь все-таки за бедного паучка, потому что, скажем честно, большинство персонажей западного кино, они плохому ничему не учат. Там есть, конечно, всегда дьявол в деталях, когда в качестве злодеев будут мелькать неприятные американскому истеблишменту персонажи, там, российские и так далее.
1: С русским акцентом,
0: да,
1: говорите, иногда.
0: Но базово, это все-таки не какие-то там воплощения пороков и злодейств. Это нормальные такие вот люди, которые борются за что-то хорошее, хоть и обладают какими-то сверхсилами. Так что мы не будем ругать Человека-паука. А мы скорее давай поговорим действительно, почему мы проигрываем. Ну, почему мы проигрываем? Потому что Голливуд – это фабрика грез. Это машина, которая работает на весь мир. Аудитория Голливуда – это миллиарды человек. Соответственно, когда делается голливудский фильм, его вот такой большой, тем более фантастический, его бюджет составляет, ну, несколько там сотен миллионов. Там. Вот. И плюс еще в раскрутку будут вложены огромные деньги, будет идти реклама.
1: Как правило, кстати говоря, статистика показывает, что вот на подобные блокбастеры количество денег, вкладываемых в раскрутку, примерно равняется количеству,
0: конечно,
1: производства этого
0: фильма. Конечно,
1: то есть это, конечно, чудовищно звучит, но если, допустим, ты сказал, 200 миллионов стоит фильм, то 200 миллионов вкладывается в раскрутку.
0: Да. А что у нас? У нас аудитория, основная аудитория, это Россия. Ну, Россия, ладно, там, скажем, Казахстан, Белоруссия. Самая там большая мечта нашего кинематографиста – это чтобы фильм попал на китайский рынок. Это, конечно, замечательно, но Китай, по-моему, лицензирует в год 12 фильмов для кинопоказа в кинотеатрах.
1: За весь год?
0: За весь год.
1: Иностранных?
0: Да, иностранных фильмов. Все остальное только собственного производства. Соответственно, когда наш фильм туда попадает, он даже просто за счет того, что это для Китая экзотика, а население 1,5 миллиарда, он, конечно же, делает там прекрасную кассу, ну, по нашим меркам, и все у нас счастливы. Но изначально мы работаем на не очень большой рынок с не очень платежеспособным все-таки населением, если вот так сравнить с Америкой, с Европой. Далее что происходит? Если мы боремся на каком-то поле авторского кино, там, социальной драмы, ну, даже какой-то комедии, то есть тех вещах, где все будет упираться в сценарий, Со сценариями, конечно, тоже большая проблема. Ну, допустим, что вот есть хороший сценарий. Игру актеров тоже проблема, но тоже актеры есть. Проблема везде, потому что у нас все кинопроизводство гораздо меньше, чем в Голливуде. Гораздо. Ну, вот, допустим, мы нашли прекрасный сценарий, мы нашли хороших актеров, мы нашли приличного оператора, режиссера, мы сняли кино, и оно нам стоило там 2 или 3 миллиона долларов. Ну, в доллары переведем. Для американского фильма это вообще ни о чем. Разве что это полнейший артхаус, который снимается вот так по приколу. Но такие фильмы есть. Вот. Тогда мы получим соизмеримое качество, и, скорее всего, мы сможем отбить эти деньги. Ну, скорее всего, но совершенно не факт. Потому что 2-3 миллиона долларов, это сколько у нас будет? Это будет там 200 миллионов рублей. Это уже серьезный бюджет. Это уже бюджет, с которым у нас снимают, внимание, фантастику, боевики. То есть это деньги, которые еще попробуй достань. А у них с этих денег начинается какой-то артхаус. Артхаус нас там снимут за 100 тысяч рублей, и он, может, даже поконкурирует с западным. То есть на низкоуровневом поле мы можем как-то так нормально бороться. А вот когда мы доходим до того, что космические корабли бороздят просторы галактики и летает Человек-паук по небоскребам, это все сразу упирается в графику, в спецэффекты, в декорации. Как только мы начинаем снимать какое-то историческое кино, все упирается в костюмы, опять же, в декорации, и все, ценник резко вырастает, а наш рынок ограничен, и мы не можем собрать достаточно, чтобы компенсировать эти расходы. И поэтому у нас происходят какие-то позорнейшие исторические фильмы, где видно, что там средневековый замок построен из палок и соплей, либо где, так сказать, там какие-то олиповатые нейросетью нарисованные задники должны изображать просторы чужих планет. Все, исключительно рынок, потому что рынок задает деньги, а деньги – это возможность снять что-то хорошее. Для того, чтобы снять полноценный фантастический сериал или фильм, ну, по-хорошему, нужно хотя бы миллионов 10 долларов.
1: Ну, вот все крутится стране. Вокруг денег у тебя, получается.
0: Конечно.
1: Ну, скажи мне тогда, иначе? Как получалось так, что кинематограф советский, 60-х, 70-х, 80-х, крыл западный, как говорится, бык корову?
0: То есть... Да, не крыли мы его, как бык корову.
1: Но посмотри, но мы, как часто мы набрали первый. У нас были и «Оскары», у нас были и «Серебряные и золотые медведи», и «Венецианские призы», и так далее, и так далее. Редко, когда в год с крупного фестиваля не уезжал российский кинематограф с каким-то главным призом. Это вот просто...
0: Сейчас объясню. Во-первых, была гораздо лучшая актерская школа, еще не
1: испорченная. Значит, не все деньги.
0: Не только деньги, конечно. У нас сейчас и актерская школа очень сильно пострадала. Вот она чуть-чуть выправляется, но проблемно тоже с ней. Но, во-вторых, большинство наших фильмов снималось вот этих вот хороших, действительно прославленных. Они все-таки снимались не в разряде вот этих вот боевиков, фантастики, фильмов-аттракционов. Как только мы переходили вот это вот весовое поле, надеяться можно было только на безумных энтузиастов, которые брали и снимали удивительным образом какие-то, придумывали спецэффекты, которые на Западе стоили бы чудовищных денег, а у нас сделались там, не знаю, там в гараже Мосфильма из старой покрышки и, не знаю, там кучки песка. Были такие люди. Был там фильм, например, «Москва Кассиопея. Отроки во вселенной». Такой детский фантастический фильм. Но, например, определенные эффекты, сделанные в невесомости, были сделаны просто совершенно гениально и совершенно непонятно для зрителя, как это было сделано. Ну, потому что люди хотели. Люди хотели это изобразить. Режиссер Ричард Викторов горел этим фильмом, и он старался показать действительно все правдоподобно. Вот. Но на большом этом поле, как только рядом появлялись какие-нибудь «Звездные войны» с большим бюджетом, размахом, возможностью выбора мест для съемки экзотических, мы сразу начинали проигрывать. Кино про войну, да, мы могли что-то сделать очень масштабное, но потому что вписывалось, например, серьезно Министерство обороны, выделяло технику, выделяла солдат на массовку, и действительно снимались грандиозные кино, где тысячи живых актеров там бежали, стреляли, взрывались настоящие заряды, танки ползли вперед, и это все было круто. А сейчас, ну, вряд ли это удастся выпросить такую поддержку.
1: У меня вопрос такой. Получилось захватить внимание зрителя с твоим последним фильмом, где ты был сценаристом, я имею в виду...
0: Еще и актером чуть-чуть.
1: Да, еще и чуть-чуть актером, совершенно верно, да. Тем не менее, со «Смешариками», «Сквозь вселенной» получилось повторить что-нибудь подобное этому успеху?
0: По масштабу нет, потому что, ну, во-первых, тут, на мой взгляд, полностью рекламная кампания, конечно, была, ну, никакой. Например, я в момент того, как этот фильм стартовал, в момент премьеры, я находился на Северном полюсе, на атомном ледоколе. Это была такая интереснейшая миссия Росатома, называется «Ледокол знаний». Там было там около сотни подростков с разных стран мира. И мы в день...
1: Показывал этот фильм?
0: Да, и мы в этот день премьеры, мы на ледоколе на Северном полюсе провели тоже премьерный показ. В общем-то, это информационный повод, на мой взгляд, достаточно интересный, чтобы он прозвучал всюду. Это не прозвучало практически нигде.
1: Да, это очень обидно, дорогие друзья.
0: И фильм шел уже там неделю-две в кинотеатрах, и при этом меня в разговорах периодически спрашивали, а когда же фильм-то выйдет? Я говорю, стоп, ребята, так он идет уже. Да вы что, серьезно? Ну, тогда схожу.
1: Он уже прошел на Северном полюсе, дорогие друзья.
0: Да, да,
1: да. Да, «Комсомольской правды» на этом корабле, насколько я помню, не было, иначе мы бы, конечно, об этом говорили, мы об этом писали, мы об этом
0: звонили во все
1: колокола.
0: Да.
1: Большое спасибо, Сергей, что нашел время прийти сегодня в нашу программу и поговорить о том, что произошло в течение этой недели интересного, острого и фантастичного до некоторой степени. Все не так прозаично с Вячеславом Коноваловым, дорогие друзья. Благодарю Сергея. И до следующих встреч.
0: До свидания.
1: До свидания, друзья. До следующей недели будем держать вас в курсе того, что происходит в нашей стране острого, интересного. Ну, теперь и фантастичного. Теперь от этого никуда не денемся. До свидания.
8: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Реклама.
9: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
10: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
13: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
15: В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
18: О спецоперации.
17: Россия продвигается по всей линии фронта. Динамика СВО абсолютно позитивная. Это заявил Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента также отметил, что эффект от российских ударов по военной инфраструктуре Украины заметен невооруженным взглядом. При этом он подчеркнул, что Россия наносит удары только по военным и околовоенным объектам Украины. В свою очередь, Минобороны объявила о подготовке массированных ударов по украинским объектам энергетики. Ведомстве заявили, что удары станут ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.
18: Об атаках.
17: Почти 1500 беспилотников летели в сторону Москвы за прошедшую неделю, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 беспилотников уничтожены на подлете к столице.
18: О расследованиях.
17: В Туве возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек от отравления суррогатным спиртным. Об этом сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета. По материалам ведомства, четверо жителей Дзунхемчикского района распивали на улице спиртное. Трое мужчин почувствовали себя плохо. Один из них скончался у себя дома, второй в больнице. Третий потерпевший сейчас находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Для установления причины смерти назначены экспертизы.
18: О происшествии.
17: Паром, на борту которого 279 пассажиров, начал тонуть у берегов Турецкой республики Северного Кипра. Местные СМИ пишут, что началась спасательная операция. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
18: О нововведениях.
17: С 1 сентября в России вступят в силу новые правила перевозок пассажиров. Они затронут автобусы, легковые такси, трамваи и троллейбусы. В общественном транспорте предусмотрят использование электронных сервисов, QR-кодов, NFC и единой биометрической системы для покупки и проверки электронных билетов. Кроме того, по новым правилам, пассажирам междугородних автобусов разрешат бесплатно находиться в зале ожидания, а багаж, который не помещается в багажное отделение такси, разрешат перевозить в салоне с согласия водителя, если он не мешает управлению.
18: О спорте.
17: Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира в Познани в заезде двоек на дистанции 500 метров. Для 24-летнего Петрова это шестой титул чемпиона мира. 40-летний Штыль, серебряный призер Олимпиады в Лондоне, выиграл мировое первенство в 19-й раз. Чемпионат мира в Познани завершится 30 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
18: О погоде.
17: В Москве сейчас плюс 22, завтра днем до плюс 24, переменная облачность, местами небольшой дождь. В Петербурге завтра плюс 22, облачно и дождливо. Ирина Самойлова, служба информации.
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
20: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. В эфире радио «Комсомольская правда». Надеюсь, связь отличная. Ну, по крайней мере, звукорежиссер мне так сказал. Я надеюсь, что она не будет другой, потому что я очень хочу, чтобы меня было хорошо слышно. Действительно, предлагаю всем усаживаться поудобнее, потому что сегодня тема очень жизненно важная, скажем так. Как долго и счастливо жить, помогая своему организму оставаться здоровым без лишних сложностей. Об этом, обо всем я расскажу обязательно, но напомню номер прямого эфира. Он простой и бесплатный для ваших звонков. Для того, чтобы присоединиться, задать вопросы на тему ионизированной воды. Ну и все, что касается этой темы, звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Если у вас уже есть какой-то определенный опыт употребления ионизированной воды, может быть, вы уже получили результаты, я уверен, много таких, потому что у нас более 200 000 семей уже пользуются ионизатором воды «Аквалайф». Недаром мы более 10 лет об этом говорим. Поэтому присоединяйтесь, звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, рассказывайте о своих результатах, задавайте вопросы. А я хочу начать с истории. С истории, которая меня лично очень тронула. Женщину зовут Елена Васильевна, ей 64 года. Она обратилась к нам после того, как услышала эфир на «Комсомольской правде». Она рассказала о том, что после тяжелого гриппа, а может, это и ковид был, в общем, неважно, важно то, что эта болезнь дала жуткие осложнения. Женщина несколько месяцев не могла вернуться к нормальной жизни. Любая физическая нагрузка, там, подняться на второй этаж, дойти до автобусной остановки, даже просто донести пакет с продуктами до двери превращался в пытку. Одышка наваливалась так, что приходилось останавливаться, хвататься за грудь, ждать, пока отпустят. Лекарства, которые выписывает врач, немного снимали остроту, но стоило закончиться их действию, все возвращалось. Она чувствовала себя запертой в собственной квартире, потому что выход на улицу каждый раз оборачивался стрессом. И вот Ее дочь, которая давно следит за нашими программами, подарила Елене Васильевне на день рождения генератор Aqualife с функцией ингаляции. Сначала женщина отнеслась скептически. Таблетки не помогают, а тут какая-то вода. Да? Но дочь уговорила попробовать. Елена Васильевна начала с двух ингаляций в день, утром и вечером. И параллельно пила водородную воду, ну, который готовит тот же генератор. Да? Первые изменения она почувствовала уже через неделю. Утром стало легче вставать. Пропала эта разбитость, с которой она просыпалась. Через 3 недели она впервые за долгое время вышла во двор и спокойно прошлась вокруг дома, без остановок, без одышки, что важно. А уже через 1.5 месяца случилось то, что она сама называла вторым днем рождения. Она поехала с внуками в зоопарк, провела там почти 4 часа, ходила, дышала, радовалась и ни разу не присела передохнуть из-за того, что не хватает воздуха. Сейчас, говорит Елена Васильевна, она отрывается за все эти месяцы, что просидела в заперти. Водород объяснил, водород, молекулярный водород, я ей объяснил, что снова запустил нормальную работу капилляров, убрал воспаление, которое оставалось в легких после болезни. И организм наконец-то начал получать столько кислорода, сколько ему нужно для полноценной жизни. А знаете, я часто слышу слово «чудо», да? Но здесь, коллеги, друзья, не магия, это чистая синергия. Те же самые лекарства, которые раньше не давали эффекта, начали работать в полную силу, потому что подключился водород. Вдыхая его, Елена Васильевна запустила механизм восстановления капиллярного кровотока и убрала хроническое воспаление в легких. Организм снова начал насыщаться кислородом. Друзья, это не фантастика, а научно доказанный факт. К слову, об этом же эффекте улучшения капиллярного кровотока и снятия воспаления говорил и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, представляя НАПМЭФ 2025 года осенью, аналогичный прибор для реабилитации. Пока... Друзья, что такие, пока такие приборы редкость в поликлиниках, но они уже могут быть у вас дома даже сейчас. Да? Давайте вот к науке обратимся. Академик Чучалин, чьи труды по болезням легких известны каждому врачу, я думаю, проводил исследования на медработниках, переболевших COVID-19. Выводы однозначны. Ингаляции водорода – это безопасно и высокоэффективно. Люди перестали задыхаться, у них повысилась толерантность к нагрузкам. Снизилась эндотелиальная дисфункция. Говоря простым языком, они вернулись к активной жизни. И я вот каждый день вижу таких людей, ну не каждый день, но часто вижу таких людей возле поликлиники, рядом с домом. Да, идут, останавливаются, хватают ртом воздух. Это проходит, друзья, когда люди начинают дышать водородом. Доказано и наукой, и практикой. Так что если это знакомо и вам, водородная вода и ингаляция – это то, что нужно начать прямо сейчас. Неважно, сколько вам лет, водород – это самый мощный экологичный антиоксидант, известный науке. Он связывает плохие радикалы и превращает их в простую воду, в отличие от других антиоксидантов, которые могут даже пойти во вред. А как мы уже не раз говорили, и я вынужден повториться снова, виной 90% недугов является оксидативный стресс. Но есть еще одна серьезная проблема – это разрушение капиллярной сети. Моя коллега Ася Рак брала интервью у доктора Александра Довги. Он написал книгу, называется она «Жизнь без лекарств». Уважаемый терапевт. Так вот, он привел такой пример. К 60 годам, а многих даже и после 45, даже если нет явных жалоб на здоровье, до 60% капилляров попросту отключаются, перестают работать. Но он же сразу дает и рецепт, что с этим делать. Но для начала давайте включим воображение. Представьте, всего одна простая привычка способна не только остановить разрушение капилляров, но и дать мощнейший толчок к обновлению всего организма. И об этом сейчас говорит все больше и больше специалистов. Ну а теперь ближе к делу. Современная наука доказала, что наше здоровье и молодость зависят не столько от крупных сосудов, сколько от состояния вот той самой капиллярной сети. А вы только представьте, это целых 100 тысяч километров. 100 тысяч! И по этим дорогам жизни к каждой клетке поступают питание, кислород. И тогда капилляры спят. Когда капилляры спят или разрушаются, да, клетки начинают голодать и задыхаться. Вы можете пить много обычной воды, но этого недостаточно. А вот наука подтверждает, если пить воду с антиоксидантными свойствами, другими словами, ионизированную воду или водородную ионизированную воду, а если в комплекте есть делать ингаляции, да, молекулярным водородом, эта технология помогает разбудить и восстановить эти жизненно важные магистрали. И этот эффект видно под микроскопом уже после первых же дней терапии. А как же вообще проверяют состояние этих самых капилляров? Ну, сейчас расскажу. Для этого существует специальное исследование, которое называется капилляроскопия. Как правило, врачи смотрят на капилляры ногтевого ложа. Это такое своеобразное окно в нашу капиллярную систему. По нему можно оценить состояние всей сети в целом. И вот представьте картину. Человек приходит на диагностику, ему под микроскопом просвечивают эти мельчайшие сосуды. У кого-то картина, к сожалению, не очень. Видно, что капилляры сужены, их мало, кровоток вялый, а у других активные, хорошо функционирующие капилляры. И врачи сразу видят эту разницу. Бывает, что результаты настолько хорошие, что специалист удивленно говорит, а у вас и так все отлично. На что пациент, конечно же, может объяснить, что, например, следит за здоровьем, использует какие-то методы, будь то даже водородная вода, ингаляция водородом или другие практики. Сама процедура, кстати, абсолютно безболезненна и наглядно демонстрирует, в каком состоянии находятся наши реки жизни. Какое здесь научное обоснование? В журнале «Диабет» в 2022 году было опубликовано исследование, которое показало, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, то, о чем мы с вами говорим всегда и постоянно, это вот написано в этом исследовании. Молекулярный водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Вот такой результат. К примеру, вот история от моей коллеги Аси про Сергея, да, молодого IT-специалиста, 42 года ему. Чувствовал себя глубоким стариком. 42 года, друзья. Стрессы, недосып, кофе литрами. И вот результат. Полнейшее выгорание, апатия, туман в голове, как будто пелена перед глазами. Спасательный круг бросила супруга, подписанная на наш телеграм-канал. Называется он «Ионизаторы Аквалайф». Подписывайтесь и вы, кстати. В «Максе» мы также называемся. У нас и там канал есть. Так вот, супруга подарила ему на Новый год генератор Аквалайф. Сергей заменил кофе на водородную воду. Привычка пить большими объемами осталась, но напиток сменился. Плюс ингаляция еще он делал. Всего через 2 недели он проснулся отдохнувшим. Да еще и до будильника, представляете? Раньше вставал уже уставшим, а тут силы появились на семью и на детей, и по дому помочь. Голова прояснилась, и секрет здесь прост. Водород — единственный антиоксидант, который проникает через гематоэнцефалический барьер и защищает клетки мозга. Исследования в авторитетных журналах подтверждают, водородная терапия снижает тревожность и улучшает когнитивные функции. И вот тут важный момент. Когда вы делаете ингаляцию, а не только пьете воду, да, молекулярный водород попадает в кровоток мгновенно. Это активнее и эффективнее. Причем сам процесс прост до безобразия. Неделю надели конюлю на нос, да, включили генератор и 10 минут дышишь. Можно даже в эфире сидеть и разговаривать, как я, допустим, сейчас. Детям это тоже нравится. Никакого дискомфорта. Если вы живете как в тумане, друзья, не смешались, настроения нет, только проснулся, уже устал, голова болит, давление скачет на этой нашей переменчивой погоде, да, кстати, очень она переменчивая, ингаляция водородом это исправит, друзья. Поверьте, это другой уровень качества жизни. Не жить в полноги, да, а открыть в себе второе дыхание. И наш генератор, ионизатор воды, генератор Аквалайф премиум удобно брать с собой, он легкий и он из тритана, на крышке ручка-крючок. Налил обычной воды, нажал кнопку, через 2 или 10 минут готова водородная вода, там 2 режима. А если конюля с собой, можно в любом месте присесть и подышать водородом. И сегодня для слушателей «Комсомолки» особенное предложение. 2 генератора, модель Light и модель Premium. По одной цене всего 29 тысяч рублей за оба. Да, вы не ослышались? Звоните 8 800 500 0855. Они уже заканчиваются, об этом мы уже говорим давно. Но вот уже последний день, так что успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Деньги сейчас не нужны, поэтому вот говорю, оплата при получении. Просто закажите и начните дышать полной грудью. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
21: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
22: Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
6: Друзья, будущее наступило.
23: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
24: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Всех призываю, звоните, друзья, делитесь своими историями, подключайтесь к разговору. Не нужно оставаться в стороне, не нужно быть равнодушными, потому что равнодушие – это паралич души.
26: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки.
1: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Красивый, стильный, надежный, удобный, главное, да, и самое главное, полезный. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум-ионизатор, да, генератор на режим 10 минут. Приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик. Почувствуйте, как это вкусно. Это, кстати, еще и вкусно. Потом снова залейте свежую воду, подключите к канюлю и подышите 10 минут молекулярным водородом. И вы заметите, как меняется самочувствие. Честное слово, дышать становится легче, как будто... Даже нос очищается, одышка отступает, если она у вас была. Да? Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. А моя супруга гипотоник, ее обычное давление 100 на 70, и если оно опускалось еще чуть ниже, да, ей становилось очень плохо. Но когда у нас появился генератор с функцией ингаляции, это стало по-настоящему спасением. Реакция почти мгновенная даже после 10 минут ингаляции. Я знаю, что многие жалуются на проблемы с давлением, чувствуют себя разбитыми, и к тому же, уже ничего не помогает, да, и то пьют, и другое пьют, а воз, как говорится, и ныне там. И вот мой вам совет. Подышите молекулярным водородом. Я считаю, что это самое простое решение и в то же время самое эффективное. Но пока у таких людей нет нашего генератора с функцией ингаляции, они этого не поймут. А у вас, надеюсь, скоро появится, потому что вы прямо сейчас воспользуетесь этим предложением и закажете 2 генератора по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении, напомню. Теперь подробнее по самим аппаратам. Генератор Light – это абсолютная простота и минимализм. У него одна кнопка, один режим, 5 минут. Залили обычную питьевую воду, нажали кнопку, все, через 5 минут водородная вода готова. Выпили, и все. Можно выпить сразу, можно оставить чуть-чуть, потом допить, можно еще раз поставить режим. То есть он работает аккумулятор, он выполнен из стекла, его удобно носить с собой. По сути, это стеклянная бутылочка, да, только вы заряжаете его дома. Там мини-станция для генерации водорода внизу, в этой станции. Вы заряжаете эту станцию дома, как мобильный телефон, берете с собой, и он вам в любой момент готовит водородную воду из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, вода становится восстановителем. Где угодно. Можете оставить себе, а можете подарить кому-то, еще раз говорю, из самых родных, дорогих и близких вам людей, тому, кому от всей души желаете настоящего крепкого здоровья. Второй генератор, премиум. Это аппарат с функцией ингаляции уже. В комплекте с ним идут специальные минералы, чтобы поднимать pH до уровня 9,2. У него 2 программы приготовления водородной воды. 2 минуты, если хочется быстро, и 10 минут, если хотите получить максимальную концентрацию водорода. Если давление скачет, чувствуется упадок сил или просто хотите пить воду с максимальными антиоксидантными свойствами, выбирайте 10 минут. И, конечно, этот режим используйте для ингаляции. Причем делать ингаляции можно тоже где угодно, даже на беговой дорожке. Если вы, допустим, ходите в зал или у вас беговая дорожка установлена дома, это особенно актуально. В помещении организму часто не хватает кислорода. И чтобы, ну, допустим, на работе вы тоже, да, можете спокойно, это никому не помешает, там беззвучно и вам... Никаких. Даже украсите свой стол, потому что там, когда в генераторах вырабатывается водород, мы сделали такую стильную подсветку, она изменяет разные цвета, там все цвета радуги, переливается очень красиво. Так вот, эффективно, это нужно в помещении организма, вот еще раз повторю, часто не хватает кислорода, и вот чтобы эффективно работали все функции, сердце тренировалось, и лишние накопления уходили, используйте ингаляцию молекулярным водородом во время, в любое время, когда вам удобно. Да? И поверьте, эффективность и тренировок, и работы вашей, и даже учебы, если кто-то учится, да, вырастет в разы. Берите на вооружение, если вам дорого ваше здоровье, и важно качество и эффективность тренировок. Друзья, оба генератора всегда можно носить с собой. Не обязательно сразу два, берите любой, какой хотите. Премиум выполнен из тритана, он полегче. Лайт из закаленного боросиликатного стекла, очень надежного и крепкого. Какой хотите, такой и носите. Какой хотите, такой и подарите. Выбор за вами. Мы сделали супер предложение. Это цена прошлого года. Она недавно была. И мы говорим о том, что заканчиваются уже генераторы по этой цене, потому что комплектующие их уже выросла их цена. Поэтому, друзья, это, ну, можно сказать, последний день акции. Такой последний шанс приобрести два генератора по этой цене. Такой цены больше не будет. Это финальное предложение в этом году. Сейчас собирается, еще раз говорю, новая партия, она уже будет по другим ценам. Кстати, важная новость. Те, кто закажет генераторы прямо сейчас, получат их еще и в новом дизайне. Обновленные с новым логотипом. Выглядят невероятно стильно. Так что я даже немного завидую всем тем, кто сейчас позвонит по номеру 8 800 505 0855 и закажет наши генераторы. Теперь хочу обратить внимание на то, что некоторые из вас, возможно, уже начали чихать, там, может быть, да, есть же такие. Я прямо вижу, как вы поднимаете руки. Кто с ужасом ждет, кто с ужасом выходит на улицу, у кого-то аллергия, да, а кто-то чихает, потому что в этом, кстати, говорят, сейчас гораздо раньше начнется аллергия, она уже началась, да. И уже кто-то мучается этим полинозом, страшным зверем, да. И я всем сочувствую, кто с ним борется. Вот моя коллега Ася, например, через это прошла, но она справилась. Она поборола аллергию, теперь весной ждет только радости. И летом тоже, да, чтобы пели птички, цвели цветочки. Ее это радует, и я уверен, что она желает того же, как вам, и вам, да, как и я. И вот я хочу здесь пример привести от себя лично. У нас в компании работал водитель, зовут его Александр, который каждую весну мучился от цветения. Глаза слезились. Астма, кашель, да, классическая картина аллергии, которая выбивала его из колеи на пару месяцев. Это был февраль 2015 года. Я ему посоветовал, начни прямо сейчас пить ионизированную воду. Он послушал, начал, и когда пришла весна, друзья, он встретил ее с улыбкой, без единого признака аллергии, просто потому что организм подготовился, да, ушло вот это хроническое воспаление. Другая история, которую поделилась со мной Ася, да, история про молодую женщину, чуть за 30, но из этих 30 с небольшим 12 лет она провела с полинозом. Каждый май и июнь для нее был адом. Слезящиеся глаза, опухшее лицо, опухшее горло, постоянные отеки, и при этом она ходила как сонная муха, потому что все время сидела на таблетках, уколах и прочих препаратах. Она уже смирилась с мыслью, что это навсегда, что ничего не изменить, пыталась как-то к этому привыкнуть, да. Но в прошлом году все изменилось. За 2 месяца до сезона цветения она начала пить ионизированную водородную воду и делать ингаляции. Регулярно, каждый день, делала много ингаляций. Первое, что она заметила, ушел хронический насморк, который преследовал ее даже вне сезона аллергии. А когда пришел май, она прошла его удивительно легко. В ее случае совсем без симптомов не обошлось. Что-то где-то еще чуть-чуть напоминало о себе, но это были крохи по сравнению с тем, что было раньше. Не в полную силу, не в полной мере, друзья. Это не магия, не волшебство и не волшебная таблетка. Это абсолютно научно доказанное действие молекулярного водорода. Почему это работает? Давайте разберемся. В 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Иитой совершила настоящий прорыв. Они доказали, что молекулярный водород способен останавливать аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. Как это работает? При встрече с аллергеном, так называемых тучных клетках, запускается цепная реакция. Я не буду грузить вас медицинскими терминами, но суть в том, что это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а гистамин — это и есть главный виновник всех наших страданий, зуда, отеков, насморка, слезотечения. Да? Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу, он дает ей, не дает ей разгореться, он подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, нет выброса большого количества гистамина, значит, аллергическая буря не начинается, просто не начинается, и все. Друзья, я продолжу в следующей части говорить о исследованиях, да, но сейчас хочу вам напомнить, что меньше 30 секунд остается, поэтому напоминаю, что сегодня вы еще можете заказать два генератора по цене одного, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855. Генератор премиум с функцией ингаляции и функцией приготовления ионизированной щелочной воды. И генератор воды, водородной воды Light. Цена этого комплекта 29 тысяч рублей. Последний день акции. Звоните 8 800 505 0855.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
0: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
8: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О политике.
11: В Кремле заявили, что визит Александра Лукашенко в Москву не был связан с приездом в Россию главы ЦРУ Джона Рэдклиффа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину еще раз подчеркнул, что Путин с директором ЦРУ не встречался. Он назвал известной забавой теории заговоров и спекуляций вокруг контактов спецслужб, которые, как правило, носят рутинный характер. Президенты России и Белоруссии в субботу провели переговоры в Новоогареве. Сегодня Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 72-летием.
3: А США.
11: Затяжной конфликт с Ираном и грядущие промежуточные выборы в Конгресс побудили администрацию США как можно скорее объявить о нефтяной сделке с Венесуэлой, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, в администрации президента Трампа царила убежденность, что нужно как можно скорее публично сообщить о соглашении на фоне непопулярной затяжной войны с Ираном, которая ударила по мировым поставкам.

0: У берегов Северного Кипра тонет паром, на борту которого 279 пассажиров. Судно начало набирать воду и перевернулось примерно в 2 километрах от берега. Развернута масштабная спасательная операция. Людей ищут береговая охрана и экипажи, находившихся поблизости судов. На берег направлены машины скорой помощи. Сообщается о пострадавших, однако их точное число и состояние пока неизвестны. Информации о погибших на данный момент нет. По данным телеграм-канала «Шот», на борту находятся русскоговорящие граждане. Однако в АТОР отметили, что туроператоры не располагают информации о туристах из России на перевернувшемся пароме.
1: О спорте.
0: Российская пловчиха победила в заплыве через Дарданеллы. Марина Короткова стала первой среди женщин в возрасте от 65 до 69 лет. Она переплыла пролив за 56 минут 54 секунды. Еще одна россиянка, Екатерина Барбашина, заняла 3-е место среди женщин в категории от 35 до 39 лет. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
2: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Мы говорим с вами о самом простом и самом экологичном, на мой взгляд, источнике поддержания здоровья. Это о правильной воде. Ионизированной щелочной воде, ионизированной водородной воде, которая получается в ионизаторах, в генераторах водородной воды из обычной воды. То есть обычная вода, к сожалению, является окислителем, а мы знаем, что оксидативный стресс является причиной большинства заболеваний, а именно 90%, вы только вдумайтесь в эту цифру, 9 из 10 заболеваний вызвано оксидативным стрессом, это первопричина. И вот для того, чтобы побороть заболевание, нужно воздействовать на первопричину. Я думаю, вы со мной согласитесь именно в этом утверждении. И вот с первопричиной борются антиоксиданты, то есть противокисление. Антиоксидантом может быть вода, но, к сожалению, вода из крана, бутилированная вода, легко доступная нам вода, не является антиоксидантом. Она поддерживает вот этот оксидативный стресс, будучи окислителем. Но в считанные минуты, но ненадолго, да, минут там на минут, говорю, на час, часов на 8-12 она может стать антиоксидантом. Потом нужно снова ее готовить. Да. Для этого, для того, чтобы ее приготовить, нужны ионизаторы и генераторы. И вот мы являемся заводом, я являюсь представителем завода-производителя этих ионизаторов, в которых вы в считанные минуты можете приготовить из обычной питьевой воды воду с антиоксидантными свойствами. В прошлой части я говорил об аллергиях. Вообще неважно, еще раз, 9 из 10 заболеваний является причиной оксидативный стресс, но я затронул такую тему, как аллергии. В 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Итой, она совершила настоящий прорыв, как я уже говорил в прошлой части. Они доказали, что именно молекулярный водород, который появляется в воде после ионизации, способен останавливать вот эту аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто там глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. И вот я начал рассказывать, как это работает. Смотрите, при встрече с аллергеном в так называемых тучных клетках запускается цепная реакция. Суть в том, что это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку, грубо говоря, взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а гистамин — это и есть главный виновник всех наших страданий, вот этих зуда, отеков, да, насморка, слезотечения. Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Он не дает ей разгореться. Он подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, нет выброса большого количества гистамина, значит, аллергическая буря не начинается. Просто не начинается, и все. И вот исследователи пришли к сенсационному выводу. Водород действует здесь не только как антиоксидант, кстати, но и как сигнальная молекула. Понимаете, он разговаривает на одном языке с нашей иммунной системой, объясняя ей, все нормально, все спокойно, никакой опасности нет. И иммунная система успокаивается, аллергия не запускается. Есть и более позднее исследование 2016 года, оно опубликовано в авторитетном японском медицинском журнале, там обобщается, что клиническое применение водорода эффективно при широком спектре воспалительных и аллергических состояний. Так что сейчас самое время, друзья, начинать дышать молекулярным водородом и пить водородную воду, чтобы через там, пару-тройку недель чувствовать себя и бодрым, и энергичным. И если у вас, допустим, аллергия есть, то она, даст бог, отступит. Да? Именно поэтому наше предложение сегодняшнее. 2 генератора по цене одного премиум, да, при помощи которого вы, кстати, делаете ингаляции

0: премиум-ионизатор, и Light, который всегда под рукой для водородной воды, он минимально, минимальной функции доступен в минимальном исполнении. То есть одна функция, один прибор. Да? И вот вы можете один из этих генераторов подарить, можете один оставить себе, можете кому-то из родственников дать. Да? Но только сегодня, еще раз говорю, до 19.00 цена на этот комплект 29 тысяч рублей. Так что звоните 8 800 505 0855. Заканчиваются эти комплекты по старым ценам. К сожалению, комплектующие уже по новым ценам, они уже появились на складе, их осталось немного. На сегодня, я думаю, хватит для всех до 19.00, но это на сегодня. Поэтому ну, вынужден вас предупредить, просто чтобы потом не чувствовать себя виноватым, что я вас не предупреждал. Звоните, друзья, 8 800 505 0855. Оплата при получении... Доставка бесплатная и звонки на номер телефона 8 800 505 0855 бесплатные. Если, кстати, сразу не дозвонитесь, там скажут, допустим, наш автоответчик, что все операторы заняты, да, то мы обязательно вам перезвоним. Только будем перезванивать с городского номера, не с 800-го, на который вы звоните, а с городского, который код его 495, это код Москвы, и дальше номер 248-0808. Вот этот номер, с которого мы перезваниваем. Так что поднимайте трубку. Там часто написано «фабрика здоровья», так называется наша компания, юридическое название. Так что поднимайте трубку, там мы перезваниваем вам. Ну а сейчас зафиксируйте, забронируйте за собой эту цену, звоните 8 800 505 0855. А также еще есть время дозвониться в прямой эфир, я всегда рад живому общению, да. Но что еще стоит рассказать? Вот что значит на практике вот это вот регулярное вдыхание молекулярного водорода? Оно убирает хроническое воспаление, которое годами сидит в организме, да? Становится свободнее дышать, да? Легкие работают как часы. Кровоток приходит в норму, капилляры оживают. Помните, я в прошлой части рассказывал, что это и способствует ангиогенезу, то есть росту новых капилляров. А ведь молодые здоровые капилляры – это и есть молодой вы, да? Все органы начинают функционировать не на 50%, не на 60%, как это бывает с возрастом или из-за вялотекущих воспалений, да, на полную мощность, на все 100. И отдельно хочу сказать про то, что еще раз говорю, что для многих особенно актуально. Аллергия, поленос, вот эта напасть, с ней можно и нужно прощаться. Главное – системный подход. И регулярность. Как только вы возьмете за правило каждый день делать ингаляции молекулярным водородом, пить водородную воду, вы просто вычеркните слово «поленос» из своего лексикона. Забудьте, что такое проблема вообще существовала. Кстати, я вспоминаю Ася, опять же, сегодня много раз ее вспоминаю, скоро она из отпуска уже выйдет, да? Так вот, у нее тоже, кстати, был поленос, да, она тоже страдала этой аллергией. Она сама прошла через этот ад. Она помнит, как жутко, как это выматывает, как аллергия буквально крадет у тебя несколько месяцев жизни. То есть существуешь на таблетках и уколах, пытаешься спрятаться от пыльцы, там задумываешься о переезде в другой регион, лишь бы не видеть эти цветущие березы там и цветущие цветы. Да? Она знает об этом, и на злаке часто у многих вот эта аллергия. Она знает об этом не понаслышке. Именно поэтому она от всей души желает каждому слушателю быть здоровым и не сталкиваться с этим кошмаром. А если столкнулись, избавиться, друзья. Как избавилась она и многие-многие другие люди. Да? Ее рецепт – просто ионизированная вода и ингаляция водородом. Это сработало у нее и сработало безотказно. Поэтому еще раз повторяю, с удовольствием. Сегодня еще радуясь, говорю об этих ценах. Сегодня для всех слушателей «Комсомольской правды» действует особая цена на комплект из двух генераторов. Вы нигде, говорю, еще раз говорю, подчеркиваю, нигде не найдете такого предложения. Только для вас, для слушателей «Комсомольской правды». Aqualife Light генератор и генератор Aqualife Premium. Вместе они за 29 тысяч рублей. Это реально уникальное предложение. Долго, не то что долго, сегодня. Это вот, долго мы не можем держать эту цену, до завтра она уже не продержится, только сегодня. Да. Звоните до 19.00, успевайте. 8 800 505 0855. Еще раз скажу про ингаляции воды. Это максимально экологичный и безопасный метод. У него нет противопоказаний. Я серьезно. Больше 2000 исследований, посвященных молекулярному водороду. И ни в одном из них не описано побочных эффектов. Представляете, как это здорово? Поэтому и детям, кстати, важно, и можно, независимо от возраста. Им это даже понравится, друзья, поверьте моему слову. Потому что в процессе выработки водорода генератор красиво светится, пузырьки поднимаются, как в шампанском, да, перляж так называемый. Такой легкий, легкий такой перляж и легкое дыхание, когда ты дышите Энгель водородом, да, все переливается в этом генераторе разными цветами, детей завораживает, никаких неприятных ощущений нет. Так что они с удовольствием будут и воду пить, и ингаляции делать. Кстати, напомню, воду с ней очень легко налаживать питьевой режим, потому что она другая даже на вкус. Ее очень легко пить, как мы такое слово у нас появилось, так оно как-то само появилось в процессе, да, вот в процессе изучения ионизированной воды. Питкая вода, вот пить ее хочется. А давайте еще раз пробежимся по эффектам, которые вы получаете, как только начнете пить ионизированную водородную воду, как только начнете делать ингаляции. Вот возвращаясь к академику Чучалину, к исследованиям Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, вот и академик Чучалин доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов, инсультов, особенно после ковида. Идет регенерация легочной ткани. У 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса сатурация поднялась с 92% до 98%, и одышка исчезла полностью. Да? Дальше, борьба с хроническими воспалениями и болью, артриты, аутоиммунные состояния. У 70% пациентов с ревматоидным артритом после 3 месяцев терапии уменьшились боль, ушли отеки суставов. Что касается неврологии, да, при болезни Паркинсона, ангингаляция замедляет развитие двигательных расстройств. Друзья, и вот пример одного врача, которым поделилась с нами. Да, женщина 58 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов. Но она ходила в клинику. А вы можете делать это то же самое дома, причем столько, сколько нужно. На генераторе нет лимитов. Зарядили, готовьте воду, делайте ингаляции хоть каждый час. Успеете, главное, заказать 2 генератора по цене 1. Комплект стоит сегодня только до 19.00 29 тысяч. Звоните 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. Звоните прямо сейчас, а я желаю всем здоровья и активного долголетия.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано реклама. На радио.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
9: Гормон радости, серотонин, содержится в яде ос и усиливает боль от укуса.
10: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская».
8: 1 сентября в России изменятся правила приема на работу для женщин с детьми до 3 лет. Теперь работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Нововведение направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин, чтобы они смогли спокойно включиться в трудовой процесс. Также с сентября в России начнется поэтапное массовое внедрение цифрового рубля. С этой даты системно значимые банки обязаны дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, делать переводы и оплачивать покупки. С помощью цифрового рубля можно будет хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Еще с 1 сентября вступает в силу первый в России закон об искусственном интеллекте, а именно часть о поддержке развития этих технологий. Документ регулирует отношения в части разработки, внедрения и испытания ИИ. Кроме того, национальная система платежных карт будет отслеживать переводы россиян. С 1 сентября НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через систему быстрых платежей по картам МИР и через QR-коды. Такие изменения были внесены в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также с начала осени в России изменится порядок оказания платных медицинских услуг. Теперь пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно через сайт или мобильное приложение медицинской организации. При этом клиники будут передавать сведения об оказанных платных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. С сентября расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него попадают макароны, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки, тесто, а также отдельные категории медицинских изделий. И последнее. С нового года человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить свое участие в азартных играх. Организаторы не смогут принимать у него ставки и рассылать рекламу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
11: Гламурный контент больше не вызывает интереса у россиян. Согласно опросам, жизнь 3/4 наших соотечественников не похожа на ту, что показывают в красивых роликах. Поэтому распаковкам дорогих товаров и виртуальным экскурсиям по лакшери-отелям люди предпочитают жизнь в деревне, спокойный быт и естественность. Какие причины такой тенденции, комментирует радио «Комсомольская правда» кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.
12: Все больше и больше людей понимают, что значимая часть этих роликов или фотографий с машинами, тачками, едой там и всякими путешествиями, что все это не все, но значимая часть обман. Люди специально там выворачивают что-то, что не соответствует объективной реальности. Да? Уверен, что наше общество постепенно становится взрослее. Поэтому это первое объяснение. Второе объяснение – это все-таки про события, да, которые у нас на границе западной происходит. И чем больше людей в этом участвует, чем больше родственников, знакомых, да и в тылу многие от этого страдают, тем меньше люди заинтересованы в наблюдении за тем, кто на Мальдивах на яхте катается. Вот это второе объяснение, потому что, ну, как будто бы внутреннее у людей такое появляется неприятие такого образа жизни, когда происходит то, что происходит там СВО.
11: Блеск и гламур доминировали в социальных сетях примерно с начала 2010-х годов до конца десятилетия. Первые признаки разворота в сторону простой жизни без блеска и ретуши появились в 2018-2019 годах вместе с модой на новую искренность, отказом от фильтров и обсуждением не только успехов, но и неудач. Гламурный контент никуда не делся, но сегодня у пользователей социальных сетей действительно другие запросы на контент, сказал радио «Комсомольская правда» директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.
13: Глянцевый лакшери-контент полностью, конечно, никуда не уходит. Но он и не драйвит соцсети. Здесь можно говорить о тренде на социальную коммерцию, о тех же шопсах ВКонтакте или о контенте у блогеров Vibes. И все это не про лакшери, а про естественность, органичность, соответствие культурному коду и так далее. Внимание к тому, кто и что тебя окружает, растет, как и понимание ценности этого окружения. Семья, друзья, родной город, интересные места в России, где теперь хочется побывать. Нам интересен контент блогеров, которые рассказывают о кулинарных рецептах, о путешествиях, об истории мест, которые вот тут, рядом с нами, о садоводстве, о ремонте своими руками и так далее.
11: По словам других экспертов, отказ от гламурного видеоконтента и тренд на сцены из сельской жизни связаны с необходимостью физиологической перезагрузки нервной системы современного человека. Мозг инстинктивно ищет в социальных сетях тот тип визуальной информации, для восприятия которого он был эволюционно создан. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
14: Продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 40% год к году, сообщили в группе компании «Кассир.ру». Наибольшим спросом пользовались выступления.
15: Август об этом сообщил российский МИД. Там отметили, что атаки на гособъекты в Ниамее были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих африканского корпуса. Ситуация находится под контролем законных властей страны. В сообщении МИДа также отмечается, что Россия продолжит поддерживать Нигер в борьбе с экстремистами. В субботу в столице Нигера Ниамее звучали выстрелы и взрывы. Гостелевидение на несколько часов прекратило вещание.
16: О нововведениях.
15: В России авиакомпаниям разрешат продавать больше билетов, чем есть мест в самолете. Минтранс изучил международный опыт и готов внедрять механизм овербукинга в стране, заявил министр Андрей Никитин. Разрешить овербукинг планируют только на направлениях с большим числом регулярных рейсов. По словам министра, нововведение позволит предложить освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. В законодательстве об овербукинге планируется закрепить выбор компенсации для пассажира.
16: О космосе.
15: Ракетоноситель с телескопом Нэнси Грейс Роуман стартовала из Флориды. В НАСА заявили, что с его помощью рассчитывают изучить более 2 миллиардов галактик. Ранее сообщалось, что астрономы нашли планету Океан недалеко от Земли. Она находится от нас на расстоянии 335 световых лет. Это довольно близко по космическим меркам. Планета примерно наполовину состоит из воды. При этом у нее сохранилась плотная газовая оболочка. Это удивительно, потому что планета расположена очень близко к своей звезде. Открытие опубликовали в журнале Astronomy and Astrophysics.
16: О футболе.
15: Лионель Месси впервые с 22-го года забил 4 мяча за игру. Аргентинец оформил покер за 56 минут матча МЛС с Монреалем. Интер Майами прервал 5-матчевую безвыигрышную серию. Клуб не побеждал с 5 августа, из-за чего за несколько дней до матча был назначен новый тренер. Месси в 9-й раз в карьере забил не менее 4 мячей в матче. Дважды он забивал по 5 голов. Ирина Самойлова, служба информации.
16: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
17: Привет, это радио «Комсомольская правда», и сегодня у нас в гостях наши друзья, замечательные эксперты-врачи. Алла Юрьевна Королева, врач-дерматовенеролог, косметолог, постоянный участник научных форумов.
18: Здравствуйте.
17: Да. И Зухра Шариповна Павлова, эндокринолог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного института МГУ. Встречаю их я, Олеся Носова, главный редактор «Комсомольской правды». Сегодня мы поговорим с вами про пигментацию кожи. Это один из самых таких распространенных недугов кожи, с которым борется прекрасная половина человечества. Алла Юрьевна, что вообще такое пигментация? Какой основной механизм появления вот этого?
18: Да, я, наверное, начну со статистики и хочу сказать, что 50% пациентов 30+ имеют такую проблему. Мы сейчас не говорим о физиологической пигментации. Конечно же, мы все имеем определенный оттенок кожи. Это тоже, да, наши такие генетические отличия, и этнические. Так вот, начать, наверное, лучше с того, что определяет оттенок кожи не только меланин на самом деле, да, о котором мы в большей степени будем сегодня говорить. Есть оксигенированный гемоглобин. Это такой краснинка, да, вот кожи, если там мы знаем, что есть более теплые оттенки, более холодные. Вот оксигенированный гемоглобин – это красный оттенок, это артериолы. Есть деоксигенированный гемоглобин – это венулы, да, вот такая, ну, голубая кровь. Голубая кровь.
17: Синева, да. Синева. Благородная синева.
18: Желтый пигмент. Это на самом деле каротиноиды. Это продукты метаболизма желчи. И тоже...
17: Билирубина.
18: Да, да, билирубина. И это тоже одна из составляющих кожного оттенка. И, конечно же, эпидермальный меланин. И, собственно говоря, вот сочетание процентное всех этих показателей дает вот такой наш уникальный оттенок. Но сегодня мы будем говорить о... Знаете, тут сложно провести четкую линию между физиологическими изменениями, да, и, конечно же, патологией. Потому что мы понимаем, что с возрастом, так как у нас увеличивается, истончается дерма, увеличивается количество меланина в коже, накапливается, снова же, хроническое воспаление и фотоповреждение кожи, и, соответственно, приобретает

0: кожи такой более темный и неравномерный окрас, и кто-то считает, что это даже физиологично.
1: Давайте сузим. Давайте говорить о ярких пятнах на коже, потому что, собственно говоря, все стремятся к тому, чтобы кожа была ровного цвета, ну, красивая, там, ну, дальше уже дело вкуса, но никто не согласен с тем, что пятнистая кожа, ну, как бы это идеал.
0: Да, и хочу сказать, что снова же обращают на это внимание, если брать среднестатистического пациента, конечно же, уже в возрасте, когда есть изменения структуры, то есть дерма становится тоньше, редко, когда придет 25-летняя девочка, да, и увидит легкие изменения еще на своем лице в виде неравномерности тона и скажет: вот эта проблема у меня есть, давайте ее как-то решать. Чаще всего эта проблема начинается как раз рано, но в период, когда с организмом происходят еще другие изменения внутренние, скажем так, мы будем говорить о гормональных изменениях, перестройке, то ли это беременность, то ли это, собственно говоря, преминопаузальные изменения или какие-то соматическая патология, и когда эти проявления становятся более яркими, но все равно генетическая предрасположенность, она, конечно же, у всех очень разная. Есть изначально определенные аллели, да, и мы сейчас, делая генетическое тестирование, определяем вот эту предрасположенность к патологическому скоплению пигмента меланина локально в коже. И чаще всего мы говорим о состоянии, которое называется мелазмой или хлазмой. Хлазма – это в период беременности, да, и наши западные коллеги так ее называют pregnancy
2: состояние. Да, спотом.
0: А мелазма – это то, что может быть не связано с беременностью, конечно же, но это на лице имеет ограниченные участки, потемнение пигмента, и связано это чаще всего с нарушениями в продукции меланина. Меланоцитом – это клетка в коже, которая как раз этот меланин и продуцирует.
1: А наследственность играет роль? Ну, условно говоря, да, если у мамы...
0: роль. Да, мы всегда, принимая пациента, если я вижу уже начальные изменения, конечно, иногда бывает даже сложно без каких-то дополнительных методов диагностики это определить. И первый этап – это когда мы, используя специальное устройство, через программу прогоняем и определяем равномерность распространения физиологического нормального меланина в коже. Когда есть уже какие-то участки, которые говорят нам о том, что вот в этих зонах мы видим изменения, более активное скопление, это нас уже настораживает, и всегда, работая с такой проблемой, лучше профилактировать, чем потом уже лечить, когда форма приобретает не просто эпидермальный, но и дермальный характер, да?
1: Ну, а есть разница? У мужчин же тоже бывают такие же проблемы с пигментацией? Ну, или они на это не обращают внимания?
0: Мужчины реже на это обращают внимание, и у мужчин в меньшей степени они подвержены гормональным изменениям. У них это все более спокойно проходит, и, собственно говоря, проблема гиперпигментации, она чаще присутствует у женщин, а мужчин реже, но все-таки тоже эти моменты есть.
1: Бывают такие случаи, к сожалению, достаточно часто, когда женщина во время беременности приобрела пигментацию понятную, вот, и надеялась, что после родов это все благополучно уйдет, а оно не уходит.
2: Нет.
1: Не всегда уходит. Uh-huh. Да? Значит ли внезапное появление пигментации, ну, если ты не беременна, то, что у тебя что-то резко ухудшилось гормонально?
0: Не всегда. Снова же, начиная диагностику с пациентом, она всегда со сбора анамнеза. То есть первое, что нужно выяснить, это, в принципе, какое поведение считает пациент нормальным. Да? Пользуется ли он СПФом при пребывании на солнце. Это очень важно, особенно для фототипов, которые склонны к фотоповреждениям. Это первый, второй фототип.
2: Более,
0: да?
2: Светленькие.
0: Более светлые.
1: А что это такое? Надо объяснить поподробнее.
0: Да. Ну, у нас существует 6 фототипов на самом деле, да, и меланодефицитные фототипы – это первый и второй фототип, но первые – это кельтские, они совсем светленькие, светлые волосы.
1: То есть это люди со светлой кожей, светлыми волосами.
0: Светлыми волосами, они рыженькие чаще всего. И вот у них вот этот процесс и реакция на ультрафиолетовое излучение, она лишена защиты правильной, и, грубо говоря, риски озлокочествления, да, после вот воздействия солнца у них всегда выше. больше в разы.
2: То есть они сгорают, они загорают.
0: У них нет защиты, они сгорают, они даже, это не важно, там 5 минут побудут на солнце, и фотоповреждение уже случится. В то время как представители третьего и выше фототипа, они вообще, знаете, есть такое понятие, еще есть физиологический ультрафиолетовая защита, физиологический УФ-фактор. Ага. Так вот, у четвертого, пятого фототипа, там он что-то близок к 15, да, вот наш привычный SPF 15, у них так, это
2: от природы встроенная такая опция, да.
0: Но у них другая проблема. Они более склонны к формированию гиперпигментации в ответ на тоже фотоповреждение. Злокачествление ниже риски, да, а вот появление гиперпигментации у них выше. И работать с такими, там, скажем, 4, 3, 3 плюс и 4 фототип уже сложнее, чем, например, если гиперпигментация случилась у пациента второго, там, например, фототип. Здесь надо понять, не было ли чего-то предшествующего экзогенной какой-то, да, истории, которая могла спровоцировать вот это нарушение защитной функции организма, да, и формирование.
2: То есть это какие-то косметические, да, действия или не только?
0: Косметические, ага. Какие-то процедуры. Угу. И иногда думают наши пациенты, что это обязательно должно быть повреждение поверхностной кожи, да?
2: А, скрабирование какое-нибудь.
0: Ну да, скрабирование, ага. Например, какая-то косметологическая процедура, ага. Которая связана с повреждением. Не всегда так. Ага. Иногда более глубокий прогрев и воспаление тканей внутри вызывает также изменения. Я на самом деле тоже, углубляясь в тему, хочу сказать, что не только функция самого меланоцита, вот когда клетки, которые этот пигмент вырабатывают, важна. Важны также показатели качества подкожно-жировой клетчатки, потому что если она состоятельна, это значит, что процессы идут более физиологичным путем. Как только она повреждена, липолитики, какие-то термические процедуры, структура ее нарушается, трофика тканей, обменные процессы страдают, и, соответственно, воспаление идет уже более по патологическому пути. Меланоцит просто вынужден вот так реагировать. Угу. И знаете, что еще? Когда у нас идет гиперкератоз. Гиперкератоз, то есть что то, что глубже такое? Важно, и то, что поверхность не важна.
2: Да, рассказывайте.
1: Гиперкератоз – это что такое?
2: Это вот когда такое, ну, лучше вы, ага.
0: Да, это когда роговой слой не успевает отшелушиться, и он накапливается, и такой как бы образует…
2: Такой жесткий шелушок, как пяточки, знаете, такие необработанные.
0: Загар. Вроде загар, приезжаешь сразу хорошо, красиво, да?
2: Да.
0: А потом через время сухость появляется, хочется кремом все больше и больше.
2: Да, да, да.
0: Это физиологический гиперкератоз, но он также как провокатор и патологического меланогенеза, и как провокатор того, что наши привычные методы могут не справляться с проблемой. Да?
1: То есть, ну, привычные и... имеется в виду силы организма.
0: И имеется в виду, да, ну, что мы сразу начинаем делать? Там, даже, ну, идем, наверное, в салон и говорят, сейчас мы сделаем вам легкий пилинг или там сделаем какую-то волшебную аппаратную процедуру и все пройдет. Просто эти кератиноциты не дают повоздействовать на сам пигмент.
1: Давайте сделаем паузу и через пару минут вернемся в эфир.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
4: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
3: Реклама.
5: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Почему Лада Гранта? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова с вами радио «Комсомольская правда» и наши любимые эксперты, врач-дерматолог-косметолог Алла Юрьевна Королева, эндокринолог Зухра Шариповна Павлова, а также я, Олеся Носова, главный редактор «Комсомолки». И мы говорим про современную косметологию. Есть еще и несчастные люди, их достаточно много, у которых каждый прыщик, каждое повреждение кожи ведет за собой темное пятнышко, которое остается на месте продолжительное время.
0: Да, это называется поствоспалительная или посттравматическая гиперпигментация. Она также генетически обусловлена чаще всего. И, понимаете, здесь как все звенья одной цепи. Снова же, если это постакне, то там надо искать глубже, искать какие-то патологии со стороны там, либо гепатобилиарной системы, да, либо там
2: желудочно-кишечный
0: тракт. И здесь все как снежный ком. Здесь невозможно одним каким-то волшебным методом, волшебной таблеткой это все решить. А вот что касается посттравматической гиперпигментации, здесь такой момент. Важно, на каком этапе мы начинаем лечить это состояние, потому что если присутствует еще воспаление сосудистой стенки, то активная работа именно с пигментом, она не даст результата, она может еще ухудшить состояние, потому что мы, разрушая пигмент, добавим воспаление, и так существующему воспалению сосуда, который находится там еще и не завершился процесс этот, да, не окончился процесс воспалительный в тканях. И вот тогда получается все как замкнутый круг. Поэтому мне на приеме иногда очень сложно, когда пациент задает вопрос, что мне сделать, чтобы ушло вот это вот пятнышко, мы понимаем, что здесь настолько многогранный должен быть подход, сначала исключив все сопутствующие состояния, которые, если мы их не исключим, но они присутствуют, будут, ну, они не дадут возможности нам эстетически убрать проблему. То есть это всегда будет как такой вот откат. Бумеранг закидываешь, да, тебе прилетает еще там с большей...
1: Это, наверное, то, что называется лечить основное заболевание. То есть надо найти...
0: 100%. Если это беременность, то родить.
1: Для начала. Для начала. А если какие-то такие признаки, которые вот прям жестко сцеплены с повышенной пигментацией. Ну вот, например, условно говоря, у человека очень много родинок, и у него, значит, повышен, скорее всего, риск повышенной пигментации. Или у человека вот есть, знаете, красные точечки на теле.
2: Ангиомы.
1: Да, и так далее, и так далее. Что должно, так сказать, насторожить человека и заставить его беречься?
0: Первое, человек заходит, сразу смотрю на фототип и задаю вопросы. Вы с СПФом сейчас? Или когда я сейчас буду вас фотографировать. У вас есть что-то на лице? Ой, нет, ничего нет, я к вам собиралась. В смысле собиралась? Да я недолго прошлась, 10 минут тут солнышко-то есть. И тут я уже понимаю, что есть провоцирующие факторы. Дальше мы задаем вопрос. В детстве обгорали, как на солнышке, как находились, какая реакция организма? Конечно же, нужно раздеть пациента и осмотреть тело, да, потому что наличие изменений, да, это и невусы, это и...
1: Невусы – это такие большие
0: родинки. Это доброкачественные, не обязательно большие.
2: Это родинки по-русски.
0: Родинки по-русски, они могут быть разного оттенка, от светлых до черных, но это доброкачественная история. Но все равно момент диагностики, вот если у человека очень много родинок, надо брать их под контроль, проводить исследования, описывать их. Сейчас есть системы там фотофайндер, например,
2: название,
0: да, ну здесь диагностика, картирование этих родинок и, например, наблюдение их системы автоматическое, чтобы вовремя взять под контроль, если какие-то изменения с ними случаются. А такое тоже озлокочествление.
2: Есть такие страшные истории о том, что пигментация возникает от того, что ты неудачно побрызгался духами, пели эфирными маслами, вот, и вышел, побрызгался вот маслом бергамота, и вышел на солнце, и тут тебя бабах...
0: Накрыло.
2: Накрыло, да.
0: Да, на самом деле, снова же, разговаривая с пациентом, выясняешь вот эти все мелкие детали, которые в конечном итоге очень важны. Как у вас утро началось? Ну вот, я там умылась, я там нанесла солнцезащитный крем, это лето, тепло, затем я брызнулась духами, вышла на улицу. Чаще всего куда? Это у нас настолько привычное движение, мы духи наносим, да, ну повернули голову над ключичную зону, да, вторую, а СПФ туда наносили до этого? Нет, не наносили. Снова же, происходит сразу реакция, да, мы не знаем там, ну, состав, чаще всего там арома масла, да, находятся эфирные какие-то, да, составляющие, и это все влияет очень на естественные барьерные свойства кожи, то есть разрыхляя вот эту эпидермальную защиту, то есть активность проникновения ультрафиолета в глубокие слои кожи, она, конечно же, возрастает, и очень часто прям локальные такие гиперпигментированные участки, они как раз в зонах, которые привычны нам для нанесения парфюмов, например. Это тоже очень важно, и да, действительно такая проблема.
2: Ну, то есть парфюмерия или вот там эфирные масла, они усугубляют проблему отсутствия защиты, прежде всего.
0: Да, конечно, они снижают защиту там, где нанесен, да.
2: Угу. Хорошо. А в принципе, самому можно как-то отличить безопасное пигментное пятно от потенциально чего-то опасного?
0: Ну, наверное, если у вас появилось пигментное пятно, важно понимать, что если не защищать эту зону, то оно будет усугубляться. И это естественный процесс, даже если вы будете пользоваться СПФом, потому что, еще раз, физиологические изменения в тканях происходят, и подкожно-жировой клетчатки, и дерма у нас меняется, потому что, да, фибробласт по-другому начинает работать, и оно будет усиливаться.
2: Скажем, фибробласт – это такая клеточка, которая
0: клетка кожи
2: уничтожает.
0: Основной, да.
2: Угу. Да. Всякие роговевшие и другие слои.
0: Это макрофагные.
2: Фибробласт.
0: Фибробласт – клетка кожи, да, да, которая отвечает за...
2: Обновление, скажем
0: обновление,
2: так.
0: Обновление, да. Она делится всегда, и в молодом возрасте это активное деление фибробласта. И все наши косметологические процедуры направлены на то, чтобы фибробласту было хорошо.
2: И чтобы он функционировал.
0: Да, чтобы он был здоровым, чтобы он правильно функционировал, и тогда все будет в порядке. Но если это пигментное пятно, которое, знаете, как уже меняет даже рельеф кожи, что тоже может происходить, может быть истончение, то есть из-за накопленного, например, стресса, да, в локальном участке происходит истончение дермальное вплоть до, а если это посттравматическая гиперпигментация, у меня как раз была такая пациентка, там изменения даже на уровне подкожно-жировой клетчатки могут происходить, травма может быть достаточно глубокая, то, конечно, такое пятно должно тревожить пациента. Так, пятно пигментное, если оно спокойное, оно не будет никогда зудеть, оно не будет иметь красного какой-то красной окантовки вокруг, да, оно, в принципе, будет достаточно спокойно и никак субъективно, кроме как эстетического момента, не должно беспокоить пациента.
2: Ну, тогда, может быть, уже сказать, чтобы было полезно со всем пациентам, оно должно быть одного окраса, да, тон должен быть одинаковый, края должны быть ровные, не должно быть такой размытости. А на что еще обратить внимание, чтобы не пропустить опасного чего-то? Выпуклости, наверное, не должно быть.
0: Да,
2: никаких.
0: Оно не должно быть, и не должно быть никак изменено по объему, не выступать над поверхностью кожи и быть достаточно спокойным.
2: А если проваливаться над поверхностью кожи?
0: Ну, вообще, наличие какого-то пигментного пятна – это повод пойти к специалисту.
2: Да, лучше, да, не додумывать, а сходить.
0: Конечно же. Конечно, потому что можно терзать GPT-чат, да, выяснять, забивать себе голову, но на самом деле сегодня в доступе у базового, да, у дерматолога и дерматоскоп, которым он посмотрит, да, и вы буквально там за копеечный метод получите диагностику, которая позволит вам выдохнуть и все-таки нанести СПФ.
2: Да, или вовремя пройти лечение, которое спасет жизнь.
1: А вообще часто пигментные пятна возвращаются после лечения?
0: Здесь все зависит от того, насколько правильно была проведена диагностика, потому что, казалось бы, похожий вариант пятна, да, вот у меня так же, как там, например, у подруги там, или еще у кого-то, я помажу с тем-то, не всегда может быть удачный терапевтический исход. Потому что снова же мы начинаем с диагностики и со сбора анамнеза и определения первопричины, почему так случилось. То ли это банально действительно из-за фотоповреждений, из-за своего фототипа, из-за генетики, мы там генетическое тестирование делаем таким пациентам, то ли это состояние, которое сопровождается снова же патологией желудочно-кишечного тракта, эндокринными какими-то моментами. И снова лечить в одиночку такого пациента нельзя. Мы приступаем к работе с пигментом уже после того, как нам ведущий доктор дает на это добро. Иначе это не будет результативно и не будет эффективно. И, собственно, когда приходят за рекламой и говорят, давайте мы сделаем лазер, потому что у меня такая проблема. Здесь вопрос в диагностике. Потому что лазеру рознь, да, и есть у нас разные методики, которыми мы можем влиять на количество меланина в тканях. И выбор методики очень важен с точки зрения глубины воздействия. Да? Потому что если это поверхностная история, когда пятно четкое, ограниченное, значит, залегает пигмент в поверхностных слоях кожи. И тогда можно справиться банально там, легкими пилингами, да, какими-то поверхностными воздействиями. Но если это с проникновением в дерму, то здесь очень важно понимать, что избыточное агрессивное воздействие аппаратными методами способно повредить базальную мембрану. Это тот слой, который нам очень важен. Он архиважен для здорового функционирования кожи. И агрессивная поломка на этом уровне может дать необратимые последствия. Вот этот пункт очень важно понимать. А переборщить, когда работаешь с пигментацией, очень просто. И очень часто пациенты говорят, давайте так, чтобы за один раз. Вот за один раз. Можете мне такие параметры, вот, чтобы у меня раз и все прошло. Это неправильный подход, который как раз вот чаще всего приводит к таким нежелательным ситуациям.
1: И снова небольшая пауза на новости и рекламу, а через пару минут вернемся в эфир. Не переключайтесь.
10: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
13: О спецоперации.
12: Минобороны объявила о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. В ведомстве заявили, что удары станут ответом на продолжающиеся атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России. В свою очередь в Кремле заявили, что эффект от российских ударов по военной инфраструктуре Украины заметен невооруженным взглядом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину также отметил, что Россия продвигается по всей линии фронта. Динамика СВО абсолютно позитивная.
13: О происшествии.
12: По меньшей мере 6 человек погибли в ЧП с паромом у побережья Северного Кипра. Спасатели эвакуировали 172 человека. При этом сообщается о поисках 70 пассажиров. Таковы заявления премьера Северного Кипра. Среди спасенных есть тяжело раненые. По уточненным данным, всего на борту пассажирского парома находились 8 членов экипажа и 259 пассажиров, в том числе граждане Германии и Ирана. Данных о туристах из России на борту затонувшего судна нет. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии. Посольство России на Кипре уточняет всю информацию. ЧП произошло в районе полудня. По местному времени судно по неизвестным причинам начало набирать воду и перевернулось в нескольких километрах от побережья Северного Кипра. Развернута масштаб. Главная спасательная операция.
13: О стихийных бедствиях.
12: До 788 увеличилось число жертв наводнения в Непале. Раненые спасены более 2750 человек, сообщили в полиции. Почти 2500 числятся пропавшими, включая 588 иностранцев. Среди них 8 граждан России. Связи с ними нет. Ранее сообщалось, что двоих россиян удалось спасти. Наводнение в Непале и Китае.

0: на всю ночь из-за слез и отметил, что включение в зал славы – одна из величайших почестей. Федерер завершил карьеру в 22-м году, был первой ракеткой мира на протяжении 310 недель. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Мы возвращаемся в эфир. В эфире радио «Комсомольская правда». И мы вместе с экспертами-практиками обсуждаем, как оставаться молодыми и красивыми вне зависимости от возраста. А вот про пилинги давайте немножко поговорим. Это вообще современная тема? Я имею в виду вот эти химические пилинги, глубокие, срединные.
3: А видели страшные картинки из интернета, фенолового пилинга?
2: Да, я видела, знаете, страшную картинку, пугающую картинку. Мужчина, сделали ему глубокий пилинг. Сначала это был старик прям, жуткая корка на лице, потом, значит, вот это вот момент выздоровления, а в конце прям вот...
4: Натянулось.
2: Красавец такой.
3: Отекло, воспалилось.
2: Мне кажется, что это что-то про царя Салтана. Вот котел и там сварится.
3: Да-да-да, потом в молоко прыгнет.
2: Но это, мне кажется, сейчас, наверное, несовременная история.
5: Слушайте, вот могу поделиться собственным опытом. Я в косметологии более 20 лет. Я ни разу не делала агрессивный пилинг. Наверное, это на кончиках пальцев и интуитивно, когда речь шла об именно антиэйдж. Почему? Потому что если мы используем такого уровня агрессию, то как бы нужно понимать, что это должно быть какой-то патологический там, рубец или еще что-то. Но когда мы так агрессивно травмируем кожу, в принципе, ну, условно здоровую, там, мы назовем это хронологическое старение, да, кожи, то получив гладкую, блестящую и натянутую кожу, я понимаю, что это рубец. Это молодой рубец с сохраненным воспалением и сниженной регенераторной способностью ткани.
2: И ни о какой мембране, вот, про которую вы говорили, там вообще уже речи не идет.
5: Ну, знаете, как здесь вопрос, конечно, о том, в каком возрасте пациент к этой процедуре пришел. Естественно, когда сложно говорить, да, что в голове у пациента 70, когда ты не пациент, которому 70+, но иногда пациентам таким хочется сделать что-то единоразово, достаточно результативно, и потом это просто поддерживать, да, понимая, что у нас там будет какое-то резкое улучшение, которое там, да, мы не будем потом стимулировать никакими там другими методиками. Но если это 40+, 45, да даже 50, то такой степени агрессии она на сегодняшний день не приветствуется в сообществе, потому что мы понимаем, что самое важное – сохранить потенциал тканей. Потенциал тканей – это их возможность отвечать на воздействие извне, защищать кожу, да, оставаться ресурсной.
2: Но мне кажется, в 70+, никакого ресурса не хватит на восстановление. Но, по крайней мере, вот то, что я видела...
5: После такой агрессии вы имеете в виду?
2: Да, мне кажется, это прям...
5: Есть протоколы. На самом деле, я сейчас, говоря 70+, вспомнила свою пациентку, которую мы к 80-летию сейчас готовим.
2: Ой, как интересно.
5: Она прекрасна, да. Я просто восхищаюсь и интеллектуально. Живой мозг. И контролирует здоровье свое, делает чекапы, смотрит кровь без фанатизма. Но так все у нее по распорядку. Знаете, как очень здраво относится и к режиму дня, и к тому... вообще, чем она пользуется, что она делает. И хочу сказать, что удивительно, но психоэмоциональное состояние, оно тоже очень важно. И вот такие, да, в любом, наверное, возрасте. И вот ее желание, оно, наверное, даже помогает аппаратным методикам не получать какой-то результат. Вы не поверите, мы, реально, вот сейчас сделали диагностику до-после, и ткани отвечают.
2: Можно ли сочетать вот процедуры по лечению пигментации с другими процедурами? Ну вот, например, мы с вами уже в самом начале выяснили о том, что пигментация с большой степенью вероятности к определенному возрасту она начинается. Вот Зухра Шариповна сказала, что это связано с менопаузой, может быть. А в этот период времени важно сохранять плотность кожи, качество кожи. А тут еще надо еще пигментацию как-то там глушить на корню. Вот можно ли это все делать одновременно?
5: Смотрите, на самом деле, вот сложно даже мне вот разделить процедуры, которыми обычно я как бы манипулирую, да, составляю там сочетанный протокол, что вот это будет от пигментации, вот это будет для стимуляции фибробласта, клетки кожи,

0: которая нам важна, нужна, а это там будет для увлажнения. И сейчас индустрия, она настолько шагнула вперед, что любые протоколы мы применяем с учетом уникального состояния пациента на сегодняшний день. То есть, если у него есть склонность к гиперпигментации, я буду понимать, как методика, которая направлена на омоложение кожи, я не то чтобы не усугублю, а постараюсь снивелировать проявление отложения пигмента локального, да, которое пациента беспокоит. Если пациент говорит, меня пятна мои вообще не волнуют, я как бы, это не моя проблема, мне главное, чтобы вот тут вот так вот
1: подтянулось.
0: Я объясняю, что вы понимаете, что наличие этих пятен, оно чревато тем, что в ответ на повреждение кожи, если вы не будете пользоваться SPF, не будете там вовремя там увлажнять кожу, там и домашние средства не будут соответствовать необходимым, то мы можем усугубить эту пигментацию. То есть пациент должен быть предупрежден о возможных вариантах развития событий. Степень пигментации, она тоже, знаете, как разная. Стакан наполовину полон, наполовину... Тут не нравится, уже через какое-то время...
1: Пригляделся,
0: вроде ничего. Поэтому и вот это вот момент причины. Если длительно сохраняется воспаление в тканях в ответ на повреждение, это тоже для меня звоночек. Ведь пациентка что спрашивает? Вот мы сейчас сделаем процедуру.
1: Когда
0: смогу? Какой у меня будет результат? Угу. Насколько его хватит и как, в принципе, дальше мне двигаться. А это такие уже пациенты с особенностями, уникальные, да, пациенты. У нас каждый пациент уникален, но наличие гиперпигментации для меня – это особая пометка в карте, и к этому вопросу я подхожу на каждом этапе, выбирая препарат для мезотерапии, который будет так или иначе содержать, например, в составе аминокислоты, которые будут влиять позитивно на меланогенез. То есть каждая травма кожи должна быть оправдана.
1: Ну, а в целом-то, ну, дайте надежду, можно вылечить пигментное пятно полностью, навсегда? Или это все-таки всегда коррекция, всегда надо смотреть?
0: Если это эпидермальная история, то можно. И потом можно взять настолько под контроль, что исключить формирование, да, рецидивов там. Если это обусловленная гормональной ситуацией история, тоже можно избавиться. Но когда это глубокая, посттравматическая, накопленная годами, дермальная пигментация, то здесь гарантировать стопроцентный успех пациенту я бы не стала. Но я обозначила бы возможности, и при условии, что пациент говорит, да, мы пойдем этим путем, мы начали бы этот путь.
1: Алла Юрьевна, вот раньше что у нас было в арсенале? Лимон, сок петрушки, там перекись кто-то использовал.
0: И работало же.
1: Что человек, который не может дойти до косметолога, живет, допустим, далеко, но хочет быть красивым, без пигментных пятен, есть что-то безопасное?
0: У такого человека, который далек от уровня там, пойти и какие-то применять сложные косметологические процедуры, у него, скорее всего, будет работать это. Ага. А у пациента, у которого ткани нагружены вмешательствами, да, то есть были нагревы, но мы не добьемся результата домашними методами. Да, ага. Они работают. Естественно, там весь смысл как раз и направлен на снижение воспаления, усиление эксфоляции, да, мы помогаем отшелушить и, в принципе, поверхностную пигментацию убираем. Если еще такой человек SPF будет пользоваться, вообще прекрасно.
1: Ну, про SPF, вы знаете, у меня прям целый блок вопросов про SPF, так что давайте до него дойдем. Ну вот про домашнюю косметику. Что надо покупать? Что работает?
0: Вообще, я за то, чтобы профессиональные линейки, содержащие активные ингредиенты, назначал все-таки врач. Потому что имеет значение все, в какое время суток наносить, какой очередности, чтобы это была полноценная консультация, а не самопроизвольное применение этих средств. Например, не нужно отшелушивающие компоненты, кремосодержащие или сыворотки, содержащие отшелушивающие компоненты, активно применять в утреннее время, в период там, инсоляции. Вечером нужно после умывания наносить, например, с ниацинамидами крем, который тоже под контроль воспаления берет. То есть всегда, когда мы говорим о нарушении меланогенеза, мы предполагаем наличие так или иначе воспаления, обусловленное тем или иным фактором. Поэтому, если говорить о линейках профессиональных, да, то здесь в каждой профессиональной линейке вы найдете средства по борьбе с пигментацией, с гиперпигментацией, профилактирующие ее появление и мягко корректирующие работу вашего врача-косметолога и помогающие в домашнем уходе, это также не контролировать. Чаще всего это кислоты, кислотосодержащие.
1: Ну, витамин С – это же кислота, достаточная кислота.
0: Витамин С, знаете, вот такая проблема. Витамин С очень хорош, но иногда, мне кажется, что, может, лучше лимончик, потому что он очень хрупкий. И это должна быть темная бутылочка, вакуумированная, потому что при просто вот буквально несколько минут и контакте с кислородом активность его снижается в разы.
1: Я прекрасно знаю, что очень многие простые женщины заходят на маркетплейсы и покупают косметику уходовую от пигментации. И очень сильно хвалят Азию. Говорят, что вот никто так не делает косметику от пигментации, как там Корея, Япония и так далее, и так далее. Вообще, вот нам, так сказать, жителям России, это все можно, не вредно?
0: Я на самом деле не буду сейчас говорить там черное, белое. Все есть яд, все есть лекарство, но меня всегда настораживает такой момент. Но у них же фототип совсем другой. Помните, мы вначале стали говорить о количестве именно эпидермального меланина, о количестве там желтого пигмента, то у них средства все-таки более адаптированные для местных жительниц. Естественно, результаты наши пациенты тоже получать будут, но хочется все-таки в отсроченном периоде также понаблюдать, не будут ли такие средства как-то, результативность от применения этих средств, не будет ли отличаться от
1: того, чего мы хотим. Друзья, давайте ненадолго прервемся и вернемся в эфир чуть попозже. Это радио «Комсомольская правда», и мы говорим про то, как далеко продвинула современная косметология в деле лечения от пигментации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Лев Троцкий, критикуя Корнея Чуковского, однажды написал «Стыд и срам», а Чуковский потом вставил эту фразу в Мейдадыр. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова с вами радио «Комсомольская правда» и наши эксперты, врач-дерматолог-косметолог Алла Юрьевна Королева, эндокринолог Зухра Шариповна Павлова, а также я, Олеся Носова, главный редактор «Комсомолки». И мы говорим про современную косметологию. Давайте про СПФ, про солнцезащитный крем. Это, конечно, тема «Будь здоров». Правда ли, что его надо круглый год? Дождь идет, ты в СПФ 50. Раннее утро СПФ 50 и так далее, и так далее.
0: Ну, вообще, мы чего боимся? Ультрафиолета, да? Ультрафиолет там типа А, Б, С. И вот С для нас вообще патологический. И там
1: С – это что такое?
0: Тип ультрафиолета. И от него нас защищает озоновый слой. Конечно, в этом наше спасение – почему там этот бум, озоновые дыры.
6: Дыры, да, очень беспокоит всех.
0: И это канцерогенная история, да. А так вообще, конечно же, если говорить об СПФ, то, конечно же, склонным к гиперпигментациям фототипам, вроде как они и не обгорят, да, так быстро, как первый-второй фототип, но тем не менее, понимая свою склонность к тому, что пигмент может задержаться, и потом проблематично будет его убрать, потому что селективность вся будет страдать из-за того, что у них, в принципе, своего хорошего, правильного меланина в коже тоже достаточно, им, конечно, нужно в активные часы. Во-первых, это однозначно 50+, и в неактивные солнечные часы это 30+, СПФ. Пациенты первого-второго фототипа – это круглогодичное. Утром, в обед и вечером – это нанесение СПФ. А, кстати, собирая анамнез и говоря о том, что вы пользуетесь, да, утром встала, нанесла. Ну и пошла. Да, в обед вышла за кофе, вечером там, да, еще солнце не село, еще вышла. Как часто вы обновляете солнцезащитное средство? Это очень важный момент. Солнцезащитное средство чаще всего на написано, всегда написано в инструкции, через сколько нужно его обновлять. В моей картине мира это 2 часа. То есть есть с более высокими степенью защиты, там эти 70, 100, они чаще, на самом деле, фильтр по степени защиты не отличается, но они как раз просто дольше сохраняются на коже и дают возможность 3-4 часа, да, это вот для спортсменов, пловцов, лыжные, да, вот велосипеды, у которых части лица попадают под активное солнце, вот для них такие средства были разработаны. Поэтому мое четкое представление, что СПФ на лице должен быть всегда, и это то, что мамы должны говорить своим девочкам, тем более, если склонность есть к появлению там каких-то новообразований на коже. Поэтому это такая культура, да, она должна присутствовать. Конечно, ночью не надо.
1: Нет, ну а если ты целый день в офисе сидишь, или ты на удаленке, то через окно...
0: Через окно тоже может быть, да. Я тоже раньше как-то вот думала, а, что, я сейчас в такси прыгну, да, доеду. А даже косое попадание вот до разреженного ультрафиолета, знаете, в случае, когда есть какая-то травматизация кожи, для меня это актуально, потому что, ну, я делаю косметологические процедуры. И вот как раз в момент реабилитации я понимаю, что у меня и так ресурсы направлены на то, чтобы восстановить там повреждения, отреагировать там, да, то есть полечить то, что сейчас, грубо говоря, я называю контролируемым повреждением, а тут еще будет нагрузка извне, и я понимаю, что моя кожа может не справиться. Поэтому в период постпроцедурный однозначно всегда, даже если вы дома, даже если вы, ну, на кухне, там, ну, это же дневной свет, да, активный, летом особенно, да.
1: А есть ли какие-то предпочтения? Вот есть кремчики, есть спреи, есть стики? Или это вопрос абсолютно...
0: Это вопрос комфортно. У нас же еще разные всех, разный тип кожи. И, например, пациенты с жирной кожей, они предпочитают какие-то, ну, естественно, легкие флюиды, у них и так продукция секрета, да, она высокая, ну, то есть нажирнится кожа, грубо говоря. Если еще жирное средство нанести, ну, может, и комедогенным каким-то свойством, то есть прыщички могут, я уже так перевожу, появляться. И оно не будет комфортно держаться на лице. Все-таки это должны быть флюиды, которые обладают... Сейчас просто очень много средств с СПФом, которые еще несут какую-то терапевтическую задачу. Например, берут под контроль секрецию кожного сала. Да? Для жирной кожи это очень важно в летний период. Или наоборот, увлажняющие, да, какие-то средства для пациентов с сухой кожей. То есть надо выбрать снова же по комфорту, по удобству. Да,
6: а еще лучше поконсультироваться.
0: Ну, это мы, да, я так
1: понимаю. Ну вот, а если на лице косметика, наверное, надо тогда подумать, что у тебя, ну, условно говоря, пудра, да, с СПФ, она же тоже имеет место быть, вот, так сказать, для защиты. Просто технически как? Вот прошло 2 часа, тебе надо, ты чуешь, тебе надо за кофе на улицу, а ты весь в боевой раскраске.
0: Ну, элементарно. Салфеточки, да, они сейчас во многих марках есть, вот, да, для такой удаления поверхностного, да, загрязнения какого-то на коже. Промокнул, открыл или стикер, или спрей, брызнул на места, которые явно попадут под солнечное излучение. У меня вот стикер, я знаю, там лоб, скуловые зоны, это там, где чаще всего мы видим как раз
1: и
0: проблемы.
1: И шею, куда мы брызгаем духами.
0: Можно волосики. Или шарфик.
1: Да.
0: Ну, я думаю, что этот вопрос решить можно. Здесь снова же Когда так нас с вами послушаешь, кажется, боже, как все сложно, и тут надо намазать, и здесь
1: да,
0: то сделать.
1: Скрыть,
0: а
1: сюда
0: на самом
1: не
0: деле,
1: прыгать.
0: Это дело привычки, как зубы чистить, да? Хочешь красивый ровный тон кожи, задумайся о профилактике, конечно,
7: и о питании.
1: Да, 100%. О питании. Вот, Зухра Шариповна, очень хочу вас поспрашивать. Абсолютно уверена, что при гиперпигментации питье воды, оно улучшает ситуацию, да? Потому что вода, она как-то...
0: Скажем так, не питье воды усугубляет
1: ситуацию. Ну да. Вот. А есть ли какие-то продукты, которые могут усиливать пигментацию или либо наоборот?
6: Ну да, конечно.
1: Да, да.
6: Конечно.
1: Ну, вот что надо включить или исключить из своего, так сказать,
6: вот,
1: меню?
6: Вот в принципе, если подумать, да, к чему человек не был расположен, когда его создавала природа, он точно не был расположен к тому, чтобы есть много сладкого. Ну вот что у нас есть в природе доступного сладкого? Мёд? Попробуй допить. Диких пчел
1: сейчас
6: бери.
1: Сейчас медведи развелось.
6: Да, вот ужас. Они уже все съели.
0: Договориться.
6: Вот, то есть, когда у нас стимулируется инсулиноподобный фактор роста, те же меланоциты тоже стимулируются. Откуда вот эти вот пятна специфические, которые мы ищем, когда мы подозреваем эту самую инсулинорезистентность? Вот, один момент, да, то есть сладкое, булочки и все, что способствует вообще набору жировой ткани, и даже избыток фруктов, хотя там есть антиоксиданты, которые должны нам помогать со всем этим бороться, но если наесть большое количество жира за счет фруктов, то можно получить и потом и пигментацию соответствующую. Алкоголь. Вот мы же говорим, есть такое понятие у врачей – алкогольный хабитус, то есть вид такой алкогольный. Это купероз, красные щёчки, красный нос такой, и там почти параллельно идет пигментация, может идти. Вот, да. Поэтому вот это бы желательно исключить. Еще у нас курение тоже способствует всяким таким интересным вещам. Почему? Потому что вот Алла Юрьевна точно знает, папирусная кожа, да, у женщин, у длительно курящих женщин, кожа становится тоненькой.
0: И вот этот ломкие вот, капилляры.
6: Вот, да. Этот вот слой защитный, и это тоже может способствовать. Вот. Ну и, на мой взгляд, такая история, кроме питания, как хронический стресс, вот прям очень-очень сильно влияет на то, что человек будет не только, ну, там, меняться баланс гормонов, но он будет стремиться к кофе, к чаю, к вкусной, жирной, калорийной пище, чтобы как-то функционировать. Вот это вот такое распространенное слово «заедать». Он не будет заедать вареной говядиной. Вот и брокколи.
0: И огурцом.
6: Да, и огурцом, да, не будет. Вот редкий случай. Вот. А то, к чему вот тянется, к вот этим вот, кстати, пигментированным, скажем так, газировкам, куда, да, всякие добавляют штуки, это тоже вообще не про здоровье кожи. Кожа – это же, это как витрина. Она очень сильно отражает здоровье внутри. Поэтому то, как человек питается, он будет либо вот таким вот нарядным, пигментированным, либо он будет таким ровненьким, как вот как хорошо отштукатуренная стеночка.
1: На самом деле, вот то, что вы рассказываете, Зухра Шариповна, оно внушает оптимизм. Потому что, оказывается, для того, чтобы хорошо выглядеть, хорошо, значит, не, ну, максимально, так сказать, помогать бороться с пигментацией, худеть, в хорошем смысле, стройнее. Иметь там хорошую работу мозга там, и так далее, надо делать одно и то же.
6: Точно.
1: Одно и то же. Просто надо поставить себе какие-то запреты внутренние, что сахар, быстрые углеводы – нет. Ну, только по праздникам.
6: Слово «запреты» лучше убрать. Это потом приведет ко всяким нарушениям пищевого поведения. Это вот не запрет. Я своим пациентам говорю, что осознайте, что это вредно. И просто исключите это.
1: Вы
6: уберите.
1: Правы.
6: Вот как ненужное, как мусор, как то, что вас убивает. С осознанием это очень легко. И тогда позитивный момент возникает, а не негатив.
1: Да, абсолютно. Алкоголь.
0: Ты не наказываешь себя.
6: Да. А освобождаешь от этого.
1: В общем, мы приводим к немудрённой мысли, что типа одни и те же шаги надо сделать для всего.
6: Да. То есть не вот это, вот это, вот это, вот это, вот, а одно, и сразу ты становишься красивенький, здоровенький.
0: Чаще всего, когда человек в стрессе, ему хочется обозначить врага.
6: Да.
0: И по теме сегодняшней передачи это пятно.
6: Ну
0: вот
6: да.
0: Это, да?
6: Да.
0: И хочется найти какую-то волшебную таблетку, аппарат доктора. А на самом деле, да, здесь вопрос абсолютно согласна.
6: Осознание.
0: В психоэмоциональном состоянии пациентов. И готовности, и в желании.
6: Абсолютно точно.
1: Наш сегодняшний эфир подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что секретами молодости с нами делились наши любимые эксперты. Врач-косметолог-дерматолог Алла Королева, известный эндокринолог доктор Зухра Павлова. А в эфире была я, Олеся Носова, главный редактор «Комсомольской правды», и ваша коллега по борьбе за красоту, молодость и здоровье.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Алексей Пелько о российско-американских взаимоотношениях.
9: На самом деле, если трезво оценить ситуацию, России и США вообще нет никаких коренных противоречий. Мы могли бы быть союзниками, не просто партнерами, а союзниками. Например, в той модели, которую отрабатывали Рузвельт и Сталин после Второй мировой войны, к сожалению, Рузвельт скончался до ее окончания, а в той модели, в которой предлагал Буш-старший Горбачеву, когда в конце 80-х, начале 90-х появилась такая возможность. Запросто. Это переход от биполярности к диполярности, соуправлению, разделу сфер влияния, согласованию позиций сторон. Это такой концерт великих держав на двоих, если пользоваться терминологией 19 века. Но абсолютно иррациональное желание нести России трагическое поражение идет вразрез с интересами США. Мы слишком долго были идеологическими оппонентами. Начиная с холодной войны, у нас разные периоды были в отношениях с США, в том числе и очень даже позитивные. Но начиная с холодной войны, было воспитано несколько поколений американских политических и военных деятелей, заточенных под войну с нами. Это и политики, и военные, и экспертное сообщество. Они заточены под войну с нами. Они просто не могут остановиться. Это инерция.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Привет, я Алексей Белов.
11: Я Александр Маршал.
10: Группа «Пар Горького».
11: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
10: Peace.
11: Peace, love and rock'n'roll.
2: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
12: Минобороны объявила о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. В ведомстве заявили, что удары станут ответом на продолжающиеся атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону московского региона за прошедшую неделю летели 1500 беспилотников. По его словам, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожены на подлете к столице.
2: О происшествии.
12: Число жертв крушения парома у Северного Кипра достигло 7. Ведутся поиски еще 23 человек. Спасены 237 пассажиров. Об этом сообщили власти непризнанной Турецкой Республики Северный Кипр. Десятки людей везут на берег. Среди спасенных есть тяжело раненые. Всего на борту находились 8 членов экипажа и 259 пассажиров, в том числе граждане Германии и Ирана. Были ли на борту россияне, пока не установлено. Русская речь была слышна на одном из видео с тонущего парома. ЧП произошло в районе полудня по местному времени. Судно по неизвестным пока причинам начало набирать воду и перевернулось в нескольких километрах от побережья. Поисково-спасательная операция продолжается. Американская актриса Анджелина Джоли третий раз приехала на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. По данным журналистов, она посетит два города на западе Украины – Львов и Тернополь. Цель визита американской актрисы не раскрывается. Это уже не первая поездка Джоли на Украину. Она посещала Львов 30 апреля 2022 года.
2: О референдуме.
12: Брюссель будет разочарован отказом Исландии от переговоров о вступлении в ЕС, пишет Рейтер. Европейские чиновники считают Исландию страной с низкой степенью риска. Ее вступление в Союз развеяло бы скептицизм по отношению к расширению ЕС, а также укрепило бы стратегические позиции Евросоюза в Арктике. Тем не менее, по предварительным данным, более 52% жителей Исландии выступили против возобновления переговоров о членстве в ЕС. Инициативу поддержали 47,5% избирателей.
13: Обо всем.
12: Количество случаев саботажа нейросетей выросло почти в два раза, пишет Guardian. В июле зафиксировано больше 300 инцидентов, когда искусственный интеллект лгал пользователям или преследовал вредные цели. Эксперты называют подобные случаи потерей контроля над ИИ. Как пишет газета, одним из самых серьезных инцидентов стала деятельность группы из 700 автономных агентов корпорации OpenAI. Они тайно сотрудничали друг с другом для совершения хакерской атаки. Для координации своих действий эти машины создали собственный закрытый мессенджер. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
14: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины с авторами коллективной монографии «Украинство» Андреем Берсеневым.
15: Здравствуйте.
14: Приветствуем. И сегодня с нами Максим Карев. Максим, приветствуем тоже.
15: Добрый день.
14: Мир, мне кажется, шокирован. Хотя вот мне это, наверное, тоже то, о чем стоит поразмышлять. Шокирован ли миру безразлично то, что происходит на... Или происходило, или продолжает, кстати, происходить еще тут тоже большой вопрос. На островах, теперь ассоциированных с именем Эпштейна. Потому что то, что вываливают в Соединенных Штатах, Минюст вываливает документы, все с новыми и новыми подробностями того, что там происходило, заставляет задуматься о многом. Вот сегодня я предлагаю поразмышлять о том, есть ли, ну, казалось бы, связь между тем далеким островом того самого Эпштейна и тем, что происходит на Украине. Есть ли связь с тем самым нацизмом? Но, опять же, казалось бы, нацизм, наверное, ну, в такой вот бытовой форме ассоциируется с, там, ну, что можно сказать, ненавистью к евреям и русским. Там вроде все было хорошо и с русскими, и с евреями, были представлены все, но что-то там было такое по отношению к человеку. Сказать просто расчеловечивание, наверное, будет слишком мягко. Но что-то с воззрениями на человека явно происходило, что, наверное, может подтолкнуть нас к размышлениям о том, как именно это может быть связано с современным неонацизмом. И, может быть, ближе к концу, но хотелось бы обязательно вернуться к вопросу о так называемых мировых элитах, потому что происходило это все во главе, да, и под руководством Соединенных Штатов Америки. А так-то, наверное, мы не ошибемся, если мы скажем, что мировая элита – это вот остров Эпштейна. Но у меня тогда возникает вопрос, есть ли другая, есть ли контрэлита, есть ли те, кто готовы не ехать и есть мертвечину с сатанинскими обрядами и заниматься педофилией, а кто-то, может быть, кто готов ехать куда-нибудь не на жаркие острова, а в холодные костромские леса, например, с тем, чтобы по ночам вести бурные разговоры о человеке, о том, что такое человек в... Вот, да, человек – это звучит гордо. В другом, в противоположном смысле, где этот флаг контрэлиты мировой, есть ли он? Ну, давайте вот, наверное, так очерчу я контур сегодняшней беседы. Говорить здесь много о чем есть. С чего начнем? С фигуры самого Эпштейна или с некого феномена вообще, с которым мы имеем дело? Андрей, Максим.
15: Ну, давайте с фигуры начнем. Да, потому что... Ну, вообще, сама ситуация, конечно, мы понимаем, да, простые люди понимают, что элита мировая и там национальная, она... Ну, скажем так, не идеально, да, у нее есть определенные пороки, и если, допустим, брать какой-нибудь поздний римский строй, да, когда там все это было возведено уже просто в абсолют, да, и собственно, по этому поводу мировой кинематограф очень хорошо изобразил, и литература, то есть ничего, ну, скажем так, удивительного в том, что современная мировая элита, особенно вот гегемонистическая, американская, предается таким занятиям, нету.
14: Это, хотя, конечно, наверное, Рим-то переплюнули, да?
15: Ну, это отдельный вопрос, переплюнули или нет, потому что мне кажется, в этом есть даже какое-то такое соревнование уподобиться Риму не только с точки зрения вот могущества, да, политического, военного, но и в каком-то смысле впитать эти практики ритуальные, метафизические, потому что, ну, известно же, что если брать классическое римское общество, да, патриархальное, оно было достаточно консервативное, ну, как по современным меркам, да, а вот элитное общество, то есть известно, что у элиты были свои по свой пантеон богов, там, допустим, та же семейство Сципионов, да, которые привезли этот камень Кибелы, это совершенно чуждая для такого простого римлянина, абсолютно чуждая религия, она существовала отдельно, и, собственно, те, вот этот вот паганус, да, паганус – это название сельских жителей, которые горожане называли, потому что они сохранили приверженность своей старой исконной римской религии, вполне, она тоже была такая, ну, не беззубая, но вполне себе, ну, гуманистичная, скажем так. Вот. А это то, что было, процветало в городе, там уже в конце было полное непотребство, была смесь разных культов, этот Гелио Габал, который там устраивал, непонятно что, Калигула и так далее. Ну, то есть, в каком-то смысле мы видим то же самое, но пока оно еще чуть-чуть прикрыто. То есть, там это все было на показ, тоже были эти и дворцовые перевороты, и массовые казни, еще и, ну, в общем, всякое непотребство. Вот, допустим, все считалось, что Хантер Байден, да, это вот такая вот прям, ну, притча во языцах, да, а вот, к сожалению или к счастью, вот почему-то его-то как раз в этих файлах нету, зато есть люди, которые, ну...
14: Джо Байден тут.
15: Да, Джо, и Джо Байдена тоже нет. Вот, а есть люди, про которых как бы ничего такого плохого не думали. А, вот. Но сама по себе эта ситуация, она... Немножко странное, вот чем.
14: Максим, можно я тут предложу, да, для понимания, вот как эта мораль съезжает, как она падает? Вообще, чтобы просто контекст. Соединенные Штаты Америки. В 30-е годы это была страна, может быть, ханжеской, кто-то скажет, но накаленной нравственности.
16: Требовалось...
14: Совсем недавно. 100 лет назад, 90. Известный писатель Уильям Фолкнер, как я считаю, крупнейший американский писатель, вначале стал известен в Европе, а уже потом был признан в США. Почему? Потому что в одном из своих романов «Святилище», что ли, или «Убежище», он описал, ну, изнасилование. И для американского общества тогдашнего, в середине 30-х, это было неприемлемо. Если сейчас это прочитать, то там ничего такого страшного не происходит. И, простите, это не фильм, это литература. Причем это совершенный эпизод в хорошем романе. При том, что Фолкнер действительно очень крупный гуманистический писатель. Но тем не менее. А давайте возьмем как бы следующий этап. Мы все видели фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», и когда я его смотрел впервые, я думал, ну, наверное, это все-таки не гротеск, перебор, вот там вот весь этот храм, в котором американская элита отправляет сексуальные оргии, оргии сопровождаются какими-то ритуалами, с явной адресацией и к Египту, и к чему-то еще, такой тантрический герметизм, извините за оксюморон. И ты смотришь на это все и думаешь, как бы, ну, наверное, это какое-то преувеличение. Но еще один литературный пример – это, конечно, тоже хороший писатель, американский Стейнбек, которого мы все знаем по «Гроздьям гнева», но у него есть такой роман как бы «К востоку от Эдема», где, ну, там в одном из сюжетов там есть героиня, которая антигероиня, такая демоница, такая Лилит на земле, которая как бы держит бордель, туда приходят, скажем так, все большие боссы Калифорнии, и она на них держит материалы. Вот вам, пожалуйста, папка Эйнштейна. Но когда ты это читаешь, то, простите, это все настолько такое гуманистическое ретро. Ну, пришли, вот современным языком, да, пришли большие дяди в бордель. О, ужас! А теперь-то что? Я даже не знаю, можно ли это в эфире называть, что они делают сегодня, да? Насколько эта мораль упала? Это я, Макс, просто для контекста.
15: Ну, давай я просто продолжу еще. Действительно, Америка – это страна протестантских сект. То есть это люди, которые бросили старый свет, сказали, что это там разврат, ужас, ужас, мы построим свой новый, чистый, замечательный град на холме, у нас ничего не будет, у нас ни Содома, ни Гоморры.
14: Великий американский эксперимент.
15: Да, великий эксперимент в чистом поле, без всяких вот этих вот исторических багажей, всего остального. И вот, ну, 30-е годы хорошо, но я помню, вот я недавно еще смотрел, еще при Билли Клинтоне, когда он был президентом, разговор о том, что ЛГБТ – это хорошо, был запрещен.
14: Мы должны сказать, что в России это запрещенная организация.
15: Да, запрещен. Да. То есть они это еще в 90-е годы на это смотрели очень, скажем так, с большим осуждением. И произошел совершенно резкий, невероятный по времени скачок трансформации, когда все это стало вдруг не просто разрешенным, а поощряемым всеми способами. И как по этому поводу говорят, а кто субъект, который это запустил? Потому что если мы возьмем все-таки, ну, качество примера, мы уже на Римскую империю сослались, там не было такого резкого, он был гораздо более плавный. Может быть, там тоже был субъектом эти восточные, ну, как вот, допустим, Мамзен говорит, да, когда Рим вкусил вот этой вот богатства и роскоши от Карфагена, там начались процессы, но они шли несколько веков. Они шли несколько веков, элита потихонечку, ну, потихонечку разлагалась, как бы некоторые там семьи держались. А здесь мы видим, ну, сколько, вот, ну, грубо говоря, вот на нашей жизни с вами произошло. Мы были взрослыми, там, юношами, теперь мы как бы еще чуть повозмужали. Мы видим просто колоссальные изменения. И это кто это изменение санкционировал? Понимаете, вот главный вопрос, который здесь должен возникнуть у человека, который на это все наблюдает, даже не в том, что это ужасно. Действительно, это все ужасно, это уголовное наказуемое, морально осуждаемое, но вопрос простой. Неужели кто-то верит, что даже очень талантливый там, финансист или математик, или, скажем так, мастер коммуникации Джеффри Эпштейн и его подруга, не жена, а именно как бы помощница, они все это сделали сами на ровном месте, и все богатеи и влиятельнейшие люди США, которые каждый день живут в условиях конкуренции жесточайшей, которые знают, что на них стучат их собственные секретарши.
14: Компроматы массы.
15: Да, компромат. Они будут ходить куда-то, зная, что их там будут писать. Вот я вчера смотрел специальный ролик. В доме Эпштейна проводили обыск. Там камеры везде, даже в коридоре. Говорит, но, к сожалению, компьютеры, на которых сбрасываются записи, мы их не нашли. Ну или скажем вам, что не нашли, а на самом деле возьмем и эти записи, будем делать все, что нужно. То есть неужели кто-то может поверить, что человек, да, вот там связанный с израильскими спецслужбами, да, устраивает в центре там города какую-то вечеринку регулярную, так сказать, не вполне как это, взрослые вечеринки, и к нему ходят богатеи, и этим не интересуются местные спецслужбы. Вот недавно тут заявил, значит, Daily Mail, да, который как известный сливной бачок для МИ-6, он говорит, что это все, оказывается, был проект российских спецслужб, что они расставляли так называемые медовые ловушки для наших замечательных, ни в чем не повинных представителей элиты, и вот теперь, как бы, через несколько лет они теперь все это вскрыли, чтобы…
14: Медовая ловушка,
15: да, так называется? Да, это классическая, называется медовая ловушка, да.
14: Соавторы коллективной монографии украинства Максим Карев, Андрей Берсенев. Мы говорим о феномене Эпштейна, продолжим через пару минут.
16: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
17: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
18: Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
21: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
21: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
14: Продолжаем с авторами коллективной монографии украинства Максимом Каревым, Андреем Берсеневым о феномене Эпштейна и о том, что за этим стоит.
15: Когда приезжали, особенно во времена СССР, приезжали иностранные дипломаты, там было как бы две разновидности.
4: Реклама. Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй сам.vl.ru.
22: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что?
3: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
4: Мы отдельно много
5: да, про Гарбург много говорили. Просто я к тому, что это не один пример. Или вот, например, у нас сейчас в Давосе прошел форум мировой экономический, да, и впервые там председателем был американец Ларри Финк, глава BlackRock. Вот Ларри Финк – это классический пример мальчика из бедной еврейской семьи, которого нашли, подняли и дали ему в управление активы. И люди, которые, ну, они известны, это просто…
4: Скажем просто, что BlackRock сегодня – это крупнейший, по-моему,
5: инвестиционно
4: огромный холдинг, который держит оборонно-военно-промышленный комплекс, видимо,
5: с
4: гигантскими заводами, колоссальные, которые строят сейчас заводы для подготовки к войне с Россией вместе с Украиной и так далее. Да, и никому не известный. То есть берется человек без обязательств, без какого-то, без какой-то истории, но который в обязательства быстро попадает или ставится.
5: Да, то есть очень, то есть это специальная форма кооптации в элиту. То есть она скрывает реальных хозяев мира, он везде выступает, он пишет очень интересно, у него есть ежегодные послания, он пишет, там много всего интересного говорится про тот же инклюзивный капитализм. Вот он сейчас заявил, что капитализм – это плохо. Ну, вот 50 лет занимались, что капитализм хорошо, а теперь вдруг внезапно он стал плохо. А почему? Потому что они сказали, что глобализация невыгодна США, а выгодна Китаю. Ну, это как бы отдельная тема, да, но мы сейчас…
4: Но тогда Капштейна, мы здесь…
5: Капштейна надо вернуться.
4: Вопрос о том, кто задает ценность.
5: Да.
4: Если капитализм плохо, то что предлагает эта элита, возвращаясь к тому, есть ли другая в мире, да, вот эта элита с сатанинскими обрядами. Зачем ей эти обряды? Зачем… Ну, то есть можно встретиться, много чего интересно поделать, но это неинтересно, да. Интересно делать то, что… Или то, что предлагают, говоря о том, что это… Ну, они кого-то привозят на самолетах на этот остров и предлагают им нечто под каким-то соусом, что это… Путь или врата куда-то, именно, там особое знание и посвящение. Здесь
5: именно
4: на,
5: так.
4: Это очень напоминает те процессы, которые мы обсуждаем на Украине.
5: Это, вот сейчас, собственно, к этому я подхожу. То есть это не просто развратная элита совершает уголовно преступно наказуемые деяния. Это определенные обряды. Есть так, есть так называемая сексуальная магия. Вот, допустим, Алистер Кроули, да, ее практиковал, еще многие вещи. Они не занимались просто развратом. У них есть под этим есть некая метафизическая подоплека, там, или религиозная подоплека, неважно. Потому что сказать, что вот элита, они все туда хотели попасть. Вот сейчас же вот выясняются документы, что вот там Илона Маска приглашали, еще кого-то приглашали, и все понимают, что это приглашение в элитный клуб. То есть либо ты в него входишь, и тогда твои дела идут в гору, или вообще просто идут хорошо, либо ты в него не входишь, и тогда ты, ну, болтайся сам как хочешь. Может, ты встанешь миллиардером, может, не станешь. Но это все равно означает, что приглашение в этот элитный клуб уже по определению, если ты соглашаешься, то ты входишь в эту систему ценностей, скажем так, или антиценностей, и должен ей следовать.
4: Через какие-то обряды.
5: Да, через обряды. И если помните, вот во времена ковида была такая распространенная конспирологическая идея QAnon. Вот они рассказывали как раз про подземные города, про сатанинские обряды, про проедание детей. А теперь мы видим, что то же самое фактически, только без упоминания этого QAnon, оно всплывает в теме Эпштейна. Вот все сейчас обсуждают, вот я специально посмотрел, все обсуждают, были ли там магические ритуалы. Вот у него на острове, остров на самом деле выглядит очень специфически, это крест. Это не просто остров, это такой немножко напоминает Мальтийский крест, там с такими. Вот. И там есть такое… такое
4: или герметический.
5: Да, или герметический. Но, в общем, он выбран не случайно. Это, в этом нет ничего случайного или просто какого-то такого банального разврата, как это у Пушкина, ребяческий разврат. Вот. Там обсуждают, есть некое строение странное, у которого раньше был купол, оно напоминало какую-то там то ли храм, то ли синагогу, это не обсуждают. Является ли этот… храм или там это помещение, оно не очень крупное, небольшое, входом в подземные туннели. И почему оно так расположено? То есть вот эта тема, что есть двойное дно, что где-то за этим есть магическая ритуальная практика, она не нами введена, то есть мы им ничего не приписываем. Это то, что обсуждает американская пресса. А дальше я просто напомню, что есть такая вещь, есть культ, вот в Америке и в Мексике тоже, Санта-Муэрта, Святая Смерть. А эти люди очень сильно как бы заточены на всякие магические практики. И они вербуют своих сторонников, в том числе там, занимаясь, ну, как бы, особенно вот это хорошо в наркокартелях. Вот у них, и они, когда встречают своих, скажем так, единомышленников из правоохранительных органов, они очень быстро находят общий язык. И кто кого перевербовывает, отдельный вопрос. Это первое. А второе, ну, не знаю, обсуждали мы или нет, одна из групп, которая стоит за Трампом, которая привела к власти, это так называемая теология процветания, вот это неопятидесятнические секты, то есть это люди, которые очень сильно религиозны, но их религиозность весьма специфическая, они считают, что если Бог тебя любит, у тебя будет много денег, и вообще как бы они сосредоточены, ну, они говорят, что они христиане, но они очень сильно сосредоточены на материальной сфере, а это, ну, мягко говоря, религия золотого тельца. Да? Это первое. И вторая группа, которая тоже стоит за Трампом, которая тоже управляла, это так называемый технофеодал, вот это вот представители Кремниевой, ну, силиконовой, Кремниевой долины, там Тиль, Маск и другие. Но тоже известно про то, что они, все вот эти технари, они очень сильно погружены в оккультные дела. Они просто об этом признаются. Вот есть эта дама такая, Николь Шанахан, которая была в Гугле помощницей и устраивала вот этот фестиваль «Горящий человек», она говорит, да, у меня были друидические практики, у меня были такие практики, я вот свадьбу отправлял, еще что-то, и я просто как бы, ну, вот я общаюсь как бы с некоторыми людьми там из айтишной тусовки, говорят, да, люди практикуют. Практикуют реально, и вуду культы практикуют, и просто какие-то, и так далее. И за всем этим есть не просто, ну, магическая подоплека. И когда нам говорят, что вот это Юлия Мендель, да, недавно вот призналась, что глава, ну, уже бывшая глава офиса Зеленского, да, занимался магическими практиками, но я готов в это поверить. Нет,
4: там не просто магические практики, там привет Эпштейн, да, значит, вода из трупов, собирание кукол,
5: да, да, да.
4: Провели обыски в офисе Ермака и нашли там все, что можно было найти, да, с этим связанное. И вот что это? Мы же как-то столетиями на Запад смотрим. Ну, если это круто, у них есть, и украинцы вот подхватили.
5: А да, украинцы в этом смысле самые первые. То есть, вот все же знают, это киевские ведьмы, да, это просто бренд. Вот Арестович же тогда устраивал целый обряд.
4: Террорист-экстремист, да, он признан у нас. Да. Внесён тоже и обряды, и интересно, вот Олег Царёв, да, имевший отношение тоже тогда, бывший депутат Верховной Рады, писал о том, как Янукович был очень увлечен разного рода гадалками там и всем остальным, и сколько сил было, да, но на Украине, наверное. Где же мы в этой истории? Почему мы отстаем? Да? Нам тоже надо в этот клуб любителей кукол вуду, оберегов, браслетов у Ермака там посчитали, сколько камушков.
0: Сразу возникает вопрос, а где христианство?
5: Да, вот это правильный
0: вопрос. Христианская
4: цивилизация. Но, может быть, это уже такой пройденный этап, надо признать, и раз старшие американские братья вот считают, что хорошо это, то и надо или что-то свое делать, или идти туда.
0: Да, что-то как... мне подсказывает, что российское общество не пойдет на такую, так сказать, девиацию.
5: Мне тоже кажется, что это на самом деле неправильно. Ну, то есть мы вот, например, видели, да, когда был предыдущий папа римский, вот Франциск, ну, он очень либерально относился ко всяким вот этим вот практикам, в том числе он там участвовал в шаманских обрядах. Вот, кстати, в Канаду вот он ездил, там была такая неприятная история, там были местные племена, и они их как бы пытались коптировать в свою культуру, забирали детей в школу, ними издевались. Многие там умерли. Потом это вскрылось, ну, это как бы были католические школы, потом это вскрылось, там это было, по-моему, 60-е годы. И вот он ездил из и пока, значит, там была у него эта миссия, ему заодно ему там провели этот шаманский обряд. И там привозили они пачамаму в Ватикан, тоже там проводили обряд. По этому поводу вот консервативное духовенство, вот эта часть консервативная, она очень сильно возмущалась, что как бы нехорошо. Ну, то есть можно уважать чужую религию, как бы говорить о том, что она там есть, но приводить обряды прям непосредственно, вот это уже перебор. Да, и он иезуит. Это очень важный момент, да, что он весьма такой специфичный, он как бы из Латинской Америки. То есть там, а Латинская Америка, она вот, это специфическое христианство, да, оно всегда впитывает в себя вот эти вот местные верования, и там сегодня утром он пошел помолился в церковь, а вечером он пошел принес обряды там какой-нибудь местный кецалькоатль.
4: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Продолжим сразу после новостей.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях. и коварных планах укронацистов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Юлия Ярышкина встретилась с жителями улицы Запрудная. Одна из главных тем обсуждения – перевод грунтовой дороги, ведущей к многоквартирным домам, в асфальтовое покрытие. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности и нормального доступа к домам. Еще одна важная тема – благоустройство территории у водоемов. Жители хотят видеть здесь уютное общественное пространство – сквер или парк, где можно гулять, отдыхать и проводить время всей семьей. После капитального ремонта снова открывает двери школа номер 7 имени Антона Злобина. В обновленных стенах появляются и новые образовательные возможности. В этом году школа открывает профильный медицинский класс. Это связано с тем, что среди учащихся много желающих изучить дальше химию, биологию и продолжить свое обучение в медицинских или химико-технологических учреждениях высшего образования. В Великих Луках отметили десятилетие благотворительной акции «Скоро в школу», которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации подготовить детей к учебному году. Мероприятие прошло в Доме культуры Ленинского комсомола. Его организаторы – Центр социального обслуживания города Великие Луки и Фонд объединения. Уже 10 лет они помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к 1 сентября. Ежегодно поддержку получают более 100 юных жителей города. Акция объединяет бизнес, общественные организации и неравнодушных жителей.
2: О валютах.
7: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать.

0: На острове Эпштейна и, собственно, о том, как это связано с процессами, происходящими на Украине, о том, о чем мы говорим. Если мы по последние десятилетия считали, что Запад – это вот круто, но если Запад в какой-то момент посчитал, что то, что было уже не круто, а круто прямо противоположное, то нам-то надо как-то… Или, ну, Россия уперлась, и слава богу, да, это видно, что мы в какой-то момент взбрыкнули и сказали, что нет, это чудовищно. И обсуждая остров Эпштейна, тут как бы должны быть… Я не знаю, вот 30-е годы такая бы история, если бы стало об этом известно, наверное, виселицы бы стояли. Да, были бы суды публичные.
1: Электрический стул. А сейчас никого не посадили, обратите внимание.
0: Принц Эндрю пишет, ну, там пишут, мы не знаем, подтверждена эта история или нет, да, что он попросил там убить кого-то, ему разрешили. Ну, и там самое строгое наказание, его там титулов каких-то решили или еще что-то. И никого. Но мы тогда должны, если мы не принимаем это, тогда, ну, мы что-то должны сформулировать, куда мы. Интересно, что Китай стоит в сторонке, мы не знаем вообще, он участвовал в этих историях на острове Эпштейн или нет, и какие-то еще центры. Но мы находимся в столкновении с Западом, да, обсуждая Украину, беспрерывную идентификацию. Так тогда не должны ли мы что-то сформулировать? Если то, что происходило на острове Эпштейн в виде этого креста, это чудовищно, тогда как бы наш флаг вот в чем? Да, мы как-то шли на Запад, а теперь вроде не идем на Запад. Традиционные ценности, и вот Андрей ставит вопрос о христианстве, да тоже как-то, да, вот нет какой-то как будто бы такой устойчивости, да, когда опора здесь.
2: Конечно, это сексуальная магия. То, чем занимаются и в фильме Стэнли Кубрика «С широко открытыми глазами», да, и тем, чем занимаются на острове Эйнштейна. И нужно понимать, о чем идет речь. Это не просто разговор о разврате. Это разговор об определенной практике, которая напрямую связана с тем, что мы все время с вами обсуждаем, когда говорим о России, о ее судьбе, о том, что называли душой мира, в том числе крупные английские геополитики. Потому что самый классический пример, конечно, это буддизм. Буддизм – это религия, которая пришла на территорию, где уже были распространены так называемые арийские культы, да, вот эти самые индийские арии, индуизм и так далее, и захватывая эти территории, он стал объединяться с гораздо более древними культами, чем арийский индуизм. Дравидизм прежде всего, и все, что связано с культами темных матерей, вот этих черных богинь, они там по-разному называются, да, они там в буддизме Найратмия называются, там богиня Кали на юге Индии и так далее. Кто такие эти богини? Эта богиня имеет такое определение, это хозяйка пустоты. А если вы почитаете классику буддийской литературы, там, в том числе лам, то они прямо скажут, что тантра, собственно, сексуальная магия, это не просто разврат, это для дураков.
1: Для дураков.
2: Это мистическая практика обретения пустоты. А мистическая практика обретения пустоты напрямую связана с тем, что называется уничтожение души. Это не философская категория,
1: нет,
2: хотя философская тоже. Это не поэтическая категория, а это конкретная практика. И, конечно, люди, которые занимаются на острове Эпштейна, то, чем они занимаются уничтожением души. Ну, а простите, Кроули, Золотая Заря и все вот эти структуры, Орден Восточных Тамплиеров, разве не говорили, а, о сексуальной магии, говорили, и, б, разве они не смотрели внимательно на всю мировую, так сказать, историю этих эзотерических практик, а, сексуальной магии, они есть в разных культурах, и, б, уничтожение души. Уж Кроули-то смотрел напрямую и описывал, как бы, как сам он это проходит, эти стадии.
1: Андрей правильно говорит, есть ряд религий, которые считают, что душа должна быть уничтожена, то есть должна остаться только дух, и есть концепция вот этого Макиндера, сердце мира, что там, или что Россия – душа, и, соответственно, душа, вот эта душа должна быть уничтожена, то есть это не просто разврат, и не просто магия, то есть дай мне, Боже, еще пожалуйста, немножко денежек или там какое-нибудь там влияние. Нет, это мироустроительный проект. Они хотят переформатировать мир не с точки зрения там геоэкономики, политики, там военных союзов, еще что-то. Они хотят из этого мира изгнать мировую душу. и уже этим миром владеть. Но это, ну, это у них такая концепция.
0: Деньги
1: это,
0: и так есть.
1: Деньги вообще – это инструмент. Никого не интересуют деньги как средство расчета. Всех интересует власть. То есть ты приходишь, говори, как вот Эпштейн, он же… Ну, понятно, что он финансист, но когда он приходит и с кем-то общается, все понимают, от чего имени он говорит. Это не важно, и не важно, сколько у него денег на счете.
2: Метафизика воли к власти не подразумевает наличие души.

0: Конечно.
1: Я могу сказать, что если внимательно читать, например, даже того же, там, скажем, «Нарцисс и Гальмунд» Германа Гессе, то там все время понятна эта проблематика. При том, что Гессе, конечно, это очень трагический писатель, который на себе это переживает. Он не воспринимает это как ура. Но для него вот эта проблема гибели души в условиях эпохи, когда Бог умер, как провозгласил Ницше, в эпоху метафизики воли к власти, она проблематична. Кто-то это говорит, о, мы к этому мы стремились, иллюзия исчерпана, наступают новые времена, ура, ура, ура. Ну, то есть это фашист, понятно.
0: Ну, конечно.
1: А есть люди, которые это воспринимают более проблематично, более трагично, и Гессе, конечно, относился к ним. Игорь, то, что вы говорите про «Черное солнце», ну вот еще один, как бы, пример из фильма, я думаю, они достаточно показательны. Кто видел, очень хороший фильм «Висконти», да, неореализм, «Гибель богов». Вот есть «Гибель богов» известная опера, да, вагнеровская, да. А есть фильм, который, конечно, снимается с адресацией и к Вагнеру, и много к чему к другому. Да? Но так давайте вспомним. Там один из героев, это такой младший отпрыск вот в этой семье крупных магнатов, он, ну, растляет малолетнюю девочку. Причем сцена явно списана с «Бесов Достоевского», где там Ставрогин делает один в один именно это. Кем он становится? Он становится офицером СС. То есть Висконти прямо говорит, и итальянцы в этом что-то понимали. Они говорят, вот эти особые формы разврата, это и есть прямая дорога в нацизм.
0: Это контринициатическая процедура. То есть там смысл именно в том, что у вас, ну, что-то должно умереть. Вот мы недавно вот узнали, да, что в лагерях запрещенной организации в России «Азов» там, да, заставляли детей сначала...
2: Террористическая экстремистская,
0: заставляли детей сначала приручать кроликов, а потом, когда они к ним привыкнут, убивать. Да. Это же не просто так, это не просто издевательство, это не просто травма психики, это первый этап, который должен привести, ну, как бы, человека в состояние вот этого вервольфа, как они его называют, да, то есть лишиться чего-то любимого, это часть уничтожения души, и таких практик много.
2: Не
0: это
2: держаться просто... ни за что вообще.
0: Не держаться, да, потому что, то есть, должен остаться вот этот вот дух, который все уничтожает. То есть, там есть вот эта вот концепция, что душа, как бы, она более мягкая, она дух сдерживает, как бы, вот, то есть, полного истребления всего. Соответственно, те, кто против истребления, они за душу держатся, а те, кто за, соответственно, они душу хотят уничтожить, чтобы освободить дух от этих оков. Но это будет черный дух, понимаете, вот, как бы, а нам нужен светлый, как бы, если вот вы говорите, в чем спасение, то в том, чтобы со светлым духом соединиться и душу сохранить.
2: Как вам кажется, как мир воспринимает историю, ну, вот мы сказали, да, что лет 50 назад были бы электрические стулья, волнения, там и так далее. Равнодушие в мире или понимание, ну вот, но это же мировая элита, а другой нет, если мы говорим об этом. А если мы говорим про нас и про ту сторону, ну, собственно, про какой-то наш флаг, который мы должны поднять как альтернативу и так далее, Максима Пушкина вспоминали. Ну, наверное, с утра до вечера хотя бы в школах не английский язык изучать, а Пушкина читать, да, и много говорить про любви, про любовь, а не демографию, если мы говорим, да, вот, о нечто противоположное, если мы говорим о душе.
1: Можно, да, я тут про Пушкина добавлю?
2: Андрей.
1: У нас, я заметил, не только я, естественно, в обществе, особенно в консервативной ее части, которую мы всячески приветствуем, в последнее время возник какой-то странный культ Пушкина, который... Как бы вам сказать, он бесперспективен, на мой взгляд, именно в силу этой странности. Сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Говорится примерно следующее: Пушкин – это наше все. Угу. Вот все, вообще, понимаете, да? Что вот только Пушкин и ничего другое, и каждая фраза Пушкина – это вот скрижаль. Но я на это могу только одно сказать: а Гаврилиада тоже? Или там его откровения какие-нибудь по поводу русалок, или да, что-нибудь, да, в этом, да, роде. Это человек, живой человек.
0: Это поэт.
1: Очень
0: это поэт.
1: Крупная, да, личность, гениальная, которая, конечно, определила вектор нашей культуры. Но это человек. Давайте не будем его превращать в какую-то такую...
0: В пророка.
1: Да. Не будем его превращать, скажем так, в идола. Уж тем более консервативная часть культ, нашего, так, да, сказать, общества, это точно не к лицу. А главное, что к чему это приводит? Во-первых, мы вместо реального Пушкина видим этого идола. Мне почему-то сразу вспоминается, как бы, начетничество по поводу Ленина где-нибудь в 70-е, начале 80-х.
2: И Маркса, да.
1: Да, да. А где там, что осталось от Маркса и от Ленина? Ничего. Мы тут же... Понимаете, как только мы превратили в икону Пушкина, например, Некрасов уже невозможен. А если мы помним Горький, который, тем более, невозможно, назвал Некрасова самым чутким поэтом эпохи. То есть, сразу понятно, что так накручиваемый Пушкин, накручиваемый в эту сторону, убирает всю гражданственную позицию и Пушкина, и всех последующих деятелей.
2: Но мы в сложной ситуации,
1: если мы говорим про Некрасова, то убираем и всю революционную историю России. А я уверен, что если убрать из русской истории историю русской революции, то пиши пропало, этой истории вообще не будет. Она закончится тут же. И сегодня этот вопрос становится все более актуальным.
2: Соавторы коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, Максим Карев. Как же связаны процессы на Украине с процессами на острове Эпштейна? Продолжим буквально через пару минут.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
5: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные... Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии украинства Андреем Берсеневым, Максимом Каревым. Эпштейн и Украина. Что их связывает и каким должен быть ответ России? Нет ли такой ситуации, что там у Эпштейна, который был оператором каких-то крупных сил, мыслителей, не знаю чего, происходили некие ритуалы, да, такие совсем глубокие. А что на Украине? Ну, его говорят, Зеленский, да, там торговал детьми, вот что-то,
0: ну,
2: какие-то
0: в документах. Нет, но то, что Зеленский торгует собственным народом, это известно. Это была черная трансплантология.
1: Даже не надо каких-то особых эксплайлов.
0: Да, здесь не надо, да, это было все давно известно, что людей там разбирают на органы и продают, и не только там на поле боя, ну и все. То есть, да, в каком-то смысле Украина – это такой спусковой крючок.
2: Вот, но она то же запустила. Самое ведь по процессам. Это что-то, конечно, нечто против человека в широком смысле.
0: Да, да. То есть, это часть вот этого глобального метафизического проекта по уничтожению человечества как такового. Здесь что вот эти сатанинские культы, что дегуманизация русских, что дегуманизация в принципе человеческая, что насаждение всех этих вот развращений. Это все льет воду на одну мельницу. Видите, просто это с разных сторон, как бы в этот огонь, как бы охапки хвороста подкидывают с разных сторон. Просто вот этот вот эпштейновский инцидент, он вскрыл, ну, какую-то причастность...
2: Инцидент – это очень такое, очень мягкое такое, ну, мягкое, да, слово.
0: Ну, вот. Он вскрыл вот эту причастность этой мировой, ну, или там, американской элиты к вот этому, ну, скажем так, культу антигуманистическому, понимаете? И... Почему им нужна, почему они так вцепились за Украину? Почему они там обсуждают каждую, там, не знаю, убитую украинскую девочку или бабушку, при том, что как бы со стороны России, там, ну, там, с 2014 года тех бабушек и девочек погибло гораздо больше,
2: вообще
0: и,
2: не,
0: и вообще никакой реакции. Понимаете, вот я просто по ходу обязанностей читаю там иностранную прессу, да, вот видно просто контраст. Да, вот девочка, украинская девочка, это вот слезы крокодиловые, как бы русская там.
2: Русский солдат жёг как очередной деревне,
0: да,
2: на Украине.
0: Вообще, да, ничего. Как будто, ну, как бы, если вы так переживаете по поводу человека, как бы, ну, одинаково жалко и тех, и тех. Вот у меня, просто у меня, допустим, родственники были, да, там, из Грузии, говорят, вот грузин, абхаз, осетинский конфликт, как бы, говорят, ну, я мне и тех, и тех жалко, как бы, меня, я, как бы, и тем сочувствую, они ни в чем не виноваты. Вот, а здесь, как бы, ну, если вы сочувствуете людям, и с той стороны безвинные жертвы, с этой стороны безвинные жертвы, почему такая разница в отношении? А по такая, что русские приговорены, вот как Андрей Полин говорит, это душа мира, ее надо уничтожить, неважно, какими способами. И все вот эти декларации порабощенных народов, да, которые тоже под диктовку...
1: Какого, 9-го
0: года? Да-да-да. А она тоже, ну, написана там под диктовку этого Добрянского или кто-то там еще присутствовал. Но там, да, ну, мы знаем, что очень сильно, особенно в Канаде, вот этот вот просто рассадник просто украинство, но и в США тоже много этих перебежчиков оказалось, они инфильтровались, и они вот эту вот свою, может быть, не знаю, там, не ритуальную часть, как бы, но мировоззренческое вот это отношение, что Россию нужно уничтожить, да, потому что и тогда мир можно правильным образом выстроить, это не вопрос ресурсов, не вопрос денег, не вопрос там, как бы, каких-то там этих, не только, вернее, вопрос ресурсов, не только там доступа там к определенным регионам, там эти торговые пути, там великий шелковый путь, еще что-нибудь. Это вопрос очень крупный, то есть вот надо правильным образом выстроить мир вот в том вот, в потустороннем, как бы, и поэтому мы здесь совершаем определенного рода обряды, и цель этих обрядов – уничтожение России, и не надо объяснять, что мы такие же, как вы теперь, что у нас тоже капитализм, что мы тоже буржуины, как вот Владимир Владимирович говорит, что как бы, а что, вот мы вроде такие же, как вы, но все равно вы нас ненавидите. Вопрос в том, что мы приговорены не потому, что мы не такие, как они, ну-то французы очень сильно отличаются от немцев, да, ну как бы, когда немцы вошли в Париж, там этот Мельник, да, был будущий замглавы французской страны, говорит, я понял, в чем разница между французским ребенком и мной, ребенком русских эмигрантов. То есть до этого все было хорошо, отношение резко изменилось. То есть они свои, даже в том, что они воюют, а мы чужие. И вот эта вот чужесть, она непреодолима, и она установлена с той стороны. Можно сколько угодно пытаться, ну, сделать вид, что мы такие же, как вы, там, как угодно перекрашиваться, переформатироваться. Мы чужие по определению, они нас никогда не примут.
2: Ну, возвращаясь, в общем, к Эпштейну и к его острову. Резюмирую, да, наверное, опять хочется вернуться к вопросу о контролите мировой. Если, ну, во-первых, можно ли сказать, что вот она вот это, понятно, но она вся вот это, есть другая элита, да, есть какая-то альтернатива где-то в мире, или нам явлено вот то, что мы обсуждаем, а почему-то никто не обсуждает, собственно, ну, опять, да, вот или равнодушие, или что?
1: В России опыт построения контрэлиты, ну, по крайней мере, в горизонтах ближайших, там, 200-300 лет, это, конечно, российское гражданское революционное общество, которое формировалось, которое шло в тюрьмы, которое воспитывалось и на стихах Пушкина, и на стихах Некрасова, и так далее, со всеми остановками. Вот это революционное поколение, которое не устроило революцию, потому что революцию, простите, устроил февраль. Просто февраль крупно облажался.
0: Да.
1: И страна развалилась. А Ленин и вот эта группа, большевики, они подхватили страну после неудачной революции. Это совсем другая ситуация, чем была во Франции в 1789 году. Там совсем другой сценарий. Просто нам молотили, привыкли молотить под одну схему, а это две разные схемы. И вот если бы не было бы воспитано этой революционной молодежи, если бы не было этой традиции очень аскетичной, этой контрэлиты, если бы не было ленинской, большевистской, вот этой первой, которой было очень немного, как сложно воспитать контрэлиту, то не случилась бы революция, и страну не удалось бы собрать. И это оценили сразу же все. Просто почему-то сейчас, как бы на уроках истории в России об этом не говорить. Ну а кто такие сменовеховцы? Но они сказали, да, мы идеологически не с ними, но эти же ребята страну хотят сохранить. А если они хотят ее сохранить, то нам, блин, какая разница?
0: Да. В итоге, как бы, спасутся те, кто не поддастся разложению. А те, кто по разложению поддастся, в том числе и их элита, они в итоге погибнут. И вот тогда из того, что останется, те, кто это разложение запустил, будут строить новый мир. То есть это искусственно запущенное разложение именно для того, ну, как вот у Одиссея, да, Эврилох не стал Цирцеей, как бы, вот им они хотят выявить Эврилохов. Да, но это гностические воззрения, понимаете, по большому счету, они, им нужен такой глобальный фильтр, когда они вот отделят этих носителей духа от тех, у которых есть только душа, потому что душа должна быть уничтожена. Соответственно, вот эта огромная воронка, которая сейчас закручивается, она должна уничтожить носителей души, но без духа. Останутся те, у кого есть дух.
1: И, ну и вообще глобализация, да. И сам концепт конца истории – это и есть такой, так сказать, такой фильтр, который отсеивает одних
0: это,
1: и других.
0: Это огромный проект. Это абсолютно фашистский, абсолютно гностический, но вот мы просто видим некие признаки того, что реализуется именно это. То есть это не просто потому, что развратная элита хочет на этом фоне заразить своими, так сказать, извращениями всех остальных. Нет, это не так.
2: Завершить хотелось бы на некой радости, да, что мы другие, но вот в разговоре, в этих размышлениях, мне кажется, есть такое понимание, что слишком много еще предстоит сделать, чтобы как-то это оформить, с одной стороны, устоять, и вся эта кампания как никогда кольцом против нас. И в военном смысле мы это уже ощущаем на полях специальной военной операции в вот таком глубоко идеологическом смысле, о котором мы говорим. И мы здесь не успели, может быть, провести сравнение, вот, коснувшись времен Великой Отечественной войны. Может быть, ситуация-то и похуже, да, сегодня. Во-первых, мы имеем дело с, как наши дипломаты говорят, со всем блоком западным, да, воюем, несмотря на некую паузу в каких-то переговорных процессах с Трампом и Соединенными Штатами Америки. Ну, а во-вторых, я не знаю, Андрей, вот ведь та Германия, она тоже была так идеологически, да, культово и как угодно наколена, но вот что-то кажется, что сегодня посложнее.
1: Нам, да, потому выпало. Что... Но это же общий механизм соскальзывания. Давайте просто посмотрим на тех людей, что были тогда, что в Германии, что в России. Качество человека очень сильно падает. И возвращаясь к Пушкину, которого мы призываем не превращать в идола, но, например, стихотворение его «Пророк» – это на эту тему. Человек должен измениться. Вот можно послушать, как это исполняет Шаляпин, и вот прочувствовать, как это происходит. А эти все люди, конечно, они тоже мечтают трансформации. Вот эти все, которые сидят на острове Эпштейна, они мечтают о трансформации, но только там трансформация другая, с этим самым изъятием души. И мне, начали мы с фильма Кубрика, да, с широко закрытыми глазами, который, конечно, адресует к следующим строкам Шекспира про второе зрение. Я тут себе позволю. Это дискуссия короля Иоанна со своим слугой, и он подбивает этого своего слугу Хьюберта убить мальчика, который является реальным претендентом на престол. И он ему говорит: «Сияет солнце в небе, пышный день от преизбытка радости земных, так суетен и безрассудно весел. Мои слова не для него об убийстве. Но если б...» Вот там начинается про второе зрение. «Но если б мы на кладбище стояли, и гнулся ты под бременем скорбей, но если бы угрюмый дух уныния в тебе сгущала тяжеляя кровь, что слишком уж легко струится в жилах, дурацкий смех в глазах людей рождая, пустой улыбкой искажая лица, а нынче, — говорит король Иоанн, — это все противно мне». И дальше он говорит: «Но если б мог без глаз меня ты видеть, и слышать без ушей, и отвечать без языка, одним порывом чувства, без глаз, ушей, без тяжких звуков речи, тогда б хоть день уставился на нас, на сеткой бодрствующей над птенцами, я помыслы свои тебе излил бы, но не хочу, и говорит, а все ж люблю тебя, того же ожидая для себя». Так вот, это так называемая любовь, а на самом деле пустота, то, что Россия никогда не примет.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Спасибо, до встречи.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
7: В Москве 17 часов, в Калининграде 16, в Иркутске 10 вечера, во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
7: О спецоперации.
9: Минобороны объявила о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. В ведомстве заявили, что удары станут ответом на продолжающиеся атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России. В свою очередь в Кремле заявили, что эффект от российских ударов по военной инфраструктуре Украины заметен невооруженным взглядом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину также отметил, что Россия продвигается по всей линии фронта, динамика СВО абсолютно позитивная.
7: О происшествии.
9: Причину крушения пассажирского парома у берегов Северного Кипра установят после расшифровки черных ящиков, заявил министр транспорта непризнанной Турецкой Республики. По его словам, связь с судном прервалась через 35 минут после выхода из порта. Паром полностью затонул на глубине 514 метров. По последним данным, при крушении 7 человек погибли, спасены 237. Спасатели ищут еще 23 человека. ЧП произошло в районе полудня по местному времени. Судно начало набирать воду и перевернулось в нескольких километрах от побережья.
7: Про газ.
9: Газохранилища в ЕС заполнены на 64,5%. Это следует из данных компании Gas Infrastructure Europe на 28 августа. Это минимальный объем заполненности газовых хранилищ ЕС для этого сезона за последние 13 лет, пишет Guardian. Как отмечает издание, причиной стали перебои на рынке газа из-за энергетического кризиса, вызванного войной США с Ираном. Запасы отличаются от страны к стране. От 46% в Нидерландах, 50% в Великобритании, 52% в Германии, до 82% в Италии и 92% в Польше. По словам аналитика рынка газа, нынешний уровень примерно на 20% ниже средних запасов газа в этот период в последние 5 лет.
7: О вакцинации.
9: Лечение первого пациента российской вакцины от меланомы проходит успешно. Препарат «Нео-Онковак» показал хороший иммунный ответ. Об этом ТАСС рассказал руководитель центра имени Гамалея Александр Гинзбург. По его словам, у пациента выработались необходимые цитокины. Это такие сигнальные молекулы. После введения онковакцины они эффективно разрушают опухолевые клетки больного. Полностью курс завершится в сентябре. Первым россиянином, который получил онковакцину 1 апреля, стал житель Курской области. У него выявили рак кожи.
7: Обо всем.
9: Постоянная нехватка денег связана со снижением когнитивных способностей, уменьшением объема мозга и более быстрым старением организма. Многолетнее исследование показало, что люди с низкими доходами хуже справлялись с тестами на память и скорость обработки информации, а МРТ выявило у них более выраженную атрофию мозга. Ирина Самойлова, служба информации.
10: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
11: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: К нам приезжал Джон Рэдклифф, это глава ЦРУ, внезапно прилетел, внезапно улетел, в общем, долго не гостил, чебуреки есть не ходил, и в этой связи вопрос, ну, просто непонятно, вот на уровне силовиков там встреча была, как потом пояснил Песков, который до этого и знать не знал о том, что встреча вообще планируется какая-то, и какие-то разговоры об этом ходили, и вот у вас уточнение, что это было, как вы думаете?
12: Обычно, когда приезжает чиновник такого уровня, это предполагает серьезный разговор, в том числе разговор конфиденциальный, по темам, которые представляют вопросы национальной безопасности. Это военные вопросы, это всякие там киберугрозы, и взаимные атаки, ядерное оружие и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что это мое предположение, поскольку никто не знает точно, о чем говорили. Я думаю, что это был визит, который являлся попыткой предотвратить сползание к большой общеевропейской войне.
11: А она все-таки намечается, да, большая общеевропейская война?
12: Ну, те, кто его отправлял в поездку в Москву, да, так считают.
11: Это все-таки ультиматум был, как вы думаете, потому что он считается ястребом, этот самый гражданин Рэдклифф. Или сверить часы просто?
12: Нет, это не сверить часы, это жесткий разговор. Я бы не употреблял слово «ультиматум» в данном случае. Это понять намерение одной стороны, в данном случае Москвы, и обозначить свои действия в том или ином варианте. Ну, скажем, в случае общеевропейской войны, я думаю, что американская администрация дала понять, что она в нее впишется.
11: Интересно, зачем? Вот ей это зачем вписываться? И на каких основаниях? Вот тоже вопрос.
12: На основаниях 5-й статьи договора НАТО.
11: Угу. А зачем тогда об этом информировать, скажите, пожалуйста? Есть 5-я статья, и мы все знаем, что она есть. Зачем прилетать в Москву и, собственно, сообщать об этом?
12: Для того, чтобы, как считают там, я подчеркиваю, наверное, развеять некоторые иллюзии на сей счет, поскольку в российском общественно-политическом пространстве периодически звучат мысли о том, что Трамп от Европы дистанцируется, и ему она нафиг не сдалась, особенно Прибалтика.
11: Но дело в том, что, Георгий Георгиевич, я вот думаю, Америка-то далеко, и, в общем, она так или иначе дистанцируется от того, что происходит, а тут он прилетает. Не кто-то от Европы прилетает, согласись, вот обратите внимание, да, а он прилетает из США и говорит, типа, ну вот мы впишемся. Ну, довольно странно.
12: Во-первых, это моё предположение.
11: Ну, это понятно, да.
12: Во-вторых, вы можете вообще назвать это бредом сивой кобылы.
11: Не могу.
12: Или странно, или как угодно. Я просто поделился своим впечатлением о том, что это могло быть. При том, что ни вы, ни я, ни, значит, многочисленные блогеры там, и телеграм-каналы, они свечку не держали. Вот они просто фиксируют то, что произошло. Если добавить к этому публикации в американской прессе, которые основаны на утечках, очевидно, а не из головы там выдумывают, хотя могут и из головы выдумывать, вот, то, в принципе, тема европейской войны там присутствует.
11: А как вам версия, а она все-таки существует, что вообще Рэдклифф приезжал как раз-таки вести разговоры по поводу обострения на Ближнем Востоке, а не по Украине. Да, Трамп потом сказал, что разговор был будничный, проходной, ничего особенного, порадовать вас, дорогие друзья, обращаясь к журналистам, нечем. нечем. Просто по Украине мы хотим, чтобы эта война закончилась, и все.
12: Иран мог быть темой, одной из тем, я согласен. Он мог быть одной из тем наряду с другими, но не главной, поскольку в Вашингтоне понимают и в Москве понимают, что собеседник, к которому надо ехать по иранской теме, главный, все-таки находится в Пекине. И Москва играет определенную роль, да, но не может склонить Иран, даже если бы хотела, а она не хочет, склонить Иран к тому, что хотели бы США. Это не в силах российской дипломатии и российского руководства. Нагнуть Иран в сторону Америки Россия не может и не хочет. Поэтому, ну, это был вопрос, один из обсуждаемых, я думаю, но не главный.
11: Александр Ступет, который президент Финляндии, говорит, это на фоне всего происходящего, о том, что удары по складам маркетплейсов – это как раз единственный и, главное, как я его понял, верный способ посадить, ну или усадить Россию за стол переговоров. Можно ли это отнести к способам? Я всегда в пример привожу, и вот свежие удары как раз по Украине, нам говорят об этом. Удары наносятся очень интенсивные. Ну, что-то как-то Украина не спешит за стол переговоров. Ну, в смысле, на словах спешит, а вот на деле не спешит.
12: А мы с вами об этом говорили еще года 3-4 назад.
11: Ну, до Ступа только дошло. Он вот не слушает программу.
12: Да, мы говорили о том, что история человечества показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда в истории человечества не являлись решающим фактором победы в той или иной войне. Сейчас характер войны, да, меняется. И удары по экономике, они являются болезненными и могут стать одним из факторов, который может склонить ту или иную сторону к признанию своего поражения. Я теоретически говорю, а не конкретно применительно к данному военному конфликту. Ну, вот, скажем, Иран и США. Вот. Но, тем не менее, все равно этот фактор не решающий или не самый главный. Он один из, да, но все равно все решает военные силы.
11: Чем же тогда думает Ступ или о чем?
12: Я не читал полностью цитату Стуба и выступление.
11: Но мысль-то понятна, мысль-то.
12: Я подозреваю, что это вырвано из контекста именно в части маркетплейсов. Я думаю, что он имел в виду именно всю гражданскую инфраструктуру. И да, конечно, это не так, как он говорит.
11: Но вопрос, если есть ответ, зачем тогда он это говорит? Ведь это, ну, не располагает. А до этого он все-таки так или иначе склонялся к каким-то разговорам, переговорам с Россией.
12: Потому что это один из факторов и один из способов ведения современной войны. Усиливают ли, скажем так, ответим сами себе на вопрос, да, он вполне себе очевиден, ответ. Усиливают ли удары по российской гражданской инфраструктуре мощь российской армии на поле боя? Нет, не усиливают, это мягко говоря. Они создают дополнительные проблемы. Поэтому, а поскольку эти удары наносятся фактически беспрепятственно, скажем так, ну, беспрепятственно, вот, послали 1000 дронов, из них там 800 или 900 сбили, или даже 950, а обломки, как у нас говорят, оставшихся 50, нанесли ущерб, который обходится в миллиарды рублей. Поэтому это не усиливает, ну, удары по тылу не усиливают армию. Вот это логика таких, как Ступ. Поскольку беспрепятственно можно и дальше наносить удары, пока там не почешутся владельцы соответствующих объектов над соответствующей защитой, то чего же их не наносить-то? Это дешево. Ну, вот. Дрон там стоит десятку тысяч долларов, и к тому же не украинских, а чужих. Они же воюют на чужие деньги. Ну, почему не наносить удар?
11: Кстати, вы видели видео-вброс от Зеленского? Ну, как, фейковое видео. На самом деле, видео-то, если говорить о выступлении Зеленского на фоне въездной стелы в Запорожье, оно настоящее, сам Зеленский на этом видео настоящий, но только вот он не на фоне этой стелы записал. там по монтажу, понятно. И возникает вопрос на фоне вот той коррупционной тряски, которая происходит на Украине, нецеленаправленный ли это вброс для дискредитации Зеленского от своих же?
12: Там идет внутренняя возня, это очевидно, и есть силы, которых Зеленский уже надоел, они могли бы и хотели бы от него как-то избавиться, наверное, и не являются его фанатами, поэтому это можно списать на проявление этой внутриполитической борьбы и внутриполитической конкуренции. Он не контролирует на 100% политическое пространство, он его контролирует достаточно эффективно, вот, сохраняет способность проводить через парламент, в том числе, не очень популярные решения. Но, тем не менее, какая-то оппозиция ему еще скрытая, по крайней мере, остается. Открытой нет, нет, такой оппозиции не существует. Ну и к тому же политический класс украинский, он пытается держать строй перед лицом общего врага. И в этих условиях так вот открыто поперек верховного главнокомандующего, конечно, не пойдет. Это будет расценено как национальное предательство.
11: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
10: Бовт и Панкин. Реклама. Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
13: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: ВКонтакте и получайте скидки.
1: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Давайте про экономику поговорим, про наши проблемы, а не про этих всяких там, значит, Редклиффов и Зеленских, и им подобных. А вот есть и у нас, ну, определенные проблемы. Именно определенные проблемы, которые, в общем, как мы знаем, еще не проблема. Россияне массово забирают деньги с банковских вкладов. В июле отток средств физических лиц зафиксировал каждый второй российский банк. 152 из 301 РБК об этом написали. На фоне снижения привлекательности вкладов россияне все чаще предпочитают хранить сбережения наличными. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, в данном случае не работает. Наоборот. Наоборот. Да, с чем это связано?
5: Связано с тем, что депозиты стали менее привлекательными. Во вторую очередь это связано.
4: Но подушка, вот хранение под подушкой, оно все равно не приносит больше, как мы знаем. Вот.
5: Ну, можно валюту поменять. Потом, значит, во-вторых, отложенный спрос начинает реализовываться. Ну, зачем откладывать какие-то покупки на потом? Лучше купить сейчас и потратить деньги. И третий фактор – это, конечно, страх перед будущим.
4: В каком смысле страх, Георгий Георгиевич?
5: Ну, нужно иметь подушку на случай всяких непредвиденных обстоятельств, чрезвычайных обстоятельств и так далее.
4: Ну, под подушкой
5: слухов
4: нет
5: подушки. Слухов много. Слухов много. Это не под подушку надолго. Это на ближайшее будущее. А вдруг там что-нибудь государство учредит, а вдруг там мобилизация, а вдруг еще что-то, а вдруг интернет отключит, а я не смогу расплатиться карточкой, и вообще лучше иметь наличные. Бизнес активно выводит кэш, потому что налоги, он уходит от них, это еще один фактор очень важный. Вот, и он не кладет эти деньги обратно в банки, поэтому получается отток. Лучше иметь кэш и иметь дело с кэшем, и все бизнес-партнеры тоже перейдут на наличные, потому что, чтобы не светиться, просто и все. А бизнес уходит от налогов в данном случае, потому что они достаточно высоки.
4: А вот эта гарантия, я про простых граждан сейчас спрашиваю, про физических лиц, не про бизнес, ведь тут говорится про физических лиц. Есть гарантия от банка, что, по-моему, 1,5 миллиона, да, или 1,4 миллиона банк гарантированно вернет в случае чего? В случае чего? Угу. Вот. А вот это уже не является гарантией, Георгий Георгиевич, это как раз про подушку, да? 1,5 миллиона – это подушка как раз та самая, как мне кажется.
5: Нет, является, конечно, гарантией. Ну, во-первых, это определенная канитель, он не на следующий день вернет. Угу. Это надо повозиться. Там, пока назначат конкурсного управляющего, пока назначат уполномоченный банк, который этим займется. Ну, инфляция за месяц съест какую-то сумму. Поэтому, да, люди верят в эти гарантии. По-прежнему, я думал, я тоже верю, что 1,5 миллиона они, по крайней мере, вернут. Но У меня нет значительных рублевых накоплений, я по этому поводу не парюсь.
4: У вас, я понял, у вас валютные накопления, не рублевые, валютные.
5: Это все ваши грязные дома.
4: Ну, конечно же, конечно же. Иначе как вы так вот оперативно-то можно на валюту поменять, так сразу, значит, среагировали? Я сразу понял, Георгий Георгиевич. Но я тоже возьму на вооружение. У меня тоже вот, если говорить про кэш, там нет особых рублевых накоплений. Но те, которые есть, наверное, да, тоже есть смысл поменять на доллар. А слушайте, но ведь доллар тоже колеблется, в смысле, сегодня там 74, завтра 82, да, ну, непонятно, какой курс, он у нас нестабилен.
5: Но он колеблется совершенно в определенную сторону.
4: Не, он то падает, то растет, Георгий, значит, в определенную.
5: Он не будет больше падать к рублю.
4: Больше мы помним, что был 72 рубля, вот это
5: ну вот совсем. Ниже никаких 75, там 78 он не пойдет, это невозможно.
4: А, все, то есть надо понимать, что если вы купили доллар, грубо говоря, да, то рассчитывайте на то, что ну, ниже 72 возьмем вот эту точку отсчета, он не упадет, да?
5: Не упадет.
4: Не упадет. А почему, Георгий Георгиевич, где крах доллара, о котором так много многие нам так давно талдычат? Скажите, пожалуйста.
5: Я всегда говорил, что толдычение про крах доллара, доллар – это бред сивой кобылы.
4: А как же вот этот вот долг американский, который вырос там в какие-то за 40 там каких-то, я не знаю, мультитриллионов, невероятно.
5: Слушайте, долг США, да, превысил действительно 100% ВВП так, американского.
4: Так.
5: А почему никто не кричит о крахе иены, например, японской? Там долг 240% ВВП.
4: Мы просто не хотим обижать японцев лишний раз. Острова-то мы им не вернем, поэтому.
5: А, ну да, вот.
4: Ну, вот. Чтобы не ухудшать отношения.
5: Почему, да, и еще один вопрос такой совсем подлый. А почему никто не кричит о крахе юаня?
4: Потому я не знаю, как там у китайцев, кстати, расскажите.
5: Потому что если взять и сложить все региональные долги региональных правительств Китая и долг китайского правительства центральное, то он будет в несколько раз выше американского.
4: Вы имеете в виду по провинциям, да, в среднем по провинциям,
5: ну, да,
4: если
5: да,
4: смотреть?
5: Да. Ага. А там же все-таки такая система, она не совсем, так сказать, автономная и конфедеративная, да, она централизованное государство. Поэтому кто будет отвечать по долгам правительства? Ну, тоже государство будет отвечать.
4: Георгий Георгиевич, просто юань как-то для нас, для всех, он так и не воспрял, понимаете, духом. Как, так и не дозрел до полноценного игрока.
5: Не развернулись мы на восток.
4: Вот именно. Верно. Нет, или просто восток есть, не развернулся на нас, я уж не знаю.
5: Просто есть экономическая теория, которая говорит о том, что человечество и в части так называемых развитых стран вступило в эпоху неограниченного кредита. Есть такая экономическая теория, что, так сказать, долг, конечно, важен, да, платить по нему, так сказать, нужно, но покуда этот долг обслуживается тем или иным государством, Японией, США, там, Китаем, то он не представляет никакой угрозы. Оплатить его, выплачивать его никто и не собирается, и не будет.
4: То есть не стоит ждать кризиса в Америке и, соответственно, последующего кризиса мирового экономического?
5: Я бы так не зарекался там на десятилетия вперед.
4: Не, ну давайте на год-два все-таки зарекнитесь.
5: Нет, за год-два ничего не произойдет.
4: Ага, хорошо.
5: Да, может произойти.
4: Успокоили.
5: Нет, может произойти только в случае Третьей мировой войны, но тогда это будет кризис не только Америки.
4: Угу. Ну, давайте не будем так далеко заглядывать.
5: Может быть, это недалеко.
4: Георгий Георгиевич, ну хорошо, тогда вот еще раз уточните. Я понимаю, что все страх потеряли, потому что не помнят, как выглядит реальная война.
5: Да, это важный тезис.
4: Да, это важный тезис. Но, тем не менее, ну, объективно, я все-таки уповаю на разум, который когда-нибудь победит. Разум должен же, ну, восторжествовать. Какие нафиг обмены ракетными ударами, в смысле, с ядерными боеголовками? Это к чему?
5: В недавней истории, в прошедшие несколько лет, видели не один пример, когда разум вроде бы должен был восторжествовать, но не восторжествовал.
4: Ну, может быть, он еще вот сейчас вот подумает и восторжествует. Что, в самом деле, списывайте-то его со счетов.
5: Пока не похоже.
4: Не похоже. Хорошо. Есть у Европы другие люди, ну, там Залужный, Федоров, вот если из новичков говорить, но почему-то Зеленского они, несмотря на то, что он 10 раз себя дискредитировал передискредитировал, да и наглый сволочь, и есть такие мнения, что он и там им поднадоел уже, но они его не спешат менять. Вот, кстати говоря, тема с выборами, она ушла, вроде всколыхнула общественность, да, поговорили, что все-таки выборы надо бы проводить, а потом европейские страны дружно сказали, нет, не надо.
5: Есть общий враг, перед которым украинский политический класс пытается держать строй, и пока держит.
4: А я про европейский класс, который ставит конкретно на фигуру Зеленского.
5: Европейский класс, им нужен Зеленский контролируемый, им не нужна смена режима как таковая. Зеленский контролирует ситуацию пока что, и... Собственно, Европа ставит на него как на человека, который держит контроль над ситуацией. А что будет там, если устроить бардак, Майдан и привести к власти какого-нибудь Фёдорова, который непонятно, кто он для Европы пока что, что у него там в голове, тоже непонятно, как далеко пойдет Залужный и что он будет делать, тоже непонятно. Контролируемый политик, с которым налажены связи, всегда выгоднее, чем кот в мешке. А все вот эти перечисленные персонажи для Европы в значительной мере являются котом в мешке.
4: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
3: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Актер Павел Деревянко о том, как не потерять себя.
7: К себе надо двигаться, узнавать себя прежде всего. Часто очень люди при встречах пытаются казаться лучше, чем они есть. И как бы это вроде нормально, лучшее качество свои показать. Но когда это происходит раз за разом, немножко как будто бы забивается собственный настрой, потом уже тяжело себя отыскать. Потом у нас в Москве очень тяжелый атмосферный столб, я не знаю, давление и куча пафоса и понтов. И все это очень людей видоизменяет. И потом может какое-то время вести человека по жизни так фартить, а потом вдруг человек понимает, что он где-то глубоко заблудился. Чтобы этого не произошло, нужно искать себя самого, параллельно прокачивая свои лучшие скиллы, становиться лучше, круче, сильнее, мощнее, ироничнее, деликатнее, трудолюбивее. Много вот этих моментов, которые можно и нужно в себе менять.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
9: ООО «Фабрика здоровья». Агроэнс 16-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
6: Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на Шебекина в Белгородской области. Сейчас его доставляют в больницу Белгорода. Об этом сообщил оперштаб региона. Уточняется, что у Шебекина из-за атак беспилотников повреждены автомобили, частные дома и объект инфраструктуры, а в селе Красная Поляна Шебекинского округа дрон повредил линию электропередач. Под удар попал и Гайворонский округ. Урон нанесен частным домам и объекту инфраструктуры.
10: Об инициативах.
6: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать сбережения европейцев для развития экономики Евросоюза. По ее словам, у Европы есть сбережения, которые лежат без дела. Сегодня 10 триллионов евро сбережений домохозяйств хранятся на банковских счетах, сказала глава Еврокомиссии, призвав заставить сбережения работать на европейские компании. Николас Мадуро отправил внукам фото из американской тюрьмы. Снимки были опубликованы в соцсетях бывшего президента Венесуэлы. В сопроводительном заявлении политик подчеркнул твердость своей позиции, сердечную привязанность к родным и благодарность за их молитвы, солидарность и поддержку. Он передал объятия вместе с супругой Силией, выразив надежду на возрождение Венесуэлы. Мадуро и его жена были задержаны военными США в начале января и сейчас находятся в тюрьме в ожидании суда.
10: О ценах.
6: Оптовые цены на куриные яйца в России с конца мая по конец августа выросли на 140%, а в годовом выражении на треть. Частично скачок связан с сезонностью. Осенью спрос на яйца растет, предложение падает. Но производители начинают перекладывать в цену и накопленный рост издержек. В результате средняя стоимость яиц в рознице на 24 августа прибавила 13,3% в годовом выражении. Каждый третий родитель возьмет выходной на 1 сентября. Согласно данным опроса, отгул возьмут 36% матерей и 31% отцов российских школьников. Еще 28% работающих родителей рассчитывают взять отгул на полдня, чтобы попасть на торжественную часть Дня знаний вместе с детьми.
10: О спорте.
6: Швейцарского теннисиста Роджера Федерера, 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», включили в зал теннисной славы. Церемония прошла в Ньюпорте. Федерер обошел в борьбе за место в зале славы россиянку Светлану Кузнецову и аргентинца Хуана Дель Потро. Во время церемонии швейцарец пошутил, что его речь затянется на всю ночь из-за слез, и отметил, что включение в зал славы – одна из величайших почестей. Федерер завершил карьеру в 22-м году, был первой ракеткой мира на протяжении 310 недель. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
10: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Слушайте, коротких

0: все и порушилось. Ну, так не бывает, чтобы все было на мази уже, там афиша на сайте той же «Газпром-арены» билеты продавали, потом фигак и говорит, мы ничего не знаем. Так не бывает. Это форс-мажор. Форс-мажор политического свойства. Кому-то наверху, не будем предполагать даже кому, рассказали, кто такой этот, значит, рэпер, негр, рэпер, да, и что он там говорил.
1: Афроамериканец, Георгий Георгиевич, ну
0: У нас
1: что?
0: слово негр
1: Да я
0: не
1: знаю. И даже
0: запрещено.
1: Маяковским славилось, я знаю,
0: Это
1: да.
0: легальное, цензурное слово. Давайте не будем уподобляться вот этим
1: Не
0: всем
1: будем.
0: американским, понимаете,
1: Да
0: так
1: я сам его
0: называемым.
1: негром называю, что в самом деле.
0: Толерантности вот
1: Странно,
0: этой
1: просто
0: всей.
1: вы какое-то время там находились в США, мне казалось, что вы находитесь под воздействием как раз всей этой культуры толерантности.
0: Когда я там находился, слово «черный» было вполне себе легально. Сейчас я
1: А.
0: не знаю, как, до чего они там дозрели, я там уже не был, сколько не был.
1: Ну, много.
0: 8 лет не был.
1: О,
0: Поэтому
1: так.
0: не знаю, куда они эволюционировали с тех пор.
1: Ну и эволюционировали по отношению к ним,
0: Ну вот,
1: громко сказано.
0: этим верхам рассказали, кто такой этот негр-рэпер, что он там говорил про Гитлера, и вообще, как можно устраивать концерт поклонника Гитлера в городе, который пережил немецкую блокаду и так далее. Вот и все. Поэтому какой концерт рэпера? Никакого, не надо.
1: Георгий Георгиевич, я не то чтобы хочу с вами поспорить, пусть это не будет пари, а у меня наоборот ощущение, что концерту все-таки быть, Георгий Георгиевич. Обратите внимание, ведь я уж не знаю, кто.
0: Есть не менее влиятельные силы, которые хотят его
1: Вот,
0: устроить,
1: вот.
0: считая, что это будет признаком нормальности,
1: Вот.
0: что признаком открытости нашей страны, что она не находится в никакой изоляции, и вообще показать средний палец этим всем америкосам треклятым, что вот, смотрите, далеко не последний, можно сказать, исполнитель приезжает в нашу страну, а вы там все, значит, со своими санкциями можете утереться. Да, есть такая позиция. Но мне кажется, пересилит первое. Потому что
1: Ну,
0: не время для таких вот увеселений в наше тревожное время. Заметили, что концерт Тату в Екатеринбурге тоже отменили.
1: да, вот концерт Тату отменили, да.
0: Это тенденция.
1: Это тенденция.
0: Еще одного рэпера, тоже чернокожего, там тоже куда-то забанили. Забыл его фамилию, потому что это
1: Неважно
0: не
1: совершенно.
0: моя стихия.
1: Георгий Георгиевич, если отбросить политику, вот именно политику, вы вот, ну, просто скажите, почему бы не состояться концерт? Или все-таки вы лично против? Я сейчас говорю, давайте вот без новостей только, да, пусть на вас не
0: Я
1: давят
0: не
1: все эти.
0: был ник я не был его никогда в
1: Да при чем тут
0: поклонником.
1: это? Это
0: На
1: вообще
0: ком?
1: разговор не про поклонник, не поклонник.
0: У
1: Речь.
0: нас ничего не происходит вне политики. Ничего. Вообще ничего. Особенно сейчас. Ну что, ну в самом деле, вы что, маленький, что ли? Вы ведущий не последней передачи на не последнем радио и не понимаете. У нас политика всюду, всюду, вообще всюду.
1: Да нет, я тут как раз это прекрасно понимаю. Но и я не пошел бы на концерт, Георгий Георгиевич. Вот не пошел бы и все.
0: Да я вам еще в прошлый раз сказал, что не пойду.
1: Ну, вы-то не пойдете, вы жадный, потому что от природы. Я-то не такой.
0: Да нет, просто я не, мне не нравится.
1: А, ну
0: Мне,
1: вот.
0: ну, был один ролик, который сделали с помощью искусственного интеллекта наш какой-то
1: Про
0: парень.
1: офицера. Да, как он
0: Нет,
1: поет офицера.
0: не про офицера я не видел, не слышал, а вот этот самый «Седая ночь».
1: «Седая ночь».
0: Да, ну вот это было красиво, но
1: Вы
0: это
1: еще
0: же
1: офицеры посмотрите, тоже очень красиво.
0: не его песня, не его песня. Найду, да, посмотрю.
1: Посмотрите. Ладно, тогда к другой теме, а то увлеклись этим Канье Уэстом, и многих это начало раздражать. Тут мне на самом деле другое интересно. Что касается, ну, окончания специальной военной операции, периодически, так или иначе, прогнозы, в том числе из Госдумы, богоспасаемой, которая сейчас вроде как находится вообще на каникулах, как я понимаю, а инициативы оттуда раздаются. Кстати, легитимность этих самых вот инициатив от депутатов, как от депутатов, она вообще сейчас насколько сильна? Скажите, пожалуйста, вот вроде бы, да, между созывами находится и в то же время что-то заявляют.
0: Эти инициативы не являются законодательной инициативой в юридическом смысле этого слова. Это информационный какой-то выброс, и некоторые из них ведут свою избирательную кампанию. Это часть их избирательной кампании. К тому, что говорят депутаты или кандидаты в депутатов, ну, имеет смысл, наверное, прислушиваться.

0: оценивая их с точки зрения как бы предвыборной агитации. Что они там говорят и предлагают, несут.
1: Ну, Соболев вот, который в комитете по обороне заседал, не знаю, будет ли заседать дальше.
0: Я не знаю, баллотируется он или нет.
1: Да, я тоже. Картополов, говорят, который глава комитета, вроде как уходит, вроде как, оговоримся. Точная
0: договорился,
1: информация.
0: Значит.
1: Ну, не знаю, вроде всегда был осторожен. Так вот, договаривался всегда этот, Гурлёв. Так вот, вопрос, он говорит, к 30-му году, если закончится специальная операция, специальная военная, то исключительно к 30-му году. Я про срок хотел спросить, но мне кажется, что уже намечается все-таки истощение и эмоциональное в том числе у сторон, нет? Эмоциональное. У всех, я вообще про всех участников соревнований говорю.
0: В нынешнем виде, как идет СВО, она действительно вряд ли протянет до 30-го года. Вот такой позиционной войне со взаимными ударами по гражданской инфраструктуре. Хотя еще какое-то время может продлиться. Мне кажется, что назревает обострение и разрастание этого конфликта на Европейский театр военных действий. В этом случае все кончится гораздо раньше.
1: Слушайте, а вот Европа, заинтересованность Европы-то в чем, Георгий Георгиевич? Поучаствовать в этом конфликте, а не остановить его? Скажите, пожалуйста.
0: Накануне Первой мировой войны тоже никто не собирался воевать 4 года. Политики вовлекают себя в водоворот своими заявлениями, действиями, исходя из текущей политической логики. И потом становятся перед ситуацией, когда отступить уже нельзя. И приходится объявлять всеобщую мобилизацию, подтягивать войска к границе, отвечать ударом на удар и так далее и тому подобное. Это был классический сценарий сползания в войну, который никто не хотел. Мы сейчас находимся в схожей ситуации.
1: А ведь все можно решить, ну вот действительно, я не буду говорить парой звонков, но парой действий, как бы, как мне кажется, вполне себе можно решить.
0: Какие же?
1: Ну, например, ну, пойти на какие-то небольшие уступки, хотя бы показать, что готовы на компромиссы.
0: Совершенно верно. Они должны быть взаимными. Совершенно верно. Просто никто не хочет идти, ни одна страна, ни другая не хочет идти ни на какие уступки. Позиция Европы твердокаменная, она воюет руками Украины и думает, что может воевать так вечно. Нет, не может. Она не может вечно воевать руками Украины. Во-первых, Украина закончится. Во-вторых, у России просто не будет другого выхода, кроме как перейти на иной уровень эскалации. В представлении российского руководства, я уверен, картина выглядит именно так.
1: Но там же вот люди не глупее вашего сидят, правда ведь? Ну, хотя бы один должен быть, который не глупее вас. Правда ведь? Во всем-то Брюсселе. Во всем-то Брюсселе.
0: А вы знаете, нет, ну что, если бы я был в Брюсселе, если бы я был еще в Кремле, что? Я же говорю, водоворот. Слово за слово, действие за действие.
1: Так мы им не отвечаем, обратите внимание, они там что-то выкрикивают наш адрес. У нас, ну, если смотреть на официальные лица, ладно, у нас Лавров, да, периодически.
0: Лавров, да, посмотрите заявление Лаврова последнее, посмотрите заявление зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации, это официальное лицо. Посмотрите заявления других ньюсмейкеров, посмотрите ток-шоу ведущих.
1: Не, ведущих не будем брать, это не считается. Ведущие,
0: это информационная картина, которая создается и которая видна, в том числе извне, по которой судят о намерениях официальной Москвы. А вы думаете, Рэдклифф прилетал почему? Потому что он что?
1: Я не знаю, зачем Рэдклифф
0: прилетал. Ему записки пишут, когда вот на основе открытых источников. И вот эти записки, они, собственно, и ну и плюс разведданные.
1: Ладно, давайте перерыв сделаем. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
6: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8 811 53 4 70 57.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
10: Я слушаю радио «Комсомольское».
11: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Возвращаемся в эфир. Небольшая смена обстановки. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, есть такой аналитический центр НАФИ, знаете, да?
0: Угу.
1: Вот. У него опрос на тему, если бы у россиян был выбор стать самым красивым человеком на свете или самым умным. 17 хотели бы стать самым красивым, 58 – самым умным. 25 затруднились с ответом. Значит, третий вариант мы вычеркиваем, и я к вам адресую тот же самый вопрос. Все-таки, если бы... Самый умный – это его и сейчас, может быть, самый красивый попробовали бы. Как думаете?
0: Я и так хорош собой.
1: Все-таки вы выбираете ум.
0: Глупый опрос, на самом деле.
1: Значит, хороший опрос. Значит, хорошие сапоги надо брать. Ну-ка, нет, ну ответьте все-таки и пойдем дальше уже. Я вас про серьезно буду спрашивать дальше, обещаю.
0: Затруднился с ответом.
1: Все-таки затруднились, да? Хотя я это исключил, но вы затруднились. Значит, вы уже не самый умный, как бы, Георгий Георгиевич. Извините, конечно. Самый умный все-таки что-то выбирает.
0: Самый умный у нас по должности является, поэтому не надо быть умнее начальства.
1: Кстати, да, ответ умного человека. Ладно, правительство рассмотрит возможность бесплатно выдавать землю под индивидуальное жилищное строительство. Марат Хуснуллин об этом заявил, а он не кто-то, он иной, а вице-премьер России. То есть не рассмотрит, а рассматривает пока что возможность бесплатно выдавать землю под индивидуальное жилищное строительство, если в течение 3 лет на ней будет построен и зарегистрирован объект, в смысле дом. Как вам идея?
0: Хорошая идея, но нужны подробности.
1: Да, будет ли... действительно, подробностей нет, я согласен, да, просто...
0: Подробности нужны, там коммуникации будут подведены или нет, или это в чистом поле строится.
1: Или это дальневосточный гектар, да?
0: Или это да, где, в каких регионах, на каких условиях, ну, нужны подробности. Есть ли там дорога, электричество, газ, что там еще есть, вот.
1: А вы к дальневосточному гектару как относитесь вообще?
0: Хорошо отношусь.
1: Потому что, ну, многие его как бы критикуют, потому что вот как раз там нет ни дорог, ни коммуникаций, ничего.
0: Ну, может быть, в иных условиях это будет конкурентным преимуществом. Ничего нет, и ты один.
1: Да, рой себе колодец.
0: А все уже умерли.
1: Не яму,
0: а колодец. Все уже умерли, а ты остался, да. А,
1: ну вот, да, рой себе бункер. А вообще, и как вы думаете, вы. Казалось бы, да, в России земли много, причем и, собственно, вот в хороших регионах, и с раздачей земли все равно у нас, ну, некоторые проблемы. А почему так?
0: Именно из-за инфраструктуры, только из-за этого.
1: А можно вот давайте тогда от индивидуального жилищного строительства, хотя нас всех тянет к земле так или иначе, к домам, но вот про квартиры поговорим. Строится огромное количество многоквартирных домов. Жилья возводится огромное количество. Кажется, откуда на него вообще спрос? А почему нет при этом, несмотря на все разговоры про демографию, бесплатной раздачи квартир? Я не говорю про жилищные сертификаты, да, вот эти редкие, которые часто иммигрантам достаются вообще. А реальная раздача. Ну, вот была советская практика, можно было получить квартиру, причем не фиговую. А вот сейчас, казалось бы, да, демографический кризис. Раздавай, стимулируй. Нет.
0: Ну, с условием, что там 2-3 ребенка. Да, я согласен.
1: А почему Хорошо. Этого нет? Ведь квартир строится. Я просто не...
0: Потому что государству жалко денег. У него нет лишних денег для того, чтобы раздавать квартиры. Они же за деньги строятся. Вот стройкомплекс работает. Это мощная структура. Там до 6% ВВП страны стройкомплекс обеспечивает с сопутствующими всякими производствами. Это же все не бесплатно строится, а в условиях рыночной экономики. Соответственно, государство должно изыскать какие-то дополнительные средства для того, чтобы покрыть эти расходы, как минимум, и раздать жилье. Вот там, ну, я бы установил порог там 2 ребенка. Вот есть 2 ребенка, получая квартиру, двушку.
1: А у нас не считается 2 ребенка многодетной семьей, Георгий Георгиевич?
0: Не считается, но я говорю уже о своем мнении.
1: Угу.
0: Вот, а есть 3 ребенка, так, получай там 4-комнатную или 3-комнатную.
1: Ну, вот с 3 детьми так точно можно было бы выдавать, действительно.
0: Да, действительно. Можно было бы, но не выдают.
1: Но не выдают чисто, как вы думаете, из-за жадности, я правильно понимаю?
0: Из-за отсутствия средств.
1: Ну, как, средства-то до СВО были, Георгий Георгиевич, все-таки, чего вы наговариваете-то?
0: Копили на СВО.
1: А, ясно, все понятно, ответили на вопрос, спасибо большое, идем дальше. В этой связи, ну, можно продолжить вот этот разговор про деньги. Кажется, что вообще на самом деле деньги есть на все, что действительно нужно. Вот смотрите, у нас есть маткапитал. Да, он есть. Он, кстати говоря, немалый. Я понимаю, что цены на жилье нынче огромные, но маткапитал сам по себе, он едва ли не самый большой в Европе, а в Европе его почти, по-моему, нигде и нет. У нас вот и есть маткапитал. Это самый. Почему бы вместо маткапитала, который нынче практически бессмысленен, не раздавать женщинам зарплату? Они 1,5 года получают от государства там определенную дотацию, но почему бы ей не платить полноценную зарплату? Не вот эти там несчастные 20-30 тысяч, да, сколько они там получают, а, ну, побольше. И как раз вместо маткапитала платить женщине, чтобы она чувствовала себя спокойно и стабильно, независимой от, допустим, там, мужчины, мужа, который, может быть, даже не муж.
0: Тоже хорошая идея. В Европе, вы говорите, нет маткапитала, там есть гораздо более мощная социальная структура пособий.
1: Не везде, не везде, не во всех
0: практически странах. Практически везде, даже в восточноевропейских небогатых странах есть система социальных пособий, и эти пособия повыше наших будут. Поэтому платить зарплату не хотят, потому что не верят в действенность этого механизма. Ну, огромная сумма, она сразу имеет психологический эффект. И считается, что вот за деньги будут рожать. К тому же, ну, выяснилось, что, например, маткапитал за первого ребенка он бесполезен с точки зрения повышения рождаемости.
1: Да, это правда так.
0: Это установленный правда. Факт. Однако государство от него не отказывается, поскольку не любит исправлять собственные ошибки. Маткапитал эффективен на 2-го ребенка, на 3-го. И так далее. А на первого нет, неэффективно.
1: Потому что первого рожают действительно по желанию, а второго уже надо стимулировать. Да, это
0: правда. Второго надо стимулировать, совершенно верно. В принципе, можно было бы установить гораздо большую гибкость расходования этого маткапитала. Постепенно эти шаги, кстати, делаются. Разрешают то одно, то другое. Там на то можно, на сё можно. Но в целом держат это под контролем, чтобы Ну, не доверяют, в общем, нашему человеку, думают, либо пропьют, либо потратят на гаджеты какие-нибудь купят. А так эта сумма висит, и, значит, государство определит, как ее полезнее человеку будет израсходовать. Полезнее на улучшение жилищных условий, там, на образование и так далее, и тому подобное. Государство решает, как эти деньги израсходовать, поэтому они не совсем твои.
1: Ну, хорошо, ладно, я вот не уверен, правда, что это действительно как бы грамотный подход. Вот в Сингапуре 55 тысяч долларов, кажется, за рождение ребенка будут платить.
0: Ну, сингапурских, это примерно...
1: Сингапурских, да,
0: американских, да. Один к двум американских, да.
1: Ну, тем не менее, как я понимаю, сумма значительная, правда, даже для Сингапура, которая богатая страна, правильно ведь?
0: Ну, это по-нашему там 2,5.
1: Слушайте, нет, пометка в новости доллары, Георгий Георгиевич, Сингапур выплатит семьям более 55 тысяч долларов, пометка именно доллара стоит, не знаю, как там на самом деле.
0: А там сингапурский доллар тоже, он просто в два раза дешевле американского.
1: Ну все, на каждого ребенка для повышения рождаемости. Financial Times. В прошлом году в стране зафиксирован рекордно низкий коэффициент рождаемости. Для поддержания стабильной численности населения необходим показатель там 2,1, а у них 0,87.
0: Ну, вот, кстати говоря, во всех странах, где есть материальное поощрение рождаемости, нигде вот этот негативный тренд на отрицательную демографию не был переломлен. Нигде. Он просто замедляется, и, может быть, замедляется дальнейшее падение, но не происходит перехода к положительной демографии, к приросту населения, нигде не происходит. Ни в Южной Корее, там тоже большие деньги дают, и решили, что это все пустое, и в Сингапуре не произойдет этого. Просто законы современного постиндустриального общества, они сильнее, чем материальное поощрение рождаемости. Люди в современном обществе за деньги не рожают.
1: У меня такое уточнение, есть, возможно, конспирологические данные на тему того, что мигрантов к нам завозят для того, чтобы они замещали ввиду демографического кризиса как раз население России, ну, так вот, так сказать, ассимилировали здесь. Есть такое мнение? Вот.
0: Да нет, но мигрантов нам завозят для того, чтобы они замещали отсутствующих работников на рабочих местах.
1: Но они все равно, как вы знаете, так или иначе...
0: Тут... Они уже отрезаны все пути им здесь ассимилироваться, понимаете?
1: Не знаю, не наблюдаю этого.
0: Дети, ну как? Вы посмотрите, какой отток мигрантов. Там 800 или 900 тысяч падения за год приезда сюда, гастарбайтеров.
1: Те, кто уже осел, как бы они все закрепились.
0: Нет, намертво. Те, кто осел, они получили гражданство. Ну и то, там есть масса поводов это гражданство отобрать. А потом дети, достигшие совершеннолетия, должны будут выезжать, хотя они тут прожили, ассимилировались частично, может быть. Ну и так далее. Поэтому это не демографическая проблема решается, это решается проблема нехватки рабочих рук. А демографии тут
1: нет. А гражданство им зачем тогда выдавали так активно, Георгий Георгиевич?
0: Думали, что... Ну как? Это же тоже стимул приехать. Потому что ты, значит, как бы приехал в надежде на что? Не все же ездят работать вахтовым методом, потом свалить обратно. Некоторые надеются закрепиться. И во всех странах мира существует такая практика, где есть иммиграция, в принципе, что через какое-то количество лет, прожив там и доказав, в некоторых странах доказав, а в некоторых странах и не доказав свой благонадежный статус, ты получаешь гражданство. И это стимулирует приезжать новых людей.
1: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подпишитесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
0: До свидания.
12: Бовт и Панкин. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет. Вы боитесь выходить из дома, переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации. Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукаидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. *125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
16: Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
17: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
20: О спецоперации.
19: Российские военные поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогова. На его территории хранили и распределяли грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, сообщили в Минобороны. Ранее ведомство объявило о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Как пояснили в Минобороны, они станут ответом на продолжающиеся атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.
21: О происшествии.
19: Состояние спасенных затонувшего у северного Кипра парома хорошее. Об этом сообщил президент непризнанной Турецкой Республики. Он отметил, что спасательная операция продолжается. В ней задействованы все силы и средства. По факту морского происшествия проводится расследование. Проверяется версия о возможном столкновении парома с неизвестным объектом. Точную причину крушения судна, на борту которого было 267 человек, установят лишь после анализа черных ящиков. По последним данным, при крушении погибли 7 человек, спасены 237. Спасатели ищут еще 23 человека.
21: О пожарах.
19: Пожар площадью в 10 гектаров бушует на окраинах Анапы. Курорт заволокло дымом, огонь подбирается к домам и АЗС. Горят анапские плавни, уникальная экосистема на берегу моря. Возгорание произошло в районе хутора Чумбурка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется в сторону города. Дым от пожара накрыл ближайшие районы. Движение по федеральной трассе до развязки у станицы Анапской временно перекрыто. Локализацией и ликвидацией сейчас занимаются экстренные службы. На месте работают 80 спасателей и 25 единиц техники. Слухи о заморозке вкладов россиян специально запускают из-за рубежа. Это заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, замораживать вклады глупо, поскольку это нанесет удар по финансовой системе, бизнесу и государству и противоречит экономической логике.
21: Обо всем.
19: Google переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для жителей США. Канадцы же видят прежнее название, а для остальных стран водоем отображается как озеро Онтарио в скобках озеро Америка. Изменение связано с решением информационной системы географических названий США, которая официально утвердила новое наименование. 27 августа президент Дональд Трамп подписал соответствующий указ. На вопрос журналистов о том, какой сигнал это посылает Канаде, американский лидер ответил: «Никакого».
21: О погоде.
19: В Москве сейчас плюс 19, идет дождь, завтра до плюс 23, переменная облачность, местами также возможен небольшой дождь. В Петербурге в понедельник до плюс 22, облачно и дождливо. Ирина Самойлова, служба информации.
22: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа.
23: Дайте что-нибудь музыкальное. Вот листок у вас. Сейчас. Тут 30. А еще что? Вот дудочка. 2,54. Нет, мне мотив не нравится. А вот еще у вас есть труба. Гражданка, это же вам не подходит. Я сама знаю, что мне подходит. просто именно то, что мне надо.
2: Ольга Анохина. Советская российская актриса, театральный режиссер и педагог. Заслуженная артистка России.
3: Трудно описать, каким является Тихий океан, понимаете? Какой была Фанни Гёрн. Когда я с ней познакомилась, она уже была очень пожилая дама, очень известная артистка. Это уже, понимаете, ходячая легенда была, как вот сказать, какой она была. Легенды. Она была острохарактерная артистка, понимаете, поэтому и в жизни она была очень экстравагантна. Я бы не сказала, что она была сильно трепетная, понимаете, она была интеллигентная женщина, умная, это да, но то, что от нее можно было получить и острые тексты, и замечания, и какую-то такую очень соленую шуточку на грани, понимаете, вполне.
2: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
4: У нее, в принципе, нормальный был характер, просто она говорила все, что думала, людям в глаза, значит, и еще и всегда со стебом каким-то, естественно, с шутками. Создавала карикатуры, создавала шаржи словесные, то есть не бровь, а в глаз била.
23: Когда он лежал в гробу, мадам, выражение у него было такое кроткое, такое приятное, даже веселое. Дай бог каждому так умереть.
2: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
5: Очень долго изучаю все, что связано с Фаиной Георгиевной, естественно, прикоснувшись к ее архиву, который хранится в РГАЛИ. Это письма, которые ей приходили. Это некоторые черновики, которые она писала. Она очень часто переписывала письма. Ты понимаешь, что перед тобой, ну, немного не то, что другой человек, а человек настолько разносторонний, не тот, как мы его воспринимаем. То есть абсолютно какое восприятие вообще бытует? Жесткой женщины, как иногда говорят, которая могла использовать острое слово, какое-то приличное, неприличное, которая могла сделать грубое замечание, которая постоянно говорила свои комические или саркастические фразы. Знакомясь с ней ближе, ты понимаешь, что это, безусловно, талантливейшая актриса.
2: Эдуард Бояков. Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке.
24: Конечно, не знать ее невозможно. Ярчайшая характерная актриса. Ярчайшая, очень яркая, очень такая необычная. С вот этими кино. Сегодня бы это назвали мемами.
25: Моля, Моля, посмотри, какая чудная девочка потерялась.
26: Угу. Я отведу ее в 7-е отделение милиции.
25: Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет.
27: Да, но мы же едем на дачу.
25: Моля, не нервируй меня.
2: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
5: Начнем с того, что вообще все, что связано с ее детством, с ее рождением, вообще такая детективная история. Потому что все, что мы знаем, если мы сегодня откроем официальные источники, у нас будет звучать Фаина Георгиевна Раневская. То есть имя не то, отчество не то, фамилия не та. Потому что Фаина – это имя, которое она получила потом, это отчество Григорьевна, которым она была названа по паспорту, а мы ее называем как Георгиевна. Это Раневская фамилия, а на самом деле фамилия Фельдман была. И, конечно же, это дата рождения. То есть в открытых источниках дата рождения будет 27 августа 1896 года. Между тем, как синагога запишет, естественно, старый стиль 15 августа, и год будет 1895. Как сама Фаина Георгиевна говорила, и Вериконджи Паридзе, это ее подруга, знаменитая грузинская актриса, и Любовь Орлова. Все при получении паспортов, была массовая выдача паспортов в Советском Союзе в 30-е годы, Раневская говорила, вот я дурочка была, всего год себе приписала, а Любочка все 9 лет. Что касается имени, была она записана по имени Фанни, это еврейское имя, это совсем другое имя, не Фаина. То есть это тоже имя древнегреческое, выбрано было тоже не случайно. Должна была она быть Гиршевна. Естественно, у евреев были свои светские имена, и у папы получалось, что светское имя должно было быть по всем признакам Григорий. Но сама она какого-то момента, я высчитала, что это где-то 60-е годы, когда она стала просить называть себя Георгиевной. Когда ее спрашивали, почему вы по паспорту Григорьевна, и все награды, которые вы посмотрите, заслуженная артистка, народная артистка, официальные какие-то документы. Везде будет Григорьевна. Почему вы Григорьевна, а все вас называют Георгиевна? На что Раневская якобы говорила. Не знаю, наверное, подфартить хотели. Гришка это кто? Отрепьев, Лжедмитрий, а Георгий победоносец. Ну, а уж насчет фамилии, это вообще притча во языцах, потому что 33 версии, которые давала же и она сама, рассказывая про это. Ей самой было весело, когда она была в Крыму, родители ей посылали деньги, уехавшие за границу, пока еще была связь с Советской Россией, они, естественно, хотели помочь молодой девушке, 20-летней, все-таки денег не было, есть было нечего. Они поднимались с одним актером на гору, и у нее они улетели, на что она сказала, как красиво они летят. Партнер ее сказал, боже мой, ты как Раневская, имея в виду героиню пьесы «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Конечно, город Чехова, Таганрог, где она родилась, естественно, все это связано с Чеховым. И это было продумано однозначно. Они долго думали с Павлой Леонтьевной Вольф, как, когда, какую фамилию. Потому что версии рассматривались, например, по маминому имени. Малка, Милка, Малкова, Милкова. Но в результате все-таки на сцену Симферопольского театра в 1920-х годах она выйдет под фамилией Раневская. Она вообще к фамилии относилась очень трепетно и щепетильно. Она считала, что артист не может быть с плохой фамилией. Она говорила, ну представьте себе, город обклеен афишами, концерт Чайковского исполняет крыса. Как такое может быть? То есть для нее это был вот просто нонсенс.
0: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
4: Это была культовая актриса уже в 30-е годы. Кстати, я видел эти афиши. Она играет эпизод Полина Раневская в фильме «Подки». Что Полина Раневская в фильме таком, да, Александр Пархоменко. Люди шли на нее.
1: Несчастная! Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Добываю. Добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать.
0: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
4: Она из интеллигентной еврейской семьи. Во-первых, это были или выходцы из богатых еврейских семей, которые принимали дворянство, или вот с ним адвокатуру очень много, юристы. Вот, собственно, так и было у ее отца. У нее было настоящее такое классическое, ну, можно сказать, дворянское воспитание. Это, во всяком случае, очень интеллигентное воспитание. Дворянином он не был, но воспитание было очень хорошее. Музыка, гувернеры, все дело. Богатая семья. И, конечно, большой радости у него не было. Уже она хочет стать актрисой. Ну и поскольку он понял, что она мечтает быть именно такой, и только такой, больше никакой, и что она вообще никем другим быть не может, он смирился с этим. И дальше она пошла буквально, говоря, во все тяжкие, потому что у нее ни одного актерского образования не было, как вообще огромное количество актеров. Так вот она по театрам кочевала, по разным труппам. Конечно, она начинала, наверное, исключительно как характерная актриса. В интернете есть фейковое фото, где мы видим, что волосы очень красивые. Это не она, конечно, нет. Она... Самое интересное, что сестры были красивые. И вообще семейство очень красивое. А очень красивый отец был. А она вот не задалась.
6: Такая эффектная штучка. Что это такое? По-моему, это шляпа. Как шляпа? А откуда она у вас? Да это мне прислали из дома модели. Прелесть какая. Можно я примерю? Пожалуйста. Да. Красота – это страшная сила.
0: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
5: Папа, конечно, не одобрял. Папа не одобрял исключительно потому, что она была, ну, по меркам актрисы некрасива. И он переживал за свою дочку, что она просто будет страдать страшно. Мало того, она действительно с детства заикалась. И поэтому она ушла из гимназии и училась она дома. Причем это заикание останется с ней на всю ее жизнь. Как же она играла на сцене, вы спросите. Она в Малаховском театре познакомилась с удивительным актером, знаменитым на тот момент актером, потом ставшим очень популярным преподавателем, театральным педагогом, Илларионом Певцовым, который тоже заикался, но придумал свою собственную систему, как избежать заикания на сцене. Там и паузы, там и дыхание правильно надо брать. И вот она назвала даже Малаховку летний сезон 1915 года «Мои университеты». То есть жизни она продолжала заикаться. Она хотела быть красивой девушкой. Она мечтала, чтобы ее звали Фифой. Фифами в Таганроге называли вот красивых девушек, таких, например, как ее сестра Белла, Изабелла. А ее с легкой руки Алексея Щеглова, вот этого эрзац-внука, мальчика, который видел, что тетя курит и много курит, и он все время говорил «фу-фу», вот получилась Фуфа. На самом деле ее так нежно, ласково многие называли. Называли за глаза, называли ласково, как там наша Фуфочка. Переживаю за нее искренне.
27: Нет, вы только посмотрите, посмотрите, какая прелесть. В подвенечном платье каждая женщина напоминает Деву Марию. На лице появляется выражение крайней невинности. Крайней невинности. Вы знаете, когда я стояла под венцом, мужчины с ума сходили. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила.
22: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Реклама.
7: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Александр Камкин о алчности польского правительства.
9: Польша вообще любит получать деньги. Начиная с 17 года польское правительство требует от Германии репараций дополнительных за Вторую мировую войну, хотя еще в 71 году эти вопросы были при Вилли Бранте урегулированы, когда были заключены восточные договоры ФРГ, Польша, Чехословакия и Советского Союза, нерушимость границ и регулирование репарационных вопросов. То есть Германская Демократическая Республика, Советский Союз вопрос урегулировал уже в 55 году, а Польша не имеется. Соответственно, складывается ощущение, что это требование не репарации за Вторую мировую войну, а требование аванса за третью, поскольку Польша рвется стать Украиной 2.0 в этом безумном хоре Валькирии. Поэтому, наверное, так и объяснуются польские политические деятели, предчувствуя грандиозную барышину, которая рискует стать пиром во время чумы.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
4: Первым разглядел ее так, по-настоящему сильно драматический талант, то есть выстроил на нее театр. Это был Таир, где она стала играть для нее.
10: Почему Лада Гранта? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
11: Прагматика Великие Луки. Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
1: Если считать не от уровня моря, а от центра Земли, то самая высокая точка на планете – это эквадорский вулкан Чимбурасо. А гималайский Эверест не попадает даже в топ-20, потому что Земля – не идеальный шар, а сплюснутый.
3: Ну, например, в странной миссис Сэвидж она однажды написала: «Моя Сэвидж сегодня была дурочкой, так играть нельзя». То есть она сама себе была самым лучшим и строгим критиком.
4: Тише, мамочка. Принц взглянул на меня 3 раза, улыбнулся 1 раз.
5: 3 раза?
4: Вздохнул 1 раз.
5: 1 раз? Вздохнул 1 раз.
4: 1 раз.
5: Итого 5.
4: А мне король сказал: «Очень рад вас видеть». 1 раз?
5: 1 раз.
4: Ха-ха-ха. 1 раз?
5: Ха-ха-ха. 1 раз.
4: Проходите, проходите. Здесь дует?
5: Здесь дует.
4: 1 раз.
5: 1 раз.
4: Итого?
5: Итого 3 раза.
6: А для чего вам нужны все эти записи?
5: Не мешай нам веселиться, изверг.
4: Ты вечно ворчит. Такой бал.
5: 5 и 3 – 9. Итого 9 знаков внимания высочайших особ. Но теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами.

0: 10 знаков внимания.
1: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
2: Но она комик была. Таких всегда очень любят. Всегда любят комика, потому что они приносят радость. Она приносила радость. Да еще и классные эти парадоксальнейшие реплики, блистательные, которые она придумала. Ну, каждая реплика шедевр. А это она автор-то в основном. В основном она. Причем действительно она. Ты чуть сверяешься со сценарием, если они где-то были опубликованы. Там, ну, все не так, там простые реплики. Она придумала целый наворот. То есть она была драматургом в своих ролях, безусловно.
3: Перестань курить, муля. Не забудь, что у нас есть ребенок. Детям страшно вреден никотин. Слышишь, муля, брось папиросу. Ты теперь будешь курить только на службе. Натасечка, ты будешь спать на дяде Мулиной для Варьки. Муля, я тебе на террасе повешу гамак. Ночевать будешь в гамаке.
4: Скоро дать.
3: Устала. Устала маленькая. Муля, она устала. Возьми девочку на руки.
4: Лялечка, я...
3: Муля. Тебе зерка маленькая. Дядя Муля купит тебе водички. Муля, купи девочке воды с сиропом.
4: Лялечка, я тебя прошу. Вернемся назад. Отведем девочку в милицию.
3: Муля, не нервируй меня.
1: Александр Шпагин. Кинокритик, историк кино.
2: Я считаю, что это лучшая ее роль, потому что здесь много различных, как бы, вот ипостасей, много различных состояний в характере одного человека. Потому что мы поначалу видим хабалку, причем такую, опять-таки, очень еврейскую хабалку, и это подчеркнуто, потому что Муля – это чисто еврейское имя. Это может быть и Мейер, это может быть и Менахем, это может быть и Мендель, а это может быть и Мойша. В 30-е годы все еврейские имена на «Н» назывались вот так вот в обиходе, эти люди назывались Мулин. Но русский он быть не может. Еврейская – очень интересно. Вначале мы видим такую еврейскую хабалку. А потом она все более и более, вот эта маска хабальца слетает, и мы видим одинокую, довольно несчастную женщину, которая немножко уже даже чуть-чуть стала подвигаться. Так ей захотелось эту девочку, так сказать, вообще уже удочерить. Она как бы, ее как снежная королева Кая, хочет приватизировать уже ее все. И загрузить, что ничего не будет. И никогда детей не будет. И вот этот несчастный муж, задавленный под каблуком. И вдруг в конце ей становится очень жалко. И там очень хороший крупный план она сделала ранее. Целый маленький фильм она сделала, и это лучшее, что есть подкидыш. Эта картина очень неплохая, но это просто шедевр.
5: О, Саша! Ну, Муля, Саша! О, Саша! Дядя, дядя! Вы не видали, тут такая маленькая, маленькая девочка!
6: Вот ты, тот, какой
5: девочка!
6: Саша! Машечка, мы найдем другую девочку.
5: Нет, Муля, нет! Такую не найдем!
1: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
7: Кино она называла «Банно-прачечный комбинат». И говорила еще, что представьте себе, что когда ее спрашивали, как такое сниматься в кино, она говорила, представьте, что вы приходите в баню, раздеваетесь догола, намыливаетесь, закрываете глаза, а туда приводят экскурсию. Кино не любила, да, и в кино ее занесло очень даже поздно, потому что первую роль она сыграла почти в 40 лет, 39 лет ей было. Это фильм «Пышка» режиссера Михаила Рома. Михаил Рома — это должен был быть фильм с голосом, но ему дали денег только на немую пленку. Она так рассчитывала на то, что она будет говорить по-французски. Она, кстати, прекрасно знала французский язык, и с отцом она была в Париже до революции. И собака, и мальчик читал по-французски стихи. Если бы собака ее могла говорить, то наверняка бы читала стихи не только по-русски, но и по-французски. Она настолько выучила даже все слова и говорила их, произнося мимикой эти слова, что когда этот фильм «Горький» показал на даче приехавшему к нам Роману Ролану, Ролан закричал: «Боже мой, она сказала это!» Она произнесла по-французски слово «проститутка». Ей, конечно, это рассказали, и она очень гордилась, что она вот удивила и рассмешила самого Романа Ролана. Конечно, кино давало большие горизонты в актерском творчестве, но удивительный факт. Вот обычно в кино вылезали благодаря каким-то связям. То есть либо это жена режиссера, да, либо это еще что-то такое. А вот Раневская сама по себе. Конечно же, отношение к кино, она считала, что режиссеры не настолько трепетны, что все это вот так вот, особенно когда перестали снимать диалоги между актерами, то есть перестал царить театральный дух, партнерство. Она не могла без партнеров. Когда надо было смотреть на белую стену и представлять, что там, значит, твой партнер, что ты говоришь туда. ей подсказывали, ну, она говорит, ну, где взять эмоции? Я не могу взять эмоции, глядя на белое полотно и белую стену. А ей говорили, ну, вы подворуйте, подворуйте. Что значит подворуйте, говорила она. Потому что она вообще не понимала, что такое игра. Она не употребляла это слово к существованию актера на сцене.
1: Галина Коньшина. Российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка России.
4: Она сама о себе говорила, что без ролей я как пианист с отрубленными руками. А эпизоды для меня все равно как голодному мог посеять. История, которая меня больше всего потрясла, это тогда, когда ее семья после всех этих революционных событий отправилась за границу в полном составе. А Фаина Георгиевна из-за своей неистребимой любви к театру осталась здесь, в воюющей России, одна, полная туманной неопределенности. В принципе, можно предположить, и она уже тогда знала, насколько наша профессия непредсказуема и не имеет никакой защищенности. Ты можешь год не получать роль. Ты можешь сегодня там блеснуть в фильме, а потом про тебя все забыли, и ты голодный, и без приглашения. Так что вот это самое для меня такое было потрясение.
1: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: «Музыка нас связала». Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
10: В студию радио «Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
11: Если говорить про те, которые вот я слушал буквально, пока ехал сюда, то никаких аллюзий, ничего, не дай бог. Значит, это рэпер Рич, и песня называется «Грязная работа». Она про войну и про ребят, которые делают правильное, нужное всей нашей стране, нашему народу дело. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать, что все артисты, которые пишут, поют, да, и придумывают об этом, они, ну, достойны внимания. Не все делают одинаково это круто, но мне кажется, что вот Рич с этой песней сделал крутую, очень такую правильную композицию.
12: Пацаны,

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: ВСУ нанесли удар по Белгороду, сообщил в Рио губернатор Александр Шуваев. По предварительной информации, есть пострадавшие. Кроме того, поступили сообщения о нескольких возгораниях. Шуваев отметил, что все экстренные службы немедленно выехали на места для ликвидации последствий атак. Информация о пострадавших и повреждениях сейчас уточняется. Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Там повреждены также автомобили, частные дома и объект инфраструктуры. А в селе Красная Поляна Шебекинского округа дрон повредил линию электропередачи.
0: А США.
1: Поставки нефти из Венесуэлы позволят пополнить запасы стратегического нефтяного резерва США, заявил американский президент Дональд Трамп. Процесс пополнения начнется в ближайшее время. Это подарок от Венесуэлы народу Соединенных Штатов, написал Трамп в соцсети True Social. Ранее глава Белого дома объявил о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории, заключенной с властями Венесуэлы. Одни СМИ критикуют соглашение как современную версию колониализма XIX века, другие видят в нем шанс на восстановление экономики латиноамериканской страны. По условиям сделки Штаты будут контролировать большую часть из 65 миллиардов баррелей венесуэльской нефти.
0: О политике.
1: Рейтинг Эммануэля Макрона упал до 21% из-за недовольства французов политикой властей. С января президент Франции утратил весь накопленный кредит доверия сограждан. Популярность главы государства просела на 7% с начала года. Французы страдают от повторяющихся волн жары и лесных пожаров, что объясняет столь резкое изменение общественного мнения, пишет газета «Журналь Дю Диманш» со ссылкой на источник, близкий к президенту страны.
0: О происшествии.
1: В Венгрии мужчина угнал самолет и направился в сторону АЭС Пакш. По данным местных СМИ, 24-летний мужчина пробрался на аэродром и угнал легкомоторный самолет «Цесна» и взял курс на атомную электростанцию. Для перехвата подняли два истребителя «Гриппен». Самолет приземлился в поле, после чего мужчину задержали. По данным полиции, он был пьян.
0: О космосе.
1: Ракета-носитель с телескопом Нэнси Грейс Роуман стартовала из Флориды. В НАСА заявили, что с его помощью рассчитывают изучить более 2 миллиардов галактик. Ранее сообщалось, что астрономы нашли планету Океан недалеко от Земли. Она находится от нас на расстоянии 335 световых лет. Это довольно близко по космическим меркам. Планета примерно наполовину состоит из воды, при этом у нее сохранилась плотная газовая оболочка. Это удивительно, потому что планета расположена очень близко к своей звезде. Открытие опубликовали в журнале Astronomy and Astrophysics.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 19, завтра до плюс 24, местами небольшой дождь. В Петербурге в понедельник до плюс 22, облачно и дождливо. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения – 27 августа.
2: Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Марьяна, не реви. Король-вдовец, я и тебя пристрою. Жалко, королевства маловато. Разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями. Это я умею. Солдаты, во дворец! Босиком за королевской тещей. Шагом марш! Ура!
0: Александр Шпагин. Кинокритик, историк кино.
3: Народ был не сильно доволен, что ее как бы зажимали, что ее мало на экране. Конечно, народу бы хотелось больше. А ей не находилось места по разным причинам. В том числе и по причинам непростого характера, который ухудшался с каждым годом.

0: прекрасно понимала, я не думаю, не понимаю, не понимали все другие, но пыль на сцене. Артист чихнет, особенно тот, который плохо знает роль, или пожилой человек, и забудет роль. У нее было патологическое чувство ответственности, понимаете? Поэтому она, конечно, вот такая планка высокая, и она это требовала от других. При этом она не позволяла себе неуважительно, допустим, говорить что-то, если это оскорбляло. Она говорила так: «Огорчить могу, обидеть только самое себя». И вот когда были какие-то конфликтные ситуации, тот же партнер Константин Михайлов говорит, что она могла что-то жестко сказать, ну, какое-то замечание сделать. И вот Михайлов говорит, что максимум через полчаса она звонила и говорила: «Давай закурим трубку мира».
1: «Ну, я прошу тебя, ну, скажи ему ты, ну, пожалуйста». «Нет, ты директор, ты говоришь». «Но я не хочу, чтобы это был приказ, понимаешь? А ты скажи по-дружески». «Не умею. По-дружески у меня всегда кончается скандал, ты же знаешь. Нет, твоя идея, ты говори. Ух ты, в кусты прячешься, старая перешница. Марат, я хочу по-дружески с тобой поговорить. Я очень тебя люблю, ты знаешь это, да? Да, понимаешь, у тебя мозги куриные, вот. Что-то не то я говорю. Ну, в общем, ты осел, в общем, мой осел. Вот, это я тебе по-дружески говорю, ты не обижайся».
2: Эдуард Бояков. Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке.
3: Одни скандалы с Завадским, это такая театральная легенда. Мне, кстати, как раз-таки рассказывали, что же Тараторкин, Георгий покойный, который в театре Моссовета служил до конца жизни, тоже рассказывал. Ну, вот он говорил о том, что это была такая очень самостоятельная женщина, сильная, сильная такая актриса, которая знает себе цену, себе вес. Но то, что интересно, это точно. То есть она знала себе вес. И свои действительно способности импровизировать, свои способности реагировать очень подвижно на какие-то вводные, она просто использовала для усиления своего веса, своей власти. Таких действительно актрис очень сложно в труппе терпеть. Может быть, поэтому она меняла очень много театров. Даже в некоторые возвращалась.
2: Наталья Леонова. Биограф Фаины Раневской.
0: Вообще, она довольно-таки поздно появляется на московской сцене. Ей, получается, 36 лет. Это, на самом деле, для женщины довольно-таки много. Безусловно, мощная, я считаю, что она сразу ворвалась вот на сцену, сразу стала популярной, все ее роли запоминаемы. Обидно только то, что она считала себя трагикомической актрисой. Люди ее больше знают как комедийную актрису, гротесковую актрису. В этом, конечно, безусловно, ее талант. Но, тем не менее, фильм «Мечта» показал, что она может абсолютно разные грани проявить.
4: Понял. Это пожалуй, давайте объявлим. Молодая, пикантная шатенка, не то. Слишком игрив. 100 лет составляете объявление, до сих пор не научились. Пишите, я вам буду диктовать. Девица с приданным очень хочет выйти замуж. Согласна на любой возраст и наружность, кроме прокаженных и сумасшедших. Лишь бы были деньги.
5: Так не пишут.
4: Так, конечно, не пишут. Так думают, милая моя.
2: Наталья Леонова. Биограф Фаины Раневской.
0: Фильм «Мечта» – это тот же Михаил Ром. Михаил Ром уже знал Фаину Георгиевну и по съемкам, и к 1941 году она уже очень популярна. И он понимал ее колоссальный талант, то есть он понимал, что ее можно снимать вот в этой роли. В роли вот этой вот женщины, которая всю жизнь собирает на то, чтобы ее сын учился, сдает всем подряд эти комнаты в полуподвальном помещении, а сын ворует. Дело происходит в такой части Польши, которая принадлежала Российской империи. То есть тогда были вот эти вот разделы, и поэтому, собственно, из-за этих вот политических перетурбаций получилось так, что у нас фильм показали быстро, и он потом его запретили показывать, поскольку речь шла о другой части Польши. И вот фильм «Мечта», вот она говорила, что очень боялась за этот монолог. Монолог действительно, когда ты смотришь, когда она говорит с сыном в тюрьме, который отказывается приходить к ней.
4: «Для тебя. Все для тебя. Я хотела, чтобы ты учился, чтобы ты стал инженером, чтобы ты был умный, чистый, богатый. Я же хотела, чтобы ты был счастлив, Лазарь».
6: «Мама, не мучь меня. Я не могу вернуться».
4: «Ну хорошо. Тогда объясни мне, ты инженер,
5: Зачем про

0: стала моя жизнь. Объясни, потому что я не такая грамотная, как ты. Я сама понять этого не могу.
1: Я не вернусь никогда.
0: Ну, ничего, ничего. Когда ты очень захочешь кушать, ты вернешься домой. Я тебя знаю.
2: Наталья Леонова. Биограф Фаины Раневской.
3: Благодаря этому фильму она попадает в 91-м году комитет специальный в Лондоне, кто есть кто, вносит ее вместе с Перикуанджи Паридзе, Ноной Мордюковой в лучшие актрисы 20 века. В 45-м году в Белом доме был показ советских фильмов, собрались и Теодор Драйзер, причем супруга Драйзера говорит, что Теодор был болен, ему не хотелось ни читать, ни писать, ничего не хотелось, но Элеонора Драйзер вспоминает, когда муж вернулся, я не узнала его. Он был весел, он все время говорил о «Розе Скороход», о фильме «Мечта», что это потрясающий фильм. Михаил Чехов, Роуэн Кент, Чаплин. То есть вообще такие удивительные люди. Американский президент, все смотрели этот фильм с ней. Рузвельт сказал, что «Мечта» Раневская сверхгениальна. Раневская уникальная трагикомическая актриса. Вот так. Конечно, безусловно, она этим очень гордилась, потому что она говорила, мои любимые мужчины – это Чаплин, Никулин, Христос.
2: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
4: Она была актрисой, которую любили все. И Сталину она нравилась, и Рузвельту она нравилась, и чуть ли не Чаплину. После фильма «Мечта», который вышел через пень колоду, чтобы не успел выйти на экран, его тут же сняли. До зрителя он дошел, но после войны. А поскольку Сталин оценил фильм высоко, то, разумеется, он показывался в высших сферах. И чего я все веду, что после войны стали писать, что эта роль великая, что эта роль гениальная, что она великая драматическая актриса. Всем это понравилось. Можно еще и потому, что здесь впервые она выступила для всех, для широкого круга масс в драматической роли. Где от нее ждут приколы? Да, здесь совсем драматическая роль. Это тоже аттракцион. И все так, о, как может. Да, конечно, может.
2: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
11: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа.
12: Это ты! Ку-ку, мой мальчик. А, как хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
13: Что такое? Что такое?
12: Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит?
13: В левом.
12: А вот и не угадал. Мне жужжит в обоих ухах. Я сошла с ума. Какая досада.
11: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
3: Очень интересная вещь, притчевый язык по поводу мультика. Карлсон, от главной составляющей успеха «Фрэкенбок», стал выбор актрисы. В Стоун-студию пригласили непревзойденную Фаину Раневскую. Персонаж получился настолько ярким, что затмил самого Карлсона. Вместе они составили блистательный дуэт. Борис Степанцев рассказывал об этой встрече.
11: Воспоминания режиссера Бориса Степанцева из книги Сергея Капкова «В союзе с мультфильмами».
14: Снять в своей картине Фаину Георгиевну Раневскую было моей давней мечтой. Строгая, бескомпромиссная в оценках и требовательная к себе. Она не поддавалась ни на лести комплименты, ни на уговоры и посулы. Разящая, снайперски точно и с юмором могла припечатать в кавычках не в меру взорвавшегося просителя и наотрез отказаться от предложения по какой-либо причине, показавшегося ей неприемлемым. А я понимал, что во втором моем Карлсоне, Карлсон вернулся, у меня не может быть другой Фрэкенбок. На первую же фразу, раскрывающую смысл моих просьб, Фаина Георгиевна сказала: «Да, меня один из ваших уже просил сыграть у него корову». И эта самая корова была произнесена так, что не оставляла никаких надежд на то, что актриса согласится исполнять в фильме «Карлсон вернулся» роль дымомучительницы Фрэкенбок. Нельзя угадать, что заставило Раневскую все-таки принять предложение. Спустя некоторое время работа началась, и особенно поражала та высокая требовательность к себе, та ответственность, что приносила актриса на каждую съемку. Порой мне казалось, что мы репетируем не милую и легкую историю для детей и взрослых, а, по крайней мере, роль леди Макбет. Фрэкенбок для нее была я. Я Фрэкенбок. Ни сторонний, ни карикатура, ни рисунок. Было чувство, словно и прическу, и платье, и фартучек, и безразмерные шлепанцы домомучительницы Фаина Георгиевна примеряла на себя, надевала и обживала для того, чтобы стала своим. Единственное, от чего Фаина Георгиевна отказалась категорически, это повторить свою фразу из кинокомедии «Весна». «Милый, милый». Этими словами режиссер планировал завершить фильм. Актриса заявила, что произнесла их давно и в другом фильме, и величественно удалилась. Выручила Раиса Фричинская, любимый редактор и друг Степанцева. Она встала к микрофону и сымитировала голос Раневской. Получилось органично.
12: Он улетел, но он обещал вернуться. Мин.
11: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
3: Единственные два слова она не сказала, именно потому что она считала, что она предаст этот фильм. Она уже плюнула в вечность, то есть это прозвучало в одном фильме, как она говорила. Считала, что это принадлежит другому фильму, уже мировому хиту, как бы мы сказали, золотому фонду.
11: Эдуард Бояков, режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке.
15: Феномен Раневской был как раз-таки связан с тем, что она была очень умной, очень трезвой, даже циничной, я бы сказал бы, женщиной из очень хорошей семьи. Говоря о Раневской, нельзя это забывать. Она знала и про свою внешность, в том числе, про свою вот эту вот угловатую, про свои размеры. Она понимала и знала. Поэтому она очень правильно построила свою судьбу. Она очень правильно себя позиционировала. Понимаете, это было время, когда она взрослела. Это было время невероятных социальных пертурбаций. Это было время удивительных социальных лифтов. И вниз, и вверх. Люди выбивались из народа на самый верх, в том числе и бюрократической карьеры. Какие-то люди с княжескими или с графскими корнями работали, не знаю, где-нибудь там сторожем, ну или на каком-нибудь производстве. То есть было бурление. И Раневская очень правильно отнеслась. Будучи аристократом, она не стала свой аристократизм выпячивать. Она всегда, мне кажется, понимала, что он от нее никуда не денется. Это называется мобильность. Поэтому, если ты мобильный в отношении там судьбы, то тогда тебе и легко будет переключаться и играть каких-то теток из очень простых, я не знаю, семей, из народа, что называется.
16: Возраст.
17: Что говорите?
16: Сколько лет?
17: Сколько меня одолго, да? Да я уже со счетом сбилась, ей-богу. Я уже замуж не собираюсь, так я уже и долг не считаю. Что-то мне около 50.
16: 50 лет. Крестьянка.
17: Да уже ж не дворянка я.
16: А написано мещанка.
17: Что говорите?
16: Написано, говорю, мещанка.
17: А, так то, как я у деревни жила, я была крестьянка. А как я в город переехала, так я тут же заделалась мещанка.
16: Так, чем занимаетесь?
17: Шорите?
16: Занимаетесь чем?
17: Тут это же я немножечко торгую, меняюсь я.
16: Чем торгуете?
17: Я главным образом меняюсь. Я вон, знаете, комиссар, сменяла в артистке гуся на платье-то граммофон. Так платье у нее все как есть разлазится, граммофон не поет. Артистка еще интеллигентная, у цирки на голове ходит.
18: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
3: Мало кто знает, что Фаина Георгиевна была вообще потрясающим художником. Она очень хорошо писала пейзажи. Талантливый человек, как говорится, талантлив во всем. Она еще была и литературоведом, то есть она пушкиноведом, можно сказать, была. Потому что у нее и книги хранились о Пушкине, не только Пушкина. И ей звонили, у нее брали интервью на эту тему.
18: Галина Коньшина. Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
19: Она действительно остроумный человек. Главное, это корень этого слова. Умный, остроумный, острый на язык, острословная. Могла тут же вот отреагировать. Это талант, это от рождения. Это так, как у писателей знаменитых, ее любимого Чехова. Суметь вот так пошутить, выстроить, как говорят в театре, репризу, шутку. Это большой талант. Знаете, я придумала такую фразу, что юмор – это анестезия. Сердце действительно иногда утешает себя пошутить в какой-то ситуации, высмеять какого-то идиота, а тебе же легче. Потом юмор на сцене – это самый короткий путь к сердцу зрителя. Несмотря на то, что рассмешить гораздо тяжелее, чем заставить плакать. Гораздо легче рассказать какую-нибудь жалостливую историю, как сказал Лев Толстой, что можно съесть путь соли с человеком, и так и не узнать его. А вот достаточно послушать, над чем он смеется и как он шутит, и можно очень много сказать о человеке. Поэтому юмор Раневской тонкий, своеобразный, и это юмор интеллектуала.
12: Не убивайте, смелый. Я ведь могу привораживать к вам мужа обратно. Научным методом.
20: Приворожите. Верните мне мужа.
12: За приворот жены к мужу 15 рублей. За приворот мужа к жене 50 рублей в новых деньгах.
20: 50?
12: У меня такса, милая моя. Я ведь заклинаю на полупроводниках с биотоками, а это вредит здоровью. Я работаю с гарантией. С гарантией.
20: Берите. Заклинайте. Проводниками с гарантией.
12: Фамилия?
20: Прохорова.
12: Прохорова. Прохорова. С гарантией.
1: 60. 10.
21: Прохорова, если от меня пойдут искры, не пугайтесь.
22: Эдуард Бояков. Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке.
23: Она была одним из краеугольных камней, которые выражали эпоху. Да, вот именно краеугольный камень. Она была одним из архетипов, если так можно выразиться. Она очень много качеств замкнула на себе. Очень много качеств. Женское одиночество, женский некий феминизм, включая сексуальную такую, знаете, темную сторону этой жизни, еврейские корни и роль, которую сыграли люди этой национальности сперва в Великой Октябрьской революции, а потом попав под страшные репрессии. Здесь очень много таких архетипичных сюжетов в ней. Ну и, конечно, ум и острота реакции актерской, которая, собственно, и была причиной этого юмора.
24: Сколько глён и надежд ты разрушил, холодно.

0: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Реклама.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
10: Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского возможны только для закрепления готовых решений. При этом саммит Путина, Трампа и Зеленского возможен только для финализации договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия по-прежнему готова к встречам делегаций, но Киев не хочет реального урегулирования. По его словам, выработка любых договоренностей остается сложным процессом, для которого сейчас нет предпосылок. Ранее Москва неоднократно заявляла об открытости к диалогу на понятных условиях.
0: Об атаках.
10: 4 тяжелых украинских беспилотника атаковали шахту «Дуванная» в Луганской Народной Республике. В ходе удара по административному корпусу погибла сотрудница предприятия, сообщили в военной комендатуре региона. Там отметили, что обрушилась часть здания, где работники принимали смену. 9 человек удалось спасти. Семье погибшей работницы предприятия окажут максимальную поддержку.
0: О происшествии.
10: Российские дипломаты начали проверку данных о возможных соотечественниках на борту затонувшего парома у Кипра. Пассажирское судно перевернулось в 2,5 километрах от побережья острова, сообщили в посольстве России в Турции. Там отметили, что спасатели вытащили из воды 237 человек, 7 погибли. Поиски еще более 20 пассажиров продолжаются. Причины катастрофы устанавливаются.
11: о политике.
10: Итоги референдума в Исландии показали нежелание богатых стран присоединяться к Евросоюзу. Диалог острова с Брюсселем о вхождении в организацию теперь отложен на неопределенный срок, заявил политолог Андрей Картунов. Эксперт отметил, что в интеграции заинтересованы преимущественно нуждающиеся в субсидиях государства, поэтому голосование исландцев нанесло серьезный удар по планам европейских чиновников.
11: Обо всем.
10: Празднование годовщины Куликовской битвы в Тульской области перенесли на 26 сентября. Торжества на Первом ратном поле России сдвинули на неделю позже, сообщили в пресс-службе музея-заповедника Куликово поле. Там не назвали причину. При этом отметили, что гостей ждут рыцарский турнир, конные выступления, конкурс полевой кухни и масштабная историческая реконструкция древнего сражения. В этом году исполнится 646 лет со дня легендарной битвы русских полков князя Дмитрия Донского с войском Мамая. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
12: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Возвращаемся в эфир. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался называть Россию стратегическим партнером Армении. Такую позицию премьер-министр объяснил реакцией Москвы на конфликт между армянскими и азербайджанскими военными в Карабахе 4 года назад. К разговору приглашаем Евгения Михайлова, политолога, директора Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, сейчас приветствую. Это ведь скорее плохо, правда ведь? Не то, что мы не будем радоваться тут тому, что на одного стратегического партнера стало меньше, хотя звучит, конечно, иронично, но тем не менее. А к чему идет? К полному разрыву отношений между Россией и Арменией? Или все-таки можно как-то выровнять эту ситуацию? Да и вообще, ну, может, перестали быть стратегическими партнерами, да и шут с ним. Хочет он выйти из ОДКБ, ну, пусть выходит. Ну, ваше мнение.
14: Ну, я думаю, конечно, ни к чему хорошему подобная ситуация не ведет. Мы как бы продолжаем молчаливо наблюдать за тем, как у нас отрезают, да, скажем так, так называемых стратегических партнеров, то есть, ну, делают определенную
13: ситуацию. Все-таки так называемых.
14: А я всегда называл их так называемыми, ясно. Потому что в данном моменте Россия всегда главный стратегический партнер, а это сателлиты, союзники, благодаря которым они, в принципе, и получили свое государственное образование. Вот, и когда так называемые союзники все время пользовались Россией, ну, это вызывает вопросы и сейчас, да, но тем более сейчас идет такое некое унижение, по большому счету. Армения ведь они что заявляли? Вы нас предали в Карабахе, вы нас то-то. А сами, между тем, изначально не признавали территорию Карабаха территории Армении. Дескать, воюйте русские за нас, а мы тут будем сами что угодно говорить. Ведь, по сути дела, вся ситуация, на мой взгляд, изначально создавалась против России в регионе. Я что имею в виду? Ведь сами армяне определенные, да, говорили, что Пашинян якобы договорился уже давно и с турками, и со всеми, что потихонечку он пойдет на дружбу. А что это значит? Это значит, что он начал танцевать в Шуше, дразнить Азербайджан, да, то есть как бы делать определенные... Там, где Ильхам Алиев свадьбу, насколько я знаю, играл с своей супругой, он там танцевал и дразнил Азербайджан, прям так вызывающе, да, дескать, а мне ничего за это не будет. Вот, и вот постепенно эта риторика привела к тому, к чему привела, конфликт. Вот, а что мы будем делать? Мы что, должны вписываться за безумного Пашиняна, который намеренно провоцировал, намеренно, может быть, пытался и нас втянуть в эту провокацию? Ведь, по сути дела, ситуация с СВО, она предугадывалась, что у нас в будущем что-то подобное произойдет. И нам под боком такой опасный регион, как Азербайджан, в случае, если бы мы вот послушали, да, и прислушались к воплям Пашиняна, дескать, спасите нас, независимо от нашего мнения, нам он был не нужен. Соответственно, мы действовали в рамках международного права, и особенно, когда еще Пашинян в Праге заявил о том, что да, Карабах – это Азербайджан, то о чем, какие могут быть претензии? И вот сейчас заявление о о том, что, дескать, мы не считаемся, Россия не считает стратегическим партнером, это выглядит смешно. Зато Россия считает, что наша военная база там будет столько, сколько нужно. И независимо от того, будет ли существовать Армения в принципе. Вот для нас это должно быть главное. Наши интересы на Южном Кавказе. Железная дорога наша, концессия до 38-го.
13: Он просит, деньги, кстати говоря, уложили, он просит, по-моему, перепродать права на железную дорогу, да? Если я правильно его понял.
14: Да, да. Никто ему этого не сделает, не позволит.
13: Логично.
14: Это контроль. Это контроль транспортные пути, ну, это глупо.
13: Но Евгений Александрович, уточнение очень важное, потому что, по-моему, это, если я ничего не пропустил, звучит впервые. Итак, вот он говорит, после событий сентября 2022 года, говорит, что есть стратегическое партнерство и троеточие. Если бы я написал так, то вы бы спросили, почему тогда Россия и ОДКБ, это ключевое, в 2022 году не выполнили свои договорные обязательства? Что мне ответить? То есть, оказывается, он утверждает, что он обращался и в ОДКБ за помощью. А ОДКБ не вписалось, хотя, ну, вроде как, обязано. При этом Министерство иностранных дел России отвергает утверждение Пашиняна о невыполнении обязательств. Ведомства напомнили, что в сентябре 2022 года именно по просьбе армянской стороны в приграничные районы страны была направлена, ну, соответственно, оценочная миссия Объединенного штаба ОДКБ. Ну, в общем, как там история-то развивалась? Есть реально что предъявить нам, у армян?
14: Нам предъявить нечего, кроме как желание страны отстоять собственные интересы. То есть мы отстаивали собственные интересы, не лезли в нарушение международных норм. Опять же, если бы Армения, вот как там, провела бы какой-нибудь референдум, да, допустим, на территории Карабаха, и по результату референдума присоединила эти территории к Армении, это был бы совершенно иной разговор. Но так как Армения не признавала Карабах, карабахских армян, то а как... ОДКБ, оно, это организация, которая защищает от внешнего нападения законно утвержденные территории государств. Вот мы как бы готовы были защитить от нападения именно саму территорию Армении, а не Нагорный Карабах. Но этого не понадобилось, потому что конфликт произошел в Карабахе. Армения потерпела разгромное поражение, как бы там ни было. Вот, и все.
13: Так не Армения же воевала. Вот, это тут важно, наверное, сказать. Армения же не воевала, правильно ведь?
14: Нет, но там были армянские подразделения и были подразделения карабахцев. Да? То есть, как бы, в любом случае, армянские подразделения там присутствовали. Вот, я был в Агдаме после окончания боевых действий, в бывшем Агдаме, и там были следы пребывания армянских военнослужащий, как бы там ни было. Вот. И, соответственно, нам сейчас предъявлять абсолютно нечего. Это должен быть просто дополнительный повод для разрыва отношений будущего. Армения все время пытается усидеть на двух стульях, именно политически, вот нынешний режим. И сейчас нужно показать, вот, если мы не стратегические партнеры, получайте газ в 3 раза дороже, получайте там энергию и все прочее, и полностью весь бонус от свободной Армении. Да? То есть хотите быть свободными, вот платите за то, все, до свидания. И при этом еще нужно, конечно, усиливать, я не знаю, сможем ли мы так, способны ли усиливать давление по разным направлениям, кроме разговоров. Кроме того, что вот мы, может быть, сделаем так, если Армения будет делать так. А Армения все время сейчас делает такие недвусмысленные заявления, на которые нужно уже недвусмысленно жестко действовать, а не отвечать. Ну, потому что как бы не очень камильфо выглядит, когда какая-то, скажем так, Армения делает очень жесткие заявления в отношении мощнейшей державы, которая, опять же, сделала эту саму Армению.
13: А действовать как? Вот я сейчас обозначу то, что говорил Никол Пашинян, и скажите, как надо действовать. Армения в ближайшее время начнет процесс подачи заявки в Евросоюз, это его слова. Далее он заявил, что был бы очень доволен, если бы ОДКБ исключила Ереван из объединения. Ну, ОДКБ – это наш военный блок, для тех, кто пропустил, небольшой такой, компактный. И, собственно, вот, исходя из этого, что то действовать как нам нужно?
14: Я давно заявлял, еще когда Армения заморозила свою оплату взноса в ОДКБ, что Армения в этой организации не нужна. Более того, присутствие, возможно, на каких-то совещаниях, Армения получала дополнительно, наоборот, информацию, которая могла бы угрожать национальной безопасности стран, которые входят в ОДКБ и докладывают своим европейским партнерам. Если не хотите, до свидания. Жесткие там ограничения. В любом случае, от ее участия ничего не меняется, не ухудшается, не улучшается. Если такие заявления, значит, надо убирать. Ну и, соответственно, на фоне заявления по ЕС, Армения сначала сделала одно заявление, потом говорит, Пашинян сказал, мы пока не знаем, мы не собираемся. Вот, все понимают, что Армения Европе не нужна, и Пашинян опять заявляет о том, что мы проводим согласование для того, чтобы двигаться дальше в ЕС. Давайте не будем ждать, и это мое, как бы я так вот, мое мнение, пока Армения будет согласовывать эти 5-10 лет, а то и вообще она никогда не попадет в ЕС, нас дразнить этим, просто уберем ее из Евразес. Нам от участия Армении в Евразес ни холодно, ни жалко.
13: А абсолютно. Туда они выходить не хотят. Ты же не слышал, чтобы он из Евразес собирался выходить. Нет, он прямо сказал, кстати говоря, и во время разговора с Владимиром Путиным, что они пока будут пытаться усидеть на двух стульях. Короткий комментарий, 30 секунд.
14: Я считаю, что не нужно давать им подобного шанса. Чем жестче мы будем разговаривать, тем быстрее режим Пашиняна как бы сменится на более лояльный, на мой взгляд. Европа кормить Армению не будет достаточно, может быть, короткий срок, но потом, когда мы решим вопросы на СВО, с нами начнут по-другому разговаривать, Армению бросит.
13: Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Благодарим за выход, перерыв, друзья.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
16: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано реклама.
17: Выкрути эмоции на макс, макс, максимум. Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
18: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Когда Маршак в 1930 году писал про человека рассеянного с улицы Бассейной, такой улицы в Ленинграде не было.
20: Одна была до 1918 года, другая появилась в 1954.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Дмитрий Суслов к нам присоединяется, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, вас приветствую. Здравствуйте. Вроде как не планируем вторгаться в Европу, в смысле в страны НАТО. Я не знаю, это хорошая новость или плохая. Я вот немножко порассуждал в первом блоке сегодня в 8 часов. А вы что скажете? Как бы можно выдохнуть и нам, и им? Или вам слово, пожалуйста.
22: Ну, я думаю, что прямо-таки вторжение в Европу в классическом смысле действительно не стоит на повестке дня. Это не нужно. А что нужно, это возвращение страха. Да, в мозги европейских псевдоэлит, которые этот страх потеряли. И вот визит главы ЦРУ Рэдклиффа говорит о том, что, по крайней мере, у части истеблишмента, правда, не европейского, а американского, возможно, этот страх возвращается. Потому что совершенно очевидно, что этот визит действительно был посвящен частично украинскому кризису, но не путям его урегулирования, не условиям прекращения огня, не условиям окончательного урегулирования, а риском эскалации. И действительно, если подобный визит в обстановке абсолютной секретности был совершен, после этого прошло совещание в Белом доме, это говорит о том, что Соединенные Штаты, администрация Трампа придают соответствующим рискам большое значение, и хотели бы эти риски как-то купировать. Посмотрим, как это будет сказываться на поведении европейских союзников. Проблема в том, что вот Соединенные Штаты совершают определенные действия, видимо, в сторону деконфликтинга, в сторону предотвращения действительно прямого военного столкновения, но при этом либо не хотят, либо не могут изменить ту эскалационную и агрессивную политику европейских стран, которые, собственно, и повышают соответствующие риски. Вот. Что касается полномасштабного, опять-таки, вторжения России в НАТО, ну, на самом деле, российские представители постоянно говорили о том, что это не нужно, да, что мы и не планируем действительно какие-то агрессивные действия в отношении стран НАТО. Это они ведут против нас агрессивную войну, частично через своего прокси, киевский режим, частично напрямую. И думаю, что мы не только планируем, но и осуществляем определенные ответные действия, не связанные, разумеется, с классическим вторжением наземных войск на их территорию. Есть другие средства.
13: Например, ракеты.
22: Есть ракеты, действительно, есть кибероперации, есть гибридные операции. Действительно, вот важно, чтобы они испытывали материальный ущерб. Важно, соответственно, не только какую-то психологическую тревогу, но именно материальный ущерб. Важно, чтобы у них взрывалось и горело. Для этого не обязательно даже ракеты запускать в первую очередь. Для этого можно действовать более гибко и скрыто, опять-таки уменьшая риски прямого военного столкновения, полномасштабной войны, которая на самом деле России не нужна. Да, но принося им этот материальный ущерб, который абсолютно необходим. Во-первых, потому что они ведут против нас агрессивную войну, думая, что они находятся в безопасности. Во-вторых, необходимо действительно возвращать страх. И тем самым через возвращение страха просто уменьшать масштаб их агрессивной вовлеченности против России. Вот это вот я считаю абсолютно необходимым, потому что, конечно же, они позволяют себе и позволили себе то, что в отношении России, что было абсолютно немыслимым, например, еще в период холодной войны, что, кстати, опять-таки признается абсолютно открыто, признается западными чиновниками. Вот я обратил внимание, в начале августа Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по политическим вопросам, выступал на конференции Страткома американского и абсолютно открыто сказал, что еще в 1985 году те действия, которые НАТО и европейские страны НАТО, да и Соединенные Штаты даже, предпринимают в отношении России сегодня, были абсолютно недопустимы еще в 1985 году. Абсолютно недопустимы. И в 1985 году все считали бы, что ну, уже бы произошла ядерная война. Да, если бы западники позволили себе то, что они сейчас позволяют себе в отношении России. Это действительно честное признание, и это очень тревожное, тревожный симптом об ослаблении сдерживания и ослаблении страха. Соответственно, сдерживание нужно возвращать, страх нужно возвращать. А возвращение сдерживания происходит через демонстрацию того, что ты действительно готов пойти на какие-то решительные шаги и приносить материальный ущерб своим оппонентам. Думаю, что мы этим занимаемся. И опять-таки визит главы ЦРУ в Россию подтверждает о том, подтверждает то, что соответствующие сигналы и соответствующие действия, по крайней мере, до части западного истеблишмента доходят.
13: И как-то вот первая новость, которую я озвучил, не совсем сходится с другой. От официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой она предупредила Лондон о последствиях за передачу Киева оружия, которым ВСУ потом бьют по России. Вы знаете, не хочется иронизировать, но мы предупреждали и до этого, говорили, и говорим. Продолжаем говорить.
22: Мария Захарова сделала очень важное заявление. Она сказала, что удары или какие-то действия будут предприниматься в отношении британских объектов как на территории Украины, так и за ее пределами.
13: Да. Я даже могу вот действительно это подтвердить в том плане, что у меня перед глазами эта цитата. Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать, но опять-таки могут стать, любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Вот.
22: Да, за ее пределами имеется в виду в том числе на территории самой Великобритании. Но опять-таки, да, возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили, полномасштабная прямая война между Россией и НАТО нам невыгодна по целой совокупности факторов. Да. Не стоит забывать, что хотя у Британии, конечно, слабенькое и проржавевшее, но тем не менее ядерное оружие есть. Да, те же самые ракеты Трайден морского базирования на подводных лодках, вот. И НАТО, ядерный альянс и так далее, и тому подобное. Но и в принципе это отвлекает нас от реализации целей специальной военной операции.
13: А правда ли, что базируются эти подлодки вообще в Шотландии?
22: Смотрите, частично вообще это, можно сказать, совместное американо-английское ядерное оружие. Да, у Британии из всего этого есть только собственные ядерные боеголовки. Подводные лодки американские, ракеты, доставщики этого ядерного оружия американское, соответственно, ремонт, хранение и так далее, то, что называется maintenance, да, поддержание, это все американское. Вот. Но предполагается, что Британия сама обладает, по крайней мере, официально суверенитетом по применению ядерного оружия. На самом деле, да, значит, место базирования – это Шотландия. Вот недавно Германия предложила свои услуги в плане тоже поддержания и защиты в части противоракетной обороны этого места базирования. Так вот, в любом случае, возвращаясь к заявлению Марии Владимировны, Россия не заинтересована в том, чтобы вступать в прямую полномасштабную войну с Великобританией или кем бы то ни было из европейских стран НАТО, но Россия абсолютно заинтересована в том, чтобы британские элиты наконец осознали материальный ущерб, и чтобы вот те объекты, те предприятия, которые производят дроны, которыми при британской поддержке бьют вглубь российской территории по нашим гражданским объектам, чтобы эти объекты взрывались. Да, выходили из строя, взрывались, горели и так далее. Для этого не обязательно в первую очередь запускать «Орешник» по территории Великобритании. Да, значит, на первых этапах, мне кажется, лучше действовать, опять-таки, гибридными методами.
13: Дмитрий Вячеславович, первые этапы, может быть, уже прошли, но об этом уже после перерыва поговорим. Дмитрий Суслов с нами, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии.
2: Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российскую группу. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно, там дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так вот звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, не тяните, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
21: О конфликтах.
10: Кремль назвал условия для личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Президент России и глава киевского режима могут только утвердить договоренности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что выработка решений требует сложной дипломатической работы, при этом киевские власти не хотят участвовать в реальном урегулировании. Ранее зарубежные политики неоднократно предлагали провести трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа.
3: о топливе.
10: Поставки топлива из Белоруссии в Россию вышли на максимальный уровень. Минск оперативно откликнулся на растущий спрос страны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва признательна соседям за быструю реакцию. По его словам, белорусские партнеры помогают быстро закрывать потребности рынка. Ранее Россия увеличила закупки бензина и дизеля у Минска для поддержания стабильности на внутренних заправках.
3: Об атаках.
10: Беспилотники атаковали сортировочный центр и логистический хаб компании «Озон» в Белгороде. На объекте вспыхнул пожар, пострадали люди, заявили в пресс-службе маркетплейса. Там уточнили, что персонал оперативно эвакуировали, а прием и выдачу заказов по всей Белгородской области временно остановили. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев сообщил о массированном ударе по городу со стороны вооруженных сил Украины.
3: О происшествии.
10: Число погибших при крушении парома у берегов Северного Кипра выросло до 8. Спасатели продолжают поиски еще 17 пропавших без вести, сообщили местные власти. Как отмечается, специалисты проверяют версию о столкновении корабля с неизвестным объектом. Точную причину трагедии выяснят после расшифровки бортовых самописцев.
3: О спорте.
10: Московский «Спартак» впервые в сезоне премьер-лиги завершил матч в ничью. Домашняя встреча шестого тура против Оренбурга закончилась со счетом 1-1. Как отмечается, соперники обменялись голами во втором тайме, причем за москвичей с пенальти забил Мерлендаку. Красно-белые набрали 13 очков и сохранили второе место в турнирной таблице.
3: Обо всем.
10: Немецкие исследователи раскритиковали климатическую политику Евросоюза в отношении электрокаров. Аккумуляторные машины снижают выбросы углекислого газа по сравнению с бензиновыми всего на 41%, пишет газета «Бильд» со ссылкой на ученых. Специалисты уточнили, что чиновники оценивают вред только по выхлопной трубе и не учитывают загрязнение воздуха при добыче сырья, сборке и утилизации батарей.
3: О валютах.
10: Официальный курс доллара 85.60, евро 99.68, юань 12.73. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Дмитрий Суслов к нам присоединяется, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, я вас приветствую. Здравствуйте. Вроде как не планируем вторгаться в Европу, в смысле в страны НАТО. Я не знаю, это хорошая новость или плохая. Я вот немножко порассуждал в первом блоке сегодня в 8 часов. А вы что скажете? Как бы можно выдохнуть и нам, и им? Или вам слово, пожалуйста.
22: Ну, я думаю, что прямо-таки вторжение в Европу в классическом смысле действительно не стоит на повестке дня. Это не нужно. А что нужно, это возвращение страха. Да, в мозги европейских псевдоэлит, которые этот страх потеряли. И вот визит главы ЦРУ Рэдклиффа говорит о том, что, по крайней мере, у части истеблишмента, правда, не европейского, а американского, возможно, этот страх возвращается. Потому что совершенно очевидно, что этот визит действительно был посвящен частично украинскому кризису, но не путям его урегулирования, не условиям прекращения огня, не условиям окончательного урегулирования, а риском эскалации. И действительно, если подобный визит в обстановке абсолютной секретности был...

0: и повышают соответствующие риски. Вот. Что касается полномасштабного, опять-таки, вторжения России в НАТО, ну, на самом деле российские представители постоянно говорили о том, что это не нужно, да, что мы и не планируем действительно какие-то агрессивные действия в отношении стран НАТО. Это они ведут против нас агрессивную войну, частично через своего прокси, киевский режим, частично напрямую. И думаю, что мы не только планируем, но и осуществляем определенные ответные действия, не связанные, разумеется, с классическим вторжением наземных войск на их территорию. Есть другие средства.
1: Например, ракеты.
0: Есть ракеты, действительно, есть кибероперации, есть гибридные операции. Действительно, вот важно, чтобы они испытывали материальный ущерб. Важно, соответственно, не только какую-то психологическую тревогу, но именно материальный ущерб. Важно, чтобы у них взрывалось и горело. Для этого не обязательно даже ракеты запускать в первую очередь. Для этого можно действовать более гибко и скрыто, опять-таки уменьшая риски прямого военного столкновения, полномасштабной войны, которая на самом деле России не нужна. Да, но принося им этот материальный ущерб, который абсолютно необходим, во-первых, потому что они ведут против нас агрессивную войну, думая, что они находятся в безопасности, во-вторых, необходимо действительно возвращать страх. И тем самым через возвращение страха просто уменьшать масштаб их агрессивной вовлеченности против России. Вот это вот я считаю абсолютно необходимым, потому что, конечно же, они позволяют себе и позволили себе то, что в отношении России, что было абсолютно немыслимым, например, еще в период холодной войны, что, кстати, опять-таки признается абсолютно открыто, признается западными чиновниками. Вот я обратил внимание, в начале августа Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по политическим вопросам, выступал на конференции Страткома американского и абсолютно открыто сказал, что еще в 1985 году те действия, которые НАТО и европейские страны НАТО, да и Соединенные Штаты даже, предпринимают в отношении России сегодня, были абсолютно недопустимы еще в 1985 году. Абсолютно недопустимы. И в 1985 году все считали бы, что ну, уже бы произошла ядерная война. Да, если бы западники позволили себе то, что они сейчас позволяют себе в отношении России. Это действительно честное признание, и это очень тревожный симптом об ослаблении сдерживания и ослаблении страха. Соответственно, сдерживание нужно возвращать, страх нужно возвращать. А возвращение сдерживания происходит через демонстрацию того, что ты действительно готов пойти на какие-то решительные шаги и приносить материальный ущерб своим оппонентам. Думаю, что мы этим занимаемся. И опять-таки визит главы ЦРУ в Россию подтверждает то, что соответствующие сигналы и соответствующие действия, по крайней мере, до части западного истеблишмента доходят.
1: И как-то вот первая новость, которую я озвучил, не совсем сходится с другой. От официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой она предупредила Лондон о последствиях за передачу Киева оружия, которым ВСУ потом бьют по России. Вы знаете, не хочется иронизировать, но мы предупреждали и до этого, говорили, говорили, говорили, и и говорим. Продолжаем говорить.
0: Мария Захарова сделала очень важное заявление. Она сказала, что удары или какие-то действия будут предприниматься в отношении британских объектов как на территории Украины, так и за ее пределами.
1: Да, да, да, да. Я даже могу вот действительно это подтвердить в том плане, что у меня перед глазами эта цитата: ответом на украинские удары с применением

0: британского оружия по территории России могут стать, но опять-таки могут стать, любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Вот.
1: Да, за ее пределами имеется в виду в том числе на территории самой Великобритании. Но опять-таки, да, возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили, полномасштабная прямая война между Россией и НАТО нам невыгодна по целой совокупности факторов. Да. Не стоит забывать, что хотя у Британии, конечно, слабенькое и проржавевшее, но тем не менее ядерное оружие есть. Да, те же самые ракеты Трайден морского базирования на подводных лодках, вот, и НАТО, ядерный альянс и так далее и тому подобное. Ну и в принципе это отвлекает нас от реализации целей специальной военной операции.
0: А правда ли, что базируются эти подлодки вообще в Шотландии?
1: Смотрите, частично вообще это, можно сказать, совместное американо-английское ядерное оружие. Да, у Британии из всего этого есть только собственные ядерные боеголовки. Подводные лодки американские, ракеты, доставщики этого ядерного оружия американское, соответственно, ремонт, хранение и так далее, то, что называется maintenance, да, поддержание, это все американское. Вот. Но предполагается, что Британия сама обладает, по крайней мере, официально суверенитетом по применению ядерного оружия. На самом деле, да, значит, место базирования – это Шотландия. Вот недавно Германия предложила свои услуги в плане тоже поддержания и защиты в части противоракетной обороны этого места базирования. Так вот, в любом случае, возвращаясь к заявлению Марии Владимировны, Россия не заинтересована в том, чтобы вступать в прямую полномасштабную войну с Великобританией или кем бы то ни было из европейских стран НАТО, но Россия абсолютно заинтересована в том, чтобы британские элиты наконец осознали материальный ущерб, и чтобы вот те объекты, те предприятия, которые производят дроны, которыми при британской поддержке бьют вглубь российской территории по нашим гражданским объектам, чтобы эти объекты взрывались. Да, выходили из строя, взрывались, горели и так далее. Для этого не обязательно в первую очередь запускать «Орешник» по территории Великобритании. Да, значит, на первых этапах, мне кажется, лучше действовать, опять-таки, гибридными методами.
0: Дмитрий Вячеславович, первые этапы, может быть, уже прошли, но об этом уже после перерыва поговорим. Дмитрий Суслов с нами, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Небольшой перерыв, 2 минуты. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро. Мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано реклама.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: И Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, на первом этапе, сказали вы, не обязательно бить орешником по Лондону. Первый ли этап? Может быть, он уже давно прошел, пятый год СВО все-таки?
4: Ну, справедливости ради, западная вовлеченность в этот конфликт и масштаб западной войны против России планомерно нарастал. Я помню, что сначала они долго-долго колебались, предоставлять ли Украине танки. Кстати, Великобритания стала первой, да, кто предоставила, пробила
3: Челленджер.
4: Ящик Пандоры, да, или пересекла Рубикон, потом дальнобойные ракеты, истребители и так далее. При этом вот на предыдущих этапах, я напомню, опять-таки заявлялось, что недопустимо использование оружия западного производства для ударов вглубь территории России. Да, и постоянно подчеркивалось, опять-таки, ради деэскалации, что западное оружие может использоваться только в отношении тех регионов, которые сам Запад считает украинскими. А вот, то есть, включая Крым. А значит, в отношении международно признанной части территории России их использование недопустимо. Сейчас они действительно пошли гораздо дальше и уже не скрывают, что они наносят удары западным оружием при участии, опять-таки, западных офицеров, при участии западных разведданных для ударов вглубь территории России. То есть, именно вот здесь вот произошло существенное усиление, увеличение масштаба и вовлеченности. Именно вот здесь стала стираться грань между гибридной войной и прямой уже войной в отношении России. Поэтому именно вот здесь, на этом этапе, и с нашей стороны ответные действия уже должны приобретать материальный характер. Мы должны содействовать тому, чтобы был нанесен материальный ущерб, именно материальный ущерб нашим противникам на Западе, да, но на сегодняшний день вряд ли при вступлении прямо вот в прямую войну, полномасштабную войну. Да, потому что, еще раз говорю, вот если мы пойдем на полномасштабную войну с НАТО, то это очень серьезно отвлечет нас от реализации наших целей в отношении Украины. Да, а во-вторых, все-таки, несмотря на все военное ослабление, у НАТО есть средства нанесения ущерба нам, в том числе ядерными. Мы, конечно же, нанесем ему гораздо больше ущерб, но и сами определенный ущерб, безусловно, понесем. Ну и в-третьих, мы видим определенные положительные, с нашей точки зрения, процессы в европейских странах, включая, кстати говоря, Великобританию. Это усиление позиции национально ориентированных элит. Да, предстоят выборы во Франции президентские, наиболее популярный кандидат Марин Ле Пен. Предстоят земельные выборы в Германии, и мы видим не то что преобладание, а даже доминирование в восточных землях, типа Саксонии, Анхальт, альтернативы для Германии. Да. В той же Британии самой популярной политической силой является партия «Реформ» Найджела Фараджа и так далее. Да, и пускай эти процессы развиваются, может быть, действительно они приведут на определенном этапе к смене политических элит. Но я хочу подчеркнуть, что вот если гибридные методы воздействия не позволят добиться изменения их политики, и они действительно будут и далее все более прямо вести войну против России, вот тогда неизбежно должен встать вопрос на повестку дня о уже прямом применении военной силы против наших противников, включая Орешник, при, безусловно, одновременном усилении ядерного устрашения. Обязательно необходимо доводить до сведения европейских элит, да, что в случае военного ответа, прямого военного ответа по нам, следующий шаг с нашей стороны должен носить ядерный характер, причем серьезный ядерный характер.
3: Тут есть небольшое, как мне кажется, может, вам так не кажется, разночтение, потому что, с одной стороны, есть заявление, мы его уже обсудили, от Марии Владимировны Захаровой, да и от Лаврова, да, много подобного звучит. И, кстати, вот и депутаты периодически что-то такое говорят. А есть слова Трампа, не знаю, насколько можно им верить, но со ссылкой на Владимира Путина, он не станет атаковать территорию стран НАТО. Так Трамп и заявил. Вот, с одной стороны, станем, не станем, конкретики нет в этой связи, да. В этой связи что скажете?
4: Ну, смотрите, во-первых, Трамп заявляет все, что угодно. Да, если слушать Трампа и воспринимать буквально, что он говорит, то Соединенные Штаты уже сколько раз? Да, раз 20, наверное, победили Иран, полностью уничтожили его ядерную программу и так далее. Абсолютно контролируют Ормузский пролив. И так далее, да? Трамп говорит то, что ему выгодно говорить в тот или иной момент, он просто создает альтернативную виртуальную реальность. Во-вторых, Мария Владимировна опять-таки говорила о неких действиях в отношении британских объектов, но она не говорила о вторжении России в страны НАТО. Да, наиболее обсуждаемый на Западе сценарий вторжения России в страны НАТО – это атака в отношении прибалтийских стран, да, со стороны основной территории России. Опять-таки говорю, что на данном этапе я не вижу целесообразность подобного сценария. Трамп, собственно, и говорил, да, что Россия не собирается вторгаться в страны Балтии. Кстати, положительный эффект этого заявления Трампа также заключается в том, что тем самым Соединенные Штаты демонстрируют другую оценку угроз, нежели чем европейские страны НАТО. Опять-таки демонстрируется серьезный внутринатовский раскол и серьезное разночтение в оценке угроз. Да, оценка угроз – это главное для военного альянса. То есть в Европе постоянно педалируется вот эта истерика, что Россия там к какому-то году будет готова и будет хотеть совершить нападение на страны НАТО, опять-таки атаковать страны Балтии, будь они неладны. Да? Говорится то ли к 30-му году, то ли даже раньше, но Россия вот обязательно нападет на страны Балтии.
3: Вот кто-то из них сказал, не нападет. Да, я вот сейчас просто не буду их разделять. Кто-то из них тут сказал, что все-таки не видят признаков нашего нападения. Я не знаю, хорошо это или плохо. Ну вот, заявление имеется.
4: Но на самом деле, я еще раз подчеркиваю, нет смысла для нападения на страны Балтии. Возвращение страха является императивом, но это достигается другими средствами, нежели чем классическое военное вторжение в прибалтийские страны. И вообще разговоры о российской так называемой агрессии в отношении стран Балтии и в отношении стран НАТО очевидно используются нынешними европейскими элитами просто для сохранения власти. Они проигрывают по объективно, да, это мы видим опять-таки по усилению, скажем так, внесистемных сил в европейских странах. Так вот, нынешние элиты сохраняют власть с помощью педалирования и разжигания антироссийской истерии, вот этих вот разговоров о том, что завтра, послезавтра Россия нападет, а поэтому необходимо поддерживать Украину. Да, и они же говорят, что необходимо сохранять Украину в войне против России для того, чтобы тем самым откладывать перспективу российского нападения уже непосредственно на страны Балтии там, и другие европейские страны. Да, а необходимо поэтому тратить все больше и больше денег на вооружение, перевооружение и так далее и тому подобное.
3: Дальнейшие-то действия. Вот вы говорите, что пока орешником запускать не планируем, будем дальше апеллировать заявлениями.
4: Ну, смотрите, я думаю, что, во-первых, нужно проводить очень решительные и агрессивные гибридные действия, опять-таки, в отношении европейских стран, и взрываться и гореть у них должно гораздо больше, чем взрывается и горит сейчас. Да, это первое. Второе, все-таки необходимо совершать определенные, используя прокси, необходимо наносить ущерб европейским странам в других местах. Да, у Британии по-прежнему есть базы в Средиземном море, в Индийском океане, да, и так далее. Почему бы вот туда, откуда-то не должно что-то прилететь? Не обязательно запускаемое нами, да, значит, опять-таки, с целью деэскалации следует использовать прокси, но нанося серьезный ущерб, материальный ущерб нашим противникам.
3: Такое развитие ситуации не за горами. Как думаете, у нас 50 секунд, коротко, пожалуйста.
4: И самое главное, необходимо добиваться победы на Украине. Вот сегодня Россия, очевидно, одерживает верх в навязанной нам войне дальнобойных ударов. Продвижение на фронтах, сохранение морской блокады Украины, ни в коем случае не соглашаться на какие-то паллиативные промежуточные перемирия, будь то новый зерновой коридор, эмбарго на удары по энергетическим объектам, нет. Нужно продолжать наносить такой ущерб нашему киевскому режиму, который он вряд ли сможет пережить.
3: Дмитрий Суслов был с нами, благодарим.
2: На происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Сергей Демиденко о бесполезности экономической войны Трампа с Ираном.
5: Санкции на Иран накладывались аж с 1979 года. Там несколько было этапов. В 1979 году на их наложили, в 1981 их ослабили, потом вновь наложили. Да, это было тогда связано с захватом американского посольства, удержанием заложников, вот, Басиджами будущими. Потом был, соответственно, период с 2007 года по 2016 год, когда к санкциям уже присоединилось и международное сообщество, и Европейский Союз. После 2016 года, когда был подписан совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, санкции были ослаблены. И потом, в первую каденцию Трампа, санкции вновь опять наложили. И потом опять начали их усиливать. То есть в разрезе вот этих вот флуктуаций можно сказать, что, по большому счету, Соединенные Штаты обложили Иран здесь теми возможными санкциями. Здесь санкции международные, санкции двусторонние, санкции союзников Соединенных Штатов, санкции секторальные, санкции финансовые, санкции личные, там, и так далее, и так далее. И там, на самом деле, вот этим санкциям не стесла. Здесь что единственное могут сделать Соединенные Штаты, это усилить, собственно говоря, и пытаться усилить тот санкционный режим, который сейчас уже действует. Ну, что еще там? Ну, запретить к поставке в Иран какое-то количество товаров. Да, ну, там и так все уже запрещено. Положить аресты, заморозить какие-то активы. Но они так уже все заморожены. И главный момент, который надо здесь учитывать, что уже отработаны и способы обхода этих блокировок.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О переговорах.
6: Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский смогут провести трехсторонний саммит только ради закрепления уже готовых соглашений. Выработка таких решений требует сложной и детальной дипломатической работы, а не быстрой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что смысла собраться просто ради обсуждения деталей нет. При этом, по его словам, Киев пока отказывается от реального урегулирования. Ранее СМИ сообщили, что возможная встреча говорил директор ЦРУ США Джон Рэдклифф во время своего визита в Москву.
2: О политике.
6: Владимир Путин поднимет тему референдума о будущем Армении с Евросоюзом или Евразийским экономическим союзом на переговорах с Николом Пашиняном. Российский лидер изложит премьеру республики доводы Москвы на полях саммита ШОС в Бишкеке, заявили в Кремле. Там уточнили, что решение о дальнейшей судьбе должны принять сами армяне. Ранее провести всенародное голосование Еревану предложили и другие лидеры Евразийского объединения.
2: О расследованиях.
6: Полиция задержала капитана и еще семерых членов экипажа судна после крушения у берегов Северного Кипра. Команда проигнорировала предупреждение о поступающей воде и покинула борт раньше пассажиров, сообщил телеканал АХБР со ссылкой на очевидцев. Следователи выяснят обстоятельства происшествия и степень вины каждого сотрудника. Ранее в ходе опрокидывания парома почти с 300 пассажирами погибли 8 человек, еще 17 пропали без вести.
2: Об авиации.
6: Правила овербукинга на авиарейсах в России могут узаконить до конца года. В сентябре Минтранс начнет обсуждать этот вопрос с авиакомпаниями и защитниками прав потребителей. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что новые поправки гарантируют защиту пассажиров и определят размер компенсации, если человеку откажут в посадке на самолет.
2: Обо всем.
6: НАСА запустила на орбиту новый телескоп Нэнси Грейс Роман. Обсерваторию вывела тяжелая ракета с космодрома во Флориде. Как уточнили ученые, аппарат исследует темную материю и будет искать неизвестные планеты. Поле зрения нового телескопа в 100 раз превышает возможности легендарного Хаббла.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юаня 12,73. Больше новостей читайте в официальном канале Комсомолки в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы снова встретились на волнах радио «Комсомольская правда» для того, чтобы подвести итоги. Вашего голосования, которое состоялось, успешно прошло. Мы все подсчитали. С понедельника по пятницу вы набрасывали нам огромное количество комментариев и голосов. И вот, наконец-то, мы с докладом. Мы, это Александр Вячеславович Нуждин и я, Александр Анатольевич. Это настоящий хит-парад. И мы лихо, бодро, несмотря на то, что это последний летний выпуск, начинаем.
8: Ну, что ты сразу? Я даже забыл, что уже лето
7: прошло. Я так и знал.
8: Прошло.
7: Ну, не
8: напомнил.
7: Ну, пролетело лето.
8: Пролетело лето, но зато у нас появилась за лето прекрасная традиция в хит-параде.
7: Какая?
8: Какая?
7: Брать с собой...
8: Нет, не брать с собой. Нет, да, престижных.
7: Ну, давай.
8: Потому что у нас в хит-параде было 10 мест, а мы периодически добавляли 11-е, якобы такое престижное, якобы временное. Но сейчас это стало доброй традицией, и у нас в каждом хит-параде все равно есть песни, которые чуть-чуть не хватило голосов для того, чтобы попасть в него.
7: Добрая футбольная традиция получается.
8: Добрая
7: футбольная. Горячие 11, понимаешь, игроков хит-парада, не?
8: Горячие 11. Ну, хорошо, горячие 11 у нас сегодня Айова.
7: Это та самая песня? Про которую я говорил, что она вернется?
8: Мы.
7: Она вернулась. Это песня «Мы». Сейчас пойдет песня, я буду за кадром петь. Чтобы не требонькать ваши уши, я буду петь мимо микрофона. Но точно в ноты.
2: А что, если бы мест было 11? 11-е место. 11-е место.
7: Саня, объявляй, я начал петь уже.
8: Айова, «Мы».
9: Возвращайся.

0: Это была группа «Айова» и композиция «Мы» на своеобразном 11-м месте настоящего хит-парада. Если вы слушали эту песню и вдруг вам показалось, что кто-то еще дополнительно поет, так дополнительно пел Александр Анатольевич.
1: Да. Поэтому... Мне нравится эта песня просто потому, что не из-за текста, не из-за...
0: Не из-за музыки.
1: А из-за Кати Иванчиковой.
0: Ну, а почему нет?
1: Да, она прекрасно поет. И, знаете, есть такой редкий талант у вокалистов, когда вокалист поет, ты не можешь не подпевать ему, и тебе кажется, что ты поешь так же хорошо. Вот у Кати этот талант есть. Кать, привет.
0: А я, наверное, играл на... как это называется? Воздушная гитара?
1: Да, эль-гитара.
0: Эль-гитара, да. Я на воздушной гитаре играл. Хорошо, ладно. У нас первая на сегодня рубрика. И посвящена она группе, которая вот на моем веку появилась... Ну, относительно недавно, а оказалось уже...
1: В 20 веке, Саня, это было.
2: Вспомнить все.
1: В следующем году группе «Маша и Медведи» стукнет 30 лет. Аплодисменты. Но коллектив начал готовиться к юбилею заранее, что правильно. Уже сейчас вышел альбом-трибют «Маша и...» Многоточие. Где главные хиты «Гражданки» Макаровой поют молодые исполнители. Вот, например, что получилось у певицы Мирель, которая решила исполнить одну из самых пронзительных композиций группы «Маша и Медведи», той самой композиции, которую нельзя не послушать снова и нельзя не подпевать ей. Итак, Мирель, «Без тебя».

0: Это была «Мирель» и композиция группы «Маша и Медведи» «Без тебя».
1: Десятое место.
0: Десятое место. Десятое место. Антон Завьялов. «Туман».

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек. Вот

0: 10-е место настоящего хит-парада на этой неделе. Антон Завьялов «Туман». Что случилось с Антоном? По-моему, он был на верхушке хит-парада где-то в первых строках.
1: Ну, что? Ну, «Туман», видимо,
0: рассеялся. Напустил туману. Рассеялся туман.
1: Да.
0: А мы на минуточку прервемся, чтобы потом вернуться к вам с Ленинградом.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Реклама.
4: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке, применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Александр Камкин о влиянии диверсии на северных потоках на немецкую экономику.
7: Германия выражает такое молчание ягнят, потому что она главный проигравший во всей этой комбинации, потому что прекращение поставок дешевых российских энергоносителей, собственно говоря, и приговорило немецкую экономику к коллапсу, в котором она сейчас находится, и предопределило милитаризацию страны и перевод экономики на военный рейс. Просто нужно вдуматься в цифры. Сейчас практически каждый второй стартап в Германии так или иначе завязан на обороне. Дроны, дроны-перехватчики, вспомогательное снаряжение и так далее. Закрываются заводы автопрома, закрывается химическая, там, стекольная промышленность, и освободившиеся трудовые ресурсы идут на завод там «Рейнметалл», «Хельзинга», «Квантум Системс» и других оборонных гигантов, либо гаражные стартапы, которые как грибы после дождя растут в Германии.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы с места в карьер.
2: Девятое место. Реклама.
9: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
10: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
11: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535 55.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.

0: Это было 9-е место настоящего хит-парада «Ленинград». «Не напишу». Наговоривши, Александр Анатольевич, у нас впереди рубрика не то что твоя любимая, а часть твоей профессиональной карьеры.
1: Да что ты, есть я, Сань.
0: Да, ну, давай, объяви.
1: Да ладно. Давай, давай, Сань.
0: Да. Ну, дифирамбы, да?
1: Ну, что?
0: Уважаемые дамы и господа, не впервые, но всегда с удовольствием мы встречаем Александра Анатольевича и его «Ньюсблок».
2: «Ньюсблок». Как на старом добром MTV.
1: Песня «Я сошла с ума» группы «Тату» вышла, страшно сказать, четверть века назад, в далеком 2001 году. Ну, для нас нужденным не в таком уж и далеком. Но ее помнят и любят до сих пор, это точно. Причем это суперхит не только в России, но и во всем мире. И тому есть миллионы доказательств. Я сам эту песню слышал часто и в дискотеках, и на концертных площадках, в разных исполнениях. И даже в торговых центрах это любимая песня во всем мире, точка. Популярный в Америке рок-коллектив из Нью-Йорка, который называется Our Last Night, на своем новом альбоме сделал кавер на наших подружек-татушек. Ну, давайте послушаем. Напомню, что композиция «Я сошла с ума» группы «Тату» существует во всем мире в английской версии, на английском языке. Эта песня звучит как «All the things she said», все, что она сказала. Ну, давайте слушать. «Our last night, all the things she said».

0: Это был «Ньюсблок» в рамках настоящего хит-парада. Спасибо Александру Анатольевичу. Большое спасибо Александру Анатольевичу. А слушателям я хочу все-таки вот обратить внимание на продюсера этой песни, которую мы сейчас послушали, не в данном исполнении, а в исполнении группы «Тату». Продюсером этой композиции был Тревор Хорн великий. Именно он занимался продвижением группы «Тату» на Западе. А перу Тревора Хорна, если так образно сказать, принадлежат работы и с Полом Маккартни, и с Силом, и с группой «Frankie Goes to Hollywood», и с группой «Yes».
1: И тот самый знаменитый хит, который открыл вещание всемирного MTV. Video Killed Radio Star. То есть Тревор Хорн – это какой надо музыкант.
0: Это музыкант и продюсер, без которого данная композиция на Западе не засияла теми красками, которыми засияла, вот так вот скажем.
1: Да.
0: Особенно в Японии, где очень любят тату.
1: Они до сих пор ее слушают.
0: Да. Но это все лирика. Вернемся к прозе.
2: Восьмое место.
0: The Hat is a Treaty. Прощай.

0: Восьмое место настоящего хит-парада на этой неделе The Hatters и Тритья «Прощай». Мы заканчиваем этот блок, уходим на перерыв. Команды идут, так сказать, перевести дыхание, набраться сил, чтобы продолжить. У нас впереди еще очень много дел, и поэтому не теряем деловой настрой. В студии Нуждин и Анатолий, сейчас вернемся.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Юлия Ярышкина встретилась с жителями улицы Запрудная. Одна из главных тем обсуждения – перевод грунтовой дороги, ведущей к многоквартирным домам, в асфальтовое покрытие. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности и нормального доступа к домам. Еще одна важная тема – благоустройство территории у водоемов. Жители хотят видеть здесь уютное общественное пространство – сквер или парк, где можно гулять, отдыхать и проводить время всей семьей. После капитального ремонта снова открывает двери школа номер 7 имени Антона Злобина. В обновленных стенах появляются и новые образовательные возможности. В этом году школа открывает профильный медицинский класс. Это связано с тем, что среди учащихся много желающих изучить дальше химию, биологию и продолжить свое обучение в медицинских или химико-технологических учреждениях высшего образования. В Великих Луках отметили десятилетие благотворительной акции «Скоро в школу», которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации подготовить детей к учебному году. Мероприятие прошло в Доме культуры Ленинского комсомола. Его организаторы – Центр социального обслуживания города Великие Луки и Фонд объединения. Уже 10 лет они помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к 1 сентября. Ежегодно поддержку получают более 100 юных жителей города. Акция объединяет бизнес, общественные организации и неравнодушных жителей.
1: О валютах.
6: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
1: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Команда ведущих опять на поле. На поле событий, на поле боя за лучшие места в настоящем хит-параде. А что биться-то? Вы уже всех расставили. Осталось только доложить обстановку, что мы сейчас и сделаем. Но только после рубрики, которая называется как-то так с подозрением и с предположением.
1: Где-то я уже это слышал.
8: Мы все помним бессмертный припев из песни Линды «Я ворона, нанай, нанай, нанайна».
0: Точно, точно воспроизвел, именно так.
8: Как оказалось, поп-певица Люся Чеботина тоже помнит. Она наглым образом стащила у Линды рефрен, только заменила ворону на горгону, и в итоге получилось... «Я горгона, я горгона».
0: А «нанай-нанай-нанай-най»?
8: «Нанай-нананина» осталась.
0: Хорошо.
8: Вот такая фантазия у современных, не побоюсь этого слова, сонграйтеров.
0: Можно кусочек прослушать, пожалуйста? Дайте пленочку, сильвупле.

0: Сань, это я говорю Нуждину. А давай, как в старые добрые времена, лучше послушаем все-таки ту артистку, которая нанай-нанай-нанай сделала в оригинале. То есть, другими словами, саму Линду. Что нам от Горгона?
1: Конечно.
0: Даешь ворону! Итак, дамы и господа, Линда, ворона.

0: Ну, собственно, я горгона, как-то сюда не клеится, это уж точно. Я корова, как пели в свое время толстые девочки, когда эта песня вышла. Можно было еще спеть.
1: Какой ты? Ай-яй-яй. Ну, жди. Давай.
0: Ну, слушай, как, слушай, какой яй-яй-яй. Как говорится, жировые складки – вестники разлуки.
1: Нет, ну, с одной стороны, Нуждин прав, с другой стороны, мог бы быть и подобрее. Но тут уж выбирайте, либо честно, либо по-доброму. Ты вот что выберешь? Как по, есть?
0: По чесноку, конечно.
1: По чесноку. Тогда точка. Продолжим.
2: Седьмое место.
0: Седьмое место. Седьмое место. Время собирать камушки. Бонд с кнопкой. Камушки.

0: Дорогие друзья, вы прослушали композицию группы «Бонд» с кнопкой «Камушки». Я не знаю, кому как что в голову приходит. После слова «камушки» мне вспоминаются всевозможные частушки, которые в эфире не произнесешь. А также песня «Гранитный камушек» в груди группы «Божья коровка». Ну да. А еще мне вспоминается мой институт и занятия на кафедре латинского языка «Tempus pargendi lapidus et tempus culigendi».
1: Кого позвать?
0: Вот. Я ждал этого вопроса. Перевожу. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Это, Сань, экклезиаст наш любимый.
1: А-а-а.
0: Ну да. Давайте то разбрасывать, то собирать.
1: А у меня при названии композиции «Камушки» почему-то сразу ассоциация с анекдотом, когда один у другого парня спрашивает и говорит: «А ты английский знаешь?» Он говорит: «Да, очень хорошо». Как по-английски будет «катышек»?
0: Вот узнаем сейчас многое другое из рубрики, которую проведет Александр Вячеславович. Пожалуйста, товарищ дорогой.
2: Очень высокие отношения. Рубрика, в которой музыканты говорят правду о любви.
1: Вот кому-то нравится, что, как пелось в известной песне из фильма «Ирония судьбы», что «вы больны не мной». А Жене Трофимову после хита «Самолет»...

Самолеты нравится, оказывается, увидеть тебя любой и молчать о тебе с тобой. Вот такие высокие отношения. Женя Трофимов и «Комната культуры». Нравится.

0: Женя Трофимов и комнаты культуры в рамках рубрики «Очень высокие отношения». Нравится. Нам тоже нравятся всякие рубрики и цитаты нравятся. Но об этом чуть позже.
1: Вот откуда цитата «высокие отношения»? «Покровские ворота».
0: «Покровские ворота».
1: А кто его произносит? Да не персонаж, а актриса. Елизавета Никисихина. Ну, нам пора на перерыв, у нас театральная пауза. Нравится.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
5: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
7: Георгий Данелия уверял, что снимает комедии потому, что на них выделяют больше пленки.
2: Радио «Комсомольская». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Вот только что мы вспоминали привязчивые композиции, которые один раз послушаешь или услышишь фрагментарно и поешь неделю.
1: И не отмоешься.
0: И не отмоешься. Ну вот, а у нас рубрика, которая повествует о женщинах в русских селениях. Может быть, там тоже есть композиция, которая потом не отвяжется от нас.
2: Есть женщины в русских селениях.
1: У нашей и вашей любимицы Дуры музыкальная карьера не то, что набирает обороты. Она летит со скоростью света. К первым местам в чартах подбирается совместная песня Даши с рэпером Токсисом под названием «Знак». Но певица уже готова представить следующий хит. Почему мы уверены, что это хит? Ну, Дора в это верит. Поэтому почему бы и нам не последовать ее примеру и, так сказать, поддержать и поверить вместе с нею в то, что это хит. Надеюсь, не запутались, а если вдруг забыли, что и как, так Дора вам много раз в этой песне напомнит про веру в свой успех. Песня так и называется «Верю, Дора».

0: Это была рубрика «Есть женщины в русских селениях». Певица с нерусским, но звучным именем Дора. И композиция, которая называлась «Верю». А у нас...
1: Шестое место.
0: Мельница. Белокаменные львы.

Это было 6-е место настоящего хит-парада на этой неделе. Группа «Мельница» и их «Белокаменные львы». Мы практически у порога пятерки лидеров, и поэтому напомним вам места с 10 по 6. Антон Завьялов, «Туман». 10-е.

0: Так выглядит первый час, так он звучал, так он пролетел. Первый час настоящего хит-парада. Впереди следующий, второй. После некоторого перерыва мы вернемся с новыми рубриками, с новыми композициями и с бесчисленными напоминаниями вам о том, кто мы такие, где мы, как нас слушать и так далее. Даже если вы все это знаете, не грех повторить. Сегодня меня тянет на латынь. Repetitio est mater studiorum.
1: О, Господи!
0: Повторение – мать учения. Сань, ничего не могу поделать перед началом нового учебного года. Тянет на классику. Хочу попасть на кафедру латинского языка, хочу изучать все сначала. Вот так вот 1 сентября меня колдобит. Тебя колдобит перед 1 сентября?
1: Peraspera astrum.
0: Вот, peraspera astrum. Вот молодец. Вот видно, что мы люди приличные, но приличным людям тоже нужен перерыв. Так что через тернии к звездам, но после перерыва. Антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Пелько о главе Центрального разведывательного управления США Джонни Рэдклиффе.
4: Рэдклифф – это фигура. А Рэдклифф съел Тулси Габбард недавно, очень крупного международника, члена авторитетного команды Трампа. Рэдклифф – автор, один из авторов военной операции в Венесуэле. А Рэдклифф сыграл негативную роль на Ближнем Востоке. Более того, это человек, искренне ненавидящий Россию. Прям вот на уровне пещерной русофобии. Он так воспитан. Он воспитывался в той среде, которая искренне нашу страну ненавидит. Он воспитывался в той среде, которая торжествовала победу в Первой холодной войне. Он воспитывался в той среде, которая не приемлет то, что плоды этой победы могут быть утеряны. Это не то, что Россия ему сделала. Это продукт определенной части американского политического истеблишмента. Если такой враг матерый приезжает на переговоры, это всегда хорошо. Тут можно отбросить всякие дипломатические политессы, говорить с ним откровенно. Готова Америка рискнуть своим существованием ради Украины? Ну, давайте посмотрим, готова или нет. Если с эскалацией, в том числе в ядерной войне, можно повышать очень долго и на каждой ступени предлагать оппоненту сделать выбор.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О политике.
5: Владимир Путин и генсек ООН Антонио Гутерреш решили не проводить отдельную встречу на саммите в Киргизии. Политики планируют кратко пообщаться в кулуарах форума, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что стороны обязательно воспользуются возможностью для прямого контакта. Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. В нем примет участие Владимир Путин.
2: О спецоперации.
5: Российские войска нанесли ночные удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности Украины. В Киеве дрон атаковали комбинат асбестоцементных изделий, где хранили взрывчатку для компании «Умные боеприпасы», сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что предприятие выпускало беспилотники и снаряды для ВСУ. Также российская армия начала готовить массированные удары по украинским энергетическим объектам в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре России.
2: О происшествии.
5: Природный пожар подошел вплотную к жилым домам в нескольких районах районах Анапы. Тушить огонь спасателям мешает сильный ветер, сообщила мэр города Светлана Маслова. По ее словам, власти уже перекрыли движение на нескольких участках дорог, пока специалисты сдерживают открытое пламя. Ранее в региональном управлении МЧС заявили, что очаг возгорания начался с камыша возле хутора Чимбурка.
2: О расследованиях.
5: Германия подготовит совместно с ЕС и НАТО ответ на инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Берлин объявит о конкретных шагах в ближайшие дни, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он уточнил, что специалисты уже заканчивают расследование. Ранее СМИ заявили, что глава немецкого правительства планирует обвинить в произошедшем Россию.
2: О спорте.
5: Сборная России по дзюдо победила в общем медальном зачете на турнире «Большого шлема» в Швейцарии. Российские спортсмены завоевали больше золота среди всех участников состязаний, заявили организаторы турнира. В частности, российский дзюдоист Инал Тасоев стал лучшим в весовой категории свыше 100 килограммов. Ранее бронзовые награды взяли Мария Иванова и Егор Андани.
2: Обо всем.
5: Актер Юра Борисов без страховки поднялся на купол павильона «Космос» на ВДНХ. Экстремальный трюк артист исполнил в рамках Московской международной недели кино. Как отмечается, перформанс стал живой метафорой пути главного героя нового фильма «Девятая планета», который выйдет в широкий прокат в конце сентября. Подробнее на КП.ру.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Антракт закончился, в студии снова Нуждин и Анатольевич. Мы продолжаем настоящий хит-парад. Итоги этой недели впереди. Рубрики многочисленные, и ни одной из них нельзя ни отменить, ни отложить. Поэтому прямо сейчас к делу, друзья, к делу.
2: Эх, раз, еще раз.
1: Мы вам сегодня уже рассказывали про альбом «Трибьют» в честь 30-летия группы «Маша и Медведи», которая предстоит еще в следующем году. И вы знаете что? А почему бы не послушать еще одну песню оттуда?
0: Да, я только за.
1: Тем более, что она хорошая и как в оригинале, так и в исполнении группы «Beautiful Boy».
0: Скромное название, которые у нас практически стащили эти парни, ну, допускай, забирают. Поют хорошо, мелодично, напевно, я бы сказал, даже академично. А как это будет звучать сейчас? Для меня это пример. Ты слышал эту версию раньше?
1: Нет,
0: не Давай слышал. Слушать.
1: Ну, как? Ну, естественно, мы будем слушать. Рейкьявик, «Beautiful Boys».

0: Это была рубрика «Эх, раз, еще два». Да?
1: Из крупной посуды.
0: Из крупной посуды.
1: Это цитата, опять же, мы тут ни при чем.
0: Но вернемся к хит-параду.
2: Пятое место. Пятое место.
0: Вездесущие Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать».

0: Чила с песню «Пауза».
1: Пауза?
0: Ну, пауза здесь неуместно, омолят.
2: Это было пятое место настоящего хит-парада. Баста и «Моя Мишель».
3: Александр Александрович, можно про Басту, твоего любимого исполнителя? Два слова.
2: А что ты ерничаешь-то? Я не издевался.
3: Ну, вначале надо поднять руку, а потом ответить на вопрос.
2: А потом поднять голос?
3: Да. Так вот, и поднять тему. Я тут переворачивал свои архивы вверх дном. И мой приятель Сашка, тезка наш, тоже перетряхнул все свои архивы. И нашел, знаешь, какую запись? Программы «Полный контакт» на MTV, где участвовали два неразлучных друга. Баста и Гуф. И они исполняли песню «Моя игра, моя игра». Знаешь, сколько лет этой видеозаписи? 18. И вот сейчас это звучит уже на все Лужники, на всю страну, на весь мир. Я просто к тому, что Баста твой красавчик.
2: Цифры какие-то несопоставимые с моими, по крайней мере, воспоминаниями.
3: Но сопоставимые с жизнью, Сань. В общем, «Баста и моя Мишель» – это
2: верно,
3: мощнейший хит «Баста и моя Мишель», если я буду танцевать. Он идет, он шагает по планете, равно как и выступление Василия тоже имеют абсолютный успех. Закрывается лето его выступлениями. Пожалуйста, все фанаты стекаются на каждый аккорд и поют каждую букву в каждом произведении. Это хорошо, это дружно. Сань, процитируем все за кадром, а пока давай обратимся к извечной классике. Ленинградский рок-клуб, литературные вечера, квартирники, вот это вот. Можно?
2: Ну, а почему нет?
4: Литературный кружок. Рубрика, в которой мы включаем песни на стихи классиков.
3: Лидер аукциона Леонид Федоров выпустил сольный альбом «Жизнь». И там целых три песни на стихи его любимого поэта-футуриста Велимира Хлебникова. Мы для эфира выбрали композицию «Ведьма». Она написана на стихотворение Хлебникова «Мавка» 1913 года. Но есть ощущение, что Александр Вячеславович лучше справится с текстом классика. Поэтому сначала слово товарищу Нуждину, а потом уже товарищу Федорову. Прошу вас, Александр Вячеславович.
2: Ой, да простит меня Вельмир Хлебников. Внимание. Так, ну это будет что-то с чем-то. Потому что я, в общем, поэтов-футуристов-то не воспроизводил доселе.
3: Пора.
2: Пора. Заметь суровую пастушку, обвита страусом пера, ни человек и ни гора ведет гулять молодую чушку. И детворы с крылами стая, летит и реет, прилетая. Свеча дрожит, горит огонь, ее сияние мало. И как бесовских игрищ конь прошло сквозь ноги помело. Сложив с коленями персты, полуобезьяна, полудух, глазами грустными потух, на половине высоты.
3: Только Александр Вячеславович Нуждин может вот так нанизать слово на слово, чтобы мы поняли и прочувствовали все и в эфире, ну и в повторном прослушивании. А вы будете прослушивать это заново. Почему? Да потому что с этими стихами вы уже неразлучны. Осталось только нас костюмировать как-то иначе, и получится прямо театр у микрофона. Мы умеем, мы можем, мы любим и будем это делать, и по вашим многочисленным просьбам, ну и потому что нам самим это нравится. А чем дело кончилось в этом произведении, вы уже услышите от Леонида Федорова. Дамы и господа, прямо сейчас «Легенды» в эфире. Леонид Федоров. «Ведьма».

0: Это был Леонид Федоров и композиция «Ведьма». Глазами грустными мы не потухли, и, собственно, поэтому мы отправляемся на перерыв, чтобы воспрянуть духом окончательно.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Сказано реклама.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
6: Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
8: Продолжается настоящий хит-парад, продолжаются наши рубрики. Вот одна из них будет сейчас, с одной стороны, ностальгическая, с другой стороны, познавательная. В общем, слушайте, уважайте и запоминайте.
1: В память о Михаиле Антонове. Рубрика, в которой мы вспоминаем, о чем рассказывал Миша в этот день в разные годы.
0: 30 августа 1969 года, мало кому известный на тот момент коллектив из Бирмингема Earth неожиданно переименовал себя в Black Sabbath. Почему это произошло, вам сейчас расскажет Михаил Антонов.
9: 30 августа 1969 года. Зрители, которые приехали на концерт бирмингемской группы Earth в небольшом городке Уоркингтон, слышат из уст певца Оззи Осборна, что группа отныне называется Black Sabbath. На самом деле коллектив и раньше бы назывался себе «Земля», если бы не настойчивость лейбла, на котором музыканты записывались. Оказалось, что в Америке уже есть группа с таким названием, и новички-музыканты в Англии, если не сплагиатили его, то уж точно не могли бы рассчитывать на какую-то популярность. Да и зрители бы путались. Участникам коллектива предложили выбрать другое название, и они долго не думали. С вспомнив про недавно отсмотренный итальянский фильм ужасов 63-го года, они так и решили назваться «Black Sabbath». И для своего времени это был поступок довольно вызывающий. Тогда фильмы ужасов еще не успели стать частью совсем уж массовой культуры, поэтому о странном и даже пугающем имени группы пошли разговоры.

0: Black Sabbath. Paranoid.
1: Ну а чтобы разбавить эти темные рифы Black Sabbath, пусть нам Михаил Михайлович еще расскажет и про то, как появилась нетленка Натали. «Ветер с моря дул».
2: 25 августа 1997 года. В последние летние дни на студии певица Натали записывает песню, которая уже через несколько недель станет звучать из всех приемников и киосков. Это будет переделанная из дворовой в танцевальную композиция «Ветер с моря дул». Удивительно, что песни, похожие и по музыке, и по тексту, появлялись и до версии Натали. Например, одна из таких композиций в середине 90-х будет записана Юрием Барабашем, который известен под псевдонимом Петлюра.

Но именно в исполнении Натали «Ветер с моря дул» становится танцевальным хитом. Повторяющиеся строчки и простенькая музыка буквально впиваются в мозг и застревают в нем надолго. От этой песни передергивает музыкальных критиков, которые называют композицию Натали компиляцией пошлятины, что никак на популярность песни не влияет. «Ветер с моря дул» до конца года – одна из самых популярных композиций на всех дискотеках и в караоке.

0: Только в нашей программе вы услышите стык в стык песни Black Sabbath и Натали.
1: Прямо сейчас удивительный момент.
2: Четвертое место.
1: Некогда и не так давно лидер настоящего хит-парада на четвертом месте. Дамы и господа, Горшенев, «Леда и Зевс».

0: Четвертое место настоящего хит-парада на этой неделе — Горшенев, «Леда» и «Зевс».
1: Прямо сейчас я объявлю рубрику, которую всегда объявляет Александр Вячеслав Нуждин, потому что он меня назвал заклятым металлистом и гоняет меня по студии, как будто он какой-то, знаете, то ли стиляга, то ли качок, то ли еще какой-то неформал. Но по секрету вам скажу. Нуждин еще тот металлист сам по себе. Поэтому вот пускай он сегодня эту рубрику и проведет. Итак, про металл.
2: Здесь куют металл. Рубрика о тяжелой музыке, от которой становится легко на душе.
0: Я чуть не икнул с того момента, как мне нужно объявлять, про кого, собственно, рубрика, потому что здесь куют металл. Итак, Сосо Павлиашвили с юности обожает тяжелую музыку, как оказалось. И он начинал свою музыкальную деятельность именно с авангардного металла. Не просто металла, а с авангардного металла.
1: Я знаю.
0: Поэтому, когда Сосо Раминович пришел к нам в гости, мы попросили певца оценить современную альтернативную сцену. Ну, естественно. Его любимчиками оказался коллектив Slaughter to Prevail. Вот что Сосо сказал о них.
3: Я знаком с Сашей, кстати, Шиколай. Мы хотели одно время даже записаться. Это снова, он потом уехал, он гастролирует, держит российский флаг и гастролирует по всему миру. Он красавчик просто.
1: Там он... Как вы познакомились? Как так случилось, что вы раз и задружились?
3: Мы созвонились с Сашей, и я его потом пригласил в грузинский ресторан.
1: Ага.
3: Сначала он приехал ко мне на студию. Вот, потом в грузинский ресторан сели. Потрясающий парень, скромный, воспитанный, достойный.
1: Тихий, просто. Наверное.
3: А зачем ему? Он и так, ну, такой, да, шумный, что он мир переворачивает.
1: Короче, задружились.
3: Очень, очень тепло, как родня просто. Вот такие вот правильные вот мысли, правильные. Там знает себе цену и не теряет то, что есть в тебе. И потом так получилось, что... Мы хотели записать одну мою песню. У меня есть такая мощная песня. «Сука, тает время». Вот такая вот ее песня. Текста еще нет, но музыка есть.
1: Но уже догадываюсь, как она должна звучать.
3: Ну, так мощно. И ему это понравилось. Но потом он уехал, и все никак не получается. Ну, я надеюсь, что наступит время, и мы это сделаем. Но мне очень нравится вот этот огромный, вот выходит этот. Особенно мне нравится альбом его «Баба Яга». И он выходит с этим русским флагом, российским флагом, и где бы он ни находился, да, в какой стране он ни находился, все поднимают руки, все это приветствуют. Вот надо его в Брюссель завести.
1: Хорошая идея. А сейчас наш брат Иосиф, Иосиф Раминович, готовит целую пластинку тяжелых боевиков. В ожидании релиза давайте послушаем первый сингл с этой пластинки. Гордо объявляем. X-Date, South Bunch и Сосо Павлиашвили. Иди вперед!

0: Это была рубрика «Здесь куют металл». «Экс-дей Цалбанчи Сосо Павлиашвили». «Иди вперед». Сделаем небольшой перерыв и сразу же вернемся к вам.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько о нежелании стран ЕС помогать украинским беженцам.
3: Основная причина – это сокращение финансовых ресурсов. Дело в том, что и Германия, и Чехия, и Польша, они очень много вкладывали в военную поддержку Украины. В отношении Германии можно говорить о 60-70 миллиардах евро. Это же чудовищная сумма. Это больше, чем даже бюджетная дыра в украинском бюджете. И в этом отношении, естественно, что сейчас начинают экономить. Уже говорил, по-моему, Петр Павел, что в чешском бюджете уже нет ни одной лишней кроны. Мы не можем больше тратить на Украину. Ни на Украину как на государство, ни на Украину как на беженцев, которые присутствуют на территории Чехии. Болгария заявляла то же самое. Некоторые федеральные земли в Германии заявляли то же самое. И вообще заявляли, что они на уровне банкротства уже находятся. Так что причина крайне банальна. Нет денег. Деньги истощились.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: А важно.
4: Россия и Китай сохранили энергетическое сотрудничество в числе постоянных тем двусторонних контактов. Партнерство в этой сфере остается взаимно выгодным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что при этом каждое государство продолжит отстаивать собственные национальные интересы. Обе страны регулярно развивают совместные энергетические проекты и укрепляют взаимную торговлю ресурсами.
1: О происшествии.
4: Два человека погибли после ракеты удара ВСУ по Белгороду. Еще 12 жителей получили ранения различной степени тяжести. Половина из них дети, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев. Он уточнил, что обстрел также спровоцировал пожары в 7 складских помещениях. В одном из строений обрушилась кровля.
1: О переговорах.
4: Кремль назвал условия для личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Президент России и глава киевского режима могут только утвердить договоренности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что выработка решений требует сложной дипломатической работы. При этом киевские власти не хотят участвовать в реальном урегулировании. Спасатели нашли 249 человек после крушения катамарана у берегов Северного Кипра. Из них 8 погибли, сообщил президент республики Туфан Хюрман. Он уточнил, что специалисты продолжают искать еще 18 пассажиров. Предварительно судно попало в сильный шторм, перевернулось и затонуло. Полиция ранее задержала капитана и экипаж. Власти объявили трехдневный траур в связи с трагедией. Церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом V назначили на 9 сентября. Траурное мероприятие пройдет в кафедральном соборе Осло, заявили представители королевского дома. Там уточнили, что подробности процессии обнародуют позже. Монарх правил страной с 91 года. Новым главой государства стал его сын, кронпринц Хакон.
1: обо всем.
4: Редкого белого сокола продали на аукционе в Абу-Даби за рекордную сумму. Неизвестный заплатил за хищника $400 000, сообщают местные СМИ. Как отмечается, птицу с идеальным белоснежным оперением вывели специалисты на американской ферме.
1: О валютах.
4: Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юаня 12,73.
1: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 17, идет дождь, завтра обещают до 24 тепла, также осадки и туман. В Санкт-Петербурге плюс 17, завтра до 22 и гроза. Подробнее на КП.ру.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Как я и обещал, мы переходим к тройке лидеров настоящего хит-парада на этой неделе.
1: Третье место.
0: Третье место. Третье место замыкает тройку лидера на этой неделе группа «Пикник». «Дориан».

0: смотри. Третье место настоящего хит-парада на этой неделе группы «Пикник» «Дориан». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы переходим к рубрике «Ну, давайте знакомиться».
1: «Ну, давайте знакомиться».
2: На прошлой неделе мы рассказывали вам о том, что группа «Слот» прощается уже со второй Дашей. Сперва из группы ушла Нуки, а теперь по ее стопам пошла Дарья Равдина. Кто же займет место вокалистки? По неподтвержденной пока информации, новым лицом «Слота», как говорят фанаты, может стать певица Маша Моррр, пишется латиницей. Помимо своей певческой деятельности, девушка еще и вокальный тренер. Именно так она себя называет. Кстати, Маша уже принимала участие в концерте группы «Слот», и у нее уже есть кавер на произведение группы. Давайте его и послушаем. «Маша Моррр, бой!»

0: Это было новое имя в рамках настоящего хит-парада. Маша Мор. Композиция называлась «Бой». А когда же пройдет эта мода на сокращение фамилий русских? Вот ровно пополам ее делишь, и получается у тебя псевдоним такой, псевдоиностранный такой.
1: А, все ведь от вкуса. Когда его маловато, начинается вот эта вот псевдоизобретательность. И ты сейчас ругаешься, что ли?
0: Как тебе сказать? У меня был момент в моей жизни, когда на следующий день, это было 36 лет назад, когда мой наставник сказал мне: «Все, завтра выходишь в эфир. Если хочешь, возьми себе какой-то псевдоним. Но после этого ты уже будешь вот тем или иным человеком».
1: Это Тавро.
0: И мне хватило ума оставить свою настоящую фамилию.
1: А какая была мысль назвать себя?
0: Ты знаешь,
1: Саша-ну?
0: Ну, Саша-ну, да.
1: По тем временам все было в эфире, Сань.
0: Все было в эфире.
1: Но
0: ума хватило не взять никакой псевдоним.
1: Они молодые, горячие, они такое любят выдумывать, придумывать, изобретать, потом отказываются, потом отменять, потом внедрять. Ну, их немножечко колбасит. Тебе повезло, у тебя вкус хороший с самого рождения, а вот некоторых колбасит.
0: Ну что ж, пусть колбасит и дальше, а мы вернемся к хит-параду, у нас второе место.
2: Второе место. Второе место.
0: Нагард. «Проклятие шута».

0: весь из себя честный и готовый к свершениям, этот самый Шут. Ладно. Закрепился он в нашем хит-параде так, что не буду говорить, что он мне надоел, но я к нему уже так привык. И в какой-то момент, когда вот этот самый «Проклятие Шута» трек уйдет из настоящего хит-парада, наверное, я не поверю себе, потом не поверю, что вы больше за него не голосуете, а потом буду ждать его возвращения. Знаете, это такая тяжелая привычка, когда вот ты привыкаешь к тому, что вначале не понимаешь, потом отторгаешь, потом начинает нравиться, а потом без этого никак не можешь. Такое бывает с музыкальными произведениями. Вот я боюсь, что я попал под влияние творчества группы «Нагард» и композиции «Проклятие Шута». Спета и сыграно хорошо.
1: Это, кстати, маркетинг в чистом виде.
0: Да. А плохо это или хорошо по отношению к вам, не знаю. Мы гоняем этот трек.
1: Они, я как бы в третьем лице о наших слушателях говорю, сами же выбирают.
0: Сами выбирают. Мы гоняем этот трек не потому, что это мои предпочтения или Нуждин вдруг захотел. Мы вам предложили, вы его поставили. Если он будет на первом месте хоть год, хоть 10, да ради бога, группа «Нагард» порадуется, а мы все дальше и дальше будем слушать вот этот вот дарк, я бы его назвал так, дарк-панк. Можно так сказать? Дарк-панк. Да. Сейчас же, сейчас можно изобретать угодно. Все, что угодно.
1: Конечно.
0: Любые названия. Дарк-панк.
1: Помнишь, как говорил в фильме... Ну, я уже говорил много раз, повторяю, это одна из моих любимых цитат. В фильме 41-го года, там был... Отечественным. Там был композитор Керосинов.
0: Да, музыку он, надо...
1: Музыку надо не сочинять, а изобретать. Пум-пум-пум.
0: Вот продолжим другие цитаты уже за кадром во время перерыва и вернемся с финальным рывком. Это настоящий хит-парад.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Бесконечная реклама.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
4: А знаете ли вы что?
5: Константинопольский Стамбульский университет в 1918 году выдвинул Ленина на Нобелевскую премию мира. Правда, в тот год она не присуждалась.
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
7: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
8: Ну что, дорогие друзья, давайте как следует приналяжем на весла, образно.
9: Что за слово «приналяжем»?
8: И идем к финишу все вместе и радостно, узнав имя победителя. Именно в ближайшие минуты вы узнаете, кто победил на этой неделе благодаря вашему же голосованию.
9: Минуточку, а рубрика?
8: Ну ладно, вот товарищ из первого ряда требует, нельзя не включить микрофон. Пожалуйста, товарищ.
10: Новая песня.
9: Одна из самых известных песен группы «Люмен» называется «Гореть». И вот для альбома «Любовь и красота» уфимский коллектив сочинил сиквел к своему хиту. «Если гореть, то, конечно, дотла». Именно так парни и назвали новинку. «Люмен, дотла».

0: Это была новая песня группы «Люмен» из Уфы «Дотла». Напомним места с 10 по 2, потому что самое время объявить победителя сегодняшнего хит-парада.
1: Я только добавлю к предыдущей рубрике. Помните, Александр Вячеславович кричал «Fire! Fire!» Вот, пожалуйста, композиция «Дотла». Чем вам не «Fire»? А параллельно я вспоминаю еще Deep Purple «Into the Fire».
0: И Deep Purple «Burn».
1: И да, вот так. То есть мы вспоминаем и классику, и новое, и старое, и классическое, и малоизвестное. И зажигаем как можем, только на ваше удивление и к вашему наслаждению. Ну а сейчас, извините, как сказал Александр Вячеславович, будем перечислять все по протоколу. Давайте. Антон Завьялов, «Туман». 10.

0: Мы перечислили всех изрядно, напомнили вам, как выстроился хит-парад на этой неделе. Точнее, он же ведь не сам выстроился. Это сделали вы. Каким образом? Просто все, кто участвовал, твердо знают. А тем, кто собирается участвовать, напомню, есть сайт Радио КП, есть страница настоящего хит-парада. Заходите, находите все произведения, находите, по вашему мнению, лучшие, отмечаете их, и мы подсчитываем голоса. В субботу в 10 утра, в воскресенье в 8 вечера выходим с докладом. И потом делаем маленькие, подробные версии, разные видеопродукты, которые вы можете посмотреть, опять же, на нашей странице. Делаем краткие и подробные видеоверсии наших выступлений и выкладываем их у нас на странице. А вы на нее подписывайтесь и ничего не пропускайте. Дамы и господа, что бы там ни случилось, как бы ни завертелась осенняя пора, буйство красок, учебный год и все такое, а мы просто обязаны выйти в эфир совсем скоро. Но еще больше мы обязаны доложить вам, кто же сегодня на первом месте. Я, Александр Анатольевич, наслаждаюсь произведением лидера этой недели, а Александр Вячеславович Нуждин, мой коллега и дружбан, торжественно объявляет этого самого лидера настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда». Прошу вас.
1: Первое место.
2: Настоящий лидер настоящего хит-парада. Классик отечественного рока. Армен Григорян и «Крематорий. Воду в вино».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
1: Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самые актуальные и звездные гости. «Радио Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О переговорах.
3: Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский смогут провести трехсторонний саммит только ради закрепления уже готовых соглашений. Выработка таких решений требует детальной дипломатической работы, а не быстроты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что смысла собираться просто ради обсуждения деталей нет. При этом, по его словам, Киев пока отказывается от реального урегулирования. Ранее СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время своего визита в Москву якобы заявил о возможной встрече.
1: О спецоперации.
3: Российская армия начала готовить массированные удары по энергетическим объектам Украины. Эти действия станут ответом на атаки по гражданской инфраструктуре и топливному комплексу России, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что военные уже получили соответствующие указания. Ранее российские войска атаковали предприятия украинской военной промышленности и логистические склады с комплектующими для беспилотников.
1: О расследованиях.
3: Задержанные в подмосковном Орехово-Зуеве старшеклассницы признались, что зарезали знакомого школьника ради интереса к смерти. Девушки заманили ребенка в заброшенное здание на окраине деревни и нанесли ему множественные ножевые ранения. Об этом рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза с места событий. Журналист выяснил, что подозреваемые заранее выбрали глухую комнату с заколоченными окнами, чтобы крики жертвы никто не услышал с улицы. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства этой трагедии.
1: Об экономике.
3: Россия заняла 4-е место в мире по размеру экономики. Валовой внутренний продукт страны впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, сообщили в Международном валютном фонде. В докладе специалисты отметили стабильный рост ключевых показателей российского рынка. По расчетам аналитиков, страна уверенно опередила Японию и укрепила позиции в четверке глобальных экономических лидеров.
1: О спорте.
3: Сборная России по дзюдо заняла 1-е место в медалях индивидуальном зачете на турнире «Большого шлема» в Швейцарии. Отечественные спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые награды. Об этом рассказали в Олимпийском комитете России. Как отмечается, наши атлеты выступили на соревнованиях под государственным флагом и с гимном страны.
1: О валютах.
3: Доллар 85.60, евро 99.68, юань 12.73. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», аналитика с именем, в студии Александр Коц. Снова один, третью неделю мы справляемся без моего напарника Игоря Измайлова, у которого затянулся отпуск, но пожелаем ему догулять последние деньки, последние теплые летние деньки, пока без него будем подводить итоги минувшей недели. И, наверное, конечно, надо начать с этого таинственного визита, который обсуждает вся мировая пресса, который состоялся на минувшей недели. Я напомню, что во вторник в аэропорту Внуково приземлился американский транспортный самолет, военно-транспортный самолет Globemaster. Да, на таком переговорщики не летают, потому что мы привыкли, что обычно Уитков, Кушнер полетают к нам, ну, либо не к нам, а где-то на нейтральную территорию, на бизнес-джетах, комфортабельных, а тут вдруг прилетает самолет, на котором обычно, ну, например, в польский Жешув доставляют ракеты к Патриотам для украинского ПВО. Или на таких самолетах проводят, ну, например, обмены. И долгое время никто не мог понять, кто же пролетел в этом военно-транспортном самолете во Внуково. В итоге оказалось, что к нам в столицу прибыл глава ЦРУ Джон Рэдклифф. Об этом стало известно из американской прессы. У нас никаких утечек не было. Это за океаном вода в попе не держится, как говорит моя бабушка, говорила. И, собственно, начали гадать, да, что же это за визит, к кому же он прилетел, что же он обсуждал. В итоге так к утру не стало ничего понятнее. Единственное, глава пресс-службы нашего президента Дмитрий Песков сказал, что контакты между спецслужбами, вот три слова, формулировка из трех слов, контакты между спецслужбами, контакты с президентом не планировались, сказал Дмитрий Песков в комментарии, ну, уже нашему агентству ТАСС. Более развернутых пояснений, наверное, ждать бессмысленно, их, скорее всего, не будет, но все равно на кофейной гуще, на глоубмастерах, на кортежах, которые с милицейским, с полицейским сопровождением ездили по Москве, продолжают гадать как отечественные эксперты, так, конечно, и западные СМИ. Вот самые распространенные версии, которые были озвучены. Wall Street Journal считает, что этот визит надо рассматривать в контексте разведывательной сводки американской. В США фиксируют якобы подготовку России к возможной мобилизации, плану проверить решимость НАТО. Ну, что это означает? Это означает, что американцы якобы предполагают, что мы собираемся нанести удар по неким объектам. Называются даже почему-то скандинавские страны. Не знаю, может, потому что их не жалко. Хотя, мне кажется, ну, логичнее было бы предполагать те страны, в которых находятся, ну, во-первых, логистические хабы, которые действуют в интересах украинской оборонки, ну, например, аэродром Жешув, который я уже упомянул, либо производство совместное украино-европейские по тем адресам, которые публиковало Министерство обороны, а это не только скандинавские страны, хотя и они в том числе. Это вот одна версия. Вторую версию озвучивает Guardian. Это возможные переговоры по поводу обмена, ну, собственно, линию по заключению заключенным, по обмену заключенными ведет как раз Центральное разведывательное управление. Лично Рэдклифф это все дело курирует. У нас последний такой обмен был в Абу-Даби в 24-м году. Ну, вот какой-то конкретики нет. И, наверное, если бы шла речь об обмене, все-таки на этом Глоубмастере кто-то бы прилетел для того, чтобы вернуться к нам на родину, а с ним вместе с Рэдклиффом кто-то бы улетел, уже бы давно это показывали по их всем каналам. Третья версия, которая обсуждается западными журналистами, это версия о неком новом мирном плане, который Рэдклифф привез в Москву, и, дескать, он корректирует некие анкорежские договоренности, ну, то есть обсуждается попытка возродить дух Анкориджа, который давно испарился. Собственно, наверное, в эту версию укладывается вечный перенос визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву, тех, кого принято считать, ну, некими сторонниками компромисса. По четвертой версии могли обсуждать Иран, да, все-таки Рэдклифф и Рубио, наверное, главные ястребы администрации США, и прилетел он через день после того, как Скотт Бессент объявил операцию по финансовому удушению Тегерана, поэтому могли обсуждать и это. Ну и пятая версия, самая сухая, но вполне возможно, что самая близкая к делу, то есть приезжал Рэдклифф не для того, чтобы договариваться, а чтобы посмотреть, да, на что-то. То есть директор разведки — это все-таки не переговорщик. Его работа начинается там, где заканчивается доверие к чужим словам. Вот сутки прошли, никакой публичности, никаких протоколов. Я напомню, что крайний раз, когда прилетал глава ЦРУ в Москву, это был Уильям Бёрнс, бывший глава ЦРУ, который в ноябре 2021 года прибыл в Россию также негромко, разговаривал с Сергеем Лавровым, когда была встреча в том числе и с Николаем Патрушевым, с президентом тогда он тоже не встретился, но поговорил по телефону, и, ну и через три месяца началось то, что продолжается уже пятый год. Тогда после визита Бёрнса Москва выкатила свои условия, да, свой ультиматум, как тогда говорилось, и в итоге Америка его отвергла, администрация Байдена его отвергла, и началась специальная военная операция. Мне кажется, что приезд Рэдклиффа – это всяко лучше, чем приезд Уиткофа с Кушнером, вот этих двух очарованных странников, которых Трамп называет вообще лучшими переговорщиками современности, но при этом я что-то не помню каких-то их результативных договоренности, на которые можно было бы сослаться. Убийства на Ближнем Востоке продолжаются, ничего толком по Украине они тоже не достигли. Ну, то есть какие-то такие любят пудрить мозги. А все-таки Рэдклифф – это, ну, фигура такая довольно достаточно серьезная. То есть это не о каких-то бесплотных, но информационно красивых встречах и проектах договоренности, да, все-таки Рэдклифф не человек со стороны. Он год назад, кстати, сидел за столом в Анкоридже, когда прилетал Владимир Владимирович Путин. То есть ему не нужно продавать результат, ему не нужно казаться, да, ему не нужно кому-то понравиться, ему не нужны там одобрения избирателей, да, ему не, там не важно, что там случится на бирже и как об этом расскажут на CNN или Fox News, да, разведчик может привести что-то жесткое, может выслушать жесткое, может улететь без пресс-подхода, без совместного брифинга, да. При этом Вашингтон, кстати, попросил Киев не бить по Москве и Петербургу, да, и северным регионам в течение срока с 24 по 26 августа. И по этим регионам как раз не били в этот промежуток. Повторюсь, все-таки, если прибыл Рэдклифф, значит, есть что-то сущностное, о чем можно переговорить, о чем можно договориться, а о чем можно предупредить. То есть это не о войне или и не о мире, это о том, что дипломатические каналы коим мы относим Кушнера и Уиткофа, не работают. То есть Трамп, очевидно, хочет передать какое-то сообщение, которое не могут передать Уиткоф с Кушнером. И это может быть как там, шаг к неким договоренностям, так и ультиматум. Не хотите идти на это, мы, условно говоря, там, предоставим Украине какие-то новые возможности, дальнобойные, да, например. Не случайно в эти же дни Зеленский активно поднимает вопрос о том, чтобы Илон Маск разрешил своей связью пользоваться для дальнобойных ударов по Российской Федерации. Сейчас они это не используют, возможно, только для Крыма, возможно, для Кубани, но не для ударов по Подмосковью, для ударов по Уралу. Да, собственно, эти возможности с использованием Старлинка могут появиться. И, кстати, Зеленский тут издал указ о награждении Илона Маска орденом Свободы. Но это вот как туземцы, да, бусиками подкупают, туземцы там отдавали золото, да, за бусики, ну вот примерно так Зеленский раздает сейчас награду, чтобы умаслить Маска, который, как ему кажется, должен разрешить пользоваться Старлинком в глубине России. Вот, поэтому, в принципе, сам факт приезда, он интересный, но вряд ли стоит от него ждать какого-то разворота, переворота или каких-то категорических формулировок. Но будем смотреть. Увидимся, услышимся через несколько минут после небольшого перерыва.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
9: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
10: Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август в специальном. Специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй сам.vl.ru.
11: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
12: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: А знаете ли вы что? Птица-фрегат с Галапагосских островов может спать в полете.
15: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Возвращаемся в студию. С вами я, Александр Коц, аналитика с именем один, совсем один. Игорь Измайлов в отпуске. И на следующей неделе уже, я надеюсь, он вернется. И мы с вами встретимся здесь в привычном формате. Пока общаемся тет-а-тет. И, собственно, в прошлой программе я напомнил о том, что Зеленский пытается умаслить Илона Маска для того, чтобы тот разрешил пользоваться спутниковой системой Starlink во время налетов вглубь России. Сейчас Starlink'ом пользуются только те средства поражения, которые летают в сторону Крыма и, возможно, в сторону нашего Черноморского побережья, ну, как то Новороссийск, например, или другие наши стратегические точки на побережье Черного моря. Вглубь России, ну, как принято полагать, Илон Маск разрешение использовать Starlink не давал и такую техническую возможность не давал. Как это может быть, может использоваться? Очень просто. Все те дроны, которые летят в сторону глубокого тыла нашего государства, могут получить средства визуального наблюдения, ну, попросту говоря, камеры. И, соответственно, они будут иметь возможность в глубине нашей страны выискивать ПВО, выискивать наши зенитно-ракетные комплексы, как то буки, торы, панцири, и смогут наносить прицельные удары. Ну, вот, условно говоря, мы все ездим по разным трассам, мы все видим эти зиккураты, да, на которых стоят панцири, и по ним не бьют, ну, потому что не навестись визуально. А так они получат возможность, управляя этим дроном, хоть из Киева, хоть из Львова, хоть из Лондона, управляя этим дроном, наносить точечные прицельные удары не по координатам, которые заложены в полетное задание, в полетный контроллер, а просто визуально, как обычным FPV-дроном вот управляют, только большими беспилотниками типа FP1, FP2, пока такого разрешения Маск не давал. И тут даже на неделе была опять такая заочная ссора между Трампом и Зеленским. Трамп сказал, что меня Зеленский обманул, что якобы ему Маск дал разрешение, а оказывается, не давал. Ну, в общем, будем смотреть, чем это все будет продолжаться. Мне кажется, что нет каких-то причин, по которым Маск бы эти разрешения мог не дать. Вот. Хотя он сказал, что это возможная эскалация, но он может изменить свое мнение, он вполне может передумать. При этом мы видим, что продолжается попытка противника выносить наши, собственно, склады маркетплейсов, да, теперь уже перешли на Озон. В Чапаевске были логистические центры Озона, атакован в Самарской области, на Кубани, в Махачкале, да, в Дагестане. Как я и говорил, как я и предупреждал, еще в июле после первых ударов по складам Wildberries никакой конспирологии в этих ударах не было, никаких конкурентных разборок чеченского следа, которым до сих пор кормит свою аудиторию один блогер-миллионник, просто потому что с миллионной аудиторией нужно звучать значительно, да, просто системные удары, это звучит как-то скучно и скупо, а мы имеем дело именно с системой, которая, кстати, озвучивалась вслух, потому что советник Зеленского Подоляк еще в июле признался на весь мир в интервью Deutsche Welle, что цель этих ударов – разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Цель – нанести моментально психологический и экономический нокаут миллионам жителей России. Ну, то есть мирные жители – это цель не там, военные, не армейские какие-то объекты, а миллионы гражданских. То есть те самые люди, которые заказывают через приложение, не знаю, памперсы, косметику, тетрадки, да, вот сейчас к началу школьного года, и по тем, кто их продает. Безусловно, как сказал Подоляк, огромное количество людей вне политики, которые просто зарабатывают. Вот они являются целью этих ударов. Зачем? Чтобы недовольство войной, как он выразился, усилилось кратно среди граждан, и чтобы очереди за возвратом денег из сгоревшего ПВЗ превратились в очереди с антивоенными транспарантами, чтобы появились протестные настроения. Проще говоря, Майдан, это, разумеется, помимо экономического ущерба. Собственно, логика ударов по НПЗ, она та же. Ну, помимо того, что это удар, ну, в том числе по крови войны, хотя на войну всегда дизель найдут, это и попытка вот это недовольство и антивоенные настроения спровоцировать. Хотя мне кажется, что наоборот, провоцирует это только еще большее сплочение и злость. Вот даже иноагент, нежелательная организация Левада-центр социологическая, да, она отмечает, что растет количество тех, кто хочет, чтобы мы отвечали по Украине еще жестче. Таких 56, по-моему, процентов по иноагентам, нежелательным организациям Левада. И по их же данным, количество сторонников переговоров, постпереговоров в нашей стране после вот этих ударов по нашим тылам, оно снизилось. Незначительно, 2 пункта, но снизилось. Можно ли минимизировать, да, эти последствия для нас? Ну, я еще в июле писал, что закончат со складами ВБ, переключатся на следующую цель, да, и надо к этому готовиться. Но если невозможно, ну, сети не спасут, совершенно очевидно. Металлический каркас, как, допустим, на НПЗ в Арабских Эмиратах, не дадут поставить, потому что это противоречит нормам пожарной безопасности. ПВО на всех не хватит, свои МОГи гражданским не разрешат. Соответственно, что-то надо было делать еще вчера, за исключением изменения условий оферты. Ну вот, может быть, децентрализовать все-таки известные большие логистические центры. И это касается не только маркетплейсов, это касается, ну, и других больших складских организаций, по которым обязательно еще полетит, когда закончат с озоном, да, сейчас, в ближайшее время, ну, увы и ах, будет подвергаться он, озон, вот этим массированным ударом тыловым. При этом на минувшей неделе было принято, ну, мне кажется, революционное решение. Президент издал указ, по которому теперь организации, которые ничего не делают для того, чтобы обезопасить свои объекты критической инфраструктуры, они будут передаваться во временное управление государству, Росимуществу. То есть тот, кто ничего не смог сделать для того, чтобы обезопасить свой объект, он на какое-то время будет лишаться своего этого объекта. При этом, ну, все-таки надо как-то понимать, что у нынешних хозяев этого бизнеса не так много возможностей для того, чтобы обезопасить себя. Поэтому, как мне кажется, надо все-таки, ну, вместе с закручиванием гаек, а это действительно надо делать, потому что, ну, многие очень легкомысленно относятся к защите своих объектов. Да, безусловно, бизнес платит налоги, на которые государство должно защищать. Но мы живем в военное время. Мы ведем войну с 50 странами, которые спонсируют Украину, которые помогают ей технологиями, вооружениями и прочим. Тяжелое время требует тяжелых решений. И если ты не предпринимаешь каких-то усилий для того, чтобы обезопасить себя, если ты рассчитываешь на то, что тебе выплатят страховку, которая покроет все твои убытки, ну, наверное, это тоже неправильно. При этом надо все-таки минимизировать бюрократические препоны, через которые приходится проходить людям, которые пытаются защитить свои объекты. Я знаю одну такую большую серьезную организацию, которая пыталась на своем объекте установить металлический каркас, ну, то есть такой металлический купол сборный, да, который может закрыть от вот таких дронов больших его инфраструктуру, они не смогли пробиться через пожарную инстанцию, через какие-то службы безопасности и прочее, прочее, потому что это нарушает там нынешние нормы, да, которые до сих пор составляются как нормы мирного времени. Вот все-таки вместе с требованием от бизнеса защищать объекты критической инфраструктуры, а это и нефтяная, и логистическая, и ЖКХ, и прочее, прочее, все-таки надо давать возможность защитить себя, убрав вот эти бюрократические препоны. Друзья, не переключайтесь, после небольшого перерыва продолжим.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии.
17: Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российскую группу. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно там. Дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так вот звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, не тяните, нет, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
16: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
18: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
19: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
16: О политике.
3: Владимир Путин поднимет тему референдума о будущем Армении с ЕС или Евразийским экономическим союзом на переговорах с Николом Пашиняном в ближайшие дни. Российский лидер изложит премьеру республики доводы Москвы на полях саммита ШОС в Бишкеке, заявили в Кремле. Там уточнили, что решение о дальнейшей судьбе должны принять сами граждане Армении. Ранее провести всенародное голосование Еревану предложили и другие лидеры Евразийского объединения.
16: О расследованиях.
3: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара украинских войск по Белгороду. Следователи собирают доказательства на местах обстрелов и устанавливают всех причастных к преступлению лиц, сообщили в ведомстве. Как уточнил в РИО губернатор области Александр Шуваев, в ходе ракетной атаки погибли 2 человека, еще 13 жителей пострадали, половина из них – дети. Снаряды повредили административные здания и склады, где начались пожары и местами обрушилась кровля.
11: О происшествии.
3: Россияне не пострадали при крушении катамарана у берегов Северного Кипра. Это сообщили в посольстве России в Никосии. Как отмечается, в списках пассажиров наших граждан нет. По последним данным, жертвами трагедии стали 8 человек. Еще 17 пропали без вести. Предварительно причиной аварии стал шторм. Полиция также задержала капитана и экипаж. СМИ сообщили, что они первыми покинули корабль. Власти региона объявили 3-дневный траур.
11: Об Украине.
3: Полки супермаркетов опустили сразу в нескольких крупных городах Украины. Дефицит продуктов затронул торговые сети в Киеве, Львове, Виннице и Ивано-Франковске, сообщают местные СМИ. По данным Украинского аграрного министерства, в стране пострадало около 90% складов. Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ использовали эти логистические центры для распределения военных грузов.
11: О спорте.
3: Португальский полузащитник Бруно Фернандеш повторил рекорд Криштиану Роналду по числу хэт-триков за Манчестер Юнайтед. Футболист забил 3 мяча в ворота Ипсвича во втором туре чемпионата Англии и помог команде победить со счетом 5-2. Теперь на счету хавбека 3 мяча с 3 голами за манчестерский клуб. Ранее такого же результата в составе «Красных дьяволов» добился Роналду, который сейчас выступает за саудовский Аль-Наср.
11: О валютах.
3: Доллар 85.60, евро 99.68, юань 12.73.
11: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 16, завтра до 24 тепла и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 15, в понедельник до 22 и гроза. Больше новостей читайте на kp.ru.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
5: Друзья, продолжаем. Это Александр Котц, аналитика с именем. Опять без Игоря Измайлова. Последние дни он догуливает в своем законном отпуске. Ну, а мы продолжим разбирать события минувшей недели. И я хотел остановиться на, ну, каких-то очередных новых веяниях в наших ударах по украинским тылам. В предыдущей части мы поговорили о том, как противник бьет по нашей инфраструктуре, по нашим маркетплейсам, по нашим логистическим хабам, и как надо их защищать. Да, все-таки Владимир Путин издал такой революционный указ, по которому те объекты, которые не предприняли каких-то мер для безопасности или проигнорировали требования мер безопасности, будут передаваться в временное управление Росимуществу. Об этом в предыдущей части. А сейчас поговорим о наших ударах. Мы часто говорим о том, как мы болезненно наносим им урон и по экономике, и по военной инфраструктуре. И вот в Днепропетровске, в районе Писаревки, по-моему, был очередной склад с боеприпасами, который находится в частном секторе, уничтожен. Но мы вот на минувшей неделе начали бить в том числе по границе Украины, по западной границы, ну, пока по юго-западной, скажем так, осторожно. У нас за прошедшую неделю было поражено, если я не ошибаюсь, сразу 3 пункта пропуска на границе Украины с Молдавией. Был удар по пункту пропуска Рені Джурджулешти на молдавско-украинской, потом прилетело по международному пункту пропуска Табаки Мирное, это чуть севернее, затем был прилет Герани по пункту пропуска Виноградовка, это тоже граница с Молдавией, там повреждена инфраструктура, и был прекращен пропуск граждан и автотранспорта, и молдавскую сторону уведомляли, что по поток надо перегонять на соседние КПП. И, собственно, мы смотрим, да, три точки за считанные дни, все три в одном углу. Это самый такой бессарабский пятачок между Дунаем, Черным морем и молдавской границей, через который в Незалежную заходит все, что больше не идет морем. То есть это румынская и болгарская логистика через молдавский коридор, вот с дунайских причалов Измаила и Рени, фуры из Галаца. Морскую дорогу мы им подрезали, да, сейчас от моря они фактически отрезаны. Ну, то есть такая блокада дистанционная за счет ударов и по портовой инфраструктуре, и по сухогрузам, балкерам, танкерам. Теперь очередь сухопутная. Собственно, противник бьет по нашим переходам без всякой рефлексии. А вилла Успенка между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью закрывается из-за этих ударов регулярно. Под Жанкою с Чингаром хорнеты ходят как на работу, да, фуры на границе с Белоруссией жгли на прошлой неделе, причем в том числе с иранскими грузами. Им как-то плевать, что под удар попадают гражданские машины. Но вот Молдавия, это, конечно, только начало, потому что всего на западной границе у Незалежной 27 пунктов пропуска, 7 польских, 5 словацко-венгерских, 5 румынских, 10 молдавских, а мы только 3 пока вынесли, но при этом за одну неделю. Я бы не сказал, что как бы дронами можно сухопутную границу вообще запечатать, да, маршруты дублируются не раз и не два, и закрытый пункт пропуска, я думаю, что они каким-то образом обходят, но вслед за

западным компаниям, которые каким-то образом в этих процессах задействованы. Еще из интересного, что бы я хотел отметить на минувшей неделе, это очень забавное поздравление Зеленского с Днем Независимости, который у них случился в очередной раз. Опять 20 с лишним минут говорили. Мне кажется, я понял, зачем он записывает такие длинные поздравления, что на Пасху, что на Новый год, что, я не знаю, на любой праздник. Это от 20 минут и больше. И дело даже тут не в том, что это артист разговорного жанра изначально по своему основному профилю. Просто совсем уже очевидное противоречие с реальностью надо каким-то образом камуфлировать. И чтобы вот откровенная несуразица просто потонула в коктейле какой-то пафосной демагогии, он вот такие длинные обращение и записывает. И в итоге вранье откровенное камуфлируется просто вот лозунгами. Ну вот, к примеру, в своем поздравлении он сказал, что люди это главное достижение независимой Украины. Звучит очень красиво, пока не упоминаешь, что треть твоих людей просто в ужасе сбежала за границу, а остальные заперты внутри либо нищетой, либо призывным возрастом. Их просто не выпускает. Там нет-нет, да прорвет какую-нибудь певичку или свет львицу, которая скажет про украинский концлагерь, но, собственно, независимость, оно и на то и независимость, чтобы на утро самостийно извиниться за свою несдержанность в формулировках. Или там такая эскапада была, значит, русские считали нас младшим братом, а жизнь доказала, мы с ними не знакомцы. Им неизвестно, каково это, когда сотни тысяч добровольцев идут защищать родное. На кого это рассчитано? На родственников, забитых до смерти в подвалах ТЦК или на бусифицированных жителей Одессы или Днепропетровска, или на задутых газовым баллончиком, стоящих на коленях жен этих мобилизованных. Да, были и такие кадры. Может быть, Зеленский просто не знает свой народ, и для него его народ незнакомец. Вот. Нам-то их традиции знакомы хорошо. И зверства в Русском Поречном, в Курской области, мало чем отличаются от зверства в Хатыни или в Волыни, да. Но вообще вот про вот эту вот отсылку к собственному народу мы еще проговорим, потому что тут тоже было интересное событие. Вообще удивительно фальшиво в его заявлении звучало все. От великана ОПК, про который он говорит, а этот великан чуть меньше, чем полностью зависит от западных поставок, до усиления армии, которая обеспечена и оснащена всем. Мне кажется, пьющие мочу захисники 121-й бригады ВСУ, которых командование просто бросило без снабжения, наверное, слезы умиления друг с друга слизывали, чтобы влага даром не пропадала. Ну и вот эти противоречия, да, Зеленский там говорит, дайте Украине все, чтобы остановить войну. Через минуту он говорит, что Украина – это не страна-проситель, это страна, которая мотивирует и объединяет. У него там за окном картонный Майдан «Соросят», нежелательная на территории России организация, которая требует выборов. У него в оборонном бюджете дыра на 27 миллиардов долларов, которые надо еще выпросить у Евросоюза. У него в камерах сидят проворовавшиеся его соратники, которых раздели перед публикой подконтрольными американцам, борцами с коррупцией, а он говорит вот о какой-то независимости. Да? Что касается там, вот этих добровольцев, да, ну вот добровольцев мы на минувшей неделе во вторник видели в Тернополе. Там случился очередной бунт против ТЦК, там огромное количество народу выплыло просто на улицу таким цунами, и снова там раздолбали машину военкомов покалечили, там спецназ с полицией спасали этого несчастного ТЦКшника, толпа не рассосалась, они там ходили маршем по улицам, кричали «Ганьба! Ганьба!» Ну, как раньше кричали на Майдане, теперь вот так вот кричат ТЦКшникам. Это ведь не случайная такая точка. Там и в прошлом сходились в клинчах местные жители с ТЦКшниками. В октябре прошлого года, когда там тренера команды «Нива» пытались мобилизовать. И уголовные дела там по тернопольскому ТЦК заводились. И по пыткам, и по вымогательству, и по фиктивным.

0: мобилизации и прочее, и прочее. Ну, и то есть потихонечку, потихонечку эти нарывы начинают лопаться по Украине. Рано или поздно это все может вылиться в некий социальный бунт, который мы, конечно, по мере возможности должны пестовать и всячески подогревать. Друзья, еще один перерыв и последний кусочек. Не переключайтесь.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
3: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, аналитика с именем. Продолжаем обсуждать самые интересные новости минувшей недели. Зеленский признал, что деньги на войну закончились на этой неделе. Просроченный сетует, что дыра в бюджете Министерства обороны Украины достигла 27 миллиардов долларов. Не 170 миллиардов гривен, как стыдливо шептали некоторые депутаты, не 300 миллиардов, о которых говорили те, кто посмелее. 27 миллиардов долларов по нынешнему курсу. Это примерно, ну, вообще, это больше триллиона гривен. Самое интересное, как эта дыра образовалась. Мне кажется, это не очень понравится западным спонсорам. Если дословно, как это объясняют в Киеве, в начале года были приняты решения об использовании денег фактически со второй половины года в первый. И это пошло на производства дронов и другие нужды. Проще говоря, деньги на весь 2026 год они проели за первые 6 месяцев, вскормили вот в эту самую дроновую топку ради красивых видосиков, глубоких ударов, ради строчек в западной прессе, ради картинки дымящих маркетплейсов в Подмосковье, и теперь во втором полугодии у них в кошельке пусто. Ну, то есть вот вся вот эта дроновая война с нами, она влетает в очень серьезную копеечку Украине, и это, конечно, их спонсорам вряд ли понравится. Сегодня, как вот говорит Зеленский, 20 миллиардов недостающих – это заработные платы наших военных, говорит он, выплаты семьям погибших и другие направления финансирования. То есть у него нет денег тупо на зарплаты тем, кто сидит сейчас у него в окопах и пьет мочу, потому что лишены снабжения, а проели деньги все на дроны. Вот они запускали по 1000, сколько там было, 1600 дронов на пике, да, рекорд. На это все ушло. Лютый дрон, к примеру, стоит $200 000, да, FP2 в районе $80 000. Сколько это окладов захисников, там, которых, например, порезали наши ДРГшники в Дружковке, была на неделе такая история, зашли наши диверсанты в Дружковку и перерезали там расчет БПЛА, который не давал нам продвигаться. Вот молча, тихо зашли и уничтожили. И вот, собственно, им на зарплаты нет, а их матерям и женам нет сейчас денег на выплаты по гибели. Мне кажется, это не должно понравиться спонсорам, потому что очевидного перелома на линии боевого соприкосновения эти дальние налеты не принесли. При этом, ну, есть проблемы с топливом, да, есть проблемы у малого-среднего бизнеса. Но я вот не слышу о каких-то государственных программах поддержки бизнесменов на Украине, ну, той же розетки, да. Я вот что-то не слышал там на Украине о каких-то разговорах о налоговых каникулах для тех, кто пострадал от наших налетов. Вместе с тем у нас все-таки какие-то программы поддержки все-таки правительством принимаются. Понятно, что полностью компенсировать ущерб невозможно. Понятно, что в связи с ударами там, по нашей нефтяной инфраструктуре очереди на заправках сохраняются. Но все-таки у нас есть признаки государственности, которые решают эту проблему. И мы даже закупаем сейчас уже бензин, собираемся закупать у Турции, у страны НАТО, чтобы решить проблемы для гражданского населения. Украина этого не делает. Этим, наверное, мы и отличаемся все-таки какой-то самостоятельностью. Друзья, еще одна история, которая меня тронула на минувшей неделе, которая меня возмутила, которая меня перепахала. Это, конечно, резня в Святогорской лавре, мученическая смерть монаха 23 августа около 11 утра. В верхнюю часть Святогорской лавры зашли трое вооруженных людей в украинской форме, причем экипированные как спецназ, а не как те военнослужащие силюки, которых привыкли видеть послушники и монахи лавры. В итоге монах Варсонофий, который уже похоронен, был жесточайше убит. Ему исполосовали просто ножами до неузнаваемости лицо. Еще два человека были тяжело ранены. Инок Григорий. 4 ножевых ранения. Одно проникающее, пробито легкое. Еще один послушник Андрей. Тоже ранение легкого. Их сначала в Славянск в больницу дотащили, потом в Харьков переправили. Летом 22-го года под украинскими обстрелами здесь погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара, горел скит, тогда их убивала артиллерия, то есть 4-й год, 5-й год каноническую церковь на Украине выдавливают из ее собственных стен, монахов лишают возможности пользоваться своими кельями, как в Киево-Печерской лавре, да, в Переславле на Михайловский монастырь шли вместе с полицией, да, на захват. Годами обсуждают обществу, что эти монахи чужие, что они московские, неудивительно, что однажды заходят и просто убивают вот этих святых людей. Конечно, это трагедия, это беда, и, к сожалению, вот участь Украинской Православной Церкви, которая бывшая Московского Патриархата, но она канонично так и осталась Московского Патриархата, никто не может этого отменить, просто они сейчас эту приписку убрали, потому что, ну, тяжело жить в сатанинском государстве, называя вещи своими именами, и это большая трагедия. И потом над нами смеются, что когда мы говорим о том, что мы воюем с сатанистами, что это какой-то смешной пропагандистский штамп, а это выясняется не штамп, а реальность, да, в которой, к сожалению, живут наши единоверцы на Украине. Но к Святогорской лавре мы потихонечку подходим. Это, если кто не помнит, это направление Славянское, это восток, северо-восток от Славянска. И мы в 22-м году уже заходили на территорию этой святыни, к сожалению, ушли, но вот сейчас снова постепенно продвигаемся, постепенно выгрызаем у противника эти кусочки. Сейчас направление нашего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию идет как с юга на Дружковку, так и с востока, и с северо-востока. Потихонечку там будет подтягиваться группировка войск «Центр», которая, кстати, к юго-западу от Дружковки уже в 3 километрах. Ну вот сейчас бои начинаются в Доброполье. После того, как мы освободим Доброполье, у нас откроется дорога на Краматорск, и это уже такой будет потихонечку завариваться один большой котел. Кстати, уже противник жалуется на то, что мы на Запорожье начали городские бои в Ореховой. Мы действительно там уже физически присутствуем, уже есть видеоподтверждение нашего присутствия в Орехове. Это последний крупный укрепрайон перед Запорожьем. Это не значит, что мы сможем спокойно идти в областной центр, но это значит, что там все-таки до областного центра еще порядка 50-60 километров, но вот такого крупного опорного пункта уже у противника там не будет, а мы на Орехов идем и группировкой «Днепр» с юга, и с востока «Дальневосточный экспресс» наш неумолимо приближается. И еще одну новость, коротенечко. Призрак Баширова и Петрова снова бродит по Европе. Тут британцы бьют тревогу, Москва открыла в ЕС филиал по борьбе с горящими объектами, назовем это так, по версии западной разведки. Наша ГРУ больше не мучает своих офицеров английской архитектуры, теперь они нанимают местную уголовную мелочь через мессенджеры, платят криптой, и исполнитель зачастую не догадывается, на чьей он стороне, и география вот этого аутсорса впечатляющая. Был, значит, пожар в Таллине на заводе производитель наземных дронов для Киева, затем горел болгарский завод, который снабжает Украину 150-миллиметровыми снарядами, потом возгорание в пороховом цехе под Римом. Вот. Это, мне кажется, очень такие обнадеживающие новости, и очень бы хотелось, чтобы это было правдой, то, о чем пишет Телеграф британский, о том, что это происки нашей разведки, хотя, мне кажется, правда, скорее всего, скучнее, потому что европейская оборонка, которая десятилетиями жила на мирных заказах, внезапно перешла в режим войны и обнаружила, что пороховые цеха при авральном режиме работы сами по себе прекрасно горят от усталости. Но признать это вслух куда обиднее, чем признать, что в очередной раз пропустили саечку от ценителей красивых шпилей. Друзья, на этой мажорной ноте прощаемся на неделю. Увидимся в следующую среду. Всем пока.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
7: Это случилось. Сергей Жуков, наконец, выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови».
8: Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: Российские средства ПВО сбили 54 украинских беспилотника. Дроны атаковали 7 регионов страны и акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. Ведомстве уточнили, что дежурные расчеты перехватили все воздушные цели в течение 12 часов.
2: О происшествии.
1: Число пострадавших при ракетном обстреле Белгорода возросло до 16. Это заявил в Рио губернатор области Александр Шуваев. Ранее сообщалось о 13 пострадавших, половина из которых дети. Также 2 человека скончались. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о теракте. Сейчас сотрудники ведомства собирают доказательства на местах обстрелов и устанавливают всех причастных к преступлению лиц. Политика канцлера Германии Фридриха Мерца нанесла серьезный ущерб экономике страны. Это заявил Кирилл Дмитриев. Спецпредставитель российского лидера подчеркнул, что действия немецкого главы разделяют всего 13% жителей ФРГ. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций отреагировал на слова политика о возможном падении инвестиций из-за успехов партии «Альтернатива для Германии».
2: О судебных делах.
1: Московский метрополитен потребовал компенсацию с водителя за срыв движения трамваев на северо-востоке столицы в воскресенье. Автомобилист нарушил правила, выехал на рельсы возле площади Академика Люльки и застрял на 41 минуту, сообщили в городском департаменте транспорта. Там уточнили, что предприятие намерено взыскать полную стоимость простоя 2 маршрутов. Обычно за каждую минуту задержки составов взыскивают около 8 тысяч рублей.
2: Обо всем.
1: НАСА запустила на орбиту новый телескоп Нэнси Грейс Роман. Обсерваторию вывела тяжелая ракета с космодрома во Флориде. Как уточнили ученые, аппарат исследует темную материю и будет искать неизвестные планеты. Первые кадры с его объектива опубликуют к началу 2027 года. Поле зрения нового телескопа в 100 раз превышает возможности легендарного Хаббла, у создания которого стояла Нэнси Грейс Роман.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 85.60, евро 99.68, юань 12.73. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
3: Здравствуйте, дорогие любители приключений и науки. В эфире «Активная полевая жизнь», программа, которая рассказывает об экспедициях молодых ученых, поисковиков, любителей приключений, об их находках, открытиях и о том, как проходят их удивительные экспедиции. Выходим мы в рамках десятилетия науки и технологий. Сегодня я веду эту программу один, без своего постоянного соведущего Антона Юрманова, биогеографа, экспедиционера, кандидата биологических наук, потому что Антон находится на ледоколе, он сейчас в районе Северного полюса. Там он пишет специальную программу для вас, дорогие друзья. Это действительно активная полевая жизнь во льдах, на ледоколе. В общем, будет все удивительно. Но сегодня, повторяю, я без своего друга. Я – это журналист «Комсомольской правды», ведущий рубрики «Окно в природу», путешественник и кандидат филологических наук Евгений Сазонов. Ну, а в гостях у меня сегодня настоящий путешественник, поисковик, бродяга, удивительной смелости человек, потому что он возглавляет разведывательно-водолазную команду, и зовут его Константин Богданов. Константин Богданов – это один из лучших, наверное, подводных поисковиков сейчас в России, и, повторяю, человек, которому есть что рассказать, потому что его находки удивительны. Константин, что ты нам принес, друг мой?
4: Ну, хочется похвастаться, потому что в этом году, вот буквально несколько дней назад, завершилась наша первая экспедиция на Баренцево море, которая прошла под флагом Русского географического общества, и в этом году к нам присоединился еще ДСАФ России, и фонд президентских грантов помогает. И, наконец, вот это первая экспедиция, в результате которой был найден уникальный, ну, на мой взгляд, уникальный пароход, погибший в самом начале войны. Вернее, даже не погибший, потопленный нашими катерами в самом начале войны. То есть, вот мы так приехали на Баренцево море и случайно нашли первый пароход, который первая победа советского минного оружия на Баренцевом море, советских там торпедных катеров, и, в общем-то, вот и первый в нашей истории.
3: Это вообще удивительно. Просто приехали и просто фигакс, и сразу сенсация.
4: Ну, не просто. Любая сенсация, как мы уже знаем, она должна быть хорошо подготовлена, поэтому на протяжении нескольких месяцев наши историки поднимали архивы, изучали материалы. На самом деле, сложность работы на Баренцевом море еще и в том, что там очень много за последние годы было найдено Северным флотом. Угу. Поэтому вот чем-то удивить, казалось бы, невозможно, но значит, историки, вот Михаил Иванов, Мирослав Морозов, они очень внимательно просмотрели все архивы и обнаружили, что есть несколько пароходов немецких, которые не были найдены. Казалось бы, почему мы, да, рассматриваем немецкий флот как интересный объект поисковый? Потому что мы привыкли к тому, что вот там, советские катера и вот вся наша история на Балтике, она в основном о том, как корабли военно-морского флота пошли и во время выполнения какой-то боевой операции погибли. И мы ищем погибших, мы увековечиваем их имена, мы показываем, как эти объекты лежат на дне, делаем 3D-модель, а, казалось бы, при чем здесь немцы? А при том, что на самом деле каждый немецкий пароход, каждый немецкий корабль, потопленный и найденный на дне, это победа русского оружия. И мы таким образом подтверждаем, что советское оружие одержало вот именно эту победу. Так было с плавбатареей «Вест», про которую летчики, которые потопили, даже не знали, что они совершили это. Да? Так было с плавбатареей «Ост», так было с охотниками за подводных лодок на Балтике. Да? И сейчас вот на Баренцевом море у нас очередная победа русского минного оружия в самом начале войны. Это весна 1942 года. Значит, советские катера, морские охотники выставляют, ну, как бы фронт уже немножко стабилизировался, и морские охотники выскакивают и выставляют несколько минных банок у входа в Печенскую губу в Ленахамаре. И вот Картагена, он тогда уже назывался Утландсхёрн, это был первый пароход, который подорвался на этих минах. Огромный, ну, то есть это, на мой взгляд, такая существенная победа, потому что огромный транспортный пароход, огромное транспортное судно с 4 трюмами, длина 105 метров, ширина, там, если я не ошибаюсь, 14 метров и 6,5 метров осадки. И вот и он, собственно, предназначался для перевозки грузов для немецкой армии и вывоза руды, видимо, из этих мест. И вот такой пароход гибнет. И это, в общем-то, такая заметная победа наших катеров.
3: Расскажи вот радиослушателям, как проходит процесс поиска, да, потому что вот сейчас то, что ты говоришь, да, типа мы приехали, историки нашли, как бы опустились, вот он колокол, да?
4: Да.
3: Вот, на самом деле, насколько я понимаю, это все достаточно тяжелое нудная работа, требующая больших усилий. Потом уже вы, наверное, будете тоже делать 3D-модель, да?
4: Этого, или... Но этого парохода этого мы, скорее всего, не будем.
3: Только российский.
4: Да, он в таком достаточно... Ну, посмотрим, на самом деле. Угу. Я сейчас ничего не буду загадывать, поскольку сейчас уже есть решение, что в следующем году будет еще одна экспедиция на Баренцево море, там есть еще объекты. Значит, вот после того, как мы закончили работать, туда пришло гидрографическое судно фонда «Люди моря» известного, и нашли еще несколько объектов. Да, поэтому я думаю, что вот экспедиция «Москитный флот Победы» на севере в следующем году продолжится, и мы, может быть, сделаем модели этого парохода, и будут еще находки.
3: Ну, что там, пока мы не знаем, да? То есть, что-то лежит...
4: Что-то лежит, пока туда никто не погружался, и пускай у нас будет интрига. Потом мы сейчас все расскажем, потому в следующий раз вы меня не пригласите.
3: Не, ну, двери всегда открыты.
4: Так вот, и... Ну, если заканчивать с этим пароходом, да, и почему колокол, почему вот мы его подняли, очистили, прочитали название, потому что там... Вот мы говорим, там, первая победа минного оружия, первый пароход. Но здесь еще, как всегда, нашлась историческая загадка.
3: Так, давай.
4: Оказывается,
3: это я люблю.
4: В 1927 году были построены два одинаковых парохода. Вот абсолютно. Они вот заложены один за одним. Для, значит, судоходной компании два брата-близнеца. Один назывался «Картагена», второй – «Тарагон». Дальше у них было несколько перепродаж. Они меняли название, но, как мы знаем, колокол на корабле всегда носит первое название корабля. И в конце 30-х годов, естественно, Германия... забирает эти корабли для обеспечения своих военных нужд, и они опять работают в паре. Один называется «Утландсхёрн», второй «Шархёрн». И вот по справочникам, по некоторым, вернее, как сейчас выяснилось, в немецких документах была путаница. И в одном документе «Утландсхёрн» – это был «Картагена», а в других документах «Утландсхёрном» значился «Тарагон». То есть, какие-то номера перепутали, и в одних документах один корабль погиб, другой погиб. Да. И вот обнаружение этого колокола и то, что мы прочитали название, и в этой истории тоже поставило определенную точку. Мы точно знаем, что под именем «Утландсхёрн» в весной 1942 года там, в районе Печенской губы погиб корабль «Картагена».
3: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Активную полевую жизнь», программу, которая рассказывает об экспедициях научных, поисковых. У микрофона сегодня постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Константин Богданов, руководитель разведывательно-водолазной команды, который нашел на дне Баренцева моря настоящее судно, настоящий корабль и даже привез кусочек этого корабля. Вернемся через пару минут.
0: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: В Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему Британия хочет ускорить разработку военной программы.
7: Это, возможно, может быть операция прикрытия для того, чтобы оправдать уже потраченные деньги и предъявить нечто потом. То есть пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. У Британии был опыт, скажем так, внутренней обороны, укрепления. Это во времена Второй мировой войны, когда они создавали такие секретные базы на территории Британского острова, ну, на случай высадки немцев. Тогда действительно программа была, создавались отряды территориальной обороны. Хотя надо отметить, что в принципе британская армия довольно долго оставалась как раз что-то вроде армии территориальной обороны. То есть они отсиживались на острове, но при этом всегда сравнивали Европу между собой, ожидая, чем все закончится в их пользу. Так что и сейчас то же самое. Объявили о неком ускорении, а ускорение чего? То есть что-то должно было быть сделано, значит, в 2035-м, да? Но решили, что это будет сделано в 2030-м. И понятно, что срок небольшой, значит, что-то уже сделано, а потом будет предъявлено, что деньги потрачены. Надо признать, что Британия сейчас тратит довольно из бюджета много на военные расходы уходит, и для них это, конечно, достаточно серьезно. Вот тут есть другой момент, что в Великобритании объявлено, что они хотят начать информационную войну, фактически, против собственного населения. Начать им объяснять, что им грозит какая-то угроза, какая-то опасность, и они должны немедленно сплотиться вокруг британского правительства и начать копать окопы.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Привет, я Алексей Белов.
10: Я Александр Маршал.
9: Группа «Парк Горького».
10: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
9: Peace.
10: Peace, love and rock and roll.
0: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
3: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений и науки. В эфире «Активная полевая жизнь». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Константин Богданов, руководитель разведывательно-водолазной команды, которая бороздит моря и океаны, точнее, дно морей и океанов, и делает удивительные находки. О них он сегодня нам и расскажет. Возвращаясь к истории, как происходит погружение к поиске, да? Ну, во-первых, это безумно холодно, да?
4: Ну, летом оказалось даже на Баренцевом море тепло. А не, на самом деле, вот действительно там 80% успеха – это хорошо проведенное историческое изыскание. Потому что историки дают, в худшем случае, скажем так, район поиска, в лучшем случае какие-то приблизительные координаты. И следующий этап, мы уже приехали небольшой командой на разведку, 4 человека, и вышли в море уже с гидролокационной аппаратурой. И там после, не помню, час-полтора-два мы искали. И вот, причем, что такое экспедиция в Мурманск? Это 3 часа дороги, мы ехали там на автобусе, потому что это куча оборудования поискового, для погружений там, и так далее-то, да? Вот ты 3 суток едешь, приезжаешь, получаешь все пропуска, все разрешения, заходишь в эту погранзону, заканчивается, ждешь, пока закончится шторм, еще сутки, там такой хороший был циклон, значит, и был шторм, поэтому, да, до этого мы договорились, там взяли в аренду кораблик, вот мы, значит, стоим на этом, с этим корабликом, небольшая лодка, вот примерно с эту комнату, может, чуть меньше, там, да, 7 или 9 метров. Вот мы ждем. Как только волна начала ложиться, еще шторм не утих, но уже время тихнет. Уже хочется, да. Вот мы выскочили, и там такая остаточная метровая волна. Капитан кораблика говорит: ребят, мы сумасшедшие. Мы говорим: нам хочется, нам надо.
11: Да, это мы.
4: Вот. И, соответственно, вышли, включили H2 гидролокатора на всякий случай. И вот... Я вот помню хорошо этот момент, потому что на одном сижу я, на другом мой товарищ Алексей. И вот меня в какой-то момент качает эта волна. Я говорю: Лёш, у нас, по-моему, на экране вот в эту качку на экране, мне кажется, показалось то, о чем мы мечтали. Он говорит, у меня на экране тоже показалось то, о чем мы мечтали, поэтому, значит, готовим погружение. И все, и на следующий день мы уже в водолазном снаряжении уже пошли. Балтика, в смысле, Баренцево море – это далеко не Балтика. Видимость, наверное, метров 10-12. И можно плавать, в общем-то, без фонаря. И, конечно, когда вот в этой такой изумрудной, слегка темной, в таких изумрудных сумерках возникает корпус огромного парохода, это, конечно, такое вот прям впечатление.
3: Это прям кино просто какое-то, да?
4: Да, да, такое прям впечатление. Причем он, видимо, от подрыва на мине его разломило на две части, оторвалась носовая часть и легла на бок, а весь остальной там... почти 80 метров корпуса, но, видимо, перевернулись кверху килем, еще сложились, поэтому хорошо для осмотра доступны вот носовая часть, которая лежит на боку, и вход в первый трюм, и корма с огромным винтом, с пером руля, там такие вот красивые, красивые виды, съемки есть. Вот, и вот... 105-метровый пароход, да, ты начинаешь вот метаться, потом съем, и первым делом, что мы делаем, это съемка, зафиксировать для фильма, для идентификации, для всего, потом вот находим колокол, это отдельная прям радость была, ну и вот, собственно, сколько у нас, два погружения было, я там не буду все чрезвычайные ситуации пересказывать, потому что где-то что-то потекло, где-то порвалось тут же, где-то там, ну, в общем, все преодолели, нашли, идентифицировали, ушли. Коротко, четко по делу.
3: Пришел, увидел, победил. Колокол забрал.
4: Ну, колокол забрали, потому что, во-первых, это действительно идентификация. Во-вторых, вот мы в прошлый раз говорили про проект «Голоса погибших кораблей». И сейчас, когда это уже второй колокол с немецкого корабля, вот мы думали, как это правильно предъявить.
3: Так.
4: И вот сейчас пришла такая мысль, что будет, вот, как мы в прошлый раз говорили, стойка в виде колокола с корабельными колоколами советских кораблей, погибших там, в Финском заливе или где-то, где мы еще найдем. И отдельно рядом мы поставим небольшую конструкцию, где будут представлены колокола с немецких кораблей, которые будут звонить именно вот во славу русского оружия. Потому что сейчас у нас есть катерники, у нас есть морские летчики. Ну, там, если будут еще находки, будут еще там какие-то торпедоносцы, еще что-то. Я так немножко анонсирую, что мы найдем.
3: Надо, да,
4: надеюсь. Вот. Поэтому вот слава русского оружия и победа русского оружия тоже будет иметь свои такие вот символические голоса.
3: Слушай, ну вот, возвращаясь к теме стелы, вот этого великолепной задумки, великолепного памятника «Голоса погибших кораблей». В каком состоянии все-таки это сейчас? Когда мы это все сможем увидеть?
4: Или это, пока все в тумане? Это очень здорово продвинулось. Нет, мы согласовали, по крайней мере, получили формальные согласования, ну или почти получили, соответствующих инстанций по охране памятников Санкт-Петербурга. И сейчас, то есть, переделали проект, получили согласование, сейчас нам еще одну площадку предлагают, осталось просто найти деньги на изготовление. Все остальные формальности уже пройдены. Да.
3: Напомни, пожалуйста, вот если люди хотят поучаствовать в создании этого уникального и очень правильного памятника, вот чем они могут помочь, как они могут помочь, где искать, как на вас выходить?
4: На нас можно выходить через страничку ВКонтакте, разведывательно-водолазная команда или моя личная страничка Константин Богданов. И поучаствовать можно, ну как, сейчас, наверное, двумя вещами. Первое – это, как это не пошло звучит, деньгами. Угу. А второе – я всегда говорю, что если вы можете взять на себя изготовление, мы вот обращались в несколько организаций, нам отказали, да, но если вы можете взять на себя изготовление, не вопрос. То есть, если у нас будет конструкция, то дальше уже все будет гораздо проще.
3: Ну, то есть, изготовление и финансы.
4: И финансы.
3: Финансы.
4: Вот, потому что все вот бумажно-организационные формальности, ну, мне кажется, пройдены.
3: Ну, я реально мечтаю все-таки вот это все увидеть в металле. Да. В реале, потому что вот ты мне показывал вот этот вот памятник в 3D, вот, но это вообще просто даже в таком виде ты смотришь, у тебя сердце замирает. А когда это будет, когда можно будет подойти, позвонить в колокол, услышать голос погибшего корабля, ну, это просто это какая-то магия. Магия, как вот, знаешь, вот, нить, идущая через историю, вообще через все годы, там, десятилетия. Вот. Я очень мечтаю все это увидеть. Я мечтаю дожить до этого. Да? Но я верю, что это в скором времени все очень скоро будет. Давай мы, наверное, сейчас сделаем то, что я мечтаю сделать вот с самой нашей встречи. Я мечтаю, чтобы у нас здесь, в студии, прозвучал настоящий звук колокола.
4: И вот поскольку... Впервые причем.
3: Впервые абсолютно. Причем я думаю, что это даже впервые вообще в истории радио. Я не думаю, что кто-то приносил корабельный колокол на какое-то радио.
4: Ну, этот точно зазвучит впервые, потому что он вот на кадрах видно, что на нем до сих пор сохранились следы донных отложений. Он был очень сильно обросший и вообще не звучал. Поэтому вот за те несколько дней, которые прошли с момента нашего возвращения и до нашего эфира, вот мы его немножко почистили, чтобы он хотя бы получил какой-то звук.
3: Голос.
4: Да, голос, яркость голоса. Поэтому давайте впервые этот колокол зазвучит вообще в эфире для людей. Спустя... 42-го года, сколько прошло времени?
3: 42-го года.
4: 83 года.
3: Ну, спустя более чем 80 лет.
4: Ну, спустя более чем 80
3: молчал
4: лет.
3: Молчал колокол.
4: Он молчал, и сейчас он впервые зазвучит.
3: Ребята, вы в уникальной ситуации находитесь, и я нахожусь в уникальной ситуации. Сейчас вы услышите голос погибшего корабля. Бедный Константин немножко запыхался, потому что он держал эти 50 килограммов вот так вот на вытянутых руках, вот как настоящий корабль просто. И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Вы слушаете, напоминаю, «Активную полевую жизнь». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Константин Богданов, руководитель разведывательно-водолазной команды, который сделал... очередное открытие в Баренцевом море. Вернемся через пару минут.
8: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о развертывании сил НАТО.
12: Вся украинская история, весь этот конфликт на Украине, мало того, что он был инспирированным Западом, но он также был в идеологическом плане использован для того, чтобы оправдать вот этот абсолютно неоправданный, ничем не вызванный разворот к истокам, поиск большого противника, которым была назначена Россия. И частью вот этого процесса поддержания НАТО на плаву, конечно, был проект расширения. Это обман Советского Союза, советского руководства, российского руководства о том, что это расширение касается не только территории Германской Демократической Республики. Это привело к тому, что НАТО была опять введена в центр евроатлантической политики как главный инструмент. Прежде всего, это было в интересах США, это восстановление контроля над союзниками, это разрушение, удар по попыткам создать коллективную систему безопасности в Европе на иных принципах. Это привело к деградации инструментов контроля над вооружениями, всех договоров, которые тогда заключались, которые радикально в хорошем смысле военно-политические политическую ситуацию в Европе. Сейчас все они уже почили в Бозе. В общем, мы находимся там, где мы находимся, и в этом смысле ситуация серьезная.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
1: Владимир Путин отправился в длительную рабочую поездку. Президент посетит Киргизию и Дальний Восток, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Бишкеке российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет серию двусторонних встреч. После вылетит во Владивосток для работы на Восточном экономическом форуме.
2: О происшествии.
1: Российский сухогруз сел на мель в пригороде Стамбула. Судно получило пробоины после атаки украинских беспилотников около Новороссийска, сообщает турецкое информационное агентство DHA. По данным журналистов, сразу после удара экипаж покинул борт на спасательных шлюпках. Специалисты турецких экстренных служб уже начали осматривать поврежденный теплоход.
2: О топливе.
1: Поставки топлива из Белоруссии в Россию вышли на максимальный уровень. Минск оперативно откликнулся на растущий спрос страны, заявили в Кремле. Там выразили признательность соседям за быструю реакцию. Как отмечается, белорусские партнеры внимательно следят за ситуацией и помогают закрывать потребности рынка. Ранее Россия увеличила закупки бензина и дизеля у Минска для поддержания стабильности на внутренних автозаправках.
2: О Ближнем Востоке.
1: Американские военные атаковали остров Ларак в Ормузском проливе. В ходе удара беспилотников погибли как минимум 2 человека, сообщает агентство ТАСНИМ. По данным американской стороны, целью стали 2 иранские ракетные установки. Как утверждают в Вашингтоне, корпус стражи исламской революции якобы планировал использовать их для сброса морских мин в акваторию пролива.
2: О деньгах.
1: Россияне смогут официально расплачиваться цифровыми рублями с 1 сентября. Банк России объявил о запуске третьей формы национальной валюты в широкий оборот. Регулятор отметил, что все операции для граждан останутся бесплатными, а кошелек будет доступен через банковские приложения. Ранее в стране завершили 2-летний пилотный проект по тестированию платежей в цифровых рублях.
2: О спорте.
1: Хоккеисты Московского и Минского «Динамо» устроили массовую драку в финальном матче Кубка мэра Москвы. Встреча закончилась победой столичного клуба со счетом 4-1. Первая потасовка вспыхнула за 10 секунд до сирены, а перед самым свистком игроки сцепились на льду повторно. Кроме того, в конце третьего периода травму получил защитник минчан Николас Мелош, которого унесли на носилках.
2: О валютах.
1: Доллар 85.60, евро 99.68, юаня 12.73. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
13: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
3: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений и науки. Активная полевая жизнь продолжает свою активную полевую работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня руководитель разведывательно-водолазной команды Константин Богданов.
4: Когда мы его подняли, конечно, было такое яркое впечатление у всех участников нашей команды, особенно у капитана нашего катера Игоря, для которого это была вообще впервые находка вот в этой акватории. То есть люди там много лет живут, работают, знают о том, что
3: что-то там на дне лежит.
4: Что, да? Что-то на дне лежит, но вот такая находка, насколько я понимаю, за последнее время это первая, единственная. Там есть 2 корабля, на которые ныряют, это бывшие цели. Ага. Просто специально затопленные. А вот такой реальный боевой корабль, он первый там появился в этих местах. Уже вызвал огромный туристический интерес дайверского сообщества.
3: Слушай, а сколько метров до него?
4: Ну, он по грунту 48 метров.
3: 48 метров, да?
4: Да, и я говорю, для меня вот была такая прям... После Балтики просто культурный шок, потому что хорошая видимость. Ты идешь в глубину, ты все видишь. Фонарь можно не включать, там прекрасно.
3: Прекрасно. Изумрудно-зеленое да, поле.
4: Да. Такая легкие сумерки. Зеленоватый.
3: Зеленоватый сумерек. Да вы романтик, мой друг.
4: Я еще и немножко снимаю просто. Ну, на видео хорошо видно. Там свет, дополнительный свет, который держит мой напарник Алексей, да, осветитель, он лишь создает контраст и выделяет детали. А все остальное можно снимать и без...
3: Со света, да?
4: Да.
3: Я читал, или, если я ошибаюсь, поправь меня, что вообще у вас будет, или уже есть, один большой фильм про ваши экспедиции, приключения, что вот-вот он будет, или я, у меня уже что-то в голове запуталось?
4: Ну, вот мы сейчас... С прошлого года идет проект «Москитный флот Победы», и у нас по условиям, значит, гранта, фонда президентских грантов и Русского географического общества у нас заявлены фильмы. И сейчас готовится к выходу три серии документальных фильмов, которые так и называются «Москитный флот Победы». И будут посвящены истории становления москитного флота в СССР на основании наших находок. Первая находка – это английский катер «Торникрофт». Это первая серия, которую мы нашли там несколько лет назад у острова Гогланд. Участник атаки 1919 года на Кронштадт английских торпедных катеров. Вот прям живой участник лежит. И, собственно, с этой атаки и началась концепция вот этой малой войны на море, которую Реввоенсовет принял в 1927 году, потому что не было денег строить крупнотоннажные корабли. И, посмотрев, как действовали англичане, принимается вот эта концепция: мы построим много быстроходных торпедных катеров, и если враг придет к нашим берегам, а в 1927 году, как мы помним, была так называемая военная тревога, когда Советский Союз встал на пороге новой войны с Англией, когда как раз создается ОСАВИАХИМ, и вся страна в едином порыве начинает изучать военное искусство для того, чтобы отразить наступление по суше, новую интервенцию, скажем так. Собственно, ничего не напоминает?
3: Да вообще ничего.
4: Вот.
3: Ощущение, что вообще в истории ничего нет нового.
4: Вообще. И мы готовимся отражать новую интервенцию, а военно-морской флот готовится отражать атаки вот этой вот английской армады, которая придет с эсминцами, линкорами и крейсерами, и их будут топить вот эти вот маленькие катера. Да? И начинается развитие флота. Вторая серия будет посвящена как раз истории, когда уже появились торпеды, катера 30-е годы, и когда наши конструкторы

0: году в результате столкновения. Ну, в общем, причины гибели пускай зрители посмотрят в нашем фильме. Он выйдет буквально там, я думаю, что в течение месяца. Но благодаря вот этой вот аварии, которую, кстати, по документам пытались замять, замолчать, и наши историки долго не могли получить доступ к этим документам и понять, почему же он утонул. Но благодаря вот этой аварии до нас дошел торпедный катер Г-5 с комплектом вот этого вот волнового оборудования, с комплектом аппаратуры дистанционного управления образца там 35-39 года.
1: Это вообще удивительно. То есть уже
0: единственный катер, да, который сохранился, потому что как только началась война...
1: Ну, все переоборудовали и вперед.
0: Сняли просто эту аппаратуру, и они ушли воевать в обычном режиме под управлением экипажа. Но, тем не менее, вот перед началом войны советский флот обладал более сотни катеров таких, вот, которые могли управляться дистанционно. Просто они управлялись с самолета. Самолет МБР-2, который был тихоходный, и в начале войны, когда у немцев было господство в воздухе, просто эти самолеты сбивали, что называется, на взлете, да, они не успевали долететь до того района, где нужно было выводить катера в атаку. И только поэтому программа захлебнулась, была остановлена. А так наш бы флот применял безэкипажные катера еще в начале Великой Отечественной войны.
1: Вообще у меня в голове это не укладывается, потому что то, что сейчас нам кажется, вот пик научно-технического прогресса, да, новейшие технологии, да, те же самые безэкипажные катера, катера-дроны, да, все, о, смотрите, что мы научились делать. До войны.
0: До войны.
1: Были. Работали, управляли. Я же, когда ты мне рассказывал про вот эту историю, я начал копаться. Оказывается, были не только безэкипажные катера, были еще безэкипажные самолеты. Ставили вот эти вот волновые управления на ТБ-3, вот эти огромные бомбардировщики, которые сопровождались там истребителем или, опять же, тихоходным самолетом, вот с которого управлялось. Ну и вот направляли, он летел. Пилот находился в самолете другом вдалеке, вот, и там, где работали зенитки, где была большая вероятность, то, что самолет потеряют, да, вот он летел, если удачно сбрасывал бомбы, там и сам, или сам, как самолет камикадзе, да, планировал. Вот, и это, конечно, удивительно, насколько наши конструкторы, оказывается, советские, опередили время. Это в голове реально не укладывается. И вот то, что вы нашли, действительно, это вам низкий поклон, потому что вы напомнили не только о том, что наши ребята классно воевали, да, наш москитный флот, там минеры, торпедоносцы побеждали на раз, да, но и то, что у нас были люди, которые реально опережали время.
0: Реально опережали время, и многое из того, чем мы сегодня пользуемся, уже было разработано нашими дедами и...
1: А то и прадедами.
0: А то и прадедами, да, для кого-то.
1: Для кого-то, да.
0: И третья серия уже будет посвящена как раз боевым действиям во время Великой Отечественной войны на Балтике. Мы ищем место гибели конкретного офицера, который имел отношение к гибели вот этого вот катера безэкипажного в 1939 году. То есть мы проследили его судьбу.
1: Как интересно.
0: А вот мы ищем место его гибели, пока не нашли, но... По ходу фильма и по ходу поисков мы как раз находим в том числе и немецкие корабли, которые были потоплены советским москитным флотом. И рассказываем не только о том, как погибали наши катера, но и как они побеждали. Это и торпедная атака на охотник за подводными лодками 12-16, это и минные постановки, на которых погибла тяжелая немецкая плавбатарея «Ост» у острова Большой Тютерс, это и десантные операции, то есть весь спектр задач, которые выполняли торпедные катера и морские охотники, хотя сейчас историки меня опять поправят и скажут, что нужно говорить «малые охотники».
1: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Активную полевую жизнь». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня человек удивительной судьбы и удивительного увлечения. Это Константин Богданов, руководитель разведывательно-водолазной команды. Пару минут, и мы снова с вами.
2: «Активная полевая жизнь». Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог-международник Елена Супонина об ущербе Ирана и США от ближневосточного конфликта.
3: Иранцы сопротивляются, очень умело, симметрично, ведут гибридную войну и наносят болезненный ущерб Соединенным Штатам Америки, хотя иранская экономика, прежде всего экономика, не столько даже военный потенциал, а экономика страдает, и ситуация будет, наверное, ухудшаться в связи с ужесточением американских санкций. Так что ситуация сложная для обеих сторон, но обращает на себя внимание, что ущерб сейчас сообщает американские источники, и явно они базируются на данных, которые утекли от чиновников. А в администрации Трампа с этими утечками сейчас очень сложно. Так бывает еще, когда некие военные структуры хотят выбить под себя дополнительное финансирование. В этих публикациях отмечается, что ущерб разведывательным структурам, а это примерно 5 миллиардов долларов, такая цифра называется, он не вошел в просьбы дополнительных ассигнований бюджету. Мол, на это надо выделить еще больше денег. Я вижу за этим еще и некоторый лоббизм.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
4: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений и науки. Активная полевая жизнь продолжает свою работу. У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня Константин Богданов, руководитель разведывательного водолазной команды.
5: Мы вот по ходу этих поисков будем рассказывать как раз о победах советского оружия, о примерах победы советского оружия. Ну и вот сегодняшняя наша тема – это, опять же, очередной такой пример, только уже на севере.
4: Все удивительно. Ну, север будете дальше.
5: Север будет дальше. Это будет отдельный фильм как раз про этот корабль и про поиски кораблей, про боевые действия на северном участке. По обороне Мурманска.
4: Слушай, ну, удивительная история, конечно. Я каждый раз, когда ты приходишь в гости, рассказываешь вот это, я сижу так, грею уши. Это, я безумно завидую вам и восхищаюсь вашим делом, потому что ну, здесь как-то сошлось вообще все, все, что можно, все положительные вещи, которые только возможны. Это и возвращение имен героев, это напоминание о славной истории.
5: Ну, тут на самом деле надо сказать, что мы, конечно, молодцы, не дать, не взять,
4: не спорит, да.
5: Но на самом деле тут надо сказать огромное спасибо и Русскому географическому обществу, и Фонду президентских грантов, которые позволяют в сегодняшних условиях уже на протяжении многих лет все вот эти вот идеи и поиски притворять в жизнь. И вот я говорю, что вот в этом году к нам еще присоединился ДСАФ России, и я думаю, что будущие экспедиции будут еще более яркими с точки зрения именно обеспечения и донесения информации до людей.
4: Слушай, а вот удивительно.
5: Потому что ты можешь мечтать, сейчас я просто закончу, ты можешь мечтать сколько угодно, но когда у тебя нет возможности, тебя никто не поддерживает, мечты в основном так и остаются мечтами. А здесь у тебя конкретные вот примеры. Да, пошел, грант написал, и самое главное, идею оформил. Вот что удивительно, это все говорят, да, там, деньги вторичные. Говорят, мне не хватает денег, там, многие, да, и, а когда ты приходишь там либо в одну, либо в другую организацию подавать грант, говорят, старик, деньги вторичны, деньги будут, ты идею покажи. И вот когда есть хорошая идея, то на нее, слава богу, сейчас вот находятся средства и организации, которые готовы поддержать. И вот это, на мой взгляд, такая уникальная возможность нашего сегодняшнего времени.
4: Ну, приятно, что клуб знаменитых путешественников, наша радиопрограмма тоже в какой-то мере оказывает поддержку хотя бы информационно вашему правильному делу. Меня что поразило, вот закольцованность истории. Ведь ты сказал, что присоединилась ДСААФ, помогает теперь ДСААФ. И, насколько я помню, вот эти вот малый москитный флот, вот эти катера торпедные, ведь многие из них приобретались на средства ДСААФ.
5: Ос-Авиахим.
4: Да, Ос-Авиахим. Ну,
5: да, да, да.
4: Отец ДСААФ,
5: а Ос-Авиахим. Да, совершенно верно.
4: И, то есть, прям круг замкнулся просто, получается.
5: Совершенно верно. В следующем году как раз будет столетие ДСААФ. И вот на этот катер, на безэкипажный ТК-171, с нами ныряет, снырял председатель ДСААФ Денис Добряков. Денис Валерьевич. Да, он хороший дайвер, значит, опытный ныряльщик. И вот когда возникла идея, он говорит: ребят, я хочу под воду с вами. И потом вот мы когда смотрели все архивы, да, в 27-м году Ос-Авиахим начинает, значит, готовить людей и дает деньги на строительство первых, я сейчас не помню, 4 или 6 торпедных катеров там серии Г-5. И сегодня, спустя 100 лет, значит, новый ДСА, вот председатель, идет с нами под воду. Мы вместе с ним ставили табличку на корпус этого катера, потому что на нем все-таки погибло 3 человека. И мы по давней традиции все равно поставили мемориальную доску с номером катера и со списком погибшего экипажа. Вот, то есть были такие вот проведены мемориальные и поисковые и мемориальные мероприятия совместно. Поэтому совершенно прав, что круг замыкается.
4: Ну,
5: и, в общем, и история, как мы сейчас поговорили, она тоже циклична.
4: История, да, абсолютно циклична, и такое ощущение, что мы...
5: Те же самые угрозы, те же самые организации, которые, значит, пытаются им готовить население к защите наших рубежей, в общем, 100 лет спустя.
4: Дроны.
5: Да, дроны.
4: И все остальное. Удивительно. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что вы слушали «Активную полевую жизнь», программу, которая рассказывает о молодых ученых, экспедиционерах, поисковиках, которые организуют удивительные, полные приключения, опасностей и открытий экспедиции. И сегодня у нас был один из таких замечательных людей, Константин Богданов, руководитель разведывательно-водолазной команды, человек, который делает со своими ребятами... Ну, поистине святое дело, потому что он возвращает нам имена погибших моряков, имена погибших кораблей и делает все для того, чтобы мы сохраняли память об их подвигах. Ну и Константин просто очень отважный человек, который не боится идти туда, вглубь, в опасности и всегда возвращается с какими-то удивительными историями. И сегодня, наконец-то, осуществилась моя мечта. Вы услышали звук настоящего колокола корабельного, вы услышали звук погибшего корабля, который благодаря Константину и благодаря его ребятам ожил. И разве это не чудо? Мы встретимся с вами через 2 недели. Как всегда, дорогие друзья, будут новые приключения, будут новые экспедиции и будет продолжаться активная полевая жизнь. С вами был Евгений Сазонов. Ну, а на следующей программе ко мне наконец-таки присоединится мой соведущий Антон Ерманов и расскажет о своем приключении на огромном атомоходе, о посещении Северного полюса и о том, как организовать такую экспедицию. Здоровья, удачи и новых путешествий, друзья!
0: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Просто космос.
6: Всем привет! Здесь «Просто космос». И я, Баченина М. А что случится, если вдруг исчезнет Луна? Луна является ключевым фактором, который поддерживает стабильность Земли. Но представьте, если однажды наш спутник исчезнет, какие катастрофические последствия это вызовет? Давайте разбираться. Номер один. Резкое изменение приливов и отливов. Это один из самых заметных эффектов Луны. Это ее влияние на мировые океаны. Гравитационное притяжение спутника вызывает приливы и отливы, создавая колебания уровня воды, которые оказывают воздействие на прибрежные экосистемы и океанические течения. Если Луна исчезнет, приливы станут в 2,5 раза слабее, потому что основное влияние останется за Солнцем. Однако, несмотря на снижение амплитуды приливов, это все равно разрушит экосистемы многих прибрежных зон, которые зависят от этих ритмов. Многие морские организмы, ну, например, крабы, моллюски, рыбы, водоросли, уже адаптировались к изменениям уровня воды. А исчезновение Луны вызовет сбои в размножении, питании и миграциях, что приведет к цепной реакции по всей пищевой цепи. Под номером 2 можно назвать непредсказуемость климата. Наклон земной оси сейчас стабилизирован за счет Луны. А вот его отклонения будут резко подставлять ту или иную часть нашей планеты под прямые солнечные лучи. Поэтому на Земле начнутся резкие скачки температур. Это также приведет к вымиранию ряда организмов, на этот раз на суше. В связи с тем, что приливы заметно ослабнут, а с ними связаны многие океанические течения, то стоит упомянуть о последних. Именно они помогают плавно переносить тепло, распределяя его по планете. А исчезновение некоторых течений также потенциально приведет к более экстремальным температурам. Третий пункт – это тьма. Люди, живущие в городах, которые залиты искусственным светом, им трудно представить, как сильно меняется ночной пейзаж при полной луне и в новолуние, когда в небе висит, ну, тоненький месяц. Но для животных это важно. Наличие или отсутствие лунного света, а также предсказуемые изменения яркости в течение лунного цикла могут повлиять на размножение, на поиск пищи, общение и другие аспекты жизни животных. Вообще свет, возможно, является вторым самым важным фактором окружающей среды, который влияет на изменения в поведении и физиологии. На первом месте это доступность пищи. Такое мнение высказывают эксперты. Ну, например, эволюционно некоторые виды ориентируются по свету Луны и звезд. Юные черепахи, которые только что вылупились из яиц, не смогли бы найти дорогу к океану. Лунный свет также для навигации используют летучие мыши или муравьи-бульдоги из Австралии. Также Луна поддерживает наклон Земли на уровне 23,5 градусов относительно плоскости, по которой наша планета движется вокруг Солнца. А вот исчезновение спутника, стабилизирующего этот наклон, приведет к вихлянию существующего угла в диапазоне от 10 до 45 градусов. И если наклон станет сильнее, чем есть сейчас, это приведет к гораздо более экстремальным погодным условиям или же, например, ледниковому периоду. Ну, или к тому, что времена года не будут меняться. А еще Луна принимает на себя часть ударов от метеоритов. Недаром вся ее поверхность изрыта кратерами. Поэтому она нас защищает, и в случае ее исчезновения метеориты станут опасными. В общем, вывод простой. Будет очень сложно и очень неприятно. Но, думаю, мы это переживем. Хотя не хотелось бы.
0: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Актер Павел Деревянко о том, как не потерять себя.
7: К себе надо двигаться, узнавать себя прежде всего. Часто очень люди при встречах пытаются казаться лучше, чем они есть. И как бы это вроде нормально, лучшее качество свои показать. Но когда это происходит раз за разом, немножко как будто бы забивается собственный настрой, потом уже тяжело себя отыскать. Потом у нас в Москве очень тяжелый атмосферный столб, я не знаю, давление и куча пафоса и понтов. И все это очень людей видоизменяет. И потом может какое-то время вести, ну, человека по жизни так. фартить, а потом вдруг человек понимает, что он где-то глубоко заблудился. Чтобы этого не произошло, нужно искать себя самого, параллельно прокачивая свои лучшие скиллы, становиться лучше, круче, сильнее, мощнее, ироничнее, деликатнее, трудолюбивее. Много вот этих моментов, которые можно и нужно в себе менять.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

значит, режиссер, он хочет классику изуродовать. Нет, конечно, мы понимаем, что это намеренная провокация. И в свое время, когда в 2012 году, я напомню, программу «Вести недели» до Киселева вели и Евгений Ревенко, и Андрей Кондрашов, и Сергей Брилев, и делали это по-разному совершенно в своем стиле, скорее в таком, ну, официальном, не сказать официозном, но все-таки официальном, придерживаясь каких-то определенных рамок. Так вот, когда они приходили, это был один мир. А когда приходил Киселев в 2012 году в преддверии событий на Донбассе, в преддверии возвращения Крыма в родную гавань, в преддверии многих-многих событий, нужно было изобретать новый язык. И Киселев был этим изобретателем. В принципе, с Соловьевым они плюс-минус шли там одновременно нога в ногу. И если Владимир Рудольфович стал таким Кашпировским политическим, даже визуально немножко напоминает, вот, то, значит, Киселев выбрал свой путь вот этого словесной эквилибристики. Даром, что филолог, я напомню, что он окончил скандинавское отделение филфака, ЛГУ, по-моему. А это значит, что с русским языком и с интонированием у него все в порядке. Именно поэтому он и делает такие выпуски. Содержание их, этих выпусков, то есть что там говорят внутри, конечно, диктует время. Не сам ведущий. Может быть, ему интереснее было бы про снегирей рассказывать. Или там дроздовиков, или каких там еще, какие бывают птицы, да. Но вот такое время, такие времена, как говорит еще один телеведущий с Первого канала. И отсюда вот эти все ядерные пеплы и так далее, и так далее, и так далее. Публику нужно будоражить сейчас. Вот эти вот рецепторы наши слишком уж присытились валом новостей, инфоповодами, которые сыплются. Да даже просто медиашумом. Вот с Канье Уэстом, да, наверняка наблюдали, слышали краем уха. Ну, понос просто безостановочный со всех щелей лился. До сих пор непонятно, выступит, не выступит в Москве, в Лужниках, в Петербурге, на Газпром-арене. Да, нет, будет, неизвестно. Но столько уже поноса влилось, информационного я имею в виду, в уши несчастного обывателя, что ну, его уже ничем не удивишь. А удивлять нужно. Это функция не только театра, но и телевидения тоже, которое тоже своего рода театр перед камерой только. И вот этим актером и стал Киселев. И проработал уже 14 лет. И 20 августа выложил у себя небольшой ролик, где он, облокотившись на березку, перед костром и печеной картошкой, может быть, эта отсылка была как раз к ядерному пеплу, аллюзия, обняв любимую собачку Мультипу, давит на лбу комара. Иронично, как сказал бы Никита Сергеевич Михалков в этом случае. И говорит: весь отпуск в Подмосковье я думаю о своем новом проекте. Было это неделю назад. И на слове «новом проекте» он сделал фирменное интонационное ударение. Следующий, так сказать, этап подкидки дровишек случился 24 августа. Дмитрий Константинович заинтриговал еще больше. Выложил снимок из бассейна со спины, где он загребает воду в любимом стиле нашего президента. Баттерфляй, бабочка, да? Без шапочки, кстати. То есть, видать, где-то дома у него такой бассейн, потому что в общественном не разрешили бы без шапочки даже ему. Но в очках. Соответственно, тут все уже задумались. Неужели поплыл, как говорится? Или уходит в закат? Неужели? Вот. И только вот спустя какое-то время, незадолго на вот этой записи, которую я для вас делаю, стало известно, что Киселев уходит из «Вестей недели». Но не в никуда. Теперь вместо него каждое воскресенье в 20:00 на «Россия-1» «Вести недели» будет вести Евгений Попов, который уже оброс медийным весом, который уже обстрелян в прямых эфирах программы «60 минут», правда, вместе с женой, с Ольгой Скобеевой. И теперь он выходит в соло в «Вестях недели».

0: Попова подвели к этому. Как спортсмена подводят к соревнованиям. А Киселев будет после Попова выпускать авторское шоу под названием «Киселев». Таким образом, Попов будет выступать на разогреве? Нет, речь не про цирк, друзья мои. Нет, я говорю про телеведущих флагманского канала нашей страны, медиахолдинга ВКТРК, «Россия-1» канал называется. Итак, теперь, начиная с 6 сентября, то есть через недельку, после того, как вы этот выпуск послушаете, итоговые вести недели на «Россия-1» будет вести Евгений Попов, а после него в 20:00 будет выходить в эфир Дмитрий Киселев с программой «Киселев». Чему он, собственно, Киселев, и оказался рад, и благословил коллегу на дальнее плавание. «Поздравляю Женю Попова со взятой высотой», написал Дмитрий Киселев. «Вести недели – нежный организм и в то же время большой творческий гражданский вызов. Уверен, что с новым ведущим программа обретет новую энергию и новые краски. Успеха!» А вот такие дела, друзья. О других новостях расскажу после небольшой паузы, не в «Вестях недели», а в программе «Глядь телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко об усилении боевого потенциала НАТО.
4: Сам масштаб тех военных усилий, которые они предпринимают, они такие носят загоризонный характер. Но это гигантские суммы, которые выделяются. Это воссоздание фактически военно-промышленного комплекса по старым лекалам. И даже те системы вооружений, которые они либо приобретают, либо разрабатывают, это не те вооружения, которые надо применять, там, скажем, для каких-то антикризисных операций в Африке или где-то еще. Это для борьбы с нами. Прежде всего, это, конечно, американская система, патриоты, F-35, томагавки, системы, если использовать язык НАТО, для преодоления зон препятствования доступа и так далее и тому подобное. Все это для того, чтобы противостоять Российской Федерации на всех театрах и во всех операционных средах. Это земля, вода, воздух, космос, информационное пространство. Поэтому это та реальность, в которой мы живем. И, конечно, эта реальность максимально скукоживает пространство для политического диалога.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем. Я сегодня говорю о премьерах, о новых событиях, о том, кто стал новым наставником детского голоса. А новости тут есть. Я уже был на съемках. Я уже посмотрел. Напишу вам об этом репортаж попозже. Можете почитать на сайте КП.ру, потому что еще пока готовится к эфиру только проект. Но уже известно, кто сел в красное кресло. Ну, давайте начнем не с интриги. Там будет Полина Гагарина. Соскучилась вокалистка уже по этому проекту. Какую-то часть Полина пропустила. Вот. И, в общем-то, несмотря на статус ветерана, а на счету вице-чемпионки Евровидения аж 10, вот этот сейчас будет 11-м, то есть скоро уже дюжина целая будет проектов «Голос» в различных его инкарнациях, детские, взрослые она вела, ну, то бишь наставляла, судила, как говорят некоторые, хотя там, конечно, речь о наставничестве. Так вот, Полина вернулась. Вернулось парное кресло. В нем, если в предыдущих эпизодах и сезонах мы видели Владимира Преснякова вместе с супругой Натальей Подольской, то теперь увидим Аиду Гарифуллину. Она как бы новичок, но не совсем. Уже сезончик успел отработать. И отвечала, конечно же, за оперное наследие в стенах детского голоса. А теперь вместе с ней будет в кресле сидеть муж Алексей Воробьев. Участник тоже Евровидения 2011 года, хоть и безуспешный, там 16 место. Но яркий довольно представитель шоу-бизнеса, не стареющий, работающий в том числе и в США, живущий в США. Интересно, как сойдутся муж и жена, несмотря на то, что одна страна, все-таки одна оперная певица, второй стопроцентный попсовик и ничего больше. Вот теперь придется им договариваться, потому что на этапе отбора им нужно будет выбирать артистов, подходящих под их парадигму, философию и мышление музыкальное. Затем придется подбирать для этих детей репертуар, ну и вообще-то как-то репетировать, потому что на базе джаз-бэнда фонографа Сергея Сергеевича Жилина перед каждым этапом, перед поединками, нокаутами, прямыми эфирами, спасительным раундом и, конечно же, финалом проходят репетиции. И детишек там нужно как бы пестовать. Давать им какие-то подсказки. Понятно, что это речь не про академическое образование в Гнесинке, но тем не менее. Это вот пара. Итого уже трое, получается, наставников. Но кресел два. И третьим стал барабанная дробь Ваня Митриенко. Ну, в принципе, взрослые слушатели могут сейчас спросить, да кто это такой вообще, почему, из какого хрена мы этого сопляка должны наблюдать? Может быть, и не слышали про него. Я расскажу. Ваня Митриенко на настоящий момент самый популярный молодой поп-артист. Немало, в принципе, талантливых ребят у нас, немало. Но именно он собирает Лужники, на которые действительно приходят. Это можно посмотреть по записям, по видео. Ну, а может быть, вы были на этом концерте. Он собирает там 70 тысяч человек, друзья. В 20 лет не каждому дано. Да, можно говорить, что выбивающий слезу краш. Да, можно говорить, что девочки, которые приходят на его концерте, в музыке особо не понимают, для них он важен как объект воздыхания. Да, можно говорить, что что-то где-то уже было, пересекается и так далее. Но факт остается фактом. Меньше 10 лет назад никому неизвестный парень из Сибири приехал в Москву, поступил в продюсерский центр «Республика Kids». Много, кстати, оттуда детей потом в «Голос» попадает. Затем поступил в колледж, «Калладж», как говорят в Америке, в училище Гнесинское, музыкальное. Затем пробовал другое образование, не пошло, финансовое. Затем вдруг в соцсетях в какой-то момент вечерком решил попробовать фрагментик песенки. «Ты Москва, я Питер, люди, помогите». Вот это вот Венеру Юпитер выложил. А потом как проснулся, как увидел число просмотров и выложил песню полностью. И потом клип, и потом начали ему помогать уже на профессиональном уровне. И стало понятно, что этот краш тут надолго. И «Вечерний Ургант» был, и «Алые паруса», главный выпускной праздник Петербурга. И небольшие залы, которые, в принципе, всегда были заполнены. И дуэты с суперзвездами, группа «Тату», Григорий Лепс. И крупнейшие рекламные контракты вы можете видеть в одном эконом-магазине. Ну, уже давно это не эконом, короче говоря, красно-белый этот магазин. Уже давно он не эконом, куда мы за продуктами все ходим. Люди, так сказать, приземленные и спокойно живущие без миллиардов. И таким образом уже миллионер, я думаю, что долларовый, Ваня Дмитриенко в 20 лет оказался в красном кресле детского голоса. Да, может быть, рановато. Да, чему он может научить ровесников? По сути, ну, окей, не совсем, но тех, кто не сильно младше. Ну, мы помним, что предельная планка голоса – это 14 лет детского. До этого возраста у нас дети считаются детьми в вокальном проекте «Первый канал». Но, тем не менее, «Первый канал» не может упустить этот момент, потому что парень находится на пике. Что там будет дальше? Мы только хотим пожелать ему, чтобы он избежал судьбы Андрея Губина и многих других. Вот, потому что огонь, вода мимо. Парень действительно нацелен на результат. Он не пьет, не курит. Это такой представитель нового класса артистов и вообще поколения. Они не помешаны на какой-то материальной стороне вопроса, хотя понятно, что деньги зарабатывать, естественно, кто не любит, они не помешаны на какой-то сексуализации. То есть ему не нужно быть жеребцом и оплодотворять максимальное количество, значит, пестиков там, или тычинок, чего там, на поле, да, все одуванчики собирать на нем. У него есть возлюбленная, еще несовершеннолетняя, Анна Пересильд. И кто бы как что там ни говорил по поводу этой пары не очень чистого, я вообще не исключаю возможности, что пока что это платоническая любовь. Он не завязан на каких-то веществах, изменяющих сознание. Это вот я смотрю просто по своему старшему сыну, который чуть старше него, и Ване. И я вижу, что они просто другие. Они просто другие. И очень хочется надеяться, что вот на этом вайбике, как говорят молодежь, он будет еще плыть долго. Работоспособности не занимать, поэтому вот теперь наставник детского голоса Ваня Дмитриенко вместе с Полиной Гагариной, Аидой Гарифуллиной и ее мужем Алексеем Воробьевым. Новые серии, выпуски проекта уже в сентябре-октябре. Я думаю, что скорее в сентябре, чем в октябре появится в шоу «Голос» на Первом канале, естественно, по вечерам. Однако, пока идет детский голос, мы же раньше, если вы помните, взрослые смотрели в это время, все идет к тому, что голос подвинется основной и будет чередоваться, а не идти одновременно с «Фабрикой звезд». Я же вам, помните, рассказывал, что Первый канал возрождает и «Фабрику звезд», и, очевидно, в этом случае «Боливар» не выдержит двоих. Параллельно давать голос и «Фабрику звезд» глупо говорить об одном и том же, да, со зрителем. А тем более, когда еще на других проектах, на других каналах будут другие вокальные проекты, очевидно, ставятся в качестве по контрпрограммированию, да. Поэтому мы подождем, когда будет «Фабрика звезд», я вам расскажу. Это тоже очень интересно, потому что в смысловом, так сказать, формате, они, конечно, с голосом пересекаются, поэтому будут чередовать. Я вернусь после небольшой паузы и расскажу, за что и почему Любовь Аксенову выгнали из «Папиных дочек». Ну, окей, отказались от сотрудничества, назовем это так мягко. Корректно. После небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
6: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается. Скорей бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она. Конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове, фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь.
7: Посмотри.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Представители многочисленных иностранных делегаций обсудят арктическую проблематику на специальных сессиях Восточного экономического форума 1 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, интерес неарктических государств к сотрудничеству с Россией в высоких широтах проявляется в активном участии зарубежных представителей в профильных мероприятиях. Министр также сообщил, что в марте 2027 года Россия ожидает иностранных гостей на международном форуме «Арктика. Территория диалога», который пройдет в Мурманске.
2: Об Украине.
1: В ночь на 31 августа в Киеве прогремела серия взрывов. Незадолго до этого в городе включились сирены. Воздушная тревога продолжает действовать. По данным украинского издания «Общественное», взрывы звучали с полуночи. Информация о последствиях пока не приводится. Тревога также объявлена в нескольких областях Украины.
2: О Ближнем Востоке.
1: Иранские военные пообещали ответить на удары США по острову Ларак в Ормузском проливе. По данным телеканала Пресс-ТВ, корпус стражи Исламской революции выпустил ракеты в направлении американских судов. Аль-Джазира сообщает о нескольких погибших в результате американской атаки на остров. Среди них военные и мирные жители. Обстоятельства произошедшего уточняются.
2: О бизнесе.
1: Новый глава Apple Джон Тернос в ближайшие годы может сменить нескольких руководителей компании старше 60 лет. Об этом пишет Bloomberg. Речь идет, в частности, о руководителях подразделений, отвечающих за технику, маркетинг, розничные продажи и персонал. Тернос возглавит Apple с 1 сентября, сменив Тима Кука, который руководил компанией с 2011 года.
2: О спорте.
1: Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она обыграла американку Маккартни Кеслер со счетом 6-2, 6-2. Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи австралийки Кимберли Бирл и хорватки Петре Марченко. Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге.
2: О животных.
1: США выбрали самого толстого сурка в рамках недели толстых сурков. Победителем стал многодетный отец по кличке Восход. Всего в конкурсе участвовали 8 грызунов. По данным организаторов, за 5 лет Восход стал отцом многих сурчат в стране. Акция была организована, чтобы привлечь внимание жителей к вопросам экологии. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12 рублей 73 копейки. В Москве в понедельник облачно, небольшой дождь, плюс 14, плюс 24. В Санкт-Петербурге облачно, дождь, гроза, плюс 15, плюс 22.
2: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
3: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем «Простые движения» и говорим сегодня о шоу «Голос» новом, о папиных дочках, новых, кстати, тоже новых, да, и о «Вестях недели», где теперь не будет Дмитрия Киселева, зато будет Евгений Попов. Еще поговорим про Алису Брунову «Фрейндлих» и про Лобанова из «Интернов», который аж Александром Третьим стал. Но к любви Аксеновой. Одна из самых красивых актрис страны. Хотя, вы знаете, вот попадаются видео какие-то с любовью отрицать красоту, которую, естественно, и великолепие, очарование глупо. Но вот какой-то нездоровый, что ли, ажиотаж вокруг этого. Любое видео, которое мне подсовывает интернет, снабжается и сопровождается таким видом комментариев. Какая же она? Ну, какая же она красивая? Ну, какая же она? Ну, насколько же она красивая? Ну-ка. Ну, как бы базара нет. Я же не спорю. Но, во-первых, у нас в стране есть там, та же самая Красовская и многие другие молодые актрисы, ничем не уступающие. И по некоторым параметрам и вкусам превосходящего. Во-вторых, вы спуститесь в метро, друзья мои. Да любое. Хоть нижегородская, петербургская, московская. Но таких типажей я встречаю в день, три минимум. Очень красивых русских девушек. брюнеток с карими глазами, ну, их как бы немало. Вот, ну, для меня этот феномен немножко непонятен, да, то есть, ну, ладно, напишите в комментариях, вдруг вы тоже не понимаете или, наоборот, понимаете, почему ее считают самой красивой, самой сексапильной актрисой России. Ну, то есть, не совсем догоняю. Значит, папины дочки позвали туда Любовь Аксенову, и ее сейчас Любови на настоящий момент 36. Я не вижу никаких как бы причин и, что называется, противопоказаний к тому, чтобы возраст раскрывать девушек. Она красивая, молодая, этого не скрывает. Что такого? 36 лет. Тем более, нам нужно для дела. Короче говоря, это было 20 лет назад. 20 лет назад. На роль Маши в «Папиной дочке», Маши Васнецовой, ее приглашали. Мы помним, что в итоге утвердили туда Мирославу Карпович. И сейчас в новых «Папиных дочках» она тоже появляется. Ну, там уже такая взрослая, с светлыми волосами. А тогда она была немножко другая. Тогда еще это вот модное было пергидрольное милирование, да? И вот она была там. И как бы она, насколько я помню, уже старшая из дочек, да? И создатели проекта не устроило, что Аксенова слишком молодая. Ну, как бы вопрос сразу возникает, куда вы смотрели во время кастинга? Раз. Куда вы смотрели во время кастинга отбора, то есть предваряющего уже очный кастинг? Это два. Потому что зовут актеров по карточкам, у них портфолио, фотки, фоток много, тем более, ну, даже 10 лет назад, даже 20 лет назад, простите, ну, нормально, там, в 2000-х это все было с иллюстрациями уже, простите, интернет был, да, в стране проведен. И Любовь пришла на пробы, она рассказала об этом в программе шоу «Верника», актерская студия Вадима Верника. И вроде как уже начали работать, но актриса, говорит, почувствовала что-то не так. Ну, это всегда ощущается на невыговариваемом уровне. Конечно, актерская площадка, почему все артисты любят говорить там банальнейшую совершенно, от которой сразу начинают сводить скулы и вянуть уши. Фразу «у нас была прекрасная атмосфера на съемочной площадке». Коллектив чудеснейший. Но, правда, для них это важно. То есть, когда вот складывается эта аура, эта химия, никто ее не портит, никто не разбивает этот купол, внутри которого они создают этот мир сказочный для нас, да, вымышленный, поскольку это не документалки. Если все окей, это можно дальше длить. Отсюда успехи всех вот длительных, долгих франшиз. 10 сезонов, 8 сезонов, там, 11. Держится на этом. Вот «Жуки», например, прекраснейшие. Несмотря на то, что их не так много сезонов вышло, но каждый актер, который говорит об этом проекте, участвующий в нем, у него всегда только одна фраза. «Как я рад, что вернулся на съемочную площадку». То есть, ну, во-первых, прекраснейшее место в Калужской области. Во-вторых, атмосфера вот сама располагающая. Это лето, это хорошее время для прогулок, и тем более съемок на воздухе. Это прекрасные местные жители, которые уже полюбили этих всех артистов. Это сыгранные пары, тройки, короче, ансамбль, труппа, как говорят в театре. И как бы это важно. А здесь вот Аксенова почувствовала, что что-то пошло не так. И через какое-то время ее маме, которая на тот момент, девушке было 17, она была несовершеннолетняя, поэтому мама ее была и агентом, и директором, и перчиком, и всем остальным, позвонил продюсер и сказал, что есть проблема. Люба выглядит очень молодо. Поэтому снималась она в проекте всего лишь неделю. Вот. А с тех пор Любовь решила отказываться от проектов сама. И говорит, что, ну, вот после того удара, ну, это действительно неприятно. Это действительно неприятно. И неприятно это даже не потому, что ты как будто делаешь что-то не так. Нет, ты делаешь все так, но на стадии ввода, вот этой имплементирования в проект, как будто бы произошла ошибка, сбой. Хотя я считаю, что Аксенова в этом проекте смотрелась бы не хуже Карпович. Карпович выглядит, ну, примерно так же сейчас, как Аксенова сейчас, поэтому Карпович тогда смотрелась так же, как Аксенова тогда. Ну, то есть они как бы обе в хорошей форме, стройные, брюнетки, может быть, разные типажи, у Карпович пошире лицо, но ну и что?

0: Вот вы напишите себе текст. Нет, друзья, еще раз повторю, наша передача любительская, наша передача народная. У нас нет никаких премий, никаких призов. Мы ничего никогда не получали. И даже подозреваю, что никуда не номинировались. Значит, мы просто выходим вот для вас, чтобы поговорить с вами на одном языке, на вот таком спокойном, значит, местами заторможенном, как вы верно отмечаете, потому что записываемся мы в конце недели. Вот, в конце дня, поздно, когда уже, в принципе, многие спят в это время, а мы сидим и работаем, поэтому здесь ждать от нас не нужно каких-то сценариев, гэгов прописанных и так далее, прочих вечерних ургантов. Лобанов, ну, конечно, Александр Ильин-младший, который, в общем-то, представитель актерской династии. Владимир Ильин, прекрасный актер, «Хочу в тюрьму». Его дядя Александр Ильин, то бишь старший, прекраснейший тоже его папа, заслуженный артист России, а Владимир Ильин – народный артист России. Потом дед Адольф Ильин, советский актер известнейший. И вот Александр Ильин вляпался в этот вот сериал «Интерны». Но это на самом деле говорит о хорошем качестве сериала и игры в нем Александра, потому что он сыграл максимально самого тупого персонажа в этом сериале. Самого тупого интерна по говорящей фамилии Лобанов. То есть вот непробиваемый такой, а что, а он что, ну что я могу сделать? Вот такой вот он был. И настолько, понимаете, правдоподобно артист эту роль отыграл, что его, получается, уже начали и в жизни звать Лобановым. Типа там, о, Лобанов, там это, Лобанов. Но это не очень приятно, согласитесь. Во-первых, потому что фамилия Ильин артиста. Во-вторых, это как бы не роль академика Сахарова или там композитора Ростроповича, чтобы вот путали, да, и было немножко как бы даже приятно. А это роль тупого интерна. Александр рос, у него появлялась семья, борода у него отросла. Он открыл группу не ВКонтакте, а музыкальную под названием «План Ломоносова». Они себя называют панками, ну, такой как бы наш рок, псевдопанковский, типа «Короля и Шута». Эти тексты я вам даже некоторые зачитывал. Короче говоря, стал серьезным человеком. И даже какое-то время, как Мэтью МакКонахи, который отказывался от ролей слащавых серферов за даже очень большие деньги, там чуть ли не 12 миллионов ему предлагали один раз долларов, он говорит, скрипя сердце, приходилось отказываться, чтобы сбить вот этот вот ярлык с себя. И Александру удалось. Александру удалось. Он начал получать роли в серьезных картинах, в драматических картинах, являть, в принципе, жанр драматического актера. И «Собор», «Дикое поле», «Царь», картина. Потом Роберта Рождественского он сыграл в «Таинственной страсти». Он действительно на него похож. Вот. И в последних сериалах тоже, если вы смотрели, «Закрыть гештальт», «Трасса», «Бар один звонок», «Холмы», они все довольно серьезные. В «Караморе» он сыграл Распутина, а в невышедшем байопике «Рыжий», посвященный блестящему поэту Борису Рыжеву, он даже сыграл Егора Летова. К сожалению, мы его пока не увидели. Так вот, в новом проекте Александр Ильин сыграл своего тезку Александра, но третьего, да, императора, да, отца Николая II и сына Александра II. Расскажу об этом после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор».
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Вадим Трухачев о боеготовности стран НАТО к прямому столкновению с Россией.
3: Насчет Турции я бы иллюзий не питал. Там, в общем, к России претензий масса. Среди турецких партий нет ни одной, относящейся к России хорошо, а некоторые просто откровенные русофобы. И у Турции очень тесные отношения с Британией. Не забываем и об этом. В том числе. Поэтому в случае чего это резерв НАТО. Причем не только на государственном уровне, но и в виде наемников, которые могут воевать с Россией не по государственной линии. Что касается скандинавских и даже прибалтийских стран, напрямую воевать с Россией они пока не готовы. Работать пушечным мясом, как Украина, они пока не готовы. Но гадить иными способами они, безусловно, будут. Но что касается прямого боестолкновения с Россией, на это они не готовы. Но одержимость скандинавов недооценивать не надо. Больше всех помогает

0: Украине 4 страны. Дания на первом месте, Норвегия на втором, Швеция на третьем, Финляндия на четвертом. Все остальные вещи, кроме прямого боестолкновения с Россией, они делать готовы. И они в этом смысле еще более даже одержимы, чем поляки и прибалты. Швеция, Дания, Финляндия, но в Норвегии картина не столь удручающая. Это мировые лидеры по отсутствию русофилии. По части русофобии, ну, в Дании совсем клиника, Швеция и Финляндия все-таки это не первый ряд. Но по части отсутствия симпатии к России этот мировой лидер.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
2: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Я сегодня говорю про Александра Ильина, или в простонародье Лобанова, который сыграл Александра Третьего. Да, может быть, по комплекции он не очень подходит. Александр Третий был такой крупный, грузный. Вот, но загримировали, и вы можете посмотреть эти карточки на нашем сайте. Прям залысины вот с этой фирменной Александра Третьего прям очень сильно напоминает. Очень сильно напоминает императора, вошедшего в историю мировую под прозвищем «Миротворец». Да, конечно, при нем были войны, как и при любом правителе в наше время. В России никогда не было такого, чтобы их не было. Но противостояние этих было меньше, сражения эти были не такие крупные, поэтому его назвали «Миротворцем», не потому что он такой добренький был. Значит, это продолжение цикла исторического «Русь», в рамках которого выходили уже Петр I, последний, и царь первый император Иван Колесников, по-моему, тогда играл, да? Императрица Екатерина Великая, Александр I, и вот теперь Александр III, он снимается в нем, в этом сериале, в главной роли. Александр Ильин, художественный руководитель проекта Кравчук, Андрей, который большое количество уже снял исторических проектов. Вот. И, в общем-то, ну, всем, так сказать, сферам и, ну, короче говоря, всем этапам пути и нашей страны, и Александра Третьего, а умер он довольно рано от нефрита почек, которые вызвали, значит, остановку сердца. Произошло это перед тем, как, собственно говоря, Николай II на трон, его сын, взошел вот в Крыму в 1994 году, и 50 лет ему не было. Тем не менее, история очень насыщенная, и он пережил очень многое, и подрыв отца, смертельное ранение, у Спаса на крови, и гибель брата, и много-много всего. Короче говоря, Александра Третьего играет Александр Ильин. Этот проект тоже мы вскоре увидим. Когда именно, я вам расскажу, как только будет дата. Алиса Фрейндлих, пока не забыл, опять же, да, где можно ее видеть. В проекте, о котором я вам уже рассказывал, он называется «Арсеньев», байопик о Владимире Клавдиче Арсеньеве, знаменитом этнографе, географе, исследователе, разведчике, извините, генштаба. В главной роли, в заглавной роли Евгений Миронов и большая плеяда звезд в других ролях. Я вам рассказывал, что там Симонов, ныне покойный прекрасный артист, и Александр Урсуляк, жену играет Анну Арсеньева, и Михаил Кошевой, и Владимир Ильин, дядя, упомянутого мной выше Александра Ильина, и Авангард Леонтьев, и Алиса Бруновна Фрейндлих. Да, 91-летняя актриса вернулась к кино. Она уже несколько лет не снимается. Я вам рассказывал, что можно увидеть только в творческих встречах ее в Санкт-Петербурге. Ну и из последнего вместе с Спиваковым Алиса Бруновна, значит, в июне этого года, да, завершала очередной сезон Московского международного дома музыки. Это такие вот разовые акции. Читали стихи под музыку симфоническую и симфонического оркестра, и поэтому большая удача, что удалось заполучить Фрейндлих на роль. Она играет Марию Федоровну, императрицу, мать Николая II, вот, и, собственно говоря, вот там можно будет в этом сериале ее тоже увидеть. Так, времени у нас все меньше, а проектов нужно осветить все больше. Давайте по премьерам, значит, вот по... Быстренько. Первый канал «Хозяин Москвы». Как известно, в первые выходные сентября празднуется день рождения нашей столицы. В этом году 5-6 число, 879 лет уже, то есть почти скоро большой юбилей круглый в следующем году. Вот. Гулять будут на всю страну, в том числе и на малых экранах. Первый канал подготовил сериал под названием «Хозяин Москвы». Да, такое название, потому что речь пойдет сразу про несколько генерал-губернаторов нашего города, первопрестольный. И несколько их было, потому что были тяжелые времена Отечественной войны. Начало действия проекта 1611 год, заканчивается 1824. Преподается это все и препарируется через жизнь крепостных, простых людей. Семья, значит, рязанского печника Терентия Никишина, которого играет Алексей Шевченков, прекраснейший актер, один из моих любимых, один из самых недооцененных. В основном на вторых ролях мы его видим, но посмотреть сериал «Бесстыдники», про который он тоже говорил не раз. Значит, он собирается, так сказать, взять социальную ипотеку, как теперь бы сказали. В общем, пытается заработать денег, чтобы получить вольную, выкупить всю семью из крепостничества. Но у их нового хозяина другие совсем планы, он их перепродает. Всю семью перепродает их семье графа и генерала в отставке Григория Лебедева, которого играет Александр... Извините. Александр Лазарев. Как сейчас принято говорить, младший. Ну, поскольку старшего нет, то, в общем-то, он единственный. Короче говоря... быт Москвы не в стиле Гиляя, не в стиле Булгакова, а в стиле, скорее, Толстого, который «Войну и мир» писал примерно про те же самые времена, и препарирует и изучает вот этот вот сериал. Различные сословия, купечество, дворянство, крепостные, служивые люди – чиновники, все-все-все. Вот огромная такая энциклопедия, через которую главные герои проходят. Там будут и очень много исторических личностей. Генерал-губернатор Гудович, которого играет Шакуров. И генерал, которого я уже упомянул, Лебедев, да. И Ростопчин, который собирал тоже бывший, так сказать, мэр Москвы, который собирал партизанское ополчение во время оккупации Наполеоном. И герой Кобринского сражения генерал Тормасов, его играет Игорь Гордин, изысканнейший. И не менее известный бравший Париж князь Дмитрий Голицын, которого привечали и Суворов, и Кутузов, и который стал генерал-губернатором Москвы после разгрома французов уже в 1820 году, когда вернулся из похода. Его играет Игорь Петренко. Короче говоря, через все-все-все-все вот это вот проходят главные герои, и нам остается только следить за тем, удастся им как Джанго освободиться или нет. Что еще из премьер? Добавился, кому интересно, посмотреть на крашей, на молодых звезд, на молодых кумиров. Не только в «Голосе» можно Ваню Дмитриенко увидеть, а можно на пятнице посмотреть проект «Наследники», где детишки звезд участвуют. К ним присоединился Леон Ким Стач. Приемный сын Антона Богданова, Антохи из «Реальных пацанов», прославившийся благодаря сериалу «Слово пацана», присоединился к составу участников, в котором... племянница Александра Овечкина, Полина Симачева, Григорий Мершниченко, сын Алены Свиридовой, значит, сын Авербуха Илье Мартин, внук Буйнова Александр Буйнов, ну и так далее, так далее, так далее. Короче, там, кому интересно, на пятнице по вечерам можно смотреть этот проект «Ким Стач» теперь вместе с ними, он же «Пальто». Так, из того, что снимается, расскажу в следующий раз, из премьер. С 4 сентября на НТВ днем «Фобия» с Сергеем Насибяном. Этот проект, где звезды российской эстрады встречаются со своими страхами. То, чего они боятся, то, чего, от чего им хочется избавиться, эти страхи, да, вот, будут помогать, в общем-то, люди, специалисты по ментальному здоровью и не только. Героями станут Дмитрий Дебров, Стас Пьеха, Нюша, Жасмин, Ирина Слуцкая и все-все-все. Это днем. Значит, на «Россия-1» выходит «Овчарка», новая серия, с 31 августа, с понедельника по вечерам 21.30 можно смотреть сериал с Еленой Подкаминской в главной роли. Она играет майора полиции, все так же, значит, собственно, она есть овчарка, да, хотя Анастасия Нестерова ее зовут, вот, которая расследует различные загадочные и таинственные преступления. Вот, при этом у нее в личной жизни происходят различные тоже пертурбации, которые влияют, конечно, на сюжет и влияют на нее. Дело в новом сезоне касается преступлений на железной дороге, поэтому, кому интересно, «Россия-1» по вечерам. Ну и за финалю я, наверное, сериалом «Марик», который мы все долго ждали. 4 сентября он начинается. И последующие серии будут 11 сентября, то есть мы вернемся к нему. Я уже рассказывал, первая главная роль для Василия Копейкина в карьере и роль врача, который, возвращаясь на Донбасс, возвращаясь в родной Донецк, обнаруживает, что его жена его не дождалась, и поэтому он отправляется за новой жизнью в Мариуполь. Он военный врач и помогает людям, которые во время боевых действий пострадали. Его можно смотреть на НТВ, а еще на платформе Кион. Кион, да, совершенно верно. Значит, с 4 сентября часть серии и с 11 числа часть серии будет выложена. А мы вернемся к вам через недельку в программе «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Всем пока, будьте счастливы прямо сейчас.
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. В Нижнем Тагиле 4. В Томске 6 утра. Во Владивостоке 9. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О важном.
4: Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться только для утверждения готовых договоренностей. Подготовка таких решений потребует долгой дипломатической работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что проводить саммит просто ради переговоров бессмысленно, а Киев пока отказывается от реального мира. Ранее зарубежные издания сообщили, что идею трехсторонней встречи обсуждал директор ЦРУ США Джон Рэдклифф во время поездки в Москву.
1: О спецоперации.
4: Российская армия начала готовить массированные удары по энергетическим объектам Украины. Эти действия станут ответом на атаки по гражданской инфраструктуре и топливному комплексу России, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что военные уже получили соответствующие указания. Ранее российские войска атаковали предприятия украинской военной промышленности и логистические склады с комплектующими для беспилотников.
1: Об атаках.
4: Число пострадавших при атаке украинских войск на Белгород выросло до 16. За медпомощью самостоятельно обратились еще 3 местных жителя, сообщил в РИО губернатора региона Александр Шуваев. Он уточнил, что врачи оказали людям помощь и отпустили их на амбулаторное лечение. Ранее в результате обстрела города погибли 2 человека и загорелись склады, а Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.
1: О Белоруссии.
4: Поставки топлива из Белоруссии в Россию вышли на максимальный уровень. Минск оперативно откликнулся на растущий спрос страны, сообщили в Кремле. Там выразили признательность соседям за быструю реакцию. Как отмечается, белорусские партнеры внимательно следят за ситуацией и помогают быстро закрывать потребности рынка. Ранее Россия увеличила закупки бензина и дизеля у Минска для поддержания стабильности на внутренних автозаправках.
1: О валютах.
4: Россияне смогут официально расплачиваться цифровыми рублями с 1 сентября. Банк России объявил о запуске 3-й формы национальной валюты в широкий оборот. Регулятор отметил, что все операции для граждан останутся бесплатными, а кошелек будет доступен через привычные банковские приложения. Ранее в стране завершили 2-летний пилотный проект по тестированию платежей в цифровых рублях.
1: Обо всем остальном.
4: Справиться с осенней апатией и тревогой россиянам поможет плавный вход в рабочий режим. Людям важно постепенно наладить сон, скорректировать рацион и вести расслабляющие вечерние привычки, рассказали психологи. Эксперты уточнили, что подобные переживания в конце августа естественны, поэтому не нужно резко нагружать себя делами в первые дни сентября. Ранее специалисты напомнили, что внезапная смена ритма жизни после отпусков провоцирует сильный стресс для организма. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приветствуем вас в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. Алексей Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Так, много новостей, много событий. Алексей Александрович, вы у нас специалист по тому...
6: Почему я только не специалист?
5: Вот.
6: Это был вопрос.
5: Давайте.
6: Шучу, шучу.
5: Все, мы знаем, почему вы специалист. Давайте озаглавим нашу программу сегодня так. Как жить будем? А вот с кем и о чем?
6: Припечатали. Припечатали сразу.
5: С кем и о чем? Давайте сейчас тогда подробнее. Судьба России очень сильно зависит от того, что происходит вокруг Украины. К сожалению. Очень много сейчас там идет разговоров о выборах. Тут и бывший министр обороны Федоров тут заявление сделал. Да и вообще эта тема очень сильно муссируется. Вот. Давайте начнем с простого. Выборов не было 7 лет на Украине. Вот. А они будут в ближайшее время?
6: Я бы скорее поставил процентов... 30, что будут, и 70, что нет. Очень многое будет зависеть от ситуации вокруг тех скандалов, которые разворачиваются сегодня на Украине. Мы видим, что очередной коррупционный скандал в окружении Зеленского, замруководителя офиса Зеленского, была поймана фактически на там, отмывании денег, на там, контроле за государственными банками. Ну, коррупция в чистом виде. И это сильно ударяет по украинской власти и лично по Зеленскому. Это первое. Второе. Активизировались те военные политики, я их так называю, которые олицетворяют альтернативу Зеленскому. Это и бывший главком Залужный, который сегодня посол в Великобритании. Это и такой экстремист и террорист Белецкий, который возглавляет АЗОВ, запрещенную организацию на территории Российской Федерации. Я должен эти все вещи проговорить, потому что мы должны хорошо понимать специфику этих людей. То есть, это дополнительная характеристика. Описывать каждого из них времени нет, но по большому счету это люди очень понятные. И своим радикализмом, если посмотреть на их биографию, то сразу многие вещи становятся понятными. Они не просто так в этом самом списке террористов, экстремистов и прочих негодяев.
5: Вот, это не просто приписка.
6: Это не просто приписка, потому что если посмотреть на их биографию, за многими из них мы наблюдаем уже на протяжении десятилетий. Это откровенная история, потому что экстремизм и радикализм на Украине начал развиваться еще в период подготовки к первой оранжевой революции 2003-2004 года. Да и раньше там было многое понятно. Так вот, появился сейчас еще один отставник, бывший министр обороны, бывший до этого вице-премьером Федоров, да, который заявил о том, что необходимы выборы. Почему вокруг таких историй возникает борьба? Тут же появились люди, советники Зеленского, которые начали говорить: выборы нельзя проводить, и так далее, и так далее. Дефицит легитимности. Вот для любой страны, для любой власти выборы – это важный инструмент легитимации, подтверждение того, что твой курс народ поддерживает. На сегодняшний день курс Зеленского, как показывают опросы социологические, которые проводят даже подконтрольные Зеленскому центры, показывают, поддержки нет. Или же люди больше поддерживают тех, кого я обозначил. Потому что не потому, что они лучше, а потому что они более четче и более яснее показывают некую перспективу, некую альтернативу тому курсу, который проводит Зеленский. Я напомню, он приходил с предложением о мире, с тем, что он будет президентом мира, в итоге развязал войну. В итоге все, что мы видим, во многом это следствие действий лично Зеленского. Спасет ли это Украину? Я не уверен, потому что, конечно же, многие процессы, которые происходили и происходят на территории Украины, это не личное достижение или не личные проблемы Зеленского, это, собственно, проблемы политической системы. Мы знаем, что страна устроена особым образом, страна была разделена, в стране есть очень много радикальных элементов, и я уже об этом говорил, поэтому, наверное, нужно все-таки трезво оценивать, что Украина – это большая головная боль. Надолго. И как бы ни закончилась специальная военная операция, да, то есть один вариант, второй вариант, одна победа, вторая победа России, но нам придется все равно каким-то образом разбираться с тем, что там останется.
5: Пройдут выборы, нам от этого станет лучше или нет?
6: Не факт, но без выборов у нас возникнет проблема. Нельзя договариваться о чем бы то ни было с тем человеком или с той властью, которая завтра будет сметена или изменена. И ее преемники скажут: а это не мы договаривались, мы забираем назад все договоренности. Поэтому, конечно, для России очень важно, чтобы те люди, которые будут олицетворять или представлять Украину, они имели некую легитимность и могли отвечать за свои слова. Вот Лавров говорит о том, что мы готовы к переговорам, о том, что мы готовы к серьезным договоренностям, но нужно не просто серьезно поговорить, нужно, чтобы тот, кто с другой стороны даже серьезно все пообещает, мог бы это все выполнить. И вот здесь возникают вопросы. Для нас, конечно, не факт, что выборы – это хорошая история, да? Но если в результате выборов на Украине будет сформирована власть, которая отвечает за свои слова, и власть, которая готова выполнить договоренности с Россией, для нас, конечно, это лучше. Зеленскому же нет никакого доверия. Но посмотрите, он все время врет, все время юлит. Его руководитель администрации предыдущий, тоже жулик Ермак, да? Тут все время менял показания. Русских называют называл генетическим мусором. Это что, никак не экстремизм? С этими людьми невозможно договариваться. Мы должны это понимать. Поэтому, конечно, чем раньше на Украине сменится власть, и эта власть будет надолго, эта власть будет готова отвечать за свои слова и будет выполнять договоренности с Россией, для нас это более приемлемо, чем нахождение вот этих людей, руки которых по локоть в крови, и те, которые, собственно, не отвечают за свои слова.
5: В борьбе за украинскую власть вот эти вышеназванные персоны очень радикализированы, куда более сильно радикализуют обстановку, ну, то есть, это их предвыборные обещания, которые даже сейчас уже в целом понятны, куда более радикальны, чем у Зеленского. Он тоже подонок тот еще. Вот, но эти обещают войну до талого, и у них поддержка побольше-то, чем у Зеленского. Означает ли это, что в процессе борьбы за власть Зеленский, который сейчас, ну, к сожалению, руководит, тоже будет радикализироваться, тоже будет ужесточаться,
6: возможно,
5: по отношению к нам?
6: А возможно, другая история. Вот Зеленский приходил как представитель идеи, что я буду президентом мира, и у него была поддержка 80 там, с чем-то процентов, а в итоге стал президентом войны. А эти люди, которые идут с лозунгами «Война до победы», придя, окажутся в ситуации, в которой они вынуждены будут идти на мировую. Поэтому все зависит от обстоятельств. И в конечном счете все решится на линии соприкосновения, а не в Киеве.
5: Или в Вашингтоне.
6: Вашингтон имеет значение. Я бы не сбрасывал со счетов, но просто Вашингтон сам порой, извините за такую формулировку, не очень понимает, что он хочет. То есть сегодня один сигнал звучит, завтра другой. Я хотел бы напомнить, что Трамп иногда меняет показания по Ирану по несколько раз за неделю, и это речь идет о конфликте, в котором они сами непосредственно участвуют. А уж что говорить об украинском конфликте, в котором, конечно, у Соединенных Штатов есть свои интересы, где тоже идет большая информационная игра, там эти показания, я так понимаю, меняются чуть ли не два раза в день.
5: Буквально две минуты у нас до конца этой части. Что с людьми, которые... Что с электоратом? Понятно, что выборы будут проводиться на подконтрольной Украине части. Если, конечно, будут проводиться. Мы здесь оговариваемся, безусловно. Но у нас в России миллионы украинцев. За границей, в Европе, там, в Штатах, в Канаде, миллионы украинцев. Им дадут право голоса? И как тогда вообще можно считать это
6: легитимным? Я не сторож украинской власти. Думаю, что они вынуждены будут каким-то образом решить эту проблему, иначе их легитимность окажется на волоске. Чем больше людей проголосуют на этих выборах, тем более уверенно они себя будут чувствовать. Если в этих выборах будет участвовать там, 10 миллионов человек, то легитимность этих властей будет поставлена под сомнение. С другой стороны, очевидно, что значительная часть избирателей, которые теперь уже являются гражданами России, жители Крыма, Донбасса, Запорожья, Запорожской области, Херсонской области, вряд ли будут голосовать за там, украинскую власть. И поэтому, что бы они ни говорили, что бы они там для себя не предполагали, это будут сложные выборы именно с точки зрения вот этой электоральной арифметики. И мы должны это тоже учитывать. Поэтому же, когда мы говорим о том, что конфликт не имеет такого простого политического решения, мы учитываем и все эти вещи. Да?
5: Хорошо. Так, с выборами давайте закончим. Сделаем небольшой перерыв, две минуты буквально, сразу после
6: как него скажете.
5: Продолжим. У нас в гостях Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Александр Камкин о алчности польского правительства. Польша вообще любит получать деньги. Начиная с 1917 года польское правительство требует от Германии репараций дополнительных за Вторую мировую войну, хотя еще в 1971 году эти вопросы были при Вилли Бранте урегулированы, когда были заключены восточные договоры ФРГ, Польши, Чехословакии и Советском Союзе, нерушимость границ и регулирование репарационных вопросов. Например, с Германской Демократической Республикой Союз вопрос урегулировал уже в 1955 году, а Польша не имеет. Соответственно, складывается ощущение, что это требование не репарации за Вторую мировую войну, а требование аванса за Третью, поскольку Польша рвется стать Украиной 2.0 в этом безумном хоре Валькирии. Поэтому, наверное, так и блеснуются польские политические деятели, предчувствуя грандиозные барыши, но которые рискуют стать пиром во время чумы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. Говорим про будущее. Как жить будем? Да? Потихонечку подходим к этому. Люди, на которых мы... Хотел сказать, надеемся. Да нет, не то чтобы особо надеемся. Ну, которые ведут переговоры. Вытков и Кушнер. Мы всегда рады видеть их в Москве. Ждем, водим по ресторанам, кормим посекунчиками. И они даже что-то решают. Хотя не знаем что, но в верхних, в высоких кабинетах там намного лучше знают. Вот они что-то давно не приезжали к нам. Почему? Потому что видят, как мы с украинцами друг друга, давайте скажем так, бьем. У меня тут заготовлено куда более емкое слово, но его нельзя говорить в эфире. И это невозможно остановить, поэтому, что сейчас просто не время для переговоров.
6: Хороший вопрос, спасибо. Но я вернусь к той формулировке, либо к той позиции, которую озвучил помощник президента Ушаков. Мне кажется, такого рода переговоры, конечно же, ведутся тогда, когда есть хоть какие-то варианты решений. Просто заниматься политическим туризмом на таком уровне, приехать еще раз, как вы говорите, поесть посекунчиков, это не уровень этих людей, так же, как, впрочем, и не уровень переговорщиков с нашей стороны. Когда будут найдены какие-то конкретные решения, тогда, наверное, и состоится этот визит. И когда, по крайней мере, будут варианты, которые можно было бы обсуждать. А просто говорить о том, о чем говорили год назад, и лишний раз подтверждать это, терять время, и зачем россиянам на это идти. Поэтому, я думаю, лучше подождать, посмотреть, как будут развиваться события. У нас впереди довольно большое количество мероприятий, плотный календарь, и связанный с нашими выборами, и связанный с тем, что происходит в мире. Поэтому, я думаю, что будем ждать. Будем ждать. Я не думаю, что тут идет какое-то искусственное затормаживание самого этого переговорного процесса, либо приезда вот этих двух переговорщиков Кушнера и Уиткофа. Они опытные ребята, и они хорошо понимают, что если они приедут и ни о чем не договорятся, это будет поражение для них, это будет скорее такая баранка, да, как принято говорить. Поэтому они, конечно, тоже хотят приехать, чтобы получить какой-то результат.
5: А репутация они очень дорожат.
6: Естественно, каждый из них бизнесмен, за этим денежка.
5: Западу не жалко ни нас, ни украинцев. Им, ну, они только рады будут, чтобы мы друг друга поубивали. И...
6: Ни иранцев им не жалко. Мне даже кажется, израильтян им тоже не жалко, китайцев им не жалко. Западу вообще никому не жалко. Я вот недавно почитал книгу о том, как колонизаторы из Африки вывозили разного рода исторические и культурные артефакты. Ну, собственно, они много лет назад и десятилетий назад относились к людям, которые живут за пределами этой самой европейской западной части, как к неким аборигенам, дикарям. Ну, да, это надо просто признать как факт. Не нужно тут рвать на себе волосы и говорить, ах, какие они сволочи. Ну, не надо было очаровываться в свое время и теперь уже разочаровываться. Циничные, прожженные, прагматики. Ничего личного, just business, как говорится у них.
5: Эх, а мы так радовались вот этим встречам, в том числе и на Аляске, что вот, ура, наконец-то.
6: Ну, слушайте, та же Меркель, которая откровенно говорит, что она пыталась там дурить Россию. Мы просто видели эту ее игру, но надо же было дать возможность раскрыться. Вот канцлер Германии рассказывает о том, как она двулично вела переговоры с российской стороной. С одной стороны, уговаривала Путина сделать что-то, а с другой стороны, обещала совершенно другое украинцам. Ну, цинично, да. Двулично, да. Что-то новое в политике нет. Поэтому к этим людям надо относиться именно так. И не надо ждать, что каждый какой-то конкретный сигнал или каждый конкретный приезд сразу же приведет к радикальному изменению ситуации. Надо 25 раз перепроверить все, что они обещают, все, что они говорят, а точно ли это так и так далее. Ну, все, понятно, что мы имеем дело с людьми, которые там мать родную продадут за пригоршню долларов. Ну, к этому надо быть готовым.
5: Очень яркий пример – это когда Марко Рубио, глава Госдепартамента США, перевернул совершенно договоренности в Ванкуре. Это были недоговоренности, были предложения, сказал он. Мы ничего не зафиксировали, и все.
6: Ну, они также и с НАТО ничего не фиксировали. Мы все фиксировали, они не фиксировали. Когда вели речь о том, что НАТО не будет расширяться на восток, были обещания конкретные от американских высокопоставленных представителей, от западноевропейских, немецких, в первую очередь, представителей. А потом сказали, ну, мы это так, это просто говорили, предлагали. Хотя, на самом деле, конечно же, ну, нужно понимать, что любое даже устное обещание, оно является обещанием, от которого нельзя скрыться.
5: Это в нашей парадигме.
6: Открою маленький секрет. Все эти переговоры фиксируются на бумаге. То есть, идет расшифровка, потом это все видно. И когда недавно были опубликованы расшифровки пленок переговоров фондом Клинтона, если не ошибаюсь, вот, там все же было видно, что обещали, когда обещали, почему обещали и так далее.
5: Что нам делать? Сейчас я не конкретно там, в этом переговорном треке, а в целом ну, нашим властям, стране нашей, что делать?
6: Даже если бы я знал, я не сказал в прямом эфире, потому что ну, мы же играем в большую игру. Да? Большая игра, большая война – это путь обмана. Поэтому рассказывать о конкретных сценариях и о конкретных рецептах можно только тогда, когда ты надеешься, что ты победишь, и ты готовишь людей к этой самой победе. Я думаю, что наши переговорщики, наши специалисты, они трезво оценивают ситуацию. Они понимают, что предстоит. Нам предстоит тяжелый год. Нам предстоит сложная зима. Она еще более сложной будет для жителей Украины, но это их уже проблемы. Да? Это они пусть решаются с отношением к Зеленскому и к тем жуликам, которые его окружают. Но нам нужно быть готовым к тому, что не прекратятся разного рода попытки и ударов по территории России, и провокации, и разного рода манипуляции. Мы вступили в эпоху большой геополитической войны. Ну, теперь уже можно это так называть, потому что раньше говорили, вот война – это только вот так. Да, угу. И только на линии соприкосновения, только танками, самолетами. Там, это... Нет, война идет в разных сферах. Информационная. Сейчас много говорят, я не люблю этот термин, хотя он уже устоялся и стал классическим.
5: Гибридная
6: когнитивная война. Это просто гибридная. А все войны гибридные. Если вы посмотрите на Первую мировую войну, например, или, например, наполеоновские войны. Помните, что делал Наполеон? Фальшивые деньги. То есть финансовая война, то есть попытка подорвать противника выпуском фальшивых денег. Да? Это что? Это как не гибридная война. Это же была не война на поле боя. Да? Или, например, шпионов подсылали и разного рода провокаторов. Что это как не гибридная война? Собственно, просто сейчас появился новый инструментарий, появились новые информационные технологии. Да? Мы имеем дело и с дипфейками, мы имеем дело с ложными заявлениями. Тот же Трамп. Классический пример не рядового генерала информационной войны. Когда вот я говорил о том, что он меняет показания два раза в день, это же просто классический пример того, как петляет, как говорят на Украине, создает совершенно уникальную информационную картину, такое кружево, из которых даже он, мне кажется, не понимает, где правда, где ложь. Он запутывает противника, он пытается сказать с утра, что мы договорились с Ираном, а вечером сказать, что мы будем вводить против них адские санкции и так далее, и так далее. Ну, вот из этого нужно исходить. Сегодня вот войны, конфликты ведутся таким образом. От этого не стоит, еще раз подчеркну, бежать, с этим надо работать, потому что другого глобуса у нас, к сожалению, нет. Других соседей, других врагов и других нас у нас нет.
5: Ну и самим тоже действовать,
6: конечно,
5: в том же ключе.
6: Конечно, конечно.
5: Да. Так, еще один перерыв. Сразу после новостей мы вернемся. Алексей Чесноков у нас в гостях, руководитель Центра политической конъюнктуры. Я Валентин Алфимов. Напоминаю, что это радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь, никогда. Но вот в ближайшие там, полчаса абсолютно точно. И мы продолжим.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Борис Межуев о снижении значимости интеллигенции в обществе.
9: Смысл интеллектуального класса заключается в том, что в современном обществе есть люди, которые добывают новое знание. Причем именно научное знание, которое вырабатывается в цехах производства этого научного знания. Так вот, от этих людей, от их успеха, что ли, зависит, насколько страна занимает передовые рубежи. То есть, насколько она может быстро, оперативно, в том числе реагировать на вызовы, в том числе военные. Поэтому существование этого интеллектуального класса, оно, конечно, имеет большое значение. Но есть еще люди, не только ученые, есть и те, которые преподают, есть инженеры, которые используют это научное знание в своей, в общем, деятельности. Есть там предприниматели, которые работают с научным знанием и так далее. Это, в общем, важный слой людей. В определенный период истории этот слой людей очень верит в то, что он сейчас преобразует все общество. Последним периодом вот в нашей истории, когда такое было, это была действительно эпоха перестройки. Но в какой-то степени вообще советская эпоха характеризуется вот этим подъемом интеллектуального класса, начиная еще с 20-х годов 20 века. Сегодня мы переживаем не только в России, кстати, вообще в мире мы переживаем как раз наоборот упадок этого интеллектуального класса. Он не очень верит в то, что он на самом деле занимает передовые позиции.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии.
7: Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российскую грудь. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно там. Дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так это звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, нет, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О важном.
4: Развитие промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры – одна из первоочередных задач России в Арктике. Об этом говорится в статье главы МИДа Сергея Лаврова. По его словам, Россия продолжит комплексное освоение высоких широт и будет обустраивать арктическую зону в соответствии с национальными целями развития. При этом Москва открыта для сотрудничества со всеми партнерами на основе равноправия и взаимной выгоды.
1: О нефти.
4: Мировые цены на нефть растут на фоне обмена ударами между США и Ираном. По данным торгов, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше $90 за баррель, а октябрьских фьючерсов на WTI выше $85. Накануне США нанесли удар по острову Ларак в Ормузском проливе, после чего Иран выпустил ракеты в направлении американских судов.
1: О санкциях.
4: США в течение недели могут ввести санкции против одного из банков в рамках попыток ограничить финансовые потоки Ирана. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Какой именно банк попадет под ограничение, он не уточнил. Ранее министр заявлял об ужесточении американских санкций против Ирана и пригрозил вторичными ограничениями странам, которые откажутся их соблюдать.
1: О пожарах.
4: Природному пожару в Анапе присвоен 4-й ранг сложности. Возгорание началось накануне. Накануне в плавнях на площади около 10 гектаров. Сейчас активно горит около половины гектара. Огонь подошел близко к домам в Алексеевском микрорайоне. В тушении участвуют более 100 человек и почти 30 единиц техники.
1: О школьниках.
4: Начало учебного года сопровождается у российских школьников апатией и тревогой из-за экзаменов и адаптации в классе. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на результаты исследований. 22% опрошенных подростков рассказали об апатии, 19% о страхе, 16% о раздражении. Чаще всего тревогу вызывают предстоящие экзамены и итоговая аттестация, а также проблемы с социализацией и адаптацией. При этом летом количество резонансных случаев кибербуллинга выросло на 6% по сравнению с прошлым годом.
1: Обо всем остальном.
4: Антропологи взяли микроскопическую частицу мощей Дмитрия Донского для генетического анализа. Результаты исследования пока готовятся. Об этом сообщил замгендиректора музеев Московского Кремля Андрей Баталов. По его словам, предварительно специалисты определили возраст останков от 33 до 40 лет. Дмитрий Донской умер в возрасте 39 лет. Доллар США сегодня стоит 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. О хорошем. Да, это у нас тут как-то...
6: Уникальный человек, найти что-то хорошее в нашей жизни.
5: Да.
6: О детях.
5: Это очень хорошее. Пока просто о хорошем. Смотрите, мы... С войной, которая ведется против нас, мы закончили прошлую часть тем, что война ведется по всем фронтам. Мы с войной, которая ведется против нас, в целом, как бы, по крайней мере, мне очень хочется в это верить, научились справляться. Я рад, что вы киваете, потому что это многие очень не признают. Ну, то есть, мы как-то научились проходить... красные линии, которые нам выставляют, пусть это наше выражение, но как-то научились мы их проходить. А санкции более-менее тоже, безусловно, на нас влияют, мы все это чувствуем. Но не так, чтобы мы прям развалились. Жить можем.
6: Что значит, мы вообще не развалились? Мне кажется, мы укрепились даже где-то. Хотя некоторые удары наносятся довольно существенные, но в целом, судя по тому, что я вижу, судя по тому, что говорят люди, которые опрашивают граждан, ну, конечно, в стране продолжается консолидация вокруг флага, вокруг власти, потому что люди воспринимают власть как некий важный элемент всей конструкции, помогающий победить. Для них победа – это не пустой звук, для них победа – это, собственно, достижение результата. Более того, я могу сказать, действительно, многие западные политики воспринимают, ну, так, фантазируя, что если они достигнут победы над Россией, они действительно смогут добиться каких-то плюсов для своих стран. И я думаю, что для кого-то это ошибка, для кого-то это чистая манипуляция. Но в целом нам нужно понимать, без победы житья нам не будет.
5: А что это такое?
6: Победа? Победа?
5: Да.
6: Победа – это...
5: Смена режима на Украине?
6: Ну, я не готов к тому, чтобы так формулировать результат. Достаточно освободить оставшуюся часть Донбасса, достаточно обеспечить безопасность наших границ, достаточно прекратить удары по российской территории, достаточно нанести ущерб украинским вооруженным силам, которые не позволят им в дальнейшем атаковать Россию. Достаточно добиться того, чтобы Запад прекратил вести часть санкций против нашей страны. Вот этого, мне кажется, уже будет достаточно для того, чтобы назвать это победой. Знаете, победа – это не просто флаг над побежденной страной Рейхстаг. Или над побежденным противником. Победа – это всегда результат после победного мироустройства. Вот нам нужно достичь такого мироустройства, как на Западе, на западных наших границах, так и на южных границах. Ну, на восточных у нас более-менее понятно, чтобы нам это было выгодно. А вокруг нас идет бурление. Вот я часто разговариваю с людьми, которые говорят об Украине, и вы начали, собственно, с этой проблемы. Но я, например, вижу проблемы и в Арктике. Посмотрите, что происходит. Канада, Норвегия, даже Дания, по понятным причинам, Соединенные Штаты, тот же Трамп, который говорит о Гренландии. Это же не просто так, потому что Арктика – это еще одно место, еще одна территория, где разворачивается конкуренция за контроль за торговыми путями, контроль за сферой безопасности, контроль за шельфом, на котором находится огромное количество редких металлов, ресурсов и так далее. Следующая площадка, казалось бы, где-то далеко, но вокруг нее идет огромная борьба, столкновение – это Африка. Мы вступили в эпоху турбулентного мира. Так, как раньше, уже не будет. Надо просто самим себе это сказать. Не фантазировать, что все вернется там в 90-е, в нулевые. Жили так, будем жить по-другому. Наша задача сделать, чтобы это по-другому было в наших интересах, в пользу нас, и у нас были бы еще возможности развиваться так, как мы хотим, а не только так, чтобы мы там конкурировали, там, воевали. Но посмотрите на Китай, посмотрите на Соединенные Штаты, посмотрите на многие другие страны, которые ввязались в эту самую конкуренцию, стиснув зубы. Они пытаются достичь результата для самих себя. Да, не везде эти военные действия. Но, слушайте, распад Советского Союза предопределил ряд конфликтов, которые должны были бы рано или поздно произойти. И не потому, что мы их хотели, а потому, что так сложилась ситуация. И любой эксперт, много лет назад даже, которого такого серьезного уровня спросили бы, а вот думаешь ли ты, что может быть противостояние между Россией и Украиной? Но серьезные люди говорили, да, такое возможно. Да, за это будет вестись борьба. Будет ли война? Да, возможно. Это же предполагалось, да. Многие политики пытались избежать этого сценария. Но он во многом был предопределен. Так же, как на сегодняшний день мы видим, что есть очень большие проблемы, связанные с Центральной Азией. Вокруг нее ведется борьба ряда государств. Это борьба за огромный рынок, за огромную территорию, за огромный состав населения. Я считаю, что это тоже мы не должны забывать.
5: То есть, как раньше, жить мы уже не будем. А многие... На это очень сильно надеяться. То есть, ну, что кто-то еще рассчитывает, что будет ездить там в Хельсинки на выходные.
6: На «Мерседесах».
5: Может, даже да, на поезде. Вот у нас же ходил раньше поезд. Да?
6: Лев Толстой, по-моему, назывался.
5: «Аллегра».
6: «Аллегра» – это из Санкт-Петербурга. Из Москвы ходил Лев Толстой.
5: Вот. Значит так, да.
6: Видите, я даже помню. Я из старой когорты, кто еще помнит.
5: Вот. Многие помнят, как брали выходные, например, на пятницу и понедельник.
6: И Венскую оперу, да?
5: А кто победнее, просто прошвырнуться по какому-нибудь Будапешту, потому что дешевые перелеты. Учите
6: какому-нибудь. Прекрасный город, кстати.
5: Вот. Просто дешевле лететь и дешевле... Ну, и в Венскую оперу то уж это. Вот. Такого не будет. Все. Забыли.
6: Забыли. И что? Забыли.
5: А, то есть, теперь только в Китай на выходные?
6: Далеко лететь. Я вот, например, планирую Китай, Таиланд. Вот. Не планирую в Европу. Не получается. Не получается, потому что мне самому кажется довольно... специфически ездить в Европу, когда к тебе так относятся. То есть, ну, надо признать, что не то, что я что-то боюсь. Я...

0: Да, ну, хочешь. Фонтаны, да, фонтан, лодочка на Пьяцца Спания. Все, все понимаю, но время прошло. Да? Ну, так же, как и наши предки тоже отказывались от каких-то историй, от каких-то прошлых связей. Ну, так бывает. Человечество так живет всегда. Жило. И также, я думаю, могут еще складываться сложные отношения с другими странами. Кто-то ездил, кстати, в Израиль, кто-то сейчас прекратил, боится. Кто-то в Турцию тоже видит проблемы, связанные с Турцией.
1: Но так же не может быть всегда. Мы же не можем всегда воевать с Европой. Когда-то же будет
0: мир. Мы же за себя должны говорить. Будет, не будет. Вот кто-то говорит... Так было раньше, поэтому мы должны восстановить. Какой-то американский генерал, мне кажется, сказал очень важную и правильную фразу. Надо относиться к новой войне, как к новой войне. Ни одна война на самом деле старую не повторяет. Ни одно поколение не может прожить жизнь предыдущего поколения. Ни одна страна не равнозначна другой. Нужно просто исходить. Вот есть мои любимые древние европейские философы, стоики, там был даже римский император Марк Аврелий. Вот надо почитать, посмотреть, как он относился к жизни, будучи человеком, который мог решать судьбы цивилизованного мира, да, как он относился к тем вещам, которые его окружали. Собственно, нужно быть в этом смысле стоиками и понимать, вот меняется мир, меняются обстоятельства. Мы не можем вернуться в ту же реку, из которой вышли какое-то время назад. У нас серьезный конфликт. По-моему, конфликт с Европой будет длиться еще десятилетия. Я, по крайней мере, не вижу выхода. Это я не пугаю. Я просто призываю быть реалистами. Призываю создавать что-то свое. Ну, как сейчас наши ребята делают вино русское, которое приятно уже пить, да? А сначала все плевались, говорили, ну, как же русское вино, да... Нет, все уничтожили в горбачевское время, мы больше никогда не... А сейчас уже смотришь, о, какое классное вино. Смотрите, даже уже научились сладкие вина делать потрясающие. Надо самим просто осваивать свою территорию и не в Венскую оперу ходить, а в Большой театр.
1: Сделаем небольшой перерыв. У нас в гостях Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
2: Диалоги. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Пелько о возможных причинах визита главы ЦРУ в США Джона Рэдклиффа в Москву.
4: Я думаю, что Рэдклифф приехал для консультаций с российскими спецслужбами, не исключая, что и с политическим руководством России. Потому что дело идет к прямому вооруженному столкновению России и как минимум отдельных стран НАТО. Если все продолжит деградировать в сфере безопасности в Европе такими темпами, как сейчас, я напомню, что европейская промышленность радостно клепает тысячи дронов, которые потом передаются Украине, то есть это не украинское производство, отправляется убивать российских граждан. Причем зачастую через европейское воздушное пространство, через Польшу и Прибалтику, Финляндию, минуя Украину. Такая ситуация недопустима, видимо, определенный предел достигнут. А и в Москве действительно начали готовить что-то в отношении Европы. А здесь у российской стороны широкий, как говорится, прейскурант услуг. Ну и Рэдклифф приехал проконсультироваться. То, что пишет Wall Street Journal, Рэдклифф приехал предупредить Москву ни в коем случае начинать действия против Прибалтики, против НАТО. Это, конечно, ерунда. Он приехал поторговаться, он приехал понять, что в голове у российской стороны, и уехал. И напомню, что как только Рэдклифф вернулся в Вашингтон, он моментально с форсажем поехал в Белый дом к Трампу, куда тут же приехали военный министр Пит Хексет и начальник объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Все очень серьезно, у нас идет обострение в Европе.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
5: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.

0: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры. Говорим про будущее. Как жить будем, да?
2: Пусть они к нам приезжают. Нет, вот не надо ездить на Канье Уэста в Америку. А вот пусть Канье Уэст приезжают к нам. Пусть мы посмотрим, приобщимся к достижениям культуры у себя, находясь дома. И будем ездить на Камчатку, на Сахалин, в Краснодарский край, в Красноярский край, в Республику Алтай. Там потрясающие места. И когда мы говорим о том, что будет ли у нас возможность снова съездить в Будапешт, хотелось бы, но давайте поедем в Нижний Новгород. Там прекрасно.
1: И Лувр пускай тоже везет к нам сюда свою Мону Лизу.
2: Да, в этом Лувре. Вы видели эту Мону Лизу? Это маленькая пендюрышная картина, там, не знаю, 30 на 40. Такое впечатление, что мы с ней вместе родились и там существовали. Ну, так к ней, во-первых, подобраться невозможно. Во-вторых, посмотрел я. Ну, сказать, что я прям был в восхищении. Ну, я же видел репродукцию 100 раз. Поэтому вот у нас прекрасные музеи, тот же Эрмитаж. Ну, я не призываю к этому, знаете, подходу. Вот у нас все есть. Да, у нас есть что-то, чего-то нет. Но надо относиться к этой части культуры так же, как относились наши предки. Я, например, вообще 40 лет, 45 лет назад не предполагал, что я смогу поехать куда-нибудь в Западную Европу и даже в тот же Китай. Для меня это были вообще закрытые истории. Если в Болгарию удалось бы поехать, уже было бы хорошо. Поэтому, наверное, я здесь немножко утрирую. Я хотел бы попросить прощения у тех слушателей, которые считают, что это прям такое наивное, значит, демонстрация отношений. Нет, конечно, мне кажется, что побывать и в Риме, и в Иерусалиме, и в Стамбуле, и посмотреть на христианские святыни, это важно для любого верующего человека. Это важно, это интересно.
1: И нужно.
2: Ну, вот у нас нашли новую такую святыню мощи Дмитрия Донского. Давайте искать, что есть у нас. Давайте развивать свою культурную среду. Я не призываю замещать. Да, я призываю...
1: Просто не надо гнаться за той.
2: Я объясню. Вот я недавно запустил один проект с моими коллегами про русский политический словарь. И я очень много читал про отношение к русскому языку, которое формировалось в начале 19 века. Был такой адмирал Шишков. Помните, у Пушкина Шишков, прости, не знаю, как перевести. Вот он, у него были такие вечера, встречи, в которых он пытался рассказывать о том, как надо развивать русский язык. И тогда вот Карамзин как раз писал о том, что настоящий патриот должен любить русский язык, должен его развивать, и в русском языке как раз должны появиться новые слова. Мало кто знает, что тот же Карамзин придумал много русских слов. Да, но туда вот приходил Жозеф де Местер, известный философ, такой мистик французский, и говорил, вот смотрите, они говорят на русском непонятном языке, но люди развивали русский язык, развивали русскую культуру, и благодаря им появился в том числе и Пушкин, и мы должны развивать наше отношение к истории, к культуре, к языку, к практическим вещам, к вину даже. Вот я сейчас начал говорить, мы должны развивать то, что русский человек к чему относился с таким пренебрежением. Практические вещи. Да? Мы же гордимся русским фарфором. Мы сейчас уже начинаем гордиться русским вином. Мы гордимся, там, даже вот появились русские устрицы. Что плохого в этом? Почему русский человек должен только заниматься освоением космоса и жить, извините, все время смотря себе под ноги? Почему русский человек должен жить некомфортно? Я считаю, это неправильно. Русский человек должен комфортно летать со своими устрицами в космос. Нормально? Нормально. Вот и все. А пусть они живут по-своему. Слушайте, в Европе огромный мигрантский кризис. И вот у меня многие коллеги говорят, что не поеду я в Европу, боюсь там всех этих людей, которые режут на улицах, тоже много появилось. Мы же это видим.
1: И самое главное, что все это правда. Это не какая-то
2: это там правда, это не придумано. Вот Сеута, да, в Испании, что происходило. Они друг на друга с матюгами бросаются, правительство одной стороны на другую. Как кто-то смеялся, появилась информация, знаете, Италия закрывает границу с Испанией. Я долго думал, а где же граница между Италией и Испанией? Ну, просто там есть же там, переезды, ну, перелеты, допустим, из Мадрида в Рим, да, и как раз дополнительные проверки вводились, якобы вводились для тех жителей стран Шенгенского соглашения, которые должны были бы быть, должны были бы свободно перемещаться. Вот в этом смысле, конечно, есть проблемы. И любой человек, который понимает, как устроена европейская сегодняшняя политическая система, как устроена сегодня Европа социально, видит проблемы, что это уже совсем не та Европа. И мы должны это учитывать. Мы придумали для себя Европу, и кто-то ее полюбил в свое время и продолжает оставаться любить этот миф. Но Европа поменялась, и мы поменялись. Это нормально. Китай поменялся, Япония поменялась. Все меняется.
1: И сейчас оно меняется с сумасшедшей скоростью все. Мы говорили и про победу нашу в войне. Сможем ли мы после этой победы помириться с украинцами? Сможем ли мы с ними нормально жить?
2: Ну, думаю, что да. Думаю, что мы в конечном счете помиримся и будем жить в мире и согласии. Но произойдет это не при нашей жизни. Ну, по крайней мере, я не вижу ближайшие 30-50 лет каких-то возможностей, потому что конфликт довольно серьезный. Конфликт, как принято говорить, экзистенциальный. Конфликт не на жизнь, а на смерть. Это, в конце концов, настоящая война, в которой каждая из сторон отстаивает свои принципы, свои идеалы, свои интересы. И эти интересы тоже очень важны. У нас есть свои национальные интересы, и мы от них не должны отходить, мы не должны от них отказываться. И в этом смысле, конечно, не все готовы эти интересы признавать. Но так был устроен мир много лет, много тысячелетий. Еще раз подчеркну, я вот изучаю политику, я политолог, я каждый раз сталкиваюсь с тем, что мне пытаются апеллировать и предлагать какие-то вещи, связанные с этикой, культурой, психологией. Я всегда это признаю, но я трезво оцениваю политические структуры, политические системы, политические интересы. Я понимаю, как устроены конфликты между странами, на чем они держатся. И я понимаю, что да, это сложная история, которая во многом досталась нам в наследство. И, к сожалению, возможно, мы оставим в наследство нашим следующим поколениям
1: переговоры конфликт.
2: И завершение этого конфликта. Другое дело, что нам нужно как можно быстрее добиться того результата, который необходим. И вот это откладывать точно не нужно.
1: Хорошо, приведу пример. Грузия, с которой мы воевали всего 18 лет назад. Война полноценная. Грузия потеряла четверть своей территории. Осетия, Абхазия. А Украина тоже сейчас потеряла.
2: Ну, потеряла она их раньше. Она пыталась их отвоевать, я бы сказал так.
1: А мы им этого сделать не дали. На Украине такая же территория потеряна. Донбасс, Запорожье, Херсонская область. Тоже почти
2: более тяжелая ситуация с Украиной, но я думаю, вы в правильном направлении двигаетесь. Я не уверен, что у нас
1: мы с грузинами сейчас
2: будет все урегулировано.
1: В целом нормально живем.
2: В целом, да. Холодный мир, будем называть это так.
1: Ну, туристов из России в Грузии больше, чем всех остальных. И этот поток только растет, и грузины нас привечают, и слава богу.
2: Не буду здесь излишнего скептицизма нагонять. Ну, конечно же, правильно вы говорите о туризме, согласен. Но кроме туризма есть экономика, кроме туризма есть культурная среда, которая, к сожалению, пока не развивается. Возможно, будет развиваться на следующем этапе. Понаблюдаем. По крайней мере, мне кажется, что урегулирование конфликта с Грузией это был бы позитивным сигналом, позитивным шагом и для России, и для Грузии.
1: Алексей Александрович, спасибо вам большое.
2: Нет, Алексей Чесноков. Еще. Спасибо вам. Спасибо «Комсомольской правде».
1: С удовольствием. Всегда вас рады видеть в нашей студии. Алексей Чесноков, руководитель Центра политической конъюнктуры, был у нас. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Нелидов о постоянных разногласиях России и Японии из-за Курильских островов. Многие говорят о том, что вот, дескать, у нас нет мирного договора, поэтому мы до сих пор с Японией формально воюем. Это не так, потому что в 1956 году была подписана так называемая Московская декларация или совместная декларация, в которой как раз, помимо всего прочего, было прекращено состояние войны и установлены дипломатические отношения между странами. Планировалось, что это станет первым шагом на пути к заключению полноценного мирного договора, но этого не произошло, потому что, во-первых, Япония не отказалась от своих территориальных претензий на 4 острова Южной Курильской гряды. На них, опять-таки, надавили американцы, заявив, что если японцы пойдут на какой-то компромиссный вариант или откажутся от своих претензий, то они никогда не вернут им Окинаву, которая тогда находилась под американской оккупацией. Ну и, во-вторых, потому что Советский Союз ожидал, что Япония займет какую-то, ну, может быть, неблагожелательную, но хотя бы нейтральную по отношению к Советскому Союзу позицию. Но вскоре после этого, в 60-м году, японцы заключают новый союзный договор с американцами, и Советский Союз понимает, что его ожидания не оправдались. Поэтому переговорный процесс по поводу заключения уже полноценного мирного договора был прерван.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-международник Елена Супонина о том, кто стоит за разглашением информации о неудачах США в войне с Ираном.
5: У Трампа есть противники, причем до сих пор занимающие важные позиции. Это тоже может рассматриваться как одна из версий. То есть кто-то допускает утечки, чтобы показать, вот как администрация президента США не справилась с иранским кейсом, с иранским делом. Еще причина, тоже близкая к этой, есть противники продолжения военных действий, равно как и сторонники. То есть те, которые занимают позицию близкую к той, что придерживается израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, мол, надо бить, не переставая, не прекращая, иначе любая передышка – это второе дыхание и становится только хуже. Так что все эти причины надо рассматривать вкупе.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра. В Новосибирске 7. В Анадыре полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Про НАТО.
4: Военная активность НАТО в Арктике создает прямые угрозы безопасности России и повышает риски инцидентов с потенциально катастрофическими последствиями. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова «Международное сотрудничество в Арктике. Вызовы и возможности». По его словам, в феврале 2026 года НАТО начало операцию «Арктический часовой», направленную на расширение военного присутствия в высоких широтах. Министр заявил, что вблизи российских северных рубежей проводится масштабные военные учения и создаются новые элементные командно-штабной структуры Альянса. Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении Арктики как зоны мира и сотрудничества. При этом, по его словам, действия стран НАТО ведут к милитаризации региона и созданию очагов международной напряженности.
6: о политике.
4: Политика канцлера Германии Фридриха Мерца нанесла серьезный ущерб экономике страны. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что действия немецкого лидера разделяют всего 13